Псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою Своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастениями ее, венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают туг, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют.

Псалом 65. Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу, вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Приидите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами. Там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно. Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы, Бога нашего, и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе, с воскурением тука овнов принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей».

Псалом 66. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом, песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицем Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой. Да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит седьмая часть этой истории.
1: Она когда-то была няней у пана Орловского. Потом она вышла замуж. А теперь, после смерти мужа, дочери и зятя, она с младшим сыном и внучкой вернулась сюда. Сына осенью призвали на военную службу, а эти две женщины остались без необходимых средств к существованию. Внучка что-то зарабатывает на жизнь шитьем, но очень мало. О, это печально! А где вы с ними познакомились? В аптеке часто слышишь о бедах людей. Вы сказали, что мое появление подействовало бы на них, как луч солнца. Может быть, женщина была бы рада увидеть кого-нибудь из Орловских? Я бы ее охотно посетила. Но скажите мне, как можно этой семье помочь? Ну, если бы кто-то заплатил за них квартирную плату за полгода, это то, что я знаю. А остальное вам сердце подскажет, когда вы их посетите. А сколько нужно за полгода? 15 или 16 гульденов. Я их вам сейчас отдам, пан Урзин. И вы сделаете так, чтобы они не узнали, откуда эти деньги. Хорошо? С радостью. Вот видите, если бы я случайно не спросила, вы бы мне ничего не сказали. Это водительство Божие, что вы спросили, пани Маргита. Я вчера уже думала о вас, что вы могли бы помочь людям. Но сегодня я бы не осмелился просить вас об этом. В нашем серьезном разговоре я об этом даже забыл. О, пожалуйста, пан Урзин, если кому-то нужно помочь в беде, и если это в моих силах, то я прошу вас всегда обращаться ко мне. Я охотно помогу, поверьте. Но извините меня, я сейчас вернусь. Маргита поспешно вышла из библиотеки, а молодой человек встал на колени возле кресла, в котором только что сидел. И если бы его сейчас видела пани Прибовская, она опять сказала бы, что его молитва для него была очень важным делом. Когда он поднялся, в его глазах светилась блаженная уверенность, что молитва его услышана. «Вот деньги за квартиру, на врача и лекарства», сказала вернувшаяся Маргита, подавая ему конверт. «Последнее не обязательно. Я попросил пана Каримского, и он был так добр, что позволил открыть в его журнале счет для бедных, который получает лекарства бесплатно». Глаза молодой женщины радостно засияли. «Тем лучше! А теперь запишите мне адрес, и я пойду и посмотрю, чем им еще можно помочь. У меня осталось многое из моего приданного, что можно было бы пошить. Но я не знаю, удобно ли это?» «О да, это им будет хорошей помощью!»

Давно уже Маргита осталась одна, но она все еще слышала взволнованный от благодарности голос провизора. В эту ночь она спала мало. Присланные книги так заинтересовали ее, что свет она потушила только к утру. По ее сияющим глазам и задумчивому выражению лица нельзя было сказать, что она не выспалась. Выдался чудесный день. И так как Маргита своего коня оставила в горке, она пешком отправилась на прогулку в Подград. Когда она шла по одной из улиц города, зазвонили колокола. Мгновенно приняв решение, она зашла в церковь. Отпевали умершего. Пахло ладаном. Хотя она села недалеко от входа, острый глаз декана ее сразу заметил, и сердце его возликовало. В ее появлении он увидел первый отличный результат своего вчерашнего визита. А Маргита? Выходя из церкви, она бросила взгляд на окропляющуюся и крестящуюся толпу и, словно отвергая, покачала головой. «Просвещенный век не позволяет», — подумала она, — «поступать так же, как в те времена, когда они подавляли свободу. Но они остались все теми же фанатиками, какими были во времена Георгия Фисхарта, которого они сожгли. Этого благородного благодетеля и носителя света. Они держат народ в темноте. Отобрали у него Библию, чтобы народ ее не понимал. И чтобы я принадлежала этой церкви? Никогда!» Погруженная в эти мысли, она вошла в узкий переулок. Через несколько минут она уже была в комнате бывшей няни своей матери. Ее действительно встретили здесь, как луч солнца. Молодой провизор вчера сказал правду. Пани Хэ не могла насмотреться на дочь ее любимой Натальи и стала рассказывать Маргите, каким добрым и милым ребенком она была, хотя отец и братья ее порядком баловали. А если случалось, что она в сердцах кого-то обидит, то потом каялась и не успокаивалась до тех пор, пока не получала прощения даже от последнего слуги. Гордости у нее никакой не было. Часто она приглашала деревенских ребятишек к себе в сад и играла с ними. И если кто-то восхищался цветами, она могла обобрать для него весь сад. Точно так же она раздаривала и свои игрушки. Однажды зимой она увидела босого ребенка. Быстро сняв свои ботинки, она отдала их ему, а потом в слезах побежала к отцу, потому что ее ботинки ребенку были малы. Отец же, чтобы успокоить дочку, дал ребенку денег для покупки обуви. Особенно любил Наталью брат Фердинанд. Он часто рассказывал ей необыкновенные истории о Польше, которые всегда кончались тем, что они оба в мыслях уходили далеко-далеко искать помощи для своего отечества. Лишь одного она не могла вынести, когда ее обманывали. Этого она не прощала никому. Пани Хэ и не подозревала, какие чувства она пробудила в своей слушательнице. В сердце Маргиты снова зашевелилась вчерашняя тоска по матери. Ах, в том-то и было дело, что она не могла простить обмана. Но ведь ее никто не обманул. Нет, она сама обманулась и совершила поспешный шаг, который навсегда разрушил ее семейное счастье. А в остальном она и теперь была такой, как в детстве, простой и доброй в обращении с бедными. Слуги носили бы ее на руках. Как живая стояла она перед ее глазами. Как она могла не тосковать по матери? Маргита начала разговор об одежде и обрадовала Анечку Хэ тем, что для нее есть работа,
причем неспешная, при выполнении которой она могла бы заботиться о бабушке и управляться по домашнему хозяйству. Примерно через час она возвращалась в Орлов в сопровождении Анечки, которая хотела сразу же взять работу домой. По дороге Маргита заметила, что у шагающей рядом с ней девушки было больше познания, чем можно было предположить. Она узнала, что отец Анечки был учителем и что он сам обучал свою дочь. После его смерти она жила с бабушкой, чтобы ухаживать за ней. В Подград они переселились лишь летом, когда ее дядя получил там место писаря. Никто не думал, что его могут призвать на военную службу, так как он был слаб здоровьем. Маргите пришлось сказать, кто дал ей адрес пани Хэ. Луч радости осветил лицо молодой девушки. «Значит, это пан Урзин так нас осчастливил? Мы ему и так уже многим обязаны». «Почему же?» Девушка немного смутилась, но потом скромно продолжила. «С тех пор, как он стал нас посещать, он постоянно старается нам помочь. Вот вчера он принес нам деньги на оплату квартиры. Ясно, что деньги эти были не от него самого, так как он сам беден. Но он не хотел сказать, от кого они. Да воздаст Господь ему и тому, кто их нам подарил старицею». Маргита, смутившись, что-то начала поправлять на своей шляпке. Чтобы увести разговор в сторону, заговорила о погоде. И они незаметно быстро пришли в Орлов. Прислуга, сморщившись при виде этой простой швеи, принесла нужные вещи. «Я знаю, милая Анечка, что у вас в связи с болезнью бабушки теперь больше расходов. И я отдам вам часть заработка вперед, а остальное, когда закончите работу», — сказала Маргита ласково. Благодарный взгляд и взволнованный голос молодой девушки тронули ее чуть ли не до слез. «Сами вы не все сможете унести, поэтому возьмите сейчас только кружева, остальное я пришлю со слугой». Вскоре после ухода Анечки вслед за ней из Орлова отправился слуга с пакетом, в котором была работа, и с корзиной, полной разных продуктов. Возвратившись, пан Николай застал свою внучку в очень хорошем расположении духа. Она сообщила ему, кого посетила сегодня, а он рассказал ей, что купля удалась. Князь уступил подолин за меньшую сумму, с которой покупатель, наверное, будет согласен. После обеда Маргита написала на французском языке письмо от имени деда управляющему маркизу Арана и обрадовалась, что она так помогла деду. И вообще, сегодня ее все радовало. Даже каплана Ланга она радушно приветствовала, когда он пришел на первый урок, во время которого она была очень внимательной ученицей, на радость пану Николаю, а также пану Юрецкому. Он тоже посетил Орлов в этот день. «Вот увидите, пан Орловский», – уверял декан, – «она себя еще покажет. Однако это дело нелегкое». Присоединившись к ним, каплан Ланг заметил: «Хорошо, что Каримских сейчас нет. Их влияние могло бы нам помешать, хоть они и мало понимают в религиозных вопросах. А коли нам нечего бояться влияния протестантов, она через короткое время будет нашей».

Иногда дни и недели нашей жизни проходят без особых событий, а иногда каждый день имеет для нас большое значение. Такими значительными стали для Маргиты все 6 недель, что Каримские были в отъезде. Большую часть времени Маргита проводила в горке вместе с дедушкой. Она старалась создать вокруг себя маленький рай, чтобы родные ее, вернувшись домой и приехав к ней, прекрасно чувствовали себя среди этой красоты. Притом она старательно изучала словацкий язык. И не только по книге, а главным образом, общаясь с людьми, которые вскоре вместе с ней стали работать над благоустройством поместья. Люди Маргиту любили. Школу в Боровце отремонтировали за ее счет. Все было побелено, полы и окна починены, а на стенах висело много учебных пособий. Дети были обеспечены бумагой, досками и всеми прочими необходимыми принадлежностями. Пан Орловский не мешал своей внучке в этом деле. Да и сам он полюбил молодого учителя и помогал ему кое в чем. Ко всем заботам прибавился еще ремонт в доме Никуши. В первые дни руководил работами сам пан Орловский, а позднее и это пришлось поручить внучке, потому что у него появились другие дела. Он сделал это охотно, когда заметил, с какой радостью она принялась готовить для брата летнее жилище, где он сможет поправиться. В домике было 3 комнаты. Вначале он состоял из 2 комнат и 2 кладовок. Одну из них теперь перестраивали в комнату, другую – в кухню. Из хлева сделали кладовую, а в мансарде могли жить слуги. Везде были обновлены полы и вставлены большие окна и двери. Ремонтировались печи. «Не стесняйся в средствах, Маргита», – сказал дед. «Ведь это первый и, может быть, последний подарок Никуши от его дедушки». И Маргита не жалела денег, чтобы создать для брата все удобства и уют. Маркиса Рана при содействии Адама Орловского и его деда действительно купил подолин. Кроме денег на покупку, он послал также значительную сумму для ремонта. То, что сделка так быстро состоялась, было заслугой Маргиты. Она посоветовала управляющему Зарканову сфотографировать подолин и послать фотографию покупателю. Это место так понравилось больной дочке маркиза, что та тут же попросила отца купить подолин. А он своей любимице еще никогда ни в чем не отказывал. Рассказал обо всем этом управляющий Вилье, приехавший в Подолин. Это был молодой француз, неплохо говоривший по-немецки и отличавшийся прирожденной вежливостью. Он был рад тому, что пан Орловский стал помогать ему добрыми советами в руководстве строительными работами. Ремонтировалось имение в Подолине строго по привезенному плану. Дело это было непростое. Требования маркиза относительно удобств были велики. Внутри замка все перестраивалось. Только двор и сад должны были оставаться в своем старинном романтическом виде. Управляющий Вилье уговорил пана Зарканова поступить на службу к его господину и уверил, что служить ему будет нетрудно. Хотя маркиз Арана Вернинг и привык к безоговорочному подчинению своих людей, они, поближе узнав его, хорошо с ним ладили. Кроме того, он едва ли намеревался долго оставаться в Европе, так как на родине его ждала государственная служба. Управляющие Зарканы, его жена и дочери восхищались присылаемыми из-за границы материалами, обоями, занавесками и коврами, которые превосходили по своей красоте все, до сих пор ими виданное. Когда же прибыли ящики с фарфором, стеклом и серебром, восторгом не было конца. Пан Вилье
навестил Маргиту в Горке и описаниями своей молодой госпожи возбудил к ней живой интерес. Когда Маргита узнала, что единственной дочери маркиза Арана грозит абсолютная слепота, Маргита забыла, что это были знакомые Адама Орловского. Сердцем ее овладело искреннее участие в судьбе несчастной маркизы. Поднимаясь на холм позади дома, она видела горную долину, в которой стоял романтичный замок с колоннадой, летом утопающий в зелени. Парк был обнесен высокой стеной, посередине которого бил фонтан. Громадные древние липы окружали его. Под ними каменные скамьи с видом на старый красивый сад. Через него от черных решетчатых ворот к замку вела тенистая аллея из каштанов и лип. Какой аромат от них весной, когда они цветут! Часто Маргита теперь стояла на холме и смотрела на замок. Она желала своей будущей соседке, чтобы та смогла увидеть эту красоту. Маргита пообещала пану Вилье, что после окончания ремонтных работ в Подолине она поможет при расстановке мебели в замке. Так что дел и обязанностей у нее было достаточно. Но не это было для нее самым значительным за эти 6 недель. Раз 14 приходил к Маргите за это время каплан Ланг, чтобы преподать ей учение католической церкви. Она прочитала все книги, которые он ей принес. Он видел, что она была внимательной ученицей. Ибо каждый раз, когда он объяснял ей что-то новое, она брала карандаш и записывала все в тетрадь. Странным казалось каплану лишь то, что эта красивая молодая женщина, сидя перед ним, никогда не делала замечаний, никогда ничему не противилась. К нему она относилась подчеркнуто почтительно и всегда, приезжая в Орлов, приглашала его к себе. Как бы он хотел узнать, о чем она думала? Принимала ли она его учение так, как это подобает послушной дочери церкви? Или у нее были сомнения? Спросить ее об этом он не смел, потому что иногда, когда она записывала что-нибудь новое, глаза ее как-то странно светились. К концу занятий ее голос порой становился ласковым, как это бывает в разговоре с человеком, которому мы искренне сочувствуем. Это его раздражало. Когда он объяснял святость священства и безбрачия, ему показалось, будто она хотела что-то возразить. Однако она промолчала. От пана Орловского каплан получал хороший гонорар. Он бы и без гонорара приходил на занятия, ибо эта обязанность становилась ему приятнее изо дня в день. Ему не хотелось признаваться самому себе, что он, собственно, уже все вопросы разобрал с Маргитой, что ему больше нечего объяснять, что все остальное молодая женщина могла самостоятельно прочитать в книгах. Однако пан Каплан продолжал приходить на занятия, а Маргита продолжала усердно записывать его лекции. Но что бы он сказал, если бы смог заглянуть в другую тетрадь, где были записаны выдержки из первой, а под ними замечания, раскрывавшие истинные взгляды и убеждения Маргиты? Вот, например, что было написано под объяснением учения о заступничестве святых. «Один у нас заступник – Иисус Христос, Сын живого Бога. Нет праведного ни одного, все согрешили. Вера нам вменяется в праведность, а не дела. Можно было прочесть под другим разделом учения о том, что человек только добрыми делами может спастись. Под объяснениями о божественности Марии было написано: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме Иисуса Христа». Под разделом учения о папе была такая заметка:
И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у нас Отец, который на небесах. Се, я с вами до скончания века. Христос не нуждается в заместителе. Далее, под записью о мессе и содержащейся в ней ежедневной жертве Христа было подчеркнуто. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. Она возражала против преклонения перед святыми реликвиями, крестом и статуями, против молитвы по четкам, безбрачия священника и так далее. Не осталось ни одного важного пункта учения Римско-католической церкви, под которым не было бы замечания, доказывавшего его противоречие Слову Божию. На тетради была красивая надпись: «Основания, по которым я не хочу принадлежать к Римско-католической церкви». Молодой женщине это стоило многих усилий. Не одну бессонную ночь провела она в размышлениях. Как она была благодарна своему советчику! Чем больше она познавала учение Христа, тем легче могла отличить истину от заблуждения. Ей казалось, что кто-то зажег свет для нее. Дважды она писала из горки письма Урзину по поводу неясности. Однажды он посетил ее в Орлове, и она показала ему свою тетрадь. Долго они вместе исследовали Слово Божие. Она жалела, что не может участвовать в чтении Библии и ее разборе, который он начал проводить с одинокими евангелическими христианами в доме пани Хэ, и которые посещали все больше людей, как ей сообщила Анечка. Приходить туда она пока не могла, но дала денег на то, чтобы они могли снять более просторное помещение. И очень обрадовалась, когда нашелся подходящий отдельный домик. Здесь поставили деревянные скамьи, стол и лампу, а также Анечкину физгармонию, унаследованную от отца, на которой она аккомпанировала. После почти двухнедельного отсутствия Маргита возвратилась в Орлов, чтобы замещать дедушку в его отсутствии. Весь день проходил в труде. Но вечером ею овладевало желание беседовать с Урзиным. На завтра она должна была пригласить каплана, чтобы отблагодарить его за труды. Она не знала только, сказать ли молодому священнику лишь то, что из своих занятий он может считать закончившимися, или открыть ему всю истину. Она вдруг вспомнила, что сегодня разбор Слова Божьего в евангелическом собрании. Ее глаза засветились. «Я пойду туда и спрошу его», – подумала Маргита. Приблизившись к домику, она услышала пение. Войдя, девушка заглянула в открытую дверь. Комната была наполнена людьми. Чтобы не мешать, она села на стул около дверей в коридоре и стала слушать. Как трогательно звучала мелодия песни, которую Анечка исполняла на физгармонии. Таких песен она еще никогда не слышала. Урзин помолился и стал читать, объясняя текст из Слова Божия, в котором шла речь о страданиях Иисуса Христа. Она воспринимала эту простую истину Евангелия с такой жадностью, как иссушенная зноем почва впитывает долгожданный дождь. Она сама рассуждала точно так же. Вдруг она услышала совершенно незнакомый голос и вздрогнула. Взглянув на говорившего, она удивилась. За столом на месте Узина стоял молодой крестьянин
в одежде, какую носят в Боровце. Но этому серьезному лицу с высоким лбом и красивыми чертами лица подошло бы и княжеское платье. Он держал Евангелие в руке и читал: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Закрыв Евангелие, он продолжал: «Ваш и мой дорогой друг пан Урзин просил меня сказать вам несколько слов. Мне это нетрудно, ибо текст этот нас всех касается. Все собравшиеся здесь имеют заповеди Иисуса Христа. Но как мы их соблюдаем? Мы только что слышали, как нас любит Сын Божий, и что Он за свое великое страдание от нас ничего не требует, кроме нашей любви. Иисус Христос говорит, что тот, кто имеет Его заповеди и соблюдает их, тот и любит Его. А мы? Любим ли мы Его? Как мы это проявляем? Я боюсь, что не все Его любят. Я еще так молод, но позади у меня жизнь, полная грехов. И у вас такая жизнь позади. Вы начали уже новую жизнь. Если это так, то где любовь к Иисусу Христу? Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, говорит Иисус Христос далее. Вы думали когда-нибудь о том, что означает быть возлюбленным отцом? Быть любимым днем на работе, на поле, на каждом шагу, ночью, во сне. Вы представляете себе это? О, это блаженство, когда знаешь, что Бог на меня, ничтожного червя, не только не гневается, но что Он меня любит, как отец. Что со мной может случиться плохого, если со мной это любовь? Бог, благословляя, держит свою руку над моей головой. Кто мне может повредить? Страдания Он облегчает. В бедности Он помогает каждый день. В болезни подкрепляет. А когда смерть придет, она послужит для того, чтобы отпустить меня отсюда в мою прекрасную вечную родину. Когда я был солдатом, я тосковал по родине, по ее горам и лесам. Теперь я дома. Я люблю горы и леса, как прежде. Но сердце мое тоскует по вышним горам, в моей небесной родине, потому что там мой небесный Отец, который любил и любит меня. Если мы соблюдаем заповеди Иисуса Христа, то Отец наш Небесный будет нас любить, и мы будем счастливы. И я возлюблю Его и явлюсь Ему сам. Когда Иисус Христос это сказал, ученики удивились, ибо они не могли понять, что Он хотел явиться им, несведущим бедным людям, а не высокопоставленному и ученому миру. Друзья, это большая разница – знать лишь что-нибудь об Иисусе Христе
или когда Он сам нам является. Здесь у нас все знают об Иисусе Христе, но лишь немногим Он явился. Например, я знаю много трав в лесу, а целебные свойства их мне неизвестны. Но моя бабушка их знает. Когда мне встречается такая трава, я, может быть, наступлю на нее или пройду мимо. Бабушка же поднимет ее и будет лечить ею людей. Кому Иисус Христос не явился, тот попирает его или даже отталкивает его. Явился ли Он вам, всем? Знаете ли вы Его исцеляющую силу? Он исцеляет все греховные раны. Я наблюдал, как моя бабушка обращается с травами. Она их моет и растирает между двумя камнями, чтобы весь сок вытек. Тогда только получается лекарство от ран. Так жил Иисус Христос.

Иисуса Христа в ваши раненые сердца, и вы никогда больше не будете попирать Его. Вы узнаете, как Он благ, и будете Его любить. Когда ученики спросили Христа, почему Он хочет явиться им, а не миру, Он им ответил: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Этим человеком могу быть я, может быть ты и всякий, кто хочет соблюдать заповеди Господни. И Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим. Это слова истины. Когда я был омыт и исцелен кровью Иисуса Христа и начал соблюдать заповеди Его, Бог исполнил на мне свое обетование. Я отдал Ему свое сердце, а Он через Духа Святого сотворил обитель во мне. Раньше в сердце моем жил дьявол, и я исполнял волю дьявола. Сегодня же во мне то, что угодно Господу, и в этом блаженство. Смотрите, мы здесь почти все несведущие, бедные люди, но Иисус Христос хочет явиться нам. Высокопоставленные и образованные не хотят Его иметь. Не равняйтесь с ними и не думайте, что если они Его не знают, то и вы Его не можете познать. Когда я был на военной службе, я видел таких мудрецов и великих мира сего. Ни один из моих офицеров не верил в Иисуса Христа или в Бога. И я подумал, если эти господа не верят, то и мне, глупому крестьянину, не нужно верить. Однако это привело меня на край ада. И если бы не милость Божия и любовь Иисуса Христа, я сегодня, наверное, шатался бы по улицам с тяжким бременем греха на душе. Из этих образованных господ еще ни один не познал Иисуса Христа, хотя я им этого от души желал бы. Они до сих пор, как рабы, служат плоти, миру и дьяволу. И если не обратятся, они погибнут. А я, недостойный, спасен. Так и вы все можете быть спасены. Просите Господа Иисуса Христа, чтобы Он исцелил вас Своей кровью. Но не думайте, что вы так просто можете сказать: «Я Его люблю», ибо Он говорит: «Кто Меня любит, тот соблюдет заповеди Мои». Любовь нужно доказать, и если ее у вас пока нет, то это говорит лишь о том, что Он еще не явил вам свою любовь. Аминь. Аминь. Тихо повторила несколько голосов из собрания. И если Маргита иногда не понимала Урзина, а лишь догадывалась, о чем он говорит, то этого молодого крестьянина она понимала полностью, потому что он говорил просто. И ей казалось, что все им сказанное касалось только ее одной. Последней она пришла на собрание и первой ушла. Туда она торопилась, обратно же шла медленно, погруженная в размышления. Прежде она гордилась своим чистым евангельским убеждением, тем, что она различала истину и заблуждение. А теперь Маргита должна была признать, что была одной из тех, кому Иисус еще не явился, и что она еще не отдала Ему своей любви за Его страдания. Теперь она знала, что отличала Урзина от остальных ее знакомых. Он от всего сердца любил Иисуса Христа, который явился ему. И этот молодой крестьянин тоже. Как ясно он это объяснил. Иисус – врач,
а его

0: кровь – лекарство от греховных ран. Но я не знаю, в чем состоит моя греховность, подумала молодая женщина. Кроме того, что я не любила Иисуса Христа, но ведь я Его не знала. Виноваты в этом те, кто неверно меня воспитал. Те, кому Иисус Христос еще не мог явить себя, попирают Его. Омой Его кровью свое сердце, чтобы оно исцелилось, и ты полюбишь Его. Говорил ей внутренний голос. Но мое сердце уже освобождено от мрака, в котором оно находилось, и я определенно буду его любить, уговаривала себя Маргита. А завтра я признаю его перед людьми, во что бы то ни стало. В глубоких размышлениях Маргита пришла домой. Здесь ждала ее почта. Письмо от дедушки, которому было приложено письмо от Адама Орловского. Тень негодования омрачила лицо Маргиты. Ей хотелось оставить письмо непрочтенным. Но так как этого желал дедушка, она его прочла. Адам писал, что он в начале мая или в конце апреля вместе с Арана приедет домой, чтобы в Орлове вместе с ним написать научный труд. После его завершения они снова отправятся в путешествие. Он писал, что Арана сердечно благодарит за помощь в приобретении имения. Он осведомлялся о самочувствии дедушки, состоянии здоровья Николая Каримского. Затем он спрашивал о двух друзьях, но ни единым словом не обмолвился о ней. Лишь к концу письма поблагодарил ее за привет и ответил ей тем же. Здесь же следовала дедушкина приписка. «Так как ты ему еще ни разу не передавала привета, я это сделал за тебя, дитя мое». Это ее рассердило. Она отбросила письмо. «Теперь он подумает, что она пытается приблизиться к нему». Или намерена изменить свое поведение в отношении него. И они после его возвращения помирятся. О нет, никогда! Пусть он работает вместе с профессором в Орлове. А она с дедушкой переселится в горку. И они останутся там до тех пор, пока он не уедет. Это невозможно, говорил ее разум. Дедушка на это не пойдет. Ты почаще должна приезжать в Орлов. Нельзя давать повода для сплетен. Это верно. Но и в Орлове можно так жить, чтобы не видеть того, кого не хочешь видеть. Да, но где же та новая жизнь, о которой говорил молодой крестьянин? Иисус Христос заповедал прощать и любить, в том числе и врагов своих. И кто любит меня, тот соблюдет слово мое.
1: Ах, мой Иисус! Я могу и хочу делать все, что угодно тебе. Только его я не могу простить. Слишком сильно он меня обидел. Я бы его любила. Но он оттолкнул меня и мою любовь прежде, чем мы встретились. Он осмелился намекнуть на долг моей верности ему. Он не доверял мне, так как я дочь человека, которого он подозревает в супружеской неверности. Нет, такой не прощают.
0: Маргита долго и горько плакала. Да, она вправе ненавидеть мужа, но мира у нее в душе не было.

0: В роскошном дворце маркиза Арана Вернинг в Каире после двух дней опасений и забот царила великая радость. Молодая госпожа появилась без сопровождения в крытом саду. Затем одна отправилась в оранжерею, что свидетельствовало о том, что она видела хорошо.
1: «Что скажет хозяин, когда вернется от вице-короля?» «Вчера было невозможно смотреть на его бледное, измученное лицо», — шептались слуги.
0: Между тем их повелительница прохаживалась в похожий на райский сад оранжереи, где зеленый, собранный под стеклянным куполом занавес, приглушал слишком яркий свет. Ах, какая была здесь красота! Но девушка ее словно не замечала. Она ходила, как во сне. Маленькие, украшенные жемчугом руки не выпускали фотографию. Она то ее прижимала к своей груди, то подносила к своим глазам и смотрела на нее, словно ожидая от нее ответа на все вопросы. Девушка мечтала о далекой стране, куда отец хотел ее повезти, мягкий климат которой должен был ее исцелить. Ах, скорее бы отправиться туда! И если пройдет слишком много времени, то она не увидит уже той волшебной красоты, о которой рассказывал Орловский. Для нее наступит ночь. И как тогда жить? Две слезы скатились по ее щекам. Девушка была еще так молода. У нее было все, что только можно было иметь. Но если бы она лишилась зрения, то потеряла бы весь мир, ибо она знала только один свет. О том свете, который светит во тьме, она не имела понятия. Ведь не было никого, кто сказал бы ей об этом. Собственно, это было довольно странно, потому что ее бабушка со стороны отца была француженкой. Род Арана во время преследования христиан в Испании был среди других мучеников. Отец был последним его потомком и принадлежал, как все его предки, к евангелической церкви. Мать девушки, княгиня Вернинг, была англичанкой, и весь ее род принадлежал к англиканской церкви. И все же дочь не имела понятия о свете, который никогда не меркнет. В европейских кругах Каира маркиз Арана Вернинг, имя это он получил в день свадьбы вместе с большим состоянием жены, считался одним из открытых характеров, которые даже не стараются скрывать свою ненависть против христианства. Если он раздаривал на благотворительные цели большие суммы, то вклада на какое-либо религиозное дело у него никто не мог просить. Так как маленькая маркиза очень рано осиротела, он сам руководил воспитанием своей любимицы. Причем он следил за тем, чтобы головка его дочери не засорялась, как он сам выражался, каким бы то ни было нездоровым учением. Зато головка эта была наполнена различными иностранными языками и некоторыми научными знаниями. Тамара Арана свободно владела испанским, английским, арабским, французским и немецким языками. Не знала она лишь того, что написано на всех языках, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ее учили любить природу и преклоняться перед законами ее. Но когда закон природы лишил ее зрения, это не могло ее утешить. И если уж не миновать этой страшной ночи, то она хотела бы оттянуть ее хотя бы до их приезда в Европу. Ведь она еще никогда не видела шумящего ручья и прекрасной весны, которые Орловский ей описал. Еще никогда она не слышала соловья и кукушку в лесу. Ах, хоть бы еще год прожить при свете, перед наступлением ночи. Девушка бросилась в кресло и закрыла лицо руками. Ей стало страшно. Ей хотелось плакать. Это облегчило бы ее. Но плакать ей запретили. Она протянула руку к серебряному колокольчику на мраморном столике и позвонила. Из-за миртового куста выскочила и подбежала к ней девочка лет 7 в пестрой одежде.
2: «Что прикажете, повелительница?»
3: «Господин маркиз уже дома?»
2: «Нет еще».
3: «Ваше Величество прикажет его позвать?»
2: «Нет. Позови Орфу».
4: Сегодня вы прослушали чтение 7-й части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, в прошлой нашей передаче я рассказывала вам о первом миссионерском путешествии апостола Павла и Варнавы. Сегодня я продолжу свой рассказ про действия и жизнь апостола Павла. Но вначале, чтобы настроить ваши сердца и ваши мысли, давайте сначала послушаем песню.

Прошло некоторое время, и апостол Павел, думая о церквах и новообращенных христианах в тех местах, где они проповедовали во время первого миссионерского пути, решил вновь посетить братьев, узнать, как они живут, и укрепить их духовно. На этот раз Павел избрал себе спутником Силу. Совершив молитву, Антиохийская церковь благословила апостолов в Малую Азию. И вот они отправились во второе путешествие. Они не поплыли туда на корабле, а прошли пешком Сирию и Киликию. Они проповедовали благую весть в новых местах и побывали в местных церквах, ободряя и утверждая христиан. Потом они дошли до Листры и Дервии. В Листре Лиаконской им встретился некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елин, то есть не еврей. Бабушка и мама воспитывали Тимофея в христианской вере. Братья, находившиеся в Листре и Иконии, хорошо отзывались о Тимофее, свидетельствуя, что он искренно и верно служит Богу. Павел, познакомившись с Тимофеем, увидел его доброе сердце и пожелал взять его с собой. Друзья, а могут ли сказать о вас в вашей церкви что-то хорошее? Могут ли засвидетельствовать о вас, что вы верно служите Богу? Павел и Сила вместе с Тимофеем отправились по городам Малой Азии. Проходя же по городам, они учили уже уверовавших оставаться верными Господу. Благовестники прошли Фригию, Галатию в направлении провинции Асии, где находился город Ефес, но Дух Святой не допустил их туда. Дошедшие до Мисии, это провинция на северо-западной Малой Азии, они предпринимали идти в Вифинию, но Дух Святой снова не допустил их идти туда. Миновавшие Миссию решили посетить Троаду, и в этом была воля Божья. И было вдруг ночью Павлу видение. Предстал пред ним некий муж из Македонии, прося его и говоря: «Приди к нам, в Македонию, и помоги нам». Павел принял это как повеление от Господа. Македония была страной на севере Греции, а это уже Европа. И на этом континенте люди должны были услышать Евангелие Иисуса Христа. Мы видим, что Евангелие распространяется все дальше и дальше. Итак, отправившись из Троады, они прямо прибыли в Самофракию и на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии. В Филиппах на берегу реки был молитвенный дом. Там собрались верующие, и Павел с друзьями, пришедшие туда, стали беседовать с ними. Конечно же, они рассказывали им об Иисусе и о вечной жизни. Среди слушающих была женщина именем Лидия. Она торговала багряницей и чтила Бога. И вот Господь побудил ее сердце внимательно слушать тому, что говорил Павел, и коснулся ее сердца. Когда же она крестилась и домашние ее, то просили апостолов, чтобы вошли в ее дом и жили у нее. Павел и его спутники приняли приглашение Лидии и какое-то время жили в ее доме. В этом городе Павел изгнал из девушки-служанки духа, которым она была одержима, который через нее предсказывал будущее, и этим она приносила большой доход господам своим. Когда ее хозяева поняли, что они лишились источника дохода, то схватили Павла и Силу и повлекли их на площадь к начальникам. Там благовестников оклеветали, избили и ввергли в темницу. Но Бог был близок к ним и там. Они не унывали, а наоборот. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узников ослабели их цепи.
Темничный страж, пробудившись, увидел, что двери темницы отворены. Он понял, что теперь он будет наказан, и извлек меч, чтобы умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Темничный страж вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе и вывел их оттуда, сказав: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Павел и Сила сказали ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И они проповедали слово Господне ему и всем бывшим в его доме. Он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Вот так, допуская трудности в жизни своих детей, Бог совершает важное дело – спасение людей.

После темницы и очередного освобождения Павел и Сила пришли в Фессалоники, в древнюю столицу Македонии. Здесь, после проповеди Павла, иудеи возбудили гонение и организовали бунт в городе против благовестников. Поэтому Павел и Сила ночью покинули город. Пройдя около 95 километров, они достигли красивого городка по названию Верия. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Здесь многие приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? И многие из них уверовали. Но фессалоникийские иудеи, узнавшие, что в Верии Павел проповедует Божье Слово, пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Уверовавшие жители Верии тайно отпустили Павла и проводили его до города Афины. Афины был большой древний город, центр греческой мифологии. Афиняне и живущие там иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить и слушать что-нибудь новое. Павел осматривал город. Конечно, он знал, что пришел в город язычников. Но то, что он увидел здесь, в Афинах, его ужаснуло. Весь город был полон идолов и жертвенников, на которых приносили жертвы различным богам. Здесь Павел должен был со всею силою проповедовать против идолопоклонства. Он рассуждал в синагоге с иудеями и с теми, кто чтили Бога ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из философов стали спорить с ним. Чтобы узнать подробнее, о чем говорит Павел, привели его в Ареопаг. Ареопаг – это холм, посвященный идолу, так называемому богу войны. Здесь обычно собирался суд. И стал Павел среди Ареопага и сказал: «Афиане, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Этого Бога, которого вы не знаете, но чтите, я проповедую вам». Павел объяснил, что Бог – создатель всего существующего, единственный владыка неба и земли. Он сказал, что Бог ныне повелевает людям всем и повсюду покаяться, что суд Божий неизбежен, и воскресший Иисус Христос будет судьей. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». С этим Павел покинул собрание, но некоторые из слушающих уверовали и присоединились к нему. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь. Как вы думаете, ребята, легко ли засвидетельствовать перед неверующими людьми, что вы христианин? Например, в школе, перед одноклассниками, учителем, друзьями, соседями. Если в такие минуты в вашем сердце будет страх и неуверенность, тогда обратитесь к Господу за помощью. Он даст вам нужные слова, пошлет смелость, мудрость и мужество. В своем слове Господь обещает, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Старайтесь проявить стойкость в своем хождении и служении перед Господом, даже если люди будут равнодушны или будут возмущаться. Так сделал и Павел. То, что он показал им на их идола, а проповедовал живого Бога, эту мудрость он получил от Бога. Так Бог даст и вам мудрость, какие слова, где и как и кому говорить. После этого Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. Коринф находился в провинции Ахаи и был торговым центром и крупным портом того времени. И вот Павел нашел некоторого иудея именем Акилу и Прискилу, жену его. По одинаковости ремесла оставался он у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Вы видите, Павел был не только миссионером, но он и работал. Зарабатывал себе на это путешествие, чтобы потом опять иметь деньги и идти
дальше рассказывать об Иисусе. Каждую субботу Павел ходил в синагогу и свидетельствовал, что Иисус есть Сын Божий. Но лишь немногие иудеи уверовали в Иисуса как в Сына Божьего. Большая часть противилась и злословила Его. Тогда Он, отрясши одежды свои, сказал: «Отныне иду я к язычникам». С этого времени собрания стали проходить в доме одного верующего человека. Многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Так Крипс, начальник синагоги, уверовал сам и все его домашние. Господь же явился Павлу в видении ночью и сказал ему: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Это была поддержка от самого Господа. Эти слова укрепили еще более апостола Павла. Всего в Коринфе Павел пробыл 1,5 года, уча народ Слову Божьему. За это время иудеи пытались обвинить Павла перед новым наместником, но и здесь Господь защитил своего верного служителя. Через некоторое время Павел решил покинуть Коринф и проповедовать еще во многих языческих странах. Апостол простился с церковью и поплыл в Сирию. С ним отправились и Акила с Прискилой. Корабль отправился через Эгейское море в Ефес. И здесь Павел рассуждал с иудеями в синагоге о Мессии. Несмотря на сердечное приглашение друзей остаться еще, Павел оставался здесь недолго. Из Ефеса он отправился в Кесарию, из Кесарии пришел в Иерусалим. Там он имел радостное общение в церкви, а затем возвратился в Антиохию. Так закончилось второе миссионерское путешествие апостола Павла. Это было поистине благословенное служение, потому что Павел верно исполнял Божьи поручения, и многие обратились к Господу. Дорогие мои ребята, если вы уже посвятили свою жизнь Господу, тогда верно служите Ему. Не жалейте своих сил, времени, посвятите свои таланты для Бога, и Он благословит вас. Пусть вашим желанием всегда будет с радостью и верно служить Господу. Да благословит вас в этом Господь!

Антонио из Бразилии. Основан рассказ на реальных событиях. «Дона Сильвина», — спросил маленький бразильский мальчик, — «могу я прийти на библейский урок, который вы ведете в нашей школе?» Мальчик говорил по-португальски, потому что на этом языке говорят в Бразилии, в Южной Америке. «Конечно, Антонио, если твои родители разрешат, возьми это письмо с собой домой. Если родители подпишут его и дадут разрешение, ты, конечно, можешь приходить к нам на уроки». «Спасибо, Донна! Большое спасибо!» Антонио надеялся, что его родители подпишут письмо, потому что он хотел изучать Библию. Каждый день Донна Сильвина молилась о мальчике и о том, чтобы его родители дали разрешение. На следующей неделе Антонио вбежал в класс с улыбкой на лице. Он махал письмом в руке. «Подписали!» – крикнул он. «Смотрите, Донна Сильвина, подписали!» Антонио был так взволнован, что из-за этого все время урока сидел на самом краешке стула и слушал. В его сердце было желание услышать о Боге, желание, которое Бог вкладывает в сердца мальчиков и девочек по всему миру. Антонио был поражен, когда учитель рассказал, что Бог послал своего Сына, Господа Иисуса Христа, на эту землю, чтобы умереть за грехи всех людей. И поскольку Он Сын Божий, Он смог воскреснуть из мертвых. Учитель объяснил: «Всякий, кто примет Его, будет освобожден от наказания за грехи и однажды сможет оказаться с Иисусом во славе небесной навсегда». «Пу!» – сказал Антонио. «Вам нужно знать, дети, что именно так дети в Бразилии говорят: „Ого! Пу!“» – сказал Антонио. Они не могли удержать его в гробе. Он воскрес и встал, и там остались только его погребальные полотенца. «Пу!» Антонио не заметил, что произнес это вслух. Но когда учитель посмотрел на него, он смущенно откинулся на спинку стула. В Бразилии дети не говорят вслух в классе, если их об этом не просят. Когда учитель дал детям возможность принять Господа Иисуса как своего Спасителя, Антонио, который желал это всем сердцем, был первый, который принял его в свою жизнь. «Я хочу ходить на библейские занятия в конце недели», — сказал он, — «потому что теперь я христианин». Он засиял от счастья и снова сказал: «Пу!» Он начал ходить не только каждую неделю на библейские занятия в школе, но и стал посещать воскресную школу. То есть это библейские часы для детей. Он знал много песен, которые там пели, потому что они были те же самые, что и на библейских занятиях. Он пел во всю мощь своих легких и от всего сердца. И он никогда не пропускал уроки Библии в школе. «Где я могу достать картинки и вещи, подобные тем, которыми вы пользуетесь, Донна?» – спросил он однажды. «Я хочу начать и у себя дома проводить детские библейские уроки для своих двоюродных братьев и сестер, а также для тех, с кем я играю». «Если ты будешь очень осторожен с этим, я одолжу тебе кое-что из своих вещей», – ответила учительница. Один из рассказов назывался «Ходячий зонтик». Когда он вернул его своему учителю, она спросила: «Антонио, не хочешь ли ты рассказать эту историю сегодня в классе?» С большой радостью Антонио сразу же приступил к этой работе. На первый урок пришло всего трое детей, но потом это число выросло. В одну неделю было 11 человек, которые сидели в его классе и слушали библейские истории и евангелизационные рассказы Антонио. «Посмотрите, — сказал он. — Этот мальчик, который жил в Соединенных Штатах, брал свой большой разноцветный зонтик и ходил с ним по улицам. Мальчики и девочки начинали ходить за ним. Когда он видел, что за ним идет уже достаточное количество детей, он останавливался, усаживал детей, а затем рассказывал им, как они могут спастись. Он показывал им цвета на зонтике: черный, чтобы объяснить тьму греха, красный, чтобы рассказать о крови Иисуса Христа, пролитой на кресте за прощение грехов, белый – об очищении сердца после принятия Господа Иисуса,
зеленый, о ежедневном возрастании веры, сравнение с ростом травы и деревьев. Когда Антонио закончил свой рассказ, он добавил: «Если кто-то из вас хочет стать христианином, или если кто-то думает, что он уже христианин, он может повторить за мной слова из Евангелия от Иоанна 3:16. Там, где стоят слова «мир» и «всякий», поставьте свое имя. Сделайте это так. Бог так возлюбил Антонио, что отдал своего единственного сына, дабы Антонио, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». После этого Антонио сказал Доне Сильвине: «О, мне не нужно ждать, пока я вырасту, чтобы стать миссионером, не так ли? Хотя позже я смогу добиться еще большего успеха, когда вырасту и начну изучать Библию». «По!» Черные глаза Антонио сияли от радости и энтузиазма. На его загорелом лице расплылась широкая улыбка. «Это точно! Антонио, бразильский мальчик, уже был миссионер!» Ребята, если вы рассказываете своим одноклассникам, если вы рассказываете своим родственникам, своим друзьям о спасении в Иисусе Христе, что Иисус Христос пострадал за каждого из нас и за каждого из них на Голгофском кресте, чтобы взять наш грех на себя и умереть за него, что в Иисусе Христе есть прощение грехов, что Иисус Христос охотно прощает каждого, кто приходит к Нему. Если вы это все рассказываете и дальше, тогда вы тоже уже миссионер. Да благословит вас в этом Господь!

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к нашей третьей передаче из серии лекций, посвященных изучению послания к евреям. В двух прошлых лекциях мы говорили обо всех тех общих вопросах, по которым у нас должна быть полная ясность при изучении этого послания. В нашей сегодняшней лекции мы завершим наше долгое и подробное обсуждение вопроса об авторе этого произведения. В наших прошлых лекциях нам с вами удалось сделать два важных заключения. Первое из них состоит в том, что не существует никаких однозначных свидетельств, внешних или внутренних, которые бы хоть сколько-нибудь однозначно подтверждали какие-то утверждения по вопросу об авторстве. Второе наше заключение сводилось к тому, что в самом послании мы не находим ничего, что противоречило бы гипотезе о том, что его написал именно Павел. В нашей сегодняшней лекции я хотел бы попытаться показать, что имеются как внутренние, так и внешние свидетельства, говорящие в пользу авторства Павла. В этой лекции я не преследую цели доказать, что послание к евреям написал именно Павел. Моя задача — это лишь высказать свои соображения, по которым лично мне кажется разумным признать авторство все-таки за Павлом. Как вы помните, основные возражения, которые выдвигаются противниками признания Павла автором этого послания, состоят в следующем. Есть целый ряд внутренних факторов, которые весьма не характерны для произведения апостола. Во-первых, в послании попросту отсутствует имя автора. Кроме того, стиль произведения скорее указывает на какого-то другого автора, хотя идеи, изложенные в нем, несомненно, принадлежат Павлу. Использование автором только греческого перевода Ветхого Завета, а также его позиции по отношению к закону, все это отличает послание к евреям от всех посланий апостола. Поэтому, друзья мои, давайте начнем именно с этих внутренних свидетельств. Ориген отмечал, что все идеи и мысли этого послания несут на себе отпечаток мышления Павла. Однако язык этого произведения является гораздо более чистым греческим языком, нежели тот, что был характерен для апостола. Многие исследователи приходят к выводу, что поскольку послание к евреям больше напоминает писание Павла, нежели какие-то иные новозаветные произведения, то оно было написано кем-то из учеников апостола. При этом обычно цитируются противники теории авторства Павла, ибо даже они признают, что это произведение не сильно отличается от произведения апостола и вполне могло быть написано им самим. Однако часть богословов утверждает, что третий стих второй главы самого послания исключает для Павла всякую возможность считаться его автором. Давайте прочтем этот стих, где Павел пишет. «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Эти богословы ссылаются на то, что сам апостол говорит в своем послании к Галатам. В 11 и 12 стихах 1 главы, что он принял Евангелие не от людей, но от самого Бога. Однако слова послания к евреям вовсе не противоречат утверждениям Павла из послания к Галатам. Например, Павел мог использовать здесь обобщение «мы», вовсе не распространяя на себя эти слова, что, как известно, весьма широко и уместно использовалось в Новом Завете. Ибо Павел не мог сказать, что все эти люди тоже получили Евангелие от Бога на дороге в Дамаск. Обращение Павла было поистине необычным, уникальным и неповторимым.
Кроме того, отрывок из послания к Галатам отнюдь не исключает возможности того, что позднее Павел получил поддержку и одобрение своих взглядов от тех, кто слышал Евангелие от самого Господа. В послании к Галатам Павел отстаивает свое апостольское положение и потому показывает, на чем основывались его власть и его авторитет. Также иногда приходится слышать утверждения некоторых исследователей, считающих, будто бы 7 стих 13 главы указывает, что в момент написания послания к евреям апостола Павла уже не было в живых. На самом деле, в этом отрывке сказано следующее. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Лично я с трудом могу понять, как данный стих может подтверждать

своих произведениях Павел нередко цитировал именно Септуагинту, поэтому не было бы ничего странного в том, что в послании к евреям он использовал только ее. Есть также доводы касательно того, что обычно христологические концепции Павла сосредоточены вокруг смерти, воскресения и живого присутствия Христа в церкви. В противовес этому послание к евреям обращает внимание на первосвященническую суть работы Христа. Причем очевидно, что в данном случае критики имеют в виду послание Павла к Ефесянам, Колоссянам, первое послание к Коринфянам и послание к Римлянам, так как остальные произведения Павла говорят об этих вопросах ничуть не больше, чем послание к евреям. И вообще, данный метод, когда различных авторов пытаются идентифицировать по особенностям их стиля, не является убедительным, если не сказать больше. Определенно, что это не может считаться веским доводом в случае данного послания. Теперь, друзья мои, мы вплотную подошли к проблеме отсутствия в послании к евреям имени автора. Почему автор скрыл свое имя? На этот счет была разработана целая теория, утверждающая, что если бы Павел был автором данного произведения, он бы обязательно назвал свое имя. А тот факт, что имя Павла не появляется, показывает, что Павел этого послания не писал. Но на подобные возражения я хотел бы дать четкий ответ. Если факт отсутствия имени автора обосновывает невозможность авторства Павла, тогда ту же самую логику можно применить, чтобы доказать, что у послания вообще не было автора, поскольку оно не содержит никакого имени. Давайте обсудим причины, по которым Павел мог сознательно опустить свое имя. Недавно появилась достаточно интересная теория по поводу причин, побудивших автора скрыть свое имя. Дело в том, что в языческом мире того времени встретило прекрасное понимание христианское учение о том, что жертвоприношения животных уже утратили свое значение. В результате жертвоприношениями по случаю рождения, женитьбы, а также в других обстоятельствах стали пренебрегать. И, как следствие, целый класс священников, которые жили за счет этих жертвоприношений, а также за счет развитой животноводческой индустрии, оказался перед угрозой полного краха. И это породило в рядах представителей данного класса серьезный антагонизм против христианства. Может быть, по этой самой причине автор не пожелал назвать свое имя в данном послании, которое так сурово осуждало жертвоприношение животных. Кроме того, сама личность апостола Павла заслужила всеобщую ненависть среди представителей иудейского народа. Для них Павел был никем иным, как предателем. Этот яркий, молодой фарисей, который получил прекрасное образование в постановлениях и ритуалах закона Моисея, являлся анафемой для своих братьев по плоти. Обращаясь к своим соплеменникам с этим глубоким богословским произведением, написанным на замечательном греческом языке, он мог предпочесть не сообщать своего имени, которое помешало бы хождению этого послания среди тех, кому оно первоначально предназначалось. Еще одно соображение, которое мне лично кажется наиболее достоверным, и которое поддерживалось даже александрийской традицией. Тот факт, что Павел опустил свое обычное приветствие «Павел, апостол Иисуса Христа», объяснялось тем, потому что он был апостолом не для иудеев, но для язычников. Кроме того, есть еще одна сравнительно недавняя гипотеза по этому вопросу, которая возникает после рассмотрения первых стихов третьей главы этого послания. Автор пишет: «Итак, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа. Христ

Христос, вот кто является великим апостолом этого послания. Поэтому автор мог предпочесть не ставить свое имя рядом с именем Господа. Во всяком случае, определенно можно сказать лишь одно. Тот факт, что автор не упоминает своего имени, вовсе не исключает Павла из списка возможных авторов. Более того, в этом послании есть еще несколько факторов, которые, на мой взгляд, указывают на Павла как на потенциального автора. Автор являлся иудеем и был прекрасно знаком со всеми тонкостями ритуалов закона Моисея. Он был хорошо знаком с греческой философией, а точнее сказать, с Александрийской школой. Автору этого послания довелось находиться в тюремном заключении в той самой местности, где проживали люди, которым он адресовывал свое послание. Сам автор в это время пребывал в заключении в Италии, а Тимофей был его спутником и посланцем. На этот счет мы знаем, что во время римского заключения Павла он использовал Тимофея для доставки своей корреспонденции. Об этом, например, сказано в послании Павла к Филимону. Также автор надеялся вскоре выйти на свободу, и в точности то же самое говорит Павел в своих посланиях к Филимону и к филиппийцам. И даже несмотря на то, что все эти факты не могут иметь решающего значения, кто лучше Павла соответствует данному описанию? Датировка послания к евреям тоже не противоречит гипотезе об авторстве Павла. Если произведение было написано до разрушения Иерусалима, и я всецело поддерживаю эту точку зрения, тогда время его написания превосходно совпадает со временем тюремного заключения Павла в Риме. Последний визит Павла в Иерусалим помогает многое прояснить в этом произведении. Книга Деяний рассказывает нам о том, что Павел отправился в Иерусалим, невзирая на настойчивые предостережения Святого Духа. Его арест стал результатом того, что апостол пошел в храм для церемонии очищения вместе с четырьмя другими иудеями. Павел сделал это в ответ на просьбы своих соотечественников, требовавших, чтобы он продемонстрировал свою верность закону и благочестивой жизни. Совершил ли апостол что-то дурное? И не являлся ли этот шаг ошибочным? Не нам давать ответ на подобные вопросы. Главное в том, что апостол, зная, что он мертв для закона, действовал на основании любви и заботы о своих братьях. Ведь верующие в Иерусалиме все еще держались закона и храма, и когда Павел был в Риме, он написал данное послание, чтобы показать этим иудеям превосходство Нового Завета и предостеречь их против возвращения в иудаизм. Все это проливает свет на 13 стих 13 главы этого послания, где сказано: «Итак, выйдем к нему за стан, то есть за пределы иудаизма, нося его поругание». Кроме того, сам Дух Божий мог использовать это послание в качестве вести утешения для христиан иудейского происхождения непосредственно перед уничтожением храма. Я привожу все эти соображения, чтобы показать, что возможная датировка и наиболее вероятные адресаты никак не противоречат теории об авторстве Павла. Что касается внешних свидетельств об авторстве, мы уже подробно говорили об этом в нашей прошлой лекции. Я упоминал многих отцов ранней церкви, которые приписывали авторство Павлу. Сегодня я хотел бы привести лишь некоторые выдержки, которые, как я считаю, подтверждают нашу правоту, что именно Павел написал послание к евреям. Вот что говорил Ориген касательно автора послания к евреям. «Мысли, изложенные в произведении, несомненно, принадлежат Павлу.
Однако фразеология и композиция явно указывают на кого-то другого. Не без причины прежние поколения предписывали авторство Павлу. Однако достоверно имя человека, написавшего это произведение, известно одному только Богу. Очевидно, что уже во времена Оригена существовала традиция, утверждавшая, что написал это послание именно Павел. Вполне очевидно, что таким было мнение ранней Восточной Церкви. И только в более поздние годы в церквях, находившихся на достаточном удалении от Палестины, появились традиции, гласившие, что существовал другой автор. Иероним, один из величайших отцов Римской Церкви, тоже считал автором Павла. Можно было бы назвать и других отцов Церкви, но это никак не повлияет на окончательную картину. Только в третьем и четвертом столетиях авторство Павла начало отвергаться Римской Церковью. Также интересно отметить, что в тот же самый период послание утратило авторитет и признание среди христиан. Однако после того, как послание вернуло себе положение канонического писания, оно опять стало считаться посланием Павла. Очень важно, что эти вещи чаще всего оказываются связаны. Теперь я бы хотел рассмотреть еще одно свидетельство, которое может открыть нам глаза на многое. В своих посланиях апостол Петр обращался к верующим евреям, жившим повсеместно. В своем втором послании в третьей главе, в 15 и 16 стихах, он упоминает тот факт, что Павел тоже написал этим верующим какое-то послание. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Как видно, здесь Петр выделяет какое-то одно послание из числа других произведений Павла. Но ни одно новозаветное произведение, кроме послания к евреям, не помогает нам пролить свет на эти слова апостола Петра. Если послание к евреям не является тем же самым письмом Павла, тогда произведение, о котором говорит Петр, попросту утеряно. В качестве заключения я хотел бы привести слова одного богослова, которые показывают, как можно легко защищать и подтверждать какую-то теорию на основании ошибочной информации. Автор пишет: «Единственный достоверный факт относительно авторства послания к евреям — это то, что апостол Павел не являлся его автором. Ранние отцы церкви никогда не приписывали эту книгу Павлу. Только в VII веке с легкой руки Иеронима появились подобные традиции, которые плавно вошли в церковную практику. На основании этого произведения мы можем сделать заключение, что автором был иудей или эллинист, знакомый с трудами Филона, а также с учением Ветхого Завета. Этот человек являлся другом Тимофея и был хорошо известен многим из тех, к кому он обращался. Это, конечно же, был не апостол, однако человек, прекрасно знакомый с учением апостола. Он написал все это до разрушения Иерусалима, однако сам, по всей видимости, никогда не бывал в Палестине. Нам предлагаются различные имена, как, например, Варнава или Прескилла, но на самом деле все перечисленные выше отличительные черты могут быть обнаружены только в Аполлосе. Поэтому, присоединяясь к мнению Мартина Лютера, мы должны признать за Аполлосом авторство и прекратить все эти споры. Друзья мои,
Я не могу назвать эти утверждения иначе, как излишне категоричными, ошибочными и весьма поверхностными, ибо автор даже не в силах достоверно представить имеющиеся факты. Но, несмотря на то, что я не хочу отстаивать свою позицию с подобной категоричностью, утверждая, что права на авторство принадлежат именно Павлу, мне не удается найти достаточных свидетельств для того, чтобы отказаться от своих позиций. Я по-прежнему считаю вполне разумным признать за Павлом авторство в этом послании. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию, попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Где твой отец?
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Вижу Бога каждый день. Вижу чудеса Его повсюду. В темной звездной вышине, в каждом солнечном луче, в бескрайней сине, всюду. Ты — бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, неизменный, необъятный. Ты в милосердии ко мне, будь на небе, на земле благословен. Всюду ты, Бог любви, слава тебе, вовеки слава. Всюду твой дух благой, слава тебе, вовеки слава. Вижу Бога каждый день, и в грозе, и в радуге над полем, в лепестках душистых роз, пьющих влагу свежих роз, и в птичьих гимнах. Вижу Бога каждый день на пути моем, ведущем в небо, и растет в душе хвала, и летят мои слова, как птицы в небо. Анна Вельгдейер.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
3: Видеть Бога. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. Евангелие от Луки, глава 23, стих 8. Ирод давно мечтал увидеть Иисуса. И вот он перед ним. И чудо не увидел, и ни слова от Иисуса не услышал нечестивый царь. Почему? Мотивы не те. Ожидания не те. Да и решение по поводу арестованного он принял соответственно настроению сердца своего. Уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Луки, глава 23, стих 11. Большинство людей ищут Бога, когда им особенно трудно, когда их постигают лишения, страдания и скорби. И многие находят утешение в Боге, в Его святом водительстве и присутствии, в прощении грехов и мире в сердце, а иногда и в реальном избавлении от опасностей. Но приходят мирные дни. Здоровье восстанавливается, находится работа, благополучие вытесняет заботы и печаль, и о Боге вспоминают все реже. Молитвы становятся привычными и короткими, а время между молитвами все более и более увеличивается. Как в той пословице: «Как тревога, так до Бога». Но есть среди ищущих Господа и таковые, кто, однажды найдя Его, не оставляет Его уже никогда. Они видят руку Господа во всем. И в болезни таковые ищут не выздоровление, а общение с Господом. И в опасности ищут Его особого присутствия, которое само по себе дает мир и покой сердцу. В своих страданиях они видят страдающего на кресте Иисуса. В скорбях слышат Его голос: «Мужайтесь! Я победил мир!» Перед лицом смерти они смотрят в глаза Иисусу и радуются, что Он с ними, что Он их ждет, что Он открыл им путь в вечность. Для таковых реально исполняется Слово Божье, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Римлянам, глава 8, стихи 38 и 39. Где Бог наш? Ответом на этот вопрос мы посвятили номер журнала, который вы слушаете. Благословенного прослушивания. Автор Вальдемар Цорн. Во время дискуссии с атеистами у Билли Грэма спросили: «Где ваш Бог? Бог давно умер?» «Нет, мой Бог не умер. Я сегодня утром с ним разговаривал», — ответил Билли Грэм.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Где же Бог? Большинство людей знают только тяжелую и темную сторону страдания. Для многих оно является жестоким врагом, врагом неумолимым, нечувствительным к боли, слезам и возмущению. Я не встречал еще человека, который ни разу в своей жизни не задавал вопрос: «Где же Бог?» Люди могут говорить, что они не религиозны, что тема Бога им безразлична. Но это до тех пор, пока все у них идет хорошо. Когда же случается что-то страшное, даже агностики и атеисты спрашивают, и порой не просто спрашивают, а кричат: «Где же Бог?» Позвольте мне признаться, я тоже задаю этот вопрос, а иногда даже плачу и кричу: «Где же ты, Боже?» Я человек верующий и знаю о Боге немало. Я знаю точно, что Он есть. Но где Он? Где Он, когда так нужен мне здесь и сейчас? Иными словами, мы хотим не просто знать, что Бог есть где-то там. Мы хотим видеть и переживать Его непосредственное присутствие в нашей жизненной ситуации. Многие люди могут сказать о Боге, что Он есть в принципе или на небе. Гораздо меньше тех, которые могут сказать, что Он прямо здесь, в обстоятельствах моей жизни, во мне. С тех пор, как Бог открылся людям в Иисусе Христе, Он остается близким и доступным для каждого из нас посредством Духа Святого. Бог Отец явил Себя в Сыне, и мы можем знать Сына как воплощенного через откровение Духа Святого, пребывающего с нами. Бога Отца никто никогда не видел, но Иисус показал Его нам. Хотя Иисус вознесся, Он пребывает с нами посредством Духа Святого. Мы не оставлены. Триединый Бог пребывает с нами. Где же Бог? Он не скрывается. Он открывается. Но чтобы Его увидеть, чтобы встретиться с Ним, мы должны искать Его там, где нужно. Иногда боль, страх, разочарование закрывают наши глаза, сердце и уши. Мы как бы заключаем себя в тюрьму и обвиняем в своем положении всех людей, обстоятельства, Бога. Но дверь открывается изнутри. Бог приглашает нас выйти к Нему навстречу и терпеливо ждет, пока мы решимся на первый шаг. Некоторые делают вид, что ищут Бога внутри себя. Но правда в том, что кроме пустоты внутри нас ничего нет. Если мы хотим найти Бога, нам нужно выйти за пределы себя, своих представлений, своего прошлого. Нам нужно вновь открыть и поднять глаза, посмотреть на свою жизнь внимательно, потому что Бог присутствует в ней. Куда же смотреть и где Его искать? Триединый Бог открывает Себя трояким образом. Во-первых, Бог как Отец продолжает открывать Себя в творении. Человек обезобразил себя и все вокруг, но созданный Богом мир все еще прекрасен. Природа говорит о гениальном, добром и любящем Творце. Когда мне нужно побыть наедине с Богом, я беру с собой Библию и удаляюсь в лес. Я читаю Божье Слово, но также слышу Его голос в шепоте деревьев, порывах ветра, пении птиц. Я распознаю его дизайн в красоте рыб и животных, неповторимых закатах и тончайшем устройстве Вселенной. Друг, если ты устал от безбожной жизни, посмотри на красоту Божьего творения. Нет, красота мир не спасает, но она напоминает о Боге и показывает нам Его знаки. Во-вторых, Дух Святой продолжает действовать через свидетелей воскресения Иисуса. Дух Святой открывает себя главным образом в церкви, в общине учеников Иисуса, а также в их свидетельстве миру. Друг, если ты не знаешь, куда идти, где узнать о Боге или найти Его, спеши в живую евангельскую церковь. Церковь – это начало нового Божьего творения. Да, вся природа – это Божий храм, в котором творение поклоняется Творцу. Мы в этом мире как в храме, но в церкви мы еще ближе к Богу, потому что теперь храмом становятся люди, рожденные от Духа и собранные во имя Иисуса. Теперь храм – это мы, теперь Бог в нас. Вот почему всех ищущих Бога Святой Дух приводит в церковь. В-третьих, центром всего откровения Бога людям остается Бога-человек Иисус Христос. Все творение было искуплено им и теперь ждет его воцарения. Церковь проповедует спасение в нем и тоже ждет его второго пришествия. В этом мире все говорит об Иисусе. Другого имени, другого пути просто нет. В нем благоволение Отца. О нем говорит и к нему ведет Святой Дух. Без него творение остается величественным, но пустым храмом. Без него церковь превращается в обычную благотворительную организацию. Без Иисуса мы не знаем ни Отца, ни Духа Святого. Иисус исполнил волю Отца и обещал послать Духа. Из Писания мы знаем, что Бог никогда не оставлял и не оставляет мир без своего присутствия. Почему? Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Воплощение Иисуса открыло каждому человеку безмерную Божью любовь и жизнь вечную. Это гораздо больше, чем новые знания о Боге. Это дает нам непостижимую близость с Богом. Как это влияет на нашу жизнь? Иисус – это Бог, ставший близким настолько, чтобы принять нашу плоть, разделить с нами простой хлеб и горькие слезы, пережить тяготы обычной земной жизни и ужасы жесточайшей казни. Его смерть за нас на кресте означает, что Он с нами везде и всегда, когда мы страдаем. Тот, кто пострадал вместо нас, страдает вместе с нами, а вместе с Ним страдает и вся Троица. О единстве Сына и Духа Святого говорил сам Иисус. Он ясно сказал, что Дух Святой продолжит Его миссию, прославит Меня, потому что от Моего возьмет. И не будет противоречия, но будет развитие начатого, разъяснение произошедшего, исполнение обещанного. Гораздо сложнее увидеть единство Отца и Сына. Иногда люди думают, что Иисус – это добрый Бог, а Бог Отец – строгий. Иисус на нашей стороне, а Отец все еще против нас. Иными словами, по-человечески нам сложно вместить, что Иисус – Бог. Мы похожи на современников Иисуса, которые отвечали на Его прекрасные проповеди и чудеса примерно так. «Нам нравится, что ты говоришь и делаешь, но это ты. А где же Бог Отец? Где Он во всем этом? Что Он об этом думает?» На вопрос «Где твой Отец?» Иисус ответил прямо: «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Иоанна, глава 8, стих 19. Тем самым Он дал религиозным лидерам понять, что они не знают Бога, которого называют Своим. Они не просто не знают Бога, они даже не могут знать Его в принципе, потому что Бог открывается так, как сам хочет. Раньше через закон и пророков, теперь в Иисусе. И если люди отвергают Иисуса, они отвергают Бога. В другой раз Иисус сказал предельно ясно: «Я и Отец одно». Иоанна, глава 10, стих 30. Единственный, через кого можно что-либо узнать об Отце – Иисус Христос. Самооткровение Бога в Иисусе – это единственный путь, открытый для нас к Нему. На наш мучительный вопрос «Где же Бог?», страдающий за нас и сострадающий нам Иисус отвечает: «Бог на кресте. Там не только Иисус, там вся Троица. Но разве не оставил Отец Сына на кресте? И разве не оставляет Он нас в наших критических ситуациях, когда мы стонем или кричим: «Где же ты, Бог?», страдая и умирая под насмешками и ударами злодеев? В смертных муках Иисус говорит странные слова: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Матфея, глава 27, стих 46. Это прямая цитата известного псалма. Если ее читать в контексте всего псалма, смысл становится более понятным. Отец никогда не оставлял Сына и никогда не покидает нас. Эти слова того же псалма утверждают нас в вере и доверии. «Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его! Да благоговеет пред Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждующего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда этот воззвал к нему». Псалом 21, стихи 24 и 25. Отец не отвернулся от страдающего сына. Он слышал все его предсмертные слова и стоны. Отец был там вместе с сыном, в сыне. Отец всегда с нами. Ему можно доверить каждую минуту своей жизни и даже свой последний вздох, как это сделал Иисус. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и, сказав это, испустил дух. Луки, глава 23, стих 46. Предсмертные слова Иисуса понятны всем, кто переживал смертельные муки. «Отче, почему так страшно?» Но в этих же словах есть и утешение всем страдальцам: «Отдаюсь в Твои руки». Эти слова звучат необычно громко, словно Иисус хотел, чтобы в этот момент все увидели страдающего Сына в объятиях Всесильного Отца. Отец никогда не покидал Сына, и Сын это знал. В вопросе «Для чего ты оставил меня?» выражена боль и скорбь, но никак не сомнение и отчаяние. Также это напоминание о пророческих словах Давида, в которых есть не только плач страдающих, но и торжество всех, надеющихся на Господа. Если мы думаем, что Бог Отец оставил Сына умирать на кресте одного, то в сложностях нашей жизни нам остается лишь мучиться и кричать: «Где же Бог?» Но если мы верим, что Бог воплотился в Иисусе так, что Отец и Сын были одним целым даже во время смертных мучений, то мы учимся видеть и ощущать присутствие Божье в самых трудных минутах. С тех пор крест стал символом не столько страдания и смерти, сколько любви и победы. Бог на кресте страдает и торжествует. На кресте проявляется вся глубина человеческого падения и вся полнота Божьего сострадания к Его блудным детям. Где же Бог? Он здесь. Он слышит твой вопрос. Он показывает себя в красоте творения. Он приглашает тебя в церковь, Божью семью. Он смотрит на тебя глазами Иисуса, страдальца и Спасителя. Неужели ты все еще его не видишь? Автор – доктор Михаил Черенков.
3: Бог пришел не для того, чтобы упразднить страдания, и даже не для того, чтобы их объяснить. Он пришел, чтобы наполнить их своим присутствием. Поль Кладель.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
3: Вопросы Аввакума. Наша церковь много помогает переселенцам. С одним из них мы как-то разговорились о наших родных. Мой собеседник поделился своими трудностями, я рассказал о своих. Рассказал ему о своем 3-летнем внуке, у которого обнаружили рак печени. О том, что он прошел много курсов химиотерапии и перенес 2 операции. Мужчина очень удивился, когда услышал о болезни маленького мальчика и спросил, верующие ли его родители. Узнав, что родители верующие, он тогда спросил, «А где же ваш Бог? Какая разница между верующими и неверующими?» У многих людей возникает вопрос, почему добрый и милосердный Бог не избавляет своих детей от страданий? Сегодня в мире очень много проблем, болезней, трудностей. Страдают в том числе и верующие люди. Многие спрашивают, а где же Бог во всем этом горе? Подобными вопросами задавался в свое время и пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопить к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие передо мной, и восстает вражда, и поднимается раздор». Аввакума, глава 1, стихи 2 и 3. Имея близкие отношения с Богом, пророк недоумевает. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. Почему же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Аввакума, глава 1, стих 13. И Бог отвечает Аввакуму, говоря, «Праведный своей верой жив будет». Аввакума, глава 2, стих 4. Это означает, что праведник должен взирать не на обстоятельства, которые он изменить не может, не на ситуацию вокруг него, а на Бога, веря в Его обетование, зная, что Он все контролирует, в свое время разрешит любую проблему и обязательно накажет нечестивцев, а также даст мудрости в дальнейших действиях. Бог не пошлет испытаний сверх наших сил, но поможет их перенести. Любящим Его все содействует ко благу. Таким образом, настоящая вера – это полное доверие Богу во всем. Поняв это, Аввакум воскликнул, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя». Аввакума, глава 3, стихи с 17 по 19. Почему в Аввакуме произошла такая кардинальная перемена? Ведь обстоятельства ничуть не изменились, потому что Аввакум перенес свой взгляд с обстоятельств на Бога. Как этот подход применим в нашей жизни? Не раз мне приходилось посещать горячие точки. Мы с братьями отвозили туда гуманитарную помощь и проповедовали Евангелие. Не скрою, что было немного страшно, когда вблизи нас раздавались выстрелы и взрывы. Но я молился, зная, что моя жизнь находится в руках любящего Бога. И после приходило осознание, что ни одна пуля, ни один снаряд не коснется меня без воли моего Небесного Отца. Но если на то Божья воля и меня там убьют, это будет наилучшим для меня вариантом. Мне даже приходила такая мысль, что Бог может выбрать для меня именно такую смерть – от пули или снаряда. И она будет лучше, чем, например, умирать годами на больничной койке, мучая себя и своих родных. Так Бог сразу заберет меня в свое присутствие, где мне будет несравненно лучше, чем здесь, на этой грешной земле. Если же Господь решит продлить мою жизнь, значит, я смогу еще послужить на земле для Его славы. Я был настроен весьма оптимистично в отношении любого из этих вариантов. Размышляя об этом, я ощутил, как Божий мир и полное доверие Ему наполнили мое сердце. Таким образом, вопрос не в том, а где же Бог, но в том, а где мое сердце. Автор Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Наше интервью.
3: Мой Бог не ошибается. Пастор Василий Иванович Давидюк – христианин, посвященный миссии, церкви и людям. Он ответил на вопросы, которые возникают не только у людей неверующих. Василий Иванович, как понять все то, что происходит в мире? Христиан преследуют в разных уголках нашей планеты. Насилие, убийства, конфликты, страдания. Все христиане молятся о защите и мире, о помощи в бедствиях, но ничего не меняется. Что ты можешь сказать об этом как христианин, пастор?
4: В том, что преследуют христиан, нет ничего удивительного. Это же последователи того, кто страдал. В его страданиях есть небесная красота. Красота настоящей любви, есть победа над высокомерием и гордостью, есть прелесть жертвенности. Христиане не принадлежат этому миру. Они принадлежат небесному царству. Это два антипода, два разных царства. Христиане не могут быть частью этого мира, который по самой своей природе противен царству небесному. Одно царство олицетворяет неправду, злобу, ненависть ко всему святому. Другое – царство смиренного агнца любви, сострадания и святости. Иисус сказал: «Меня гнали, будут гнать и вас». Страдания и конфликты – это не что-то новое. Вся история человечества – история конфликтов. Таковы последствия греха. Писание говорит: «Нет мира нечестивым». Конфликты бывают большие и маленькие. Конфликтуют в семьях, организациях, друг с другом. Грешные люди сражаются всегда и везде, локально и глобально. Просто мирное время мы воспринимаем как норму, а это было милосердие Божье. Зло человеческое прогрессирует, а сдерживающих факторов недостаточно, чтобы зло остановить. Бог позволяет людям проявлять свое безумие, чтобы они увидели себя, устыдились и взыскали его. Молитвы множества людей Бог слышит и отвечает на них, спасая уповающих на Него и позволяя противящимся Ему пожинать плоды своего противления.
3: Страдания не обошли стороной и тебя лично. Страшный для всех диагноз. Курсы химиотерапии, боли, тошнота. Очень даже нерадужные перспективы. Как ты относишься к своей болезни, к тому, что Бог, которому ты служишь всю свою жизнь, допустил это?
4: Ну, по поводу нерадужных перспектив я не соглашусь. Перспективы очень даже радужные. При любом раскладе. Это может показаться как-то религиозно высокопарно, но когда я узнал диагноз и мне сообщили о наличии метастаз, мои эмоции даже не шевельнулись. Абсолютный мир, спокойная, трезвая оценка всего. Меня только смущало, что такое мое отношение может как-то обидеть моих близких и родных. Этот внутренний мир я воспринимаю как дар Божий. Мой Бог не ошибается, а веру в это Он мне подарил уже давно. Да и прожил я немало, и в этом отрезке было столько Божьей милости и любви ко мне, что, как подумаю, слезы наворачиваются. И по поводу осторожной фразы «Бог допустил». Я хочу прямо сказать, Бог решил и послал. Только Он вправе решать о Своем рабе, что и как с ним произойдет. Я не знаю исхода и до конца не понимаю, для чего все это нужно, но уже вижу много положительного и доброго, не потому, что так надо реагировать, а потому, что это мое состояние сердца, исполненное благодарности Богу.
3: Как верующему человеку относиться к несправедливости, к проявленному по отношению к нему насилию?
4: Если лично к нам проявлено несправедливое отношение, то у нас есть сияющий пример Христа и его последователей. Если не говорить о всевозможных разных ситуациях с разными решениями, то прощать всегда высоко и божественно, не прощать – низко, и это значит идти на поводу у дьявола.
3: Как обрести такой мир в сердце, который не поддастся панике, отчаянию, ропоту и сомнениям?
4: Это просто дар, данный его детям. Этому невозможно научиться. Иисус говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иоанна, глава 14, стих 27. Это не просто успокаивающие аргументы. Это сверхъестественный мир, которого никто не в силах отнять. Он принадлежит всем рожденным свыше и истекает из отношений с Богом, из доверия к тому, что Он сказал. Этот мир мы имеем, если имеем милость и способность верить Его словам. Искать этого мира значит искать Бога всем своим естеством.
3: Благодарю за простые, ясные и понятные ответы, Василий Иванович. Мира и радости тебе в Иисусе Христе, нашем Господе. Вопросы задавал Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Страницы истории.
3: Обретение веры. Значительная часть населения Советского Союза имела, пожалуй, довольно смутное представление о евангельских христианах. Время от времени газеты сообщали о неких религиозных фанатиках с отсталым менталитетом допотопных времен. Любую евангельскую конфессию можно было обвинить в том, что она приносила в жертву детей, если возникала в этом очередная необходимость. Все медийное пространство принадлежало государству, и гнусная, несусветная ложь каждодневно изливалась на народ из всех средств массовой информации. Даже обычная верующая бабушка, воспитывавшая внуков, пока родители работали да стояли в очередях, представляла идеологическую угрозу для советской власти. И ничего удивительного в этом нет. Ведь одной из главных задач той власти было атеистическое воспитание подрастающей молодежи. По мере вымирания верующих старшего поколения осуществлялось зловещее намерение оградить молодежь от христианской веры и таким способом покончить с вековой отсталостью в сознании отдельных советских граждан. В конституциях 1936-го и 1977 годов провозглашалась свобода от правления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды. Таким образом, признавалось право посещения немногих оставшихся храмов и молитвенных домов наряду с правом ведения антирелигиозной пропаганды. Иными словами, посещай, молись, но не свидетельствуй о своей вере. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Следует заметить, что истории всех предыдущих войн приводили к оживлению и росту религиозных настроений. Желание выжить, а не погибнуть, побуждало людей к поискам Бога. Трудности военного времени, даже в такой атеистической стране, как Советский Союз, приводили к изменению государственной политики в отношении религиозных организаций. Многочисленные ходатайства верующих в конце концов привели к принятию постановления СНК СССР от 28 ноября 1943 года о порядке открытия церквей. Не везде смогли верующие вернуть себе здания, отнятые государством, поскольку оно закрепило их за собой, используя под склады, зернохранилища и другие назначения. Однако, где это было возможно, верующие после долгих проволочек со стороны исполкомов отстраивали возвращенные здания и совершали в них служение. Проще обстояли дела на оккупированных территориях, где оккупационные власти возвращали верующим здания бывших церквей и молитвенных домов. Именно таким образом обстояли дела в городе Черкесске, куда вернулся после лагерного срока на Колыме известный евангелист Иоанн Марк Галустьян. Немцы дали местным христианам религиозную свободу и возвратили им отнятый советской властью молитвенный дом. По окончании ремонта, едва приступили к служению, началось пробуждение. Вот как вспоминал об этом брат Галустьян. Новообращенная молодежь после вечернего собрания ходила по домам с пением и приглашала людей на собрание. Весь город пришел в движение. Обращения к Богу были на каждом собрании. Миссионерское служение проводилось не только в городе. Горящий факел евангельской истины понесли в 15 ближайших деревень. Созданная миссия насчитывала 70 членов. Мы имели неограниченную возможность проповедовать Евангелие людям, которые слышали Слово Божие впервые. Церковь радовалась успеху. Около 5 месяцев спустя началось отступление немцев. Всех мужчин под угрозой смерти отправляли в немецкий тыл, чтобы они не стали пополнением для наступающей Красной армии. Их уверяли, что отступление временное, но так сложились обстоятельства, что брат Галустьян с другими братьями-миссионерами двинулись с юга на север, проповедуя в других городах и населенных пунктах. Вот как он об этом вспоминал. «В Таганроге мы пробыли 2 недели. Там была довольно большая церковь баптистов. Братья широко открыли двери для проповеди Евангелия. Собрания с каждым вечером становились все многолюднее. На каждом из них новые души приходили к Господу. И мы поняли, насколько обстановка побуждает сердца людей обращаться к Богу. Из Таганрога путь лежал на запад. Братья добрались до Мариуполя, делая ряд остановок в тех местах, где были евангельские или баптистские церкви. В Мариуполе в это время было 2 церкви, открытые после прихода

0: Жажда Божьего Слова была такой сильной, что собрания проводились каждый вечер, а в воскресные дни брат Галустьян проповедовал на трех служениях. Как нелепо это и звучит, но существует единственная польза от неустройства, войн и трагических социальных потрясений, и она состоит в обретении душ для Христа. Страдания подталкивают людей к ощущению божественного присутствия, к осознанию того, что материалистическим восприятием мира наша жизнь не исчерпана. Бог, как Творец всего сущего, оставил в каждом человеке достаточно пустот, чтобы, принимая Создателя, человек отвел ему как можно больше места в своей жизни. Чем больше в человеке незаполненной пустоты, тем безудержнее стремление к надежному и незыблемому упованию. Когда все, чем он жил и дышал, рушится на глазах, человек нуждается в твердой опоре, чтобы самому не рухнуть вместе с неустойчивым и зыбким миром. Поэтому, когда в окружающем пространстве угрожающе вздымаются волны житейского моря, человек устремляется к Богу, опираясь на Него, как на несокрушимую скалу. А чтобы не унесло его бурным потоком стремительно меняющихся событий, он ищет и находит в Боге надежный якорь своей отчаянной и дерзостной надежды. Автор Александр Сибелев.
1: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
2: Как звали младшего брата Елиава, Аминадава и Саммы?
0: Давид.
2: Кто, по всей вероятности, был дедушкой царицы Версавии?
0: Ахитофел.
2: Царь Иорам был сыном Ахозии, Иосафата или Иеровоама?
0: Иосафата.
2: Какое тяжелое занятие имеет в виду Екклесиаст, говоря, что Бог дал его сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем?
0: Исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом.
2: Обещание Бога «взыщите меня и будете живы» записано у пророка Исаии, Амоса или Малахии.
0: Амоса.
2: Кого эллинисты покушались убить в Иерусалиме?
0: Уверовавшего Савла.
2: Перед кем железные ворота города открылись сами собой?
0: Перед апостолом Петром и ангелом.
2: В каком послании объясняется преступление Каина?
0: В первом послании Иоанна.
2: Как звали диаконису Кенхирейской церкви, о которой апостол Павел просит верующих в Риме, чтобы приняли ее и оказали ей помощь?
0: Фива.
2: За что, по словам апостола Павла, он был в узах?
0: За возвещение тайны Христовой.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Откройте ваше сердце Господу. Приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Евангелие от Матфея, 15 глава, 8 стих. На посту у ворот при въезде в воинскую часть стоял солдат. Вдруг он слышит, идет машина. Он посмотрел и увидел, что приехал дежурный по части, довольно суровый капитан. Солдат выпрямился и стал по стойке смирно. Капитан посмотрел на него и сказал: «Слушай, молодец, честь твоя мне не нужна. Открой мне лучше ворота, чтобы я мог въехать на территорию воинской части». Солдат опомнился и побежал открывать ворота. Так поступают многие, называющие себя христианами, с Иисусом Христом. Они отдают Ему честь разными способами, а сердца их закрыты для Него. Ему молятся, Его величают, Ему поют, а двери сердец их закрыты для Него. Зачем Иисусу Христу наши почести, если мы не даем Ему должного места в наших сердцах? В еврейском языке значение слова «сердце» не вполне совпадает с его значением в современных европейских языках. Значение физиологическое, конечно, одинаково, но другие значения весьма отличны. У нас слово «сердце» вызывает представление только о чувствах. На еврейском же языке слово «сердце» обозначает внутреннюю сущность человека в очень широком смысле. Понятие «сердце» включает в себя не только чувства, но и воспоминания и мысли, намерения и решения. Бог дал людям сердце, чтобы мыслить. Псалмопевец говорит о помышлениях сердца самого Бога. Совет же Господень стоит вовек. Помышления сердца Его в рот и рот. Псалом 32, 11 стих. Широта сердца означает широту знания. «Отдай сердце твое мне» может означать: «Будь внимателен к словам моим и впусти меня в сердце твое». А ожесточенное сердце говорит о тупом уме. Иисус Христос хочет, чтобы мы дали Ему должное место в наших сердцах. Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение, 3 глава, 20 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Если хотите понять и подражать, да даст вам крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Послание Ефесянам, 3 глава, с 16 по 19 стихи. Мамочка, а тебе не надоело столько лет подряд стирать, варить, мыть, гладить и шить для всех нас? Спросила однажды Наташа у своей мамы. Нет, моя дорогая, я ведь все это делаю не для себя, улыбаясь, ответила мама. А я думала, что для себя приятнее все делать, чем для кого-то. Мама, скажи, это правда, что когда-то ты нашего папу совсем не знала? Поинтересовалась Наташа. Правда? И как же ты стала жить совершенно чужим человеком? Удивилась девочка. Мама рассмеялась. Еще до того, как мы стали жить одной семьей, он не был больше для меня чужим человеком, объяснила мама. Потому что мы полюбили друг друга.
2: Конечно, мне это не очень понятно, как можно полюбить чужого дядю. Но все равно я мечтаю иметь такую же дружную семью, как наша, и быть похожей на тебя. Научи меня, пожалуйста, мамочка, так готовить и стирать, как ты.
1: Маленькой Наташе мамина работа еще не под силу. Она многого не понимает и в человеческих отношениях. Но если ее желание подражать маме и иметь хорошую дружную семью не угаснет, то со временем она действительно станет превосходной женой, матерью и хозяйкой. Если вам хочется быть похожими на Иисуса, скажите ему об этом. Он поможет вам все более и более понимать глубину его любви и подражать ему.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмар.

Богом. Он со мною везде, на всех путях моих, в тревогах, горестях земных, в борьбе с неправдой и нуждою.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

двойное благословение. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Книга притчей, 31 глава, 21 стих. Кажется лишним смотреть в будущее и думать о грядущих нуждах в то время, когда вы озабочены настоящим. Но женщина, любящая Бога и свою семью, заботится о своей семье так же, как о ней самой заботится Бог, которого она любит и который любит ее, и которому служит. Поэтому в 21 стихе 31 главы книги притчей говорится о такой блестящей добродетели, как предусмотрительность. Предусмотрительность этой любящей Бога женщины и ее действия, в которых проявляется эта предусмотрительность, показывают нам еще одну грань ее великолепного любящего сердца. С мудростью и готовностью женщина из книги притчей продумывает заранее и пускает в ход все свои руководящие способности, и, кроме всего прочего, еда, уход за больными, она заботится и об одежде. Зимой ее семья красиво и тепло одета в шерстяные одежды. Вы тоже можете начать цепь благословений для себя и своей семьи, подготавливая то, что необходимо вашей семье, в том числе и одежду. Во-первых, знайте, что для Бога важна такая предусмотрительная работа, ведь Его истинное имя Иегова Ире. Бог усмотрит. Как женщины, любящие Бога, мы отражаем это Его качество, когда заботимся о тех, кого любим. И нам легче, и это у нас, наверное, выходит даже лучше, заботиться о них, когда мы все подготавливаем и продумываем заранее. Во-вторых, когда мы работаем, чтобы обеспечить свою семью одеждой и всем, что ей необходимо, когда мы готовимся встретиться с их новыми нуждами, наши поступки громогласно сообщают им о нашей любви. Подготовившись к предстоящим нуждам вашей семьи, положившись на нашего заботящегося, любящего, милосердного и самодостаточного Бога, вы не оставите в вашем сердце и в вашем доме места для страха. Благословенная своей предусмотрительностью и обещанием Божьей добросовестной заботы, вы и те, кого вы любите, будете воистину вдвойне благословенны. Предусмотрительность и забота звучит просто, но эти благословения важны и для вашей семьи, и для вас.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.

0: Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую всех тех, кто настроил свои радиоприемники в этот час на нашу волну. Я, ведущий передачи Вадим Гетьман, как обычно, рад приветствовать вас. И то ли вы верующий глубоко человек, то ли стремящийся к Богу, то ли редко посещающий собрания верующих, а может быть и вовсе неверующий, так или иначе, давайте пообщаемся на основе Библии сегодня. У меня сегодня, как обычно, интересный гость. Мы продолжаем семейную тему. Вот уже на протяжении нескольких радиопрограмм, надеюсь, вы заметили, мы беседуем о семье. Не просто о семье, а о том, что говорит о семье Слово Божье, что говорит о ней Библия. Мы уже отражали такие темы, как семья, как Божий план, муж в свете Слова Божьего, жена в свете Библии. И вот мы теперь вот как бы логически приходим к теме о детях, воспитание детей, наше призвание как родителей. И вот сегодня об этом будет речь. Перед тем, как мы перейдем к этой теме, позвольте мне представить нашего гостя. Сегодня со мной в студии наш брат в Господе Виктор Олимпиевич Ващук. Он также является служителем Поместной Церкви Спасения, Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, которая находится в городе Эджвуд, штат Вашингтон. Он там занимается пресвитерским служением. Виктор Олимпиевич, добро пожаловать в нашу радиопрограмму.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, кто слушает нас. Я думаю, что эти часы общения вместе поразмышляем о семье, об ответственности родителей за детьми, за детей. Эти проблемы, нужды, я думаю, волнуют каждого христианина, чтобы сохранить эту живую веру и не только самим, но чтобы и дети познали Господа как своего Спасителя.
0: Аминь. Это очень важно. Виктор Олимпиевич, вы у нас в первый раз, и, как обычно, каждому нашему гостю, кто впервые оказывается в этой студии, мы предлагаем возможность рассказать немножко о себе. Кто вы? Откуда вы? Где вы родились?
1: Я родился на Украине, на Волыни, в селе, в верующей семье. Родители были верующие. Вот, простые христиане. И отец, в принципе, не был никаким служителем, родовым членом. Дедушка мой был пресвитером, один из первых уверовавших. 5 человек принимали первыми в нашем селе крещение. Он был из них. Уверовал, пришел к Господу, и дальше его семья, ну и я впоследствии также вырос в христианской семье. Но родиться в христианской семье, это не значит, что становишься верующим человеком. Слышишь слово, бываешь на служениях, но все равно до личной встречи с Христом являешься грешником. До раскаяния все равно ты не оправданный, не очищенный. Вот. И был и час в моей жизни, когда Бог коснулся моего сердца. Коснулся сердца, это было простое богослужение в среду, не в воскресенье. В среду в деревне зимой нас обычно не собирались в молитвенном доме, а собирались на дому, потому что дом молитвенный не утапливался, холодно было. Вот в воскресенье там стояла буржуйка, печка, топили, там было тепло. А так на дому собирались. Вот, и не было большое служение, и Господь коснулся моего сердца, помолился и раскаялся. Я не выходил никуда наперед, потому что не было места, а с места там я помолился Господу и дал свое сердце Господу. Я благодарен, конечно, своим родителям, которые искренне верили в своего Господа, простые были христиане, но доверялись Господу. Особенно отец, мать любила петь. Особенно всегда она пела. И куда вечерами зимними сидела за прялкой, вот, она всегда пела. Мы засыпали под ее песни. Мне полюбились многие из ее песен, которые она пела. Я сейчас помню их. Это «Чем я воздам тебе, Спаситель? Как, о, как блажен, как счастлив я!» И эти песни сейчас мне дороги. Это Господь через ее пение касался не только меня, но всех моих братьев, сестер. И это зарождало ту живую веру в сердца наши. Такое мое было детство. Юность прошла. Я принял крещение, покаялся, принял крещение. И так далее жили в Луцке, потом в России. Дальше избрали меня на диакона, пресвитера, нес пресвитерское служение. Так, кратко.
0: Виктор Олимпиевич, похоже, что ваши воспоминания для вас очень много значат. И, наверное, это было и тогда тоже глубокое переживание, тогда, когда вы встретились с Господом. А как сейчас? Как продолжается сегодня ваша духовная жизнь? Знаете ли вы, что Бог с вами, и вы слышите ли Его голос ежедневно?
1: Ну, сейчас продолжается встреча. Я имею это личное общение с Господом через молитву, через чтение Слова Божьего. Разные бывают моменты, бывают и переживания, и трудности, но идешь к Господу, как к своему Спасителю. Он знает, что есть. У меня есть Отец Небесный, который в любой момент может услышать, понимает меня, прощает, милует и благословляет. Я благодарен Господу, что Он благословил меня и сохранил до этого времени, даровал детей, семью, жену, христианку. Сегодня я могу служить Ему как своему Господу.
0: Вы немножко упомянули о родителях ваших, также о вашей жене-христианке и о периодах вашей жизни. Вы сказали о том, что часть вашей жизни прошла на Украине, часть в России, но теперь уже в Соединенных Штатах. Когда именно вы встретились с вашей будущей супругой, как образовалась ваша семья, и как бы вы сегодня описали вашу семью?
1: Ну, я встретился с моей супругой на Украине, хотя она с России, из Подмосковья. Она приезжала к знакомым, друзьям, и там мы встретились. Ну, там расстались, а не было никого. Ну, в принципе, я думаю, что и не думал, что будет она моей женой. Ну, а потом снова встретились, я ей предложил, молился Господу. Конечно, молился Господу. Было, шло время, я позже женился, этот вопрос стоял, был и в пусте, и в молитве, просил у Господа, чтобы Бог послал мне спутницу жизни. И Бог послал, ответил на мои молитвы. Вот. И жили мы немножко на Украине пару лет, а потом переехали туда, в Подмосковье, там жили. И там я ехал на временно, вроде бы, побыть там, пожить. Оказалось, что прожили 20 лет. Церковь там была хорошая. Потом, когда началась перестройка, свобода, была возможность еще одну церковь, организовалась церковь в городе Обнинске. Вот. Это, хочу сказать, что было самое прекрасное время служения. Пришли люди новые, с мира пришли много людей. Вот эта простота христианская, первая любовь мне запомнилась и помнится до сегодняшнего дня. Открытость этих людей, искренность, они приходили в любое время, могли позвонить, собраться, помолиться, шли всякими нуждами, переживаниями. Это было благословенное время, сколько Господь отвечал и на наши молитвы, и на просьбы наши, и даровал милости, люди приходили к Господу. Итак, жена в России, мать верующая была, христианка, тоже отец ее неверующий был, потом впоследствии они были в разводе, не жили вместе, у нас с детства не помнит отца, потом, правда, приехал отец, вот, к нам, познакомились мы с ее отцом, и она, может сказать, второй раз увидела в жизни отца, пришел на собрание, покаялся, вот. Ну, потом уехал назад в Казахстан, он там жил, ты не знаем, умер, уже отошел в вечность.
0: Я очень проникся тем, о чем вы говорили, когда вот занимались этой миссионерской работой, и я думаю, что ваша семья также ведь принимала в этом участие, и без поддержки жены, прежде всего, вам очень трудно было бы совершать этот труд, не так ли?
1: И там все участвовали в этом деле, в миссионерском работе, и жена, и дети, вот, и такая была открытость, благословение было Господне. Дочь Юля в школе познакомилась, была подружка, вот, и она привела ее на собрание, она стала ходить, это подружка ее, с неверующей семьи, в принципе, и такая семья неблагополучна, вот, и трудности. Вот эта любовь первая, всех переживания, молитва поддерживали ее. И был один раз, смотрю, ее нет на служение, подхожу, говорю, почему тебя не было на служение? Говорит, я хотела идти, утром встала, смотрю, мать спрятала всю одежду, обувь, и я не смогла найти. Спрятала, подумал, чтобы она не ушла на собрание. Вот. Ну, говорю, как же ты нашла? Ну, говорит, нашла я потом, конечно, в доме ж можно найти. Вот. Ну, а на собрание уже опоздала. Переживания были. Вышла она замуж. Сегодня ее брат уверовал. И вот такое было благословение. Но хочу сказать, что благословение было не только жены, детей и братьев, вот, но те, кто приходил к Богу, это были искренне, вот эта первая любовь, они молились, они переживали за каждую душу. Вот, и это зарождало еще, ободрало и нас, тех, кто давно уже уверовал в Господа, видя эту искренность, эту первую любовь. Это было самое благословенное, хочу сказать еще раз, это дни жизни моей, служения моем.
0: Что ж, это очень отрадно слышать, и хорошо, когда Господь использовал нас, особенно когда-то, для благословения других людей, и сегодня мы можем передать это благословение дальше, и передать по эстафете, и прежде всего, наверное, нашим детям. И вот здесь мы переходим к нашей непосредственной теме, тема семьи. Виктор Олимпович, вот на ваш взгляд, почему семья имеет такое огромное значение в Библии? Вот мы встречаемся с ней, считайте, с первых страниц Священного Писания.
1: Я думаю, семья – это то, что Бог сделал, это в планах Господних создать семью, вот, чтобы было и поддержка друг друга, чтобы было продолжение рода людского, и чтобы была та ячейка, где человек мог находить и утешение, и поддержку, и понимание, если в христианской семье мы находим там все это. И дальше мы видим, что, куда читаем даже Новый Завет, мы видим, что апостол Павел сопоставляет семью и церковь. Говорит, повиновение жены мужу должна, как церковь повинуется Христу, не только повиновение, а любовь мужа к жене, как Христос возлюбил. И даже написано, питает, греет ее. И в дальнейшем мы видим, что жене глава муж, а мужу то глава Христос. Вот эта вот семья, которую образовал Господь, и сегодня особое пристальное внимание и общество, я думаю, особые нападки и сатаны на семью.
0: А чем это обусловлено? Почему общество так сильно смотрит на семью и даже пытается разрушить, мы знаем, семью, да?
1: Я думаю, что в основном старается разрушить, особенно нападки сатаны, чтобы разрушить семью. Разрушая семью, разрушается все. Весь замысел Божий разрушается. Теряется все. Мы видим, теряется вера. Идет разврат полный. И сегодня мы видим, какие есть нападки. И идет прогресс. Не то, что убавляется вот это, а наоборот идет. Смотря на новости, смотрим, Франция восстала. Тысячи, даже до миллиона людей выходят, протестуют против вот этих однополых браков, которые сейчас стараются сейчас узаконить. И там вышли люди и в Польше тоже солидарны, в других странах восстают, но смотря на это, несколько человек, можно сказать, группа тех народных избирателей, их же утверждают эти беззаконные, безнравственные законы. И разрушая семью, разрушается общество. И это грех, который пред Богом.
0: Это очень прискорбно, действительно, когда смотришь, что страны, которые жили по христианским ценностям, западные демократические державы, Западная Европа и вот Соединенные Штаты и Канада, фактически пошли в последнее время по этому пути. И получается, что здесь уже нам нужно, наверное, обращать внимание вот под этой общей тенденцией. Мы ее пытаемся противостоять, но мы видим, как трудно это сделать, вряд ли нам это удастся, и мы знаем, что мир, он погрязает во зле, так или иначе, развращение не остановить. Но что мы тогда лично можем передать нашим детям? Каким образом передать эти семейные ценности? Ведь многие родители сегодня пытаются передать материальные ценности и накапливают их.
1: Ну, материальные ценности такое. В Слове Божьем сказано, что все видимое, временно, а невидимое вечные. И самые ценности, которые мы, христиане, я думаю, и я стараюсь, и другие искренне верующие люди, христиане, стараются передать детям эту свою живую веру, как своего Господа и Спасителя. Вот это ценно. Это будет иметь наследство. И не только здесь, на земле, мы видим благословение, но мы видим и небесные эти благословения. Там будем иметь наследство, которое приготовил нам Господь. Потому что живая вера, вечная жизнь, которую дарует нам Господь, в Господе нашем Иисусе Христе, это несравнимо ни с каким наследством. Я когда-то работал на работе, у меня был человек, начальник, вот, и он богатый, я, конечно, бизнесмен, и он говорит, за деньги можно все купить здесь, вот, ну, он и жил по этому принципу, но нельзя купить, он говорил, здоровье, я говорю, жизнь вечная, нельзя купить за деньги, дается только через веру живого нашего Господа Иисуса Христа. Вот эти ценности его, это самые большие ценности, я думаю, христианин, который имеет здесь на земле.
0: Да, действительно, вот самые драгоценные вещи, любовь, надежду, веру, совесть, их не купишь за деньги, а самое главное, наверное, вот это любовь к Господу и вера в Него.
1: Да, вера – это самая большая ценность.
0: Скажите, когда мы читаем вот Священное Писание, мы находим там разные примеры. Есть верующие родители, но у них почему-то не всегда верующие дети. Ну, или напротив. Есть родители, которые вроде бы не старались передать веру, но потом их сын или их дочь идут за Господом, слышат Его голос, пытаются жить благочестивой жизнью. Какие примеры вспоминаются вам, удачные и неудачные, скажем так, примеры персонажей из Писания, которые нам могут сегодня послужить уроком?
1: Ну, первый бросается, вот это, куда апостол Павел пишет Тимофею, своему сыну, называет его, что говорит, та вера, которая обитала в бабке, в матери, Луиде, Евнике, она и в тебе. И как сумела мать, бабушка передать эту живую веру для своего внука, сына, я не знаю. Но мы видим, что эта вера, она, то наследство, которое передали своему сыну, внуку. В Ветхом Завете я размышлял и думал, есть, не знаю родителей, но я думал за Сидраха, Месаха, Авдинаго, Даниила, которые выросли в смутное время. И Бог наказывает израильский народ за отступление. Плен идут, Навуходоносор завоевывает Иерусалим и забирает всех в плен. И мы видим там в плену вот эти отроки, они имеют живую веру в Бога. Они говорят, не будем оскверняться яствами. Дальше мы видим, они не поклоняются истукану, который Навуходоносор поставил. Как сумели передать родители, кто были родители этих детей, не знаю, но я вижу, что эта вера, которая была в родителях, она передалась. Они сумели передать эти детские, можно сказать, юношеские, отроческие сердца, эту живую веру. Моисей. Также пример, который мать сумела за то время, которое было отпущено ей для того, чтобы возрастить ее сына, она сумела передать эту веру. И он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь эти временные египетские сокровища. Вот такие примеры положительные, которые я встречаю на страницах Библии. Отрицательные примеры. Я размышлял. Езекия царь, прекрасный царь, также устанавливает царство в Израиле, обращает народ к Господу, устанавливает служение в храме. Сын его Манасия, мы видим противоположность, начинает все то, что было куда-то отступничество, он начинает снова водить туда, ставит эти статуи в храме, вот, и всем воинством написано небесным, там, чему он ставил, но отступничество идет. Не сумел, я думаю, Езекия зародить этой живой веры. Других есть, не знаю, так, чтобы много отрицательных таких ярких, я не могу напомнить.
0: Но, наверное, отрицательное больше то, что в жизни мы тоже встречаемся, правда? К сожалению.
1: К сожалению,
0: да. То, что приходится видеть. Но вот смотря на эти примеры, я полагаю, что есть какая-то наша ответственность, то есть что-то есть, вот наставь юношу в начале пути, и он от него не отвернется. Нет гарантии, да, но есть то, когда одни родители могут, положа руку на сердце, сказать, я сделал то, что мог, вот как по Библии, да, я сделала, что могла. И есть те, которые, может быть, не во всем могут это сказать.
1: Ну, я думаю, что дети, есть всему свое время. Вот. И самый лучший возраст, подходящий, самое время для того, чтобы зародить живую веру, заложить эту веру, передать это наследство, это самые детские сердца. Другой раз мы часто не понимаем того, как они воспринимают. Кажется, они не слушают, не воспринимают. Я хочу сказать такое событие в моей жизни, в жизни моей семьи. Дочка Юля разговаривает с сыном, ему было не то 2 годика было, даже еще 2 не было, родился еще меньше братик его. И она тогда разговаривает сейчас вот, за Бога и говорит, что Бога никто не видел. А он говорит, нет, видели Бога. Она говорит, нет, Бога никто не видел. Вот. Он говорит, папа видел Бога. Она, папа не видел Бога. Он говорит, нет, папа видел Бога. Куда, говорит, папа видел Бога? А когда Бог нам Марка подарил? Когда родился меньший братишка, его Марк назвали, то дочка и отец сказали, это Бог нам подарил подарок. И он запомнил это. И он считает, что это Бог подарил. Если Бог дарил братишку, значит, отец видел Бога. Вот это вот, и он воспринял полностью, что это так, Бог подарил, и действительно, это Бог подарил нам детей наших, вот. Мы часто взрослые не задумываемся тем, что Бог дал нам на время на какое-то, куда мы можем вложить эту живую веру, куда можем научить, наставить их. Придет время, когда они уже становятся самостоятельны, всего того сделать мы не сможем. Но есть время в детском возрасте, и часто мы упускаем. Время наше, куда я вырос, нам родители больше говорили, в Боге рассказывали, беседовали, и недаром в Священном Писании есть, куда Моисей дает израильскому там законе наставление, то написано, что говори детям, идя дорогою, ложась, сидя, ты говори детям о Боге. И вот эти вот рассказ простой, он больше, думаю, запечатлевается детским сердцем, чем что-то другое. Сегодня у нас больше как-то привыкли, воскресная школа, это благо, конечно, что есть воскресная школа, но родители часто все свои, можно сказать, как возлагают на воскресную школу, что это воскресная школа, все даст, да, воскресная школа дает, но как хорошо, если мы, идя дорогу, я помню, отца рассказывал о Боге и говорил, вот это можно делать, а вот это нельзя, потому что мы верующие, так верующим нельзя делать, и это запомнилось мне, вот, и это благословение, которое Бог, и это ответственность наша пред Богом, что мы несем ответственность за детей, что мы должны вкладывать эту живую веру в нашего Господа еще с самых детских лет наших детей.
0: Дети, хотя они и имеют с самого начала своей жизни уже греховную природу, которая часть их, но тем не менее они как чистые листочки, в которых можно еще много-много записать. И наша задача как родителей не упустить эту возможность. Пришло время напомнить нашим слушателям, что вы находитесь на волне радио «На пути». Беседа в нашей студии сегодня с Виктором Олимпиевичем Ващук. Он является одним из пресвитеров Церкви Спасения евангельских христиан-баптистов. Эта церковь находится в городе Эджвуд, штат Вашингтон. Если вы захотите нам позвонить, наш телефон бесплатный 1-877 «На пути». 4-1-877-627-8844. В районе Большого Сиэтла наши передачи выходят в эфир по средам с 6 до 7 часов вечера с повтором на следующий день, то есть в четверг в 5 часов утра с 5 до 6 утра, и вы можете нас принимать на частоте 11.50 в районе в диапазоне AM на средних волнах. Тема сегодняшней нашей программы — наша ответственность как родителей в воспитании детей. Мы говорим о нашей ответственности, но вот возникает вопрос, а до какого возраста вот родители могут быть ответственны за своих детей? Я часто, Виктор Олимпович, слышал такое мнение, как родители говорят, ну вот он уже вырос, он уже большой, он уже создал семью, и вот с того момента, как он создал семью или она вышла замуж, то все, мы уже не несем за них ответственность. Это уже, в общем-то, дети, которые полностью предоставлены сами себе. И даже если они отступают от Бога, неверующие, то ну что поделаешь? Ну вот такой выбор они сделали. Щемит сердце, но вот, вот так. Как вы смотрите, как Писание смотрит на этот вопрос?
1: Я слышал тоже такие ответы и спрашивал, до какого возраста разговаривал. Одни есть, говорят так, как ты, ну что я сделаю, дети выросли, взрослые, когда были маленькими, отвечали за них, сейчас они уже имеют свои семьи, они уже взрослые, и уже мы как бы никакой не несем ответственности за них. Вот. Еще один брат мне сказал, ну, пока в моем доме, то я несу ответственность. Куда уже ушел с дома, я не несу ответственности. Я думаю, что, и так думаю, думаю не только я, а думаю, что многие думают, судя по запискам, которые сегодня передают церковь, чтобы помолились. Много есть просят, помолитесь за моих детей, чтобы они пришли к Господу. Щемит сердце, болит сердце. И думаю, они чувствуют свою ответственность, что что-то упустили, может быть, что-то не сделали так, что дети сегодня не с Господом. И я, мое мнение такое, пока я живой, пока бьется сердце, не прекращаться будет моя молитва к Господу. И я в какой-то мере буду отвечать пред Господом за то, что, может, с молодости, с юности, с детства не смог вложить эту живую веру, передать это наследство моим детям. Читая Священное Писание, есть пример в Ветхом Завете, книга Царств первая, за Илия, куда дитя, сыновья его уже были написаны негодные люди, отвращали Израиля от жертвоприношения своим небрежным служением, и Бог обращается к Илию и укоряет его, и говорит, что он ответственный за детей своих, за то, что он не наставлял их, и что они ведут такой нехороший образ жизни. Если посмотреть на детей Илия, то они уже были взрослые люди, уже имели семьи, уже женаты были, вот, и уже несли служение в храме, вот, и Бог говорит за то, что за вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. Вот этот пример, который Бог говорит Илию. Вот. Но и дальше я вспоминаю Давида, куда Авессалом восстал против него и встал против отца, он стоит, провожает свое войско на сражение с войском Авессалома и говорит, сберегите мне отрока Авессалома. Он его еще называет отроком. Хотя уже дальше мы читаем, что уже Авессалома и была семья, и уже дочь была Авессалома, там вышла замуж. Вот смотрю, что уже он был взрослый мужчина, и уже, но Давид переживает. Хотя Давид переживал, я думаю, понимал, он и свою ответственность за то, что так произошло в его семье. Но мое мнение, вот, что пока мы живы, пока мы можем молиться, пока мы можем наставлять детей, мы будем нести ответственность пред Богом и будем не пускать того момента наставлять в истине и наших детей, хотя и не взрослых, хотя и имеют и семьи, может, и детей, и внуков, но эта ответственность пред Богом, духовная, я думаю, остается родителей, за родителей, пока они живы.
0: На всю жизнь. На всю не жизнь. Стоит умывать руки, не стоит успокаиваться, но и не стоит и отчаиваться, у кого есть сложные какие-то ситуации. Я думаю, что это неспроста. Господь так нас сотворил, чтобы мы всю жизнь перед собой видели плод наших стремлений, мечтаний, имели это общение в семье. Как хорошо, когда вот семья собирается вместе, есть общие интересы у родителей и детей, они вместе служат Господу, есть это стремление совместное, единство, и родители вложили это в детей, и потом это забирают. Я помню одно выражение такое слышал. Воспитать ребенка — это все равно как вкладывать что-то в сундук. Вот что ты в него вложишь, то потом ты сможешь и забрать. А давайте мы постараемся, может, какие-то советы дать на основе Писания, что нужно делать, чтобы семья имела это благословение в детях. Как воспитать хороших детей? Вопрос, конечно, сложный, но, может быть, некоторые принципы из Библии мы могли бы отметить.
1: Я думаю, самое воспитание хороших детей – это пример, личный пример своей жизни, своего хождения, своего служения за Господом. Вот это самый лучший пример, который вкладывается. Вспоминаешь, дети вырастут, пускай, и все равно они будут помнить, как поступали родители, как они жили, их отношение к Слову Божьему, к молитве, к служению. Вот это закладывается в их сердца. И молитва Господу, наставление в Слове Божьем. Так говорит Господь. Надо говорить, я куда-то видел и читал книгу, что можно по-разному наставлять, говорить, но говорить надо указывать, что именно так говорит Господь, так говорит Слово Божье, и это имеет свою силу, имеет свое воздействие. И еще хочу подчеркнуть, это личный пример родителей, чтобы воспитать хорошую семью. И праведная, благочестивая жизнь самих родителей. Читая Священное Писание, я люблю и, можно сказать, Давида, царя, псалмопевца, человек Господень, пророк. И написано дальше, куда читаю Священное Писание, то Бог не раз обращается и говорит, ради Давида я сделаю то или другое. Но были упущения в его жизни, где он сделал грех, раскаялся. Но Бог наказывал Давида, и страдали из-за этого дети. Я Давид, и написано, что не отойдет меч от дома Давидова за то грех, который он сделал, и Давид осознавал это. Я думаю, тогда, когда он плакал за отрока своего Авесалома, он понимал, что причина кроется и в том, что он сделал, и его есть вина в этом. Вот этот грех родителей, непослушание, такая жизнь может быть неблагочестивая, она может быть последствия, и в дальнейшем в детях может проявляться. Такое мое понимание, мнение.
0: Да, и вправду есть вещи, которые уже не вернуть. Я думаю, что мы можем понять тех родителей, которые уже на вершине своего христианского опыта, прожив жизнь, но видят, что нужно было бы больше уделить внимание детям. Возникает вопрос иногда такой, вот служение и семья, как их балансировать, как у вас это получалось? Некоторые говорят, служение всегда на первом месте, другие, напротив, особенно в последнее время, говорят, нет, все-таки семья. Как вы смотрите?
1: Интересно, я слышал недавно рассказ, задавали одному человеку, какой, ну, служителю, как вы ставите приоритет, чему даете, служению или семье? Он говорит, служению. Но служению в семье, а потом семьёю Господу. Я не думаю, что служение, если семья наша остается без внимания, без попечения, и мы служим Господу, что это благоугодно Господу. Я хочу, читал когда-то вспоминание Вудневского, он рассказывает такой пример своей жизни, когда умирал его сын, и говорит, я сидел у постели его, и он говорит, папа, я нечто хочу сказать тебе. Был один случай, куда я запомнил, и какая-то обида есть в сердце. Он рассказал такой случай из жизни, напомнил отцу своему, куда они однажды поехали отдыхать на отдых, на рыбалку. Я, говорит, сел под деревом, тени, и я, как обычно, занят своим делом, читал, писал книгу, какую-то что-то у меня была работа, а сын ловил рыбу. И он споймал большую рыбину, карпа, по-моему, вытащил, и говорит, папа, смотри, какая рыбина, какая Вот. Я, говорит, посмотрел, да, хорошо, хорошо, сынок, молодец, что ты споймал такую. И дальше снова за свою работу. Вот. Сын посмотрел, и дальше он начал ловить. И я, говорит, не обратил на это внимания. Прошли годы, и уже перед смертью сын говорит, папа, помнишь тот случай? Я так хотел, чтобы ты обратил внимание на меня, чтобы ты как-то похвалил меня, поддержал меня. Вот. А у тебя было служение, была работа, твои книги. А ты, семья, была не на должном, можно сказать, внимании. И Водневский говорит, да, я сожалею, что вот этого было в моей жизни, не было указано то внимание в самых малых вещах. И сегодня, если сегодня семья наша остается без должного внимания, без попечения, а служение на первом месте, думаю, надо молиться Господу, чтобы Он показал, как нам поступать и дал мудрости. Благо, когда семья молится за тебя, когда семья переживает за твое служение, туда есть и благословение.
0: Бывает и вправду сложно сбалансировать это, но полагаю, что важно вот держать эти примеры для себя на первом месте. Как-то у меня был случай такой, вот я помню, одного брата пригласили мы, американца, чтобы он поучаствовал у нас на конференции, им должны были многие люди съехаться на эту конференцию, он был одним из участников, спикеров, пожилой уже брат. И вот он мне звонит, лучше сказать, мы встретились с ним недели за две до конференции, уже готовимся, план составили и так далее. И вот он мне говорит, ты знаешь, я не смогу участвовать. Ну, если говорит человек «не смогу», то, конечно, хочется узнать причину. А что такое? Почему две недели, а вы говорите «не сможете», спросил я у него. Да, понимаешь, отвечает он, я пообещал своему внуку, у него внуки уже были, что я с ним пойду на рыбалку. Я говорю, слушайте, ну, тут люди съедутся, мы же запланировали, как вы можете так нас, обидеть, что ли, да? Вот, оставить нас без спикера и так далее. И для меня это было тогда непонятно. Конечно, я как-то с упреком ему это все сказал. И потом я размышлял над этим. И подумал, а ведь он прав на самом деле. Если он, и он мне потом объяснил, говорит, я ведь пообещал ему. Я просто забыл, когда я пообещал вам, что я прежде пообещал ему. И сегодня я вкладываю свою жизнь в него. Для меня очень важно, чтобы он стал верующим, чтобы он пошел по тому же пути, что и я. Если сегодня я упущу это время, говорит, для меня это приоритет. Я понимаю, что конференция – это важно, это назидание, приедут люди и так далее. Кстати, сказать, он постарался пригласить другого брата, который тоже послужил нам благословением. Но для меня это стало примером, которое в какой-то мере изменило мое мышление. У меня дети еще не такие взрослые, и всякий раз, когда они меня о чем-то спрашивают, я стараюсь все бросить, зачем бы я ни был. Ну, разве что что-то срочное, очень срочное, да, или телефонный разговор неотложный и так далее. А так, есть возможность, брось все и проведи с детьми. Пусть, может, 5 минут, пусть, может, 10 минут, но удели им внимание. Вот как раз к слову о том примере, который вы привели о Николае Водневском. А что вы можете посоветовать Виктору Олимпиевичу дисциплинировании детей?
1: Дисциплинировать – это необходимость. Дисциплинировать детей из раннего возраста. Вадим, я не помню, хочу рассказать один случай. Мой сын учился в школе нашей, академии, и говорит, пап, пойди сегодня на родительское собрание, будет какой-то брат, американец, он будет выступать. Я думаю, я английского не знаю, но, говорит, там будут переводить, все, иди. Вот, обычно меня там в России на родительские собрания, которые были в школе, жена ходила. Я редко ходил, она ходила, но просит, надо идти. Я пришел, и еще была мысль, ну, думаю, американец, я воспитывался немножко в другой среде, другая обстановка была, и другие, можно сказать, обычаи были, что может, ну, как он будет говорить. Вот, запомнилась эта встреча мне до сегодняшнего дня. Он пришел, начал, во-первых, сказал, что дети много задают вопросов, что мы не делаем, мы должны отвечать, почему мы это делаем, для чего это надо сделать, вот, чтобы нас было не так, что я не знаю. Вот. Другой я начал коротко за воспитание, за дисциплину. Он рассказал за себя. Я, говорит, вырос в семье. Отец был фермером. На ферме мы росли. Вот. Но, говорит, отец у нас была дисциплина в доме. Порядок в доме был. Работали, мы помогали, отдыхали вместе. Но отец требовал такого порядка, дисциплины.

0: Не разговаривайте, сидите аккуратно, ешьте. Не набирайте много. Берите столько, сколько вы сидите. Если мало будет, доложите еще, но всего не накладывайте. И другое, он такие житейские примеры, он рассказал, заслужение. Мне понравилось говорить, мы с семьей вместе сидим на служениях. Приходим в церковь и сидим с детьми. И однажды мы приехали в гости в другую церковь и сели с детьми там спереди, где место было. А нам люди, те, которые сидели, говорят, у нас есть воскресная школа здесь. Вот, может, вы отвели бы детей туда? Ну, говорит, дети наши в эту церковь не ходили. И говорит, нет, дети будут с нами. Хотя они сразу сказали, какие у вас хорошие дети. Но я, говорит, посмотрел на них, они как-то так переглянулись между собою. Но мы остались сидеть. Когда закончилось служение, то те люди, которые были вокруг нас, подходили, жали нам руки и говорили, какие у вас прекрасные дети. Они высидели все служение. Вот. И я часто смотрю в наших церквах дети. И он еще сказал, говорит, сейчас иначе в церквах. Дети сидят отдельно, дети где-то в другом месте, по углах, родители сами, и говорят, они вырастают, и этого и нет. И так само они рассеяны, вместе не могут собраться. Это благословение, куда мы вместе, и с детьми нашими на служении и дома. Дисциплина-то, я вот ушел немножко от этого вопроса, она необходима. Дисциплина, воспитание детей, наставление, каких мы воспитаем, как мы наставим с детства, с молодости, так они будут и до дальшей в юности, и до седины будут оставаться такими же.
1: Наверное, у большинства людей при слове «дисциплина» сразу возникает воображение какого-то ремня там, или лозины. Но, по-моему, это вовсе не обязательно тогда, когда ребенок уже и слово может понять, когда ему можно объяснить. Но и это слово Божье также подразумевает, как один из необходимых средств, которые можно использовать.
0: Ну, меня отец, я помню, два раза наказывал ремнем за всю жизнь. Вот. Но был взгляд отца, когда он посмотрел что-то не так, уже для нас хватало всех этого одного взгляда. Вот. Я своих детей, наверное, больше, чем отец меня наказывал. Вот. Хотя я, может, того не добился, что отец добился у нас. Вот.
1: У меня папа, хотя был неверующим, и он еще жив, но еще не обратился к Господу, мы молимся о нем, но он меня не наказывал, я не помню ни разу, может быть, один раз я помню, когда меня наказали физически, но для меня самым страшным было, когда он посмотрел бы на меня, и он был бы недоволен мной, и как это я его обижу. И вот это понятие страха Божьего, не страха перед Богом, что он тебя накажет, а страха его обидеть, огорчить, он ведь тебя так любит. Оно мне стало понятным, потому что я видел перед собой вот пример своего отца, он так поступал. Ну, конечно, наверное, для каждого ребенка тоже разные методы нужны, да?
0: Да, каждый ребенок в одной и той самой семье, они разные. Одному стоит сказать, он понял, другому надо побеседовать, поговорить, третьему может и наказать.
1: Давайте немного поговорим о важности ходатайственной молитвы за детей. Я не знаю, найдем ли мы в Библии лучший пример этого, чем пример Иова.
0: Я читал Иова и поражаюсь вот этим ветхозаветним мужем веры, праведником, который Бог говорит, и признал праведника не только Бог. Мы видим, и дьявол не нашел в нем ничего. Вот. И его ходатайство и молитва, переживание за детей. Открывая вот эти страницы, первых страницах книги этой, описано, что он делал, сколько было детей. 10 детей у него было. 7 сыновей, 3 дочери, собирались они вместе, круг какие-то пиршеств по домах, вот. Но был день, когда Иов призывал их, и написано, освящал их. И дальше написано, вставая рано утром, приносил всесожжение пред Богом. Приносил и говорит, может, чем они похулили Бога в сердце своем. Не только то, что они делали, они так поступили, сказали, но вот это помыслили, похулили Бога в сердце своем, что-то не делали. И он вставал и приносил эти все сужения пред Господом. Это была, я думаю, боль родительское переживание, чтобы дети ходили свято пред Господом. Иов, это пример, поразительный пример. Если бы сегодня утром я вставал, так как Иов вставал рано утром и возносил молитвы, вот, да, сегодня мы живем в этой стране, не так есть такая возможность.

0: Можно сесть, начинает работать и 6, и 7 начинают, другие еще раньше выезжают, есть 5-4 часа, я смотрю, говорит, мы встаем, чтобы пойти на работу, может, его нету, но это ходатайство, молитва за детей, за свое наследие, она необходима сегодня, она действует и имеет силу. Бог слышит молитвы и отвечает, и благословляет.
1: Это очень важно, и сколько свидетельств мы слышим даже до сегодняшнего дня, когда люди даже уже во взрослом возрасте обращаются к Богу и говорят: «Молитва матери или образ отца, который склонялся надо мной, над моей кроватью в молитве, или когда я вставал, я видел маму, которая молилась на коленях за меня, и я слышал там мое имя». Даже песни об этом есть у нас христианские. Вот, и это очень и очень важно. Наш разговор уже подходит к концу, но у нас остается некоторое время. Виктор Олимпиевич, если нас слушают сегодня те, которые, может быть, потеряли уже надежду, может быть, они говорят: это все вы хорошо говорите, но у нас время потеряно, или вы не знаете наших детей, или вы не знаете моего мужа, или моих обстоятельств, что бы можно было им посоветовать?
0: Я посоветовал бы, читая одно событие, которое записано в Евангелии об Иисусе Христе, куда один человек, Иаир, пришел к Иисусу Христу и говорит, что дочь моя при смерти, приди и исцели. И Иисус направился к его дому, там препятствие, вышла женщина, которая также нуждалась, чтобы Господь прикоснулся к ней, также нуждалась в исцелении. И дальше описано, хотел бы обратить внимание наше на этот момент. Приходят люди из дома, посланники, и говорят: не утруждай учителя, дочь твоя умерла. Интересно, евангелист Марк пишет: Иисус тотчас услышал это, тотчас обратился к Иаиру и сказал: не бойся, только веруй. Вот. Что бы сегодня люди ни говорили, какое мнение бы ни складывалось в обществе, казалось, все потеряно, уже нету никакой надежды, Христос говорит сегодня: не бойся, только веруй. Я могу навести примеров, привести тех людей, которые не были в живых уже, но дети пришли к Господу, дети приходили к Богу. В нашей церкви, где я нес служение, и в России, мать давно уже умерла, свекровь была верующая, потом пришла Мария, вот туда-сюда разговорились, мы пришла, покаялась, куда мы начали знакомиться как-то с ней. Я говорю, у меня была свекровь верующая, она ходила в церковь, была, вот, и она туда не пришла к Богу, а было время, что молитвы эти пришли на память перед Богом. Я бы сказал бы сегодня: не учайтесь, молитесь, пока вы живы, пока и бьется сердце в груди вашей, взывайте к Господу, Господь не оставит без милости, потому что воля Бога есть та, чтобы никто не погиб, но чтобы все уверовали, чтобы все пришли к покаянию, познанию истины. В этом воля Божья есть, чтобы были спасены.
1: Никогда не теряйте надежды с Господом, еще никогда не бывает все потеряно. И чудеса Он может творить, но не всегда так, как мы хотим, не всегда в то время, когда мы желаем. Бывает, проходят и десятилетия перед тем, как мы дожидаемся того желанного и заветного ответа. Но меня всегда утешает та мысль, что тогда, особенно когда мы просим об обращении наших близких, мы не просим о чем-то неугодном Ему. Мы знаем, что это также близко к Его сердцу, и что Бог сделал все для их спасения. Христос умер для того, чтобы люди имели спасение. Он обращается к ним сегодня, Дух Святой обличает. Мы делаем то, что можем, но мы видим, что и враг душ человеческий ослепляет умы, чтобы они не увидели свет Евангелия. Мы видим, что многие люди сами противятся также, любя тот мир или порочные привычки, в которых они погрязли. А может, нас слушают и те, кто знает, что за них молятся родители. Может быть, и наша программа послужит тем дополнительным Божьим толчком и призывом к тому, чтобы ты, дорогой друг, одумался и, наконец, все-таки обратился, вспомнив молитвы и усилия твоих родителей.
0: Думаю, что есть и те, которые и не знают Господа, но родители молятся. И я призывал бы родителей: молитесь. Молитесь, взывайте к Господу, потому что мы сегодня не можем представить той страшной участи, которая ждет тех, которые не познали Господа, которые не пришли к Богу. Вот. И ту радость, то блаженство, которое ожидает всех искупленных Его, которые пришли к Господу, которые познали Его как своего Бога.
1: Многие родители, я это называю, ставят для своих детей, так сказать, цель минимум. То есть вот мы находимся в собрании, ну и лишь бы тут мой сын был, моя дочь, вот где-нибудь хотя бы тут поблизости. И получается, родители сидят в рядах, скажем так, и сын, дочь где-то в коридоре, и они думают, что уже чего-то достигли. Как важно, насколько важно для детей видеть пример родителей в служении?
0: Это важно. И я встретил одну сестру в нашей церкви, говорит, я в среду пришла с работы, устала, так устала, уже силы нету. Но, говорит, иду в служение. Мы разговорились с ним, с нею. Иду, и с одной причины, говорит, иду для того, чтобы и дети увидели, чтобы и дети ходили в служение, чтобы были вместе со мною. Потому что я не пойду, они не пойдут. И это, чтобы не ушло в привычку, можно сказать, оставлять служение. И не только в служение идти, а наша молитва, наше общение с Богом, наша жизнь святая, благочестивая – это то свидетельство, которое ложится на сердце, самое лучшее свидетельство, которое мы можем засвидетельствовать детям нашим.
1: Наша программа подходит к концу. Какое еще пожелание, может быть, лежит у вас на сердце, которым вы хотели бы поделиться с нашими радиослушателями?
0: Есть место интересное, послание апостола Павла к Ефесянам, где как раз говорится о семье, и дальше говорится о детям, что повинуйтесь своим родителям. Но есть и детям, что повиновались, почитали отца, и будет благо, и будешь долголетен на земле. И 4 стих, 6 глава Ефесян написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне». Не раздражайте, но воспитывайте их в наставлении, в учении Господнем. Вот это мое пожелание – воспитывать детей в учении, в наставлении Господней. Чтобы Бог дал вам мудрости, терпения, укрепил вашу веру, упование на Господа, как наставить, как дать то наставление детям, как вложить в их сердца эту живую веру, чтобы дал Бог мудрости и благословил каждого из вас. Тяжелое время мы сегодня живем. Эта обстановка, окружающая нас, она влияет, пагубно влияет на детей. Но есть Господь, который превыше всего, Он царствует. Он может сделать все. Его сила есть обратить наших детей по молитвам нашим. Молитесь за детей своих, за свое наследие, за детей, за внуков. Да благословит вас Господь в этом и даст терпение, мудрости и упование на Господа.
1: Спасибо большое за такие чудесные слова утешения, ободрения. Но все-таки, а что значит не раздражать? Ну, я слышал такое мнение, что это не надо докучать детям разными своими правилами, мол, подрастут, сами выберут. Как понять не раздражать?
0: Я думаю, что правилами... Не, правила должны быть у нас, но только правила такие так, чтобы были они мудрые, чтобы, как я сказал, этот брат сказал, я своим детям всегда... Говорю, почему я это делаю, для чего я это делаю, вот, и чтобы была мудрость во всем, и с любовью вот все это делать, не в гневе, тогда будет и благословение.
1: Ну что ж, еще раз спасибо большое за ваше участие в нашей передаче. Напомню, что сегодня в программе «Беседы в студии Радио на пути» мы с вами общались со служителем церкви евангельских христиан-баптистов города Эджвуд, штат Вашингтон, Церковь Спасения. А брата нашего звали Виктор Олимпиевич Ващук. Мы беседовали о ответственности родителей и о важности того, как мы, родители, подходим к воспитанию наших детей. Всего доброго, спасибо, что слушали нас. Да благословит всех вас Господь. До свидания.
0: До свидания.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую, братья и сестры. Сегодня моя тема такая, что Иисус Христос – это вождь нашего спасения. И мы прочитаем Слово Божие из книги, из послания к евреям сначала, потому что само это выражение «вождь нашего спасения» взято из послания к евреям. И здесь так написано, 2 глава, 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Ну и еще из послания к евреям, здесь же говорится об Иисусе Навине, в 4 главе. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих, и так постараемся войти в покой оной». Это как бы такое короткое предисловие к тому, что мы сейчас будем рассматривать. А вообще-то сама идея видеть Иисуса Христа в книгах Ветхого Завета, прямо скажем, это задача нелегкая. Просто так вот, когда читать вот Ветхий Завет, там Христа особо ты и не увидишь. Там Христос сказал, исследуйте Писание. Это надо исследовать Писание, чтобы увидеть там Христа. И там Христос говорит, вот вы исследуете Писание. Почему? А потому что они свидетельствуют о мне. А теперь откроем саму книгу Иисуса Навина и прочитаем несколько стихов из нее. Из первой главы прямо. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер, и так встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Мы уже слушали слово, брат нам говорил немножко вот из 6 главы. Надо сказать, что прежде чем дойти до 6 главы, там было уже немало событий. Я хочу их просто напомнить. И они такие как бы вот все символические во всем образе для нас. Но прежде всего был переход через Иордан. А еще до перехода через Иордан была история с Раав. Раав-блудница, как мы вот знаем историю. Одна из немногих, которая спаслась из этих вот жителей Ханаана. А потом, когда они перешли через Иордан, сам переход был чудесным, наподобие того, как через Черное море. Это тоже великий такой образ. И 12 камней, вот они туда занесли одни 12 камней, другие 12 камней, наоборот, оттуда вынесли. Это все символы тоже для нас великие. Потом было еще одно серьезное такое предприятие, сделали повеление Господне, у них было обрезание. То есть такое действие, которое выводило из строя всех воинов. Они не могли воевать после того, как были обрезаны, несколько дней больные были. А потом после этого еще повстречался вождь воинства Господне с Иисусом Навином. И уже после того была вот эта самая битва за Иерихон необычная. Но несколько общих слов все-таки. Книга Иисуса Навина по-разному толкуется. Спасибо нашему брату Джону Буньяну за его книгу «Путешествие пилигримов». Наверное, я думаю, все читали. Кто не читал, обязательно должны прочитать. В свое время это была буквально вторая книга после Библии. Так вот, благодаря этим образам, которые он написал в книге «Путешествие пилигрима», примерно мы так понимаем, что на похоронах всегда поем. Будем с верою живою ждать вождя через Иордан, и он сам своей рукою приведет нас в Ханаан. То есть картина такая, что вот сейчас мы странствуем по пустыне греховной земной, а вот смерть – это будет наш Иордан. И тогда мы уже войдем в небесный покой. Так примерно, да? И, в общем-то, в этом есть большой смысл. Я думаю, что в основном мы так и понимаем. Но есть и другие немножко понятия о книге Иисуса Навина. Если задать вопрос, ну как же так, неужели на небе будет еще и война? Вот как у Иисуса Навина. Перешли они Иордан, и надо было еще завоевывать. То неужели же нам еще там придется воевать на небе, чтобы это небо нам завоевать? Ну нет, конечно. Значит, этот образ не вполне как бы соответствует. Что-то здесь и другое есть. Ни одного образа нельзя понимать ну, на 100% буквально. Действительно, образы, действительно, тени, которые надо вникать и что-то черпать, какое-то назидание. Но есть еще такое понятие, что взятие земли Ханаанской есть образ того, что мы получаем в Иисусе Христе, как наше наследие. И в таком случае Иордан – это наше крещение, это наше вступление в права, в наши права, как христиан, как детей Божиих, а потом начинается наша духовная борьба, то, о чем Христос говорил. Царство Божие берется силою, и всякий, употребляющий усилия, восхищает его. Вот такая картина. И я вот примерно в этом ключе хотел бы сегодня и говорить. То есть завоевание земли обетованной – это есть образ того, что мы в нашей жизни во Христе получаем, а потом его надо еще силой взять. Ну вот так вот. Получается, что нам спасение дано даром, а вот следование за Христом не дешевое, за него надо платить. И нужно осваивать, брать буквально как бы силой, усилием то, что уже нам буквально дано по праву. То есть по праву есть такое даже понятие вот богословие. Вот наш статус есть во Христе и наше реальное положение здесь на земле. И такие в Библии есть выражения, я не буду сильно, боюсь, как бы вот нагружать такими выражениями, но все-таки есть выражение такое «во Христе», оно часто повторяется. А есть выражение «со Христом». Знаем ли мы разницу между тем и другим? На первый взгляд разницы нет. А на самом деле разница вот какая. «Во Христе» – это то, что Бог нам дал как детям своим, как наследникам. А дети, пока они еще маленькие, их еще надо воспитывать, они подвержены законам роста, то есть мы и полное наследие вступают они, когда вырастут. Вот получается, что ж такое наша вера сама, вот христианская, что это такое? И я недавно такое выражение прочитал, оно мне понравилось. Христианство – это не небо после смерти, но уподобление Христу при жизни. Очень хорошее выражение. Давайте над ним подумаем еще. Христианство – это не небо после смерти, а уподобление Христу при жизни. Небо после смерти гарантировано. Но наша реальная жизнь проходит вот сейчас, сегодня. И суть христианства нашего сегодня не просто в ожидании вот того перехода на небо, а в уподоблении Христу сегодня. И об этом хорошо написал апостол Павел в послании Ефесянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Вот оно, то, что мы уже имеем во Христе Иисусе, но мы еще им полностью не обладаем. Мы сейчас на земле постепенно, шаг за шагом, это усваиваем, и при том с борьбой, с войной духовной. Наша брань духовная. Наша война не против плоти и крови, а против духовных сил. И вопрос такой, ну неужели же нельзя обойтись без войны? Ну давай посмотрим на книгу Иисуса Навина. Почему нельзя было обойтись им без войны? Когда был у них разговор вот с тех соглядатаев с Раав, блудницей, вы помните, что ну, Раав, кстати сказать, спасенная. Она вошла даже в родословную Иисуса Христа. Она спасенная, она сейчас на небе с Господом. Так вот она сказала, что мы, говорит, в страхе и трепете от вас. Мы слухи слышали, мы знаем, мы понимаем, кто вы. И мы знаем, кто такой ваш Бог. Так вот она в Бога поверила. А вопрос, ну так вообще-то могли бы и все остальные же так поверить, хананеи вот эти. Но они ни за что этого не захотели сделать. А почему? Потому что им на дух были противны законы Господни, Божьи законы. И из-за этого пришлось воевать. За что, собственно, была война? Война была за утверждение Божьих законов вот на той обетованной земле. И население то предавалось разным греховным делам. И часто от неверующих можно услышать такие примерно обвинения. Вот это вообще там геноцид был, это значит истребление, это значит, ну, вот Бог жестокий был, настолько жестокий, что он истребил целые народы. Я хочу привести просто некоторые факты исторические. Как бы вы относились к родителям, которые собственными руками убили своего ребенка? Кстати, сейчас тоже такие случаи происходят. Что нужно сделать с этими родителями? Вот они убили собственными руками своего ребенка. Не просто убили, а жестоким способом. Они взяли его, поместили в глиняный горшок большой и замуровали в фундамент своего дома. Как бы вы отнеслись к этим родителям? Это жестоко. Правда же? Но их надо судить. Их надо судить и серьезно судить. И они подлежат фактически смерти. За смерть. Так вот, все родители в земле Ханаанской это делали. У них такой был обычай. Для того, чтобы счастье было в доме, нужно замуровать ребенка в фундамент своего дома. Кроме того, нужно было приносить кровавые жертвы своим богам. И тоже детей. Тоже детей. И их жрецы, и жрецы их богов, Ваал, Астарта, там все остальные божества, как раз жрецы были официальными убийцами этих детей. Уже за это, ну, если говорить по справедливости, то все-таки эти люди достойны наказания. И Бог так решил, что они достойны поголовного истребления. На самом деле Раав-блудница тоже заслуживала наказания за свой промысел, так скажем. Но благодать Божия в чем заключается? Благодать Божия заключается, и она и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, всегда она в том заключается, что Бог дает прощение незаслуженно, когда человек кается перед Богом. Вот она покаялась, получила прощение. Все остальные покаялись бы, получили прощение. Они пошли на войну и были истреблены. И это для нас образы. Какие образы? Да вот как бы хорошо жилось в мире, если бы греха не было, а? Как бы хорошо было в мире, ну, то бы был рай на земле, да вот грех пришел. И духовная война. И сейчас на земле церковь, ну, так принято называть, что церковь на земле – это церковь воинствующая. А вот на небесах она – церковь прославленная, церковь торжествующая. Пока мы туда дойдем, в это торжество, вот эта война для нас здесь предстоит. И где же это линия войны, где она вот это передавая, да, вот везде она начинается у нас внутри, дух и плоть воюют, борьба внутренняя, помышления плотские, искушения и соблазны, гонения и притеснения от мира бывают. И апостол говорит так, вы еще и не до крови сражались, подвизаясь против греха. Вот это наша борьба. А где ждут Христос? А Христос как раз вот здесь ведет в эту духовную битву, потому что Он сам уже прошел, и Он уже победил. Христос – это не тот командир, который с блиндажа командует вперед, Нет, он сам уже прошел. И поэтому в любой нашей борьбе, в любых наших трудностях здесь на земле, мы можем взирать на него, потому что он впереди. И он был искушен во всем, и он нас знает, и он был в этом теле, и он знает нашу борьбу. И он поэтому нас ведет через эту борьбу. И больше того, благодарение Богу, даровавшему нам что? Даровавшему нам победу. Не просто он ведет нас в борьбу, а он уже гарантирует нам победу в этой борьбе. И победа тогда, когда мы, вот хорошо брат очень сказал слово, когда мы просто слушаем и повинуемся его слову, когда мы ему доверяем просто как дети. Конечно, борьба предполагает какие-то действия, иногда действия, которые становят нас перед трудным выбором. Вот многие из нас живут здесь в Кинг-каунти. Кинг-каунти названо по имени Мартина Лютера Кинга, который был в свое время здесь в Америке защитником. Он был верующим, баптист, кстати, проповедник, ну и борец за права, значит, определенные. И перед ним тоже стояли трудные выборы. И вот я хочу его слова прочитать, которые ему не очень понравились, когда он стоял перед выбором. Трусость спрашивает, безопасно ли это? Целесообразность спрашивает, благоразумно ли это? Тщеславие спрашивает, популярно ли это? Но совесть спрашивает, правильно ли это? И приходит время, когда нужно занять позицию, которая не является ни безопасной, ни благоразумной, ни популярной, но ее нужно занять, потому что она правильная. Вот так и в нашей жизни бывают моменты, когда нужно делать шаги и непопулярные, но их надо делать, потому что они правильные. И, знаете, надо еще чуть немножко как бы выше подняться, чем совесть. А Иисус Христос не просто по совести поступал, и тоже делал как бы шаги, которые на крест привели его. А для него критерий был еще выше, чем совесть. А именно что? Воля Божия, Слово Божие. Да сбудется Писание, да будет воля твоя, Отче. Мы помним, во всяком случае, старшее поколение времена гонений. И тогда была популярна песня, которая сейчас поется, ну, уже как бы так, не совсем, может быть, оно для нас злободневно, но тогда была популярна песня «За евангельскую веру». Помните? «За евангельскую веру, за Христа мы постоим. Жарок бой и страшно пламя, и колеблются места». У меня такой вопрос. А сегодня есть это пламя какое-нибудь, такой жаркий бой, пламя, но есть или нет? А не, нет. А бой еще жарче. И огонь еще сильнее вокруг нас раскаляется, это она. И стрелы еще сильнее раскалил дьявол. В мире жизни равнодушной наш Христос пренебрежен. Это и сегодня так. Постоим единодушно за его святой закон. А вот смотрите дальше слова. Я просто хочу оживить вот эти слова, что они на самом деле актуальны. Не только времена гонений. Подвиг правды труд суровый будем в мире совершать. И шатры любви Христовой будем в мире расширять, будем смело совершать, будем в мире расширять. Что такое подвиг правды труд суровый? Это предполагает идти против ветра, идти против течения. Крепость веры через Сиона будем дружно защищать и оружием Гедеона вражью силу отражать. А вы знаете, какое было оружие у Гедеона, кстати? У него было очень простое оружие. Меча не было вообще. А что у него было? Светильник и сверху, значит, горшком накрытый. И еще, значит, надо было разбить вот этот светильник. Вот это наше оружие, наше духовное оружие. Царство Божие силой берется. Все доброе, все честное, все справедливое достигается трудом, усилием, борьбой. Почему? Потому что мы и сами грешны, у нас греховно еще есть остатки, и мир грешен. Ну вот, братья и сестры, я хочу сейчас просто привести некоторые примеры того, что Господь все-таки дает победу над грехом, когда мы употребляем усилия со своей стороны. Я проведу пример, ну, такого самого, может быть, популярного греха, который огонь сейчас разжигает, это блудный грех. Тогда, во время Иисуса Навина, он был олицетворен в культе Астарты. Культ Астарты – это женское божество блуда. И этот культ очень распространен сегодня, он в церкви пускает тоже свои корни, кстати сказать. И я вот хочу привести примеры. К одному человеку, его звали Мартиниан, пришла блудница и искушать его на грех. Что он сделал? Он встал босыми ногами в костер, чтобы помнить огонь гиены огненной. И это так подействовало на эту женщину, что она покаялась и стала верующей. Одного мученика привязали к кровати и пустили к нему тоже блудницу, чтобы она его в грех ввела, чтобы он закончил жизнь не как мученик, а как блудник. Что он сделал? Он откусил свой язык и выплюнул ее на блудницу. Она в ужасе оттуда убежала, и он закончил жизнь мучеником. Еще один был такой Венедикт, служитель, кстати. Тот просто в мыслях имел искушение. Дьявол ему напоминал о какой-то там женщине красивой. Так он залез в крапиву, разделся, в крапиву залез, в тернии залез. Слушайте, братья, все, кто слушает, смотрят, любят порнографию особенно. Или у кого мысли посещают. И так изранил себя, что от него эта мысль начисто ушла. И теперь у меня такой вопрос. Ну, а вот ты, дорогой друг, брат мой, который находишься в каком-то порабощении, тебе нравится нажимать, вот клик делать вот, и смотреть. А что ты сделал, чтобы избавиться от этого греха? Тебе, может быть, не надо в костер лезть? Тебе, может быть, не надо в крапиву садиться? Тебе просто надо мышкой так вот щелкнуть, и все. И он уйдет. Понимаете? Борьба нужна. А так будешь рабом. Кто кого? Понимаете, духовная борьба в любой войне – это кто кого. Нам Бог обеспечил победу в нашей борьбе, если мы прилагаем усилия. Я хочу еще на эту тему немножко пару слов сказать. Вы знаете, вот в церкви есть такой даже в уставе пункт, что ну, заблуд – это значит, ну там автоматически как бы отлучается человек. Ну, мы не первые, кто это придумал, такое решение. Я хочу сейчас прочитать одно правило из 6-го Вселенского собора, который проходил еще в первые века нашей эры. И там правило номер 100 так гласит. Немножко такой старинный немножко язык, но мы поймем. «Очи твои право дозрят, и всяким хранением да соблюдает твой дух, завещает премудрость, ибо телесные чувства удобно вносят свои впечатления в душу. Посему изображения на досках или на чем ином представляемые обаяющие зрение, расливающие ум и производящие воспламенение нечистых удовольствий – не позволяем отныне каким-либо способом писать или рисовать. То есть, если же кто сие творит, дерзнет, да будет отлучен». Тогда компьютеров не было, ну так, рисовали. Вот. Уже тогда было предусмотрено отлучение за это. Так вот, я говорю, какое усилие ты приложил, мой брат, для того, чтобы победить. Вот Ладикийская церковь, я часто размышляю, ну как это так? Ангел церкви раздетый и не видит. Ну, как это так? А это вот мы такое время живем. Это же он же является олицетворением церкви. Это значит, у него и церковь такая раздетая. И он этого не видит. А зато он богослов. А зато он читает грамотно лекции, которые мы учили в колледже. А церковь раздетая. И мало того, что она раздетая, еще и уверены, что Христос где-то там глубоко в сердце. Какой обман последнего времени? Христос не в сердце, Он стучит. Он в двери стучит. Там нет Христа. И вопрос такой, просто это дается? Нет, это борьба. Это большая борьба. Не на жизнь, а на смерть. Смотришь, ну, разве идет такой брат большой, мощный, и жена рядом так, то ли одетая, то ли как-то вот непонятно. И он такой большой, не может ее одеть. А в чем дело? А дело в том, что тот дух, который в нее, сильнее того духа, который в том брате. Потому что война-то не физическая, не мускулами здесь надо, а духом. А что ты сделал, мой брат, чтобы одеть свою жену и свою дочку? Что ты сделал? Какие усилия ты приложил? Или ты вообще этого не видишь? Есть такие, а я вообще не вижу. Значит, ты ладикист, тут с тобой все ясно. А если ты видишь, то что ты сделал? Конечно, есть и другие грехи. Я только один привел. Ну, грех, который наступает на церковь. Наступает. Он, сейчас этот дух блуда буквально везде, в воздухе он витает. А есть и другие грехи. Это и такие популярные. Это нечистые деньги, например. Нечистые, я сейчас не буду углубляться в эту тему, я просто как вот назову то, что особенно вот для христиан, живущих в такой свободной обстановке, где деньги могут доставаться легко, может быть, какими-то разными способами, борьба, непопулярные решения надо принимать. Где-то нужно бумажку подписывать, а где-то не подписывать, и вот тут борьба, подписывать или не подписывать. И многие такие вещи, чтобы деньги эти нечистые. Вот. А Христос и тут дает победу. Итак, братья и сестры, нас Господь призвал как бы к чему-то такому высокому. А мы где-то так вот часто вот где-то вокруг греха, никак грех этот не можем победить, потому что это не так просто. И, знаете, наше участие в вечере Господней, я думаю, что иллюстрирует в общем, наше духовное видение или состояние, или понимание, что такое мы из себя представляем как христиане. Вот, ну, так грубо говоря, крещение для нас праздник, да? А вечеря Господня для нас траур. Она не праздник. Так ли, я прав или нет? Мы на вечере всегда плачем. Мы перед вечерей всегда постимся грехи свои, там как-то, ну, стараемся как-то замолить или просить у Бога как-то, ну, чтобы совесть более-менее была, ну, так, позволяла нас в вечере участвовать. В чем дело? И я думаю так, что ж мы, баптисты, вот, похоже, вроде как, мы что, разве крещение Иоаннова только знаем? Знаете, что такое крещение Иоаннова? Крещение Иоаннова очень простое. Я думаю, что мы его все хорошо усвоили. Оно заключается в двух вещах. Каяться в грехах и получать прощение за грехи. Все. На этом крещение Иоаннова остановилось. Я думаю, многие из нас, баптисты, тоже на этом остановились. Итак, мы вертимся. Грехи, за них надо каяться и получать прощение. Грешить, получать прощение. Грешить, получать прощение. Вот такой цикл. От вечери до вечери. Дай Бог, чтобы это не было не так. Как с этого круга вырваться? Неужели это и все? Христос же нам что-то большее дал. И что именно? Что именно нам дал Бог во Христе? Да много. Духовное богатство, вот мы говорим, богатство благодати. Это преображение нашего сердца. Перемена нашего характера, наших греховных плотских привычек. Это над ними победа. Это новые чувства, новые мысли. Вот они, Христос нам дал их как бы как залог в каком-то таком состоянии, как вот женятся люди, они вот любят друг друга, как бы вот так вот, для того, чтобы вступить в брак. А потом жизнь должна развивать эту взаимную любовь и характер. Так и мы в отношении Христа. Завоевание – это не только борьба. Только, она, не только негативный смысл в этой борьбе, вернее так сказать. Не только борьба с грехом и плотью и миром. Но завоевание имеет также и положительный смысл. Завоевание, например, душ, приобретение душ для Христа. Или так говорят, завоевать умы, завоевать сердца. Да? Для этого тоже нужна борьба, тоже нужны усилия, чтобы приобрести человека, чтобы приобрести душу. И, конечно же, в первую очередь, это наши собственные дети, наша собственная молодежь. И порой задаешься вопросом, достаточно мы прилагаем борьбы, усилий, ну хотя бы за то, чтобы молодежь наша от нас не уходила. Это же надо борьба, чтобы была за эту молодежь. Надо же, чтобы борьба была за этих детей. Вот они сейчас растут. Вот они сейчас принят крещение через несколько лет. Дальше куда они пойдут? Что мы делаем для того, чтобы они здесь остались? А мы боимся английского языка. Эгоизм надо победить. Трудно победить эгоизм. А его надо победить. Тогда больше шансов. Это я не говорю, что это панацея. Я только говорю об одном из моментов. Эгоизм нашего поколения открывает широкие двери. Идите. Идите туда, где вам удобно. Борьба. А мы боимся борьбы, а мы боимся непопулярных решений. А надо те решения принимать, которые правильные, не те, которые популярны. А вот еще. Приобретение познания истины. Просто духовный рост и духовное познание. Это же нужно тоже усилие. Это же надо учиться. Слава Богу, что есть сейчас вот даже при церкви тут и колледж, есть возможность учиться, есть возможность повышать свои, так скажем, ну, познания чисто богословские, так скажем. Ну вот какая тут существует зацепка? Видите ли, в чем дело? Почему мы боимся тоже новых познаний, новых горизонтов? Потому что познание истины, всякое познание новой истины влечет за собой требование, моральное требование. Знаете, какое? Ты это знаешь? Теперь ты делай это, то, что ты знаешь. Кто разумеет? Что он разумеет? Делать добро и не делает, тому грех. Вот этот страх и сдерживает многих от познания истины, потому что истина – это не богословские знания. Это практическое применение в жизни. И вот здесь тоже фронт борьбы, нашей духовной борьбы. Христос нас туда ведет. И Господь так говорит в Слове Своем, ну вы распашите себе новые нивы, что на целине тут, вот целина, заросло все бурьяном, вы ее распашите. В сердце вашем распашите, в вашем уме. Мертвое богословие – это бич современного христианства. Это заглушка для совести. Когда проповедник читает лекцию богословскую, а церковь мертвая. Истина – это та истина, которая будет, которая цепляет за живое, которая не оставляет равнодушным. Вот это та истина, которую Бог хочет, чтобы мы познавали, возрастали. А мы этого как раз боимся. Не, мы хотим так, чтобы нас не цепляло. Мы хотим, чтобы оно было гладко, правильно. Ну, чтобы нас не цепляло. Такой истины не бывает. Ну вот, братья и сестры, народ израильский овладел таки землей. Война была, ну, не все время. Она длилась несколько лет. Некоторые говорят, богословы, что 7 где-то лет, некоторые говорят, что больше лет. Но основное завоевание где-то длилось 7 лет. Чего израильтяне не сделали? Они не сделали один важный момент. Они не истребили полностью этих жителей земли. И этим они себе подложили мину замедленного действия. Они считали, что, ну ладно, мы сейчас вот на данный момент сильнее, и так оно будет и продолжаться. Мы с ним не дань будем там как-то брать, они будут нам служить, и так и уживемся. А не получилось ужиться. А почему? Потому что же дело не в добрососедских отношениях, а в поклонении. А потом начались свадьбы, ухаживание, а потом совместные служения богам, тем самым богам, которых они должны истреблять. И в конце концов оно привело к тому, что и сам народ израильский таким же образом, как они когда-то хананеев истребили, а Бог их истребил из этой земли. Почему? Потому что на Божьей земле должны Божьи законы исполнять. Он им там и сказал сразу с порога: будете исполнять законы, будете жить. Не будете, не будет вас на этой земле. Это моя земля, это мои законы. Так вот, проблема в том, знаете, вот последние вот эти годы учения, вот это, что спасение можно ли, нельзя потерять вот спасение. Вы знаете, это люди спрашивают те, которые считают, что христианство – это небо после смерти. А тут им трава не растет. А мы понимаем, что спасение не это. Что спасение – это и есть, это реальная христианская жизнь, это и есть спасение наше. Вождь нашего спасения, это который сегодня нас ведет через духовную брань, дает нам победу и дает нам овладеть сегодня богатством благодати, которое дал нам Бог в Иисусе Христе. Вот это наше сегодня спасение. И вот наша задача – не успокаиваться. Наша задача в том, чтобы это спасение удерживать, и для того, чтобы его удерживать, вот наше наследие, чтобы его удерживать, чтобы не потерять. Господь нам дал такое очень важное слово – пребывать. Прибудьте. Я немножко хочу вот некоторые места напомнить нам, в чем именно мы должны пребывать, чтобы не потерять. Прибудьте во мне, да? Христос говорит. Прибудьте во мне. Если не прибудете во мне, будете исторгнуты. Пребывающий в учении Христовом имеет Отца и Сына. Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела блажен будет в своем действовании. Если прибудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен. Сердце твое да прибудет все дни в страхе Господнем. А я прибуду в доме Господнем многие дни. Все мы знаем Псалом 22. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. Вот это наша задача – пребывать. Пребывать – слово как бы такое, ну, не обиходное, а специфическое. Как по-другому сказать «пребывать»? Как по-другому сказать, ну, таким вот бытовым языком? Оставаться, жить. Примерно так вот. Как еще? Находиться. Оставаться, жить, находиться. То есть это постоянное действие. Это то, что нельзя прекращать. Надо пребывать в том, что нам дано. И Господь тогда приведет нас и в Ханаан. И для христианина, конечно же, смерть – это не конец, а это дверь. Двери туда, где действительно уже борьбы не будет, и греха не будет там. Мы на это смотрим, как сквозь тусклое стекло. А сейчас борьбы много. Но книга Иисуса Навина говорит нам о том, что Господь дает победу. Когда мы с Ним, когда мы Ему доверяем, победу не своими усилиями, а доверием, а мы только должны немногие усилия прикладывать. Очень немногие. Потому что кратковременные наши временные страдания ничего не стоят в сравнении с тем, что нам откроется когда-то. И на самом деле те усилия, которые от нас требуются, они как раз каждому из нас по силам. Ты можешь это делать. Ты можешь это делать. И я могу это делать, то, что Бог от нас требует. Каждый на своем участке.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Одной из важнейших задач христиан является сохранение Богоприсутствия в церкви и в личной жизни. Именно к этому стремилось наше братство с первых дней его образования.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Иеремия – пророк Нового Завета. Если Исаию называют евангелистом Ветхого Завета, потому что в его пророчествах 6 раз повторяется слово «благовествующий», то Иеремию надлежит считать пророком Нового Завета, потому что только он возвестил Израилю. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом. А они будут моим народом. Иеремия 31:31-33. Завет Бога с Израилем был заключен у горы Харива в тот день, когда после построения жертвенника из 12 камней и принесения на нем всесожжения и мирной жертвы Моисей взял книгу Завета и прочитал вслух народа, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Исход 24:3-8. Этот завет или договор был написан на каменных скрижалях и на страницах книги, которые хранили в скинии во святом святых. Каждый еврей обязан был знать и повторять: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Любить Господа всем сердцем и всеми силами, хранить слова Господни в сердце своем и внушать их детям своим, и говорить о них, сидя в доме своем и идя дорогою, и ложась и вставая. Второзаконие 6:4-7. Этот завет сыны Израилевы нарушали много раз, о чем свидетельствуют исторические книги Библии. Пророку Иеремии было открыто, что Господь Бог заключит со своим народом новый завет, который будет написан в мыслях и на сердцах людей. Всеобщее исполнение этого пророчества совершится по возвращении Израиля из рассеяния по всему миру в страну своих предков. Частичное же исполнение этого пророчества началось в Иерусалимской горнице от Луки 22:11-12, в тот пасхальный вечер, когда Господь Иисус после продолжительных и многократных наставлений Своим ученикам взял чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». От Матфея 26:27-28. Апостол Павел не присутствовал на том пасхальном ужине, тайной вечере, но он имел особое откровение и написал уверовавшим в распятого, воскресшего и прославленного Господа Иисуса Христа, что Он, то есть Господь Иисус, дал нам способность быть служителями Нового Завета. 2 Коринфянам 3:6. Отличительной особенностью которой является то, что по воле Божьей освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа и осуществлением обетования Божия. Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. К Евреям 10:10. Как пророку Исаии было открыто, что от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима 2:36, так Иеремии было открыто массовое обращение язычников, и он воскликнул: «Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы» — Еремия 16:19. А у пришедших такому убеждению написано: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». 1 Петра 1, 18-21. Теперь обратим внимание на некоторые пророчества Еремии, исполнившиеся в жизни и служении Господа Иисуса Христа. «Так говорит Господь: голос в раме слышен, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Еремия 31:15. Первоначально эти слова относились к пленникам, которых Навуходоносор увел в Вавилон. Но евангелист Матфей написал, что эти слова относятся и к плачу Рахили и многих матерей после избиения Иродом младенца в Вифлееме и его окрестностях. От Матфея 2, 16-18. Возвращение младенца Иисуса из Египта и поселение в Назарете произошло, по словам евангелиста Матфея 2:23. «Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Но таких пророчеств мы не замечаем. Важно помнить, что Матфей написал Евангелие для евреев, приводя цитаты из пророческих книг. В разбираемом нами случае он сослался на реченное через пророков, то есть не одного, а нескольких. У Исаии читаем следующее: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». Исаии 11:1. Еврейское слово «нецер», переведенное словом «ветвь» у Исаии 60:11 и у Даниила 11:7, переведено словом «отрасль», а под «отраслью» от корня Иессеева понимали и понимают Мессию Христа. Пророк Еремия, имея в виду отрасль, дважды употребил слово «цемах» вместо «нецер» и так написал: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Иеремия 23:5. Нацер, отрасль от корня Иессеева, выросла в Назарете и стала известной миру как Назарей, а у евреев – Ноцри. Через пророка Еремию Бог спросил жителей Иерусалима: «Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое?» Иеремия 7:11. А Господь Иисус, изгоняя торговцев из храма, сказал: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» От Марка 11:15, 17. Через пророка Иеремию Бог возвестил: «Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его». Иеремия 12:7. А Господь Иисус объявил, оставляя Иерусалимский храм: «Се оставляется ваш дом пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». О возвращении Иудой первосвященникам 30 сребреников, за которые он предал им Иисуса Христа и которые они употребили на покупку земли горшечника, Матфей написал, что этим сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». От Матфея 27:3-10. В сохранившейся книге пророка Еремии этих слов нет. Вероятно, они были в другой книге, которая бесследно исчезла. Близкое к этому пророчеству записано у Захарии 11:12-13. Слово Божье не пропадает. У пророка Еремии 17:10 читаем: «Я, Господь, проникаю сердца и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». А воскресший и прославленный Иисус, явившийся апостолу Иоанну на острове Патмосе, сказал о себе: «Я есмь испытывающий сердца и внутренности. Воздам каждому из вас по делам вашим». Откровение 2:23. Следовательно, Господь Ветхого Завета и Господь Иисус Нового Завета – это одна и та же личность. Для подтверждения своих мыслей апостол Павел несколько раз брал слова из книги пророка Иеремии. Для успокоения лжемудрствующих апостол написал: «А ты кто человек, что споришь с Богом? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать сосуд для почетного потребления, а другой для низкого?» Римлянам 9:20-21. Для смирения многодумающих о себе апостол написал следующее: «Хвалящийся хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». 2 Коринфянам 10:17-18. А у пророка Иеремии мы читаем следующее: «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Где твой отец?
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Вижу Бога каждый день. Вижу чудеса Его повсюду. В темной звездной вышине, в каждом солнечном луче, в бескрайней сине, всюду. Ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, неизменный, необъятный. Ты, в милосердии ко мне, будь на небе, на земле благословен. Всюду ты, Бог любви, слава тебе, вовеки слава. Всюду твой дух благой, слава тебе, вовеки слава. Вижу Бога каждый день, и в грозе, и в радуге над полем, в лепестках душистых роз, пьющих влагу свежих роз, и в птичьих гимнах. Вижу Бога каждый день на пути моем, ведущем в небо, и растет в душе хвала, и летят мои слова, как птицы в небо. Анна Вельгдейер.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
3: Видеть Бога. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. Евангелие от Луки, глава 23, стих 8. Ирод давно мечтал увидеть Иисуса. И вот он перед ним. И чудо не увидел, и ни слова от Иисуса не услышал нечестивый царь. Почему? Мотивы не те. Ожидания не те. Да и решение по поводу арестованного он принял соответственно настроению сердца своего. Уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Луки, глава 23, стих 11. Большинство людей ищут Бога, когда им особенно трудно, когда их постигают лишения, страдания и скорби. И многие находят утешение в Боге, в Его святом водительстве и присутствии, в прощении грехов и мире в сердце, а иногда и в реальном избавлении от опасностей. Но приходят мирные дни. Здоровье восстанавливается, находится работа, благополучие вытесняет заботы и печаль, и... О Боге вспоминают все реже. Молитвы становятся привычными и короткими, а время между молитвами все более и более увеличивается. Как в той пословице: «Как тревога, так до Бога». Но есть среди ищущих Господа и таковые, кто, однажды найдя Его, не оставляет Его уже никогда. Они видят руку Господа во всем. И в болезни таковые ищут не выздоровление, а общение с Господом. И в опасности ищут Его особого присутствия, которое само по себе дает мир и покой сердцу. В своих страданиях они видят страдающего на кресте Иисуса. В скорбях слышат Его голос: «Мужайтесь! Я победил мир!» Перед лицом смерти они смотрят в глаза Иисусу и радуются, что Он с ними, что Он их ждет, что Он открыл им путь в вечность. Для таковых реально исполняется Слово Божье, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Римлянам, глава 8, стихи 38 и 39. Где Бог наш? Ответом на этот вопрос мы посвятили номер журнала, который вы слушаете. Благословенного прослушивания. Автор Вальдемар Цорн. Во время дискуссии с атеистами у Билли Грэма спросили: «Где ваш Бог? Бог давно умер?» «Нет, мой Бог не умер. Я сегодня утром с ним разговаривал», — ответил Билли Грэм.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Где же Бог? Большинство людей знают только тяжелую и темную сторону страдания. Для многих оно является жестоким врагом. Врагом неумолимым, нечувствительным к боли, слезам и возмущению. Я не встречал еще человека, который ни разу в своей жизни не задавал вопрос: «Где же Бог?» Люди могут говорить, что они нерелигиозны, что тема Бога им безразлична. Но это до тех пор, пока все у них идет хорошо. Когда же случается что-то страшное, даже агностики и атеисты спрашивают, и порой не просто спрашивают, а кричат: «Где же Бог?» Позвольте мне признаться, я тоже задаю этот вопрос, а иногда даже плачу и кричу: «Где же ты, Боже?» Я человек верующий и знаю о Боге немало. Я знаю точно, что Он есть. Но где Он? Где Он, когда так нужен мне здесь и сейчас? Иными словами, мы хотим не просто знать, что Бог есть где-то там. Мы хотим видеть и переживать Его непосредственное присутствие в нашей жизненной ситуации. Многие люди могут сказать о Боге, что Он есть в принципе или на небе. Гораздо меньше тех, которые могут сказать, что Он прямо здесь, в обстоятельствах моей жизни, во мне. С тех пор, как Бог открылся людям в Иисусе Христе, Он остается близким и доступным для каждого из нас посредством Духа Святого. Бог Отец явил Себя в Сыне, и мы можем знать Сына как воплощенного через откровение Духа Святого, пребывающего с нами. Бога Отца никто никогда не видел, но Иисус показал Его нам. Хотя Иисус вознесся, Он пребывает с нами посредством Духа Святого. Мы не оставлены. Триединый Бог пребывает с нами. Где же Бог? Он не скрывается. Он открывается. Но чтобы Его увидеть, чтобы встретиться с Ним, мы должны искать Его там, где нужно. Иногда боль, страх, разочарование закрывают наши глаза, сердце и уши. Мы как бы заключаем себя в тюрьму и обвиняем в своем положении всех людей, обстоятельства, Бога. Но дверь открывается изнутри. Бог приглашает нас выйти к Нему навстречу и терпеливо ждет, пока мы решимся на первый шаг. Некоторые делают вид, что ищут Бога внутри себя. Но правда в том, что кроме пустоты внутри нас ничего нет. Если мы хотим найти Бога, нам нужно выйти за пределы себя, своих представлений, своего прошлого. Нам нужно вновь открыть и поднять глаза, посмотреть на свою жизнь внимательно, потому что Бог присутствует в ней. Куда же смотреть и где Его искать? Триединый Бог открывает Себя трояким образом. Во-первых, Бог как Отец продолжает открывать Себя в творении. Человек обезобразил себя и все вокруг, но созданный Богом мир все еще прекрасен. Природа говорит о гениальном, добром и любящем Творце. Когда мне нужно побыть наедине с Богом, я беру с собой Библию и удаляюсь в лес. Я читаю Божье Слово, но также слышу Его голос в шепоте деревьев, порывах ветра, пении птиц. Я распознаю его дизайн в красоте рыб и животных, неповторимых закатах и тончайшем устройстве Вселенной. Друг, если ты устал от безбожной жизни, посмотри на красоту Божьего творения. Нет, красота мир не спасает, но она напоминает о Боге и показывает нам Его знаки. Во-вторых, Дух Святой продолжает действовать через свидетелей воскресения Иисуса. Дух Святой открывает себя главным образом в церкви, в общине учеников Иисуса, а также в их свидетельстве миру. Друг, если ты не знаешь, куда идти, где узнать о Боге или найти Его, спеши в живую евангельскую церковь. Церковь – это начало нового Божьего творения. Да, вся природа – это Божий храм, в котором творение поклоняется Творцу. Мы в этом мире, как в храме. Но в церкви мы еще ближе к Богу, потому что теперь храмом становятся люди, рожденные от Духа и собранные во имя Иисуса. Теперь храм – это мы. Теперь Бог в нас. Вот почему всех ищущих Бога Святой Дух приводит в церковь. В-третьих, центром всего откровения Бога людям остается Бога-человек Иисус Христос. Все творение было искуплено им и теперь ждет его воцарения. Церковь проповедует спасение в нем и тоже ждет его второго пришествия. В этом мире все говорит об Иисусе. Другого имени, другого пути просто нет. В нем благоволение Отца. О нем говорит и к нему ведет Святой Дух. Без него творение остается величественным, но пустым храмом. Без него церковь превращается в обычную благотворительную организацию. Без Иисуса мы не знаем ни Отца, ни Духа Святого. Иисус исполнил волю Отца и обещал послать Духа. Из Писания мы знаем, что Бог никогда не оставлял и не оставляет мир без своего присутствия. Почему? Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Воплощение Иисуса открыло каждому человеку безмерную Божью любовь и жизнь вечную. Это гораздо больше, чем новые знания о Боге. Это дает нам непостижимую близость с Богом. Как это влияет на нашу жизнь? Иисус – это Бог, ставший близким настолько, чтобы принять нашу плоть, разделить с нами простой хлеб и горькие слезы, пережить тяготы обычной земной жизни и ужасы жесточайшей казни. Его смерть за нас на кресте означает, что Он с нами везде и всегда, когда мы страдаем. Тот, кто пострадал вместо нас, страдает вместе с нами, а вместе с Ним страдает и вся Троица. О единстве Сына и Духа Святого говорил сам Иисус. Он ясно сказал, что Дух Святой продолжит Его миссию, прославит Меня, потому что от Моего возьмет. И не будет противоречия, но будет развитие начатого, разъяснение произошедшего, исполнение обещанного. Гораздо сложнее увидеть единство Отца и Сына. Иногда люди думают, что Иисус – это добрый Бог, а Бог Отец – строгий. Иисус на нашей стороне, а Отец все еще против нас. Иными словами, по-человечески нам сложно вместить, что Иисус – Бог. Мы похожи на современников Иисуса, которые отвечали на Его прекрасные проповеди и чудеса примерно так. «Нам нравится, что ты говоришь и делаешь, но это ты. А где же Бог Отец? Где Он во всем этом? Что Он об этом думает?» На вопрос «Где твой Отец?» Иисус ответил прямо: «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Иоанна, глава 8, стих 19. Тем самым Он дал религиозным лидерам понять, что они не знают Бога, которого называют Своим. Они не просто не знают Бога, они даже не могут знать Его в принципе, потому что Бог открывается так, как сам хочет. Раньше через закон и пророков, теперь в Иисусе. И если люди отвергают Иисуса, они отвергают Бога. В другой раз Иисус сказал предельно ясно: «Я и Отец одно». Иоанна, глава 10, стих 30. Единственный, через кого можно что-либо узнать об Отце – Иисус Христос. Самооткровение Бога в Иисусе – это единственный путь, открытый для нас к Нему. На наш мучительный вопрос «Где же Бог?», страдающий за нас и сострадающий нам Иисус отвечает: «Бог на кресте. Там не только Иисус, там вся Троица. Но разве не оставил Отец Сына на кресте? И разве не оставляет Он нас в наших критических ситуациях, когда мы стонем или кричим: «Где же ты, Бог?», страдая и умирая под насмешками и ударами злодеев? В смертных муках Иисус говорит странные слова: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Матфея, глава 27, стих 46. Это прямая цитата известного псалма. Если ее читать в контексте всего псалма, смысл становится более понятным. Отец никогда не оставлял Сына и никогда не покидает нас. Эти слова того же псалма утверждают нас в вере и доверии. «Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его! Да благоговеет пред Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждующего, не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его, когда этот воззвал к Нему». Псалом 21, стихи 24 и 25. Отец не отвернулся от страдающего Сына. Он слышал все Его предсмертные слова и стоны. Отец был там вместе с Сыном, в Сыне. Отец всегда с нами. Ему можно доверить каждую минуту своей жизни и даже свой последний вздох, как это сделал Иисус. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и, сказав это, испустил дух. Луки, глава 23, стих 46. Предсмертные слова Иисуса понятны всем, кто переживал смертельные муки. «Отче, почему так страшно?» Но в этих же словах есть и утешение всем страдальцам: «Отдаюсь в Твои руки». Эти слова звучат необычно громко, словно Иисус хотел, чтобы в этот момент все увидели страдающего Сына в объятиях Всесильного Отца. Отец никогда не покидал Сына, и Сын это знал. В вопросе «Для чего ты оставил меня?» выражена боль и скорбь, но никак не сомнение и отчаяние. Также это напоминание о пророческих словах Давида, в которых есть не только плач страдающих, но и торжество всех, надеющихся на Господа. Если мы думаем, что Бог Отец оставил Сына умирать на кресте одного, то в сложностях нашей жизни нам остается лишь мучиться и кричать: «Где же Бог?» Но если мы верим, что Бог воплотился в Иисусе так, что Отец и Сын были одним целым даже во время смертных мучений, то мы учимся видеть и ощущать присутствие Божье в самых трудных минутах. С тех пор крест стал символом не столько страдания и смерти, сколько любви и победы. Бог на кресте страдает и торжествует. На кресте проявляется вся глубина человеческого падения и вся полнота Божьего сострадания к Его блудным детям. Где же Бог? Он здесь. Он слышит твой вопрос. Он показывает себя в красоте творения. Он приглашает тебя в церковь, Божью семью. Он смотрит на тебя глазами Иисуса, страдальца и Спасителя. Неужели ты все еще Его не видишь? Автор – доктор Михаил Черенков.
3: Бог пришел не для того, чтобы упразднить страдания, и даже не для того, чтобы их объяснить. Он пришел, чтобы наполнить их своим присутствием. Поль Кладель.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
3: Вопросы Аввакума. Наша церковь много помогает переселенцам. С одним из них мы как-то разговорились о наших родных. Мой собеседник поделился своими трудностями, я рассказал о своих. Рассказал ему о своем 3-летнем внуке, у которого обнаружили рак печени. О том, что он прошел много курсов химиотерапии и перенес 2 операции. Мужчина очень удивился, когда услышал о болезни маленького мальчика и спросил, верующие ли его родители. Узнав, что родители верующие, он тогда спросил, «А где же ваш Бог? Какая разница между верующими и неверующими?» У многих людей возникает вопрос, почему добрый и милосердный Бог не избавляет своих детей от страданий? Сегодня в мире очень много проблем, болезней, трудностей. Страдают в том числе и верующие люди. Многие спрашивают, а где же Бог во всем этом горе? Подобными вопросами задавался в свое время и пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопить к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие передо мной, и восстает вражда, и поднимается раздор». Аввакума, глава 1, стихи 2 и 3. Имея близкие отношения с Богом, пророк недоумевает. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснения ты не можешь. Почему же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Аввакума, глава 1, стих 13. И Бог отвечает Аввакуму, говоря, «Праведный своей верой жив будет». Аввакума, глава 2, стих 4. Это означает, что праведник должен взирать не на обстоятельства, которые он изменить не может, не на ситуацию вокруг него, а на Бога, веря в Его обетование, зная, что Он все контролирует, в свое время разрешит любую проблему и обязательно накажет нечестивцев, а также даст мудрости в дальнейших действиях. Бог не пошлет испытаний сверх наших сил, но поможет их перенести. Любящим Его все содействует ко благу. Таким образом, настоящая вера – это полное доверие Богу во всем. Поняв это, Аввакум воскликнул, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя». Аввакума, глава 3, стихи с 17 по 19. Почему в Аввакуме произошла такая кардинальная перемена? Ведь обстоятельства ничуть не изменились, потому что Аввакум перенес свой взгляд с обстоятельств на Бога. Как этот подход применим в нашей жизни? Не раз мне приходилось посещать горячие точки. Мы с братьями отвозили туда гуманитарную помощь и проповедовали Евангелие. Не скрою, что было немного страшно, когда вблизи нас раздавались выстрелы и взрывы. Но я молился, зная, что моя жизнь находится в руках любящего Бога. И после приходило осознание, что ни одна пуля, ни один снаряд не коснется меня без воли моего Небесного Отца. Но если на то Божья воля и меня там убьют, это будет наилучшим для меня вариантом. Мне даже приходила такая мысль, что Бог может выбрать для меня именно такую смерть – от пули или снаряда. И она будет лучше, чем, например, умирать годами на больничной койке, мучая себя и своих родных. Так Бог сразу заберет меня в свое присутствие, где мне будет несравненно лучше, чем здесь, на этой грешной земле. Если же Господь решит продлить мою жизнь, значит, я смогу еще послужить на земле для Его славы. Я был настроен весьма оптимистично в отношении любого из этих вариантов. Размышляя об этом, я ощутил, как Божий мир и полное доверие Ему наполнили мое сердце. Таким образом, вопрос не в том, а где же Бог, но в том, а где мое сердце. Автор Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Наше интервью.
3: Мой Бог не ошибается. Пастор Василий Иванович Давидюк – христианин, посвященный миссии, церкви и людям. Он ответил на вопросы, которые возникают не только у людей неверующих. Василий Иванович, как понять все то, что происходит в мире? Христиан преследуют в разных уголках нашей планеты. Насилие, убийства, конфликты, страдания. Все христиане молятся о защите и мире, о помощи в бедствиях, но ничего не меняется. Что ты можешь сказать об этом как христианин, пастор?
4: В том, что преследуют христиан, нет ничего удивительного. Это же последователи того, кто страдал. В его страданиях есть небесная красота. Красота настоящей любви, есть победа над высокомерием и гордостью, есть прелесть жертвенности. Христиане не принадлежат этому миру. Они принадлежат небесному царству. Это два антипода, два разных царства. Христиане не могут быть частью этого мира, который по самой своей природе противен царству небесному. Одно царство олицетворяет неправду, злобу, ненависть ко всему святому. Другое – царство смиренного агнца любви, сострадания и святости. Иисус сказал: «Меня гнали, будут гнать и вас». Страдания и конфликты – это не что-то новое. Вся история человечества – история конфликтов. Таковы последствия греха. Писание говорит: «Нет мира нечестивым». Конфликты бывают большие и маленькие. Конфликтуют в семьях, организациях, друг с другом. Грешные люди сражаются всегда и везде, локально и глобально. Просто мирное время мы воспринимаем как норму, а это было милосердие Божье. Зло человеческое прогрессирует, а сдерживающих факторов недостаточно, чтобы зло остановить. Бог позволяет людям проявлять свое безумие, чтобы они увидели себя, устыдились и взыскали его. Молитвы множества людей Бог слышит и отвечает на них, спасая уповающих на Него и позволяя противящимся Ему пожинать плоды своего противления.
3: Страдания не обошли стороной и тебя лично. Страшный для всех диагноз. Курсы химиотерапии, боли, тошнота. Очень даже нерадужные перспективы. Как ты относишься к своей болезни, к тому, что Бог, которому ты служишь всю свою жизнь, допустил это?
4: Ну, по поводу нерадужных перспектив я не соглашусь. Перспективы очень даже радужные. При любом раскладе. Это может показаться как-то религиозно высокопарно, но когда я узнал диагноз и мне сообщили о наличии метастаз, мои эмоции даже не шевельнулись. Абсолютный мир, спокойная, трезвая оценка всего. Меня только смущало, что такое мое отношение может как-то обидеть моих близких и родных. Этот внутренний мир я воспринимаю как дар Божий. Мой Бог не ошибается, а веру в это Он мне подарил уже давно. Да и прожил я немало, и в этом отрезке было столько Божьей милости и любви ко мне, что, как подумаю, слезы наворачиваются. И по поводу осторожной фразы «Бог допустил». Я хочу прямо сказать, Бог решил и послал. Только Он вправе решать о своем рабе, что и как с ним произойдет. Я не знаю исхода и до конца не понимаю, для чего все это нужно, но уже вижу много положительного и доброго, не потому, что так надо реагировать, а потому, что это мое состояние сердца, исполненное благодарности Богу.
3: Как верующему человеку относиться к несправедливости, к проявленному по отношению к нему насилию?
4: Если лично к нам проявлено несправедливое отношение, то у нас есть сияющий пример Христа и его последователей. Если не говорить о всевозможных разных ситуациях с разными решениями, то прощать всегда высоко и божественно, не прощать – низко, и это значит идти на поводу у дьявола.
3: Как обрести такой мир в сердце, который не поддастся панике, отчаянию, ропоту и сомнениям?
4: Это просто дар, данный его детям. Этому невозможно научиться. Иисус говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иоанна, глава 14, стих 27. Это не просто успокаивающие аргументы. Это сверхъестественный мир, которого никто не в силах отнять. Он принадлежит всем рожденным свыше и истекает из отношений с Богом, из доверия к тому, что Он сказал. Этот мир мы имеем, если имеем милость и способность верить Его словам. Искать этого мира значит искать Бога всем своим естеством.
3: Благодарю за простые, ясные и понятные ответы, Василий Иванович. Мира и радости тебе в Иисусе Христе, нашем Господе. Вопросы задавал Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Страницы истории.
3: Обретение веры. Значительная часть населения Советского Союза имела, пожалуй, довольно смутное представление о евангельских христианах. Время от времени газеты сообщали о неких религиозных фанатиках с отсталым менталитетом допотопных времен. Любую евангельскую конфессию можно было обвинить в том, что она приносила в жертву детей, если возникала в этом очередная необходимость. Все медийное пространство принадлежало государству, и гнусная, несусветная ложь каждодневно изливалась на народ из всех средств массовой информации. Даже обычная верующая бабушка, воспитывавшая внуков, пока родители работали да стояли в очередях, представляла идеологическую угрозу для советской власти. И ничего удивительного в этом нет. Ведь одной из главных задач той власти было атеистическое воспитание подрастающей молодежи. По мере вымирания верующих старшего поколения осуществлялось зловещее намерение оградить молодежь от христианской веры и таким способом покончить с вековой отсталостью в сознании отдельных советских граждан. В конституциях 1936-го и 1977 годов провозглашалась свобода от правления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды. Таким образом, признавалось право посещения немногих оставшихся храмов и молитвенных домов наряду с правом ведения антирелигиозной пропаганды. Иными словами, посещай, молись, но не свидетельствуй о своей вере. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Следует заметить, что истории всех предыдущих войн приводили к оживлению и росту религиозных настроений. Желание выжить, а не погибнуть, побуждало людей к поискам Бога. Трудности военного времени, даже в такой атеистической стране, как Советский Союз, приводили к изменению государственной политики в отношении религиозных организаций. Многочисленные ходатайства верующих в конце концов привели к принятию постановления СНК СССР от 28 ноября 1943 года о порядке открытия церквей. Не везде смогли верующие вернуть себе здания, отнятые государством, поскольку оно закрепило их за собой, используя под склады, зернохранилища и другие назначения. Однако, где это было возможно, верующие после долгих проволочек со стороны исполкомов отстраивали возвращенные здания и совершали в них служение. Проще обстояли дела на оккупированных территориях, где оккупационные власти возвращали верующим здания бывших церквей и молитвенных домов. Именно таким образом обстояли дела в городе Черкесске, куда вернулся после лагерного срока на Колыме известный евангелист Иоанн Марк Галустьян. Немцы дали местным христианам религиозную свободу и возвратили им отнятый советской властью молитвенный дом. По окончании ремонта, едва приступили к служению, началось пробуждение. Вот как вспоминал об этом брат Галустьян. Новообращенная молодежь после вечернего собрания ходила по домам с пением и приглашала людей на собрание. Весь город пришел в движение. Обращения к Богу были на каждом собрании. Миссионерское служение проводилось не только в городе. Горящий факел евангельской истины понесли в 15 ближайших деревень. Созданная миссия насчитывала 70 членов. Мы имели неограниченную возможность проповедовать Евангелие людям, которые слышали Слово Божие впервые. Церковь радовалась успеху. Около 5 месяцев спустя началось отступление немцев. Всех мужчин под угрозой смерти отправляли в немецкий тыл, чтобы они не стали пополнением для наступающей Красной армии. Их уверяли, что отступление временное, но так сложились обстоятельства, что брат Галустьян с другими братьями-миссионерами двинулись с юга на север, проповедуя в других городах и населенных пунктах. Вот как он об этом вспоминал. «В Таганроге мы пробыли 2 недели. Там была довольно большая церковь баптистов. Братья широко открыли двери для проповеди Евангелия. Собрания с каждым вечером становились все многолюднее. На каждом из них новые души приходили к Господу. И мы поняли, насколько обстановка побуждает сердца людей обращаться к Богу. Из Таганрога путь лежал на запад. Братья добрались до Мариуполя, делая ряд остановок в тех местах, где были евангельские или баптистские церкви. В Мариуполе в это время было 2 церкви, открытые после прихода немцев. В этих церквах у нас было несколько собраний. В эти дни братья также посетили одно из селений, где при большом стечении народа проходил съезд евангельских церквей. Из Мариуполя через Каховку они добрались до Херсона, где церковь, по воспоминаниям Галустьяна, также стала многочисленной. И здесь Господь благословил свое слово, и многие души обратились к Господу. Из Херсона братья прибыли в Николаев, где они прожили несколько месяцев. В Николаеве было 2 церкви евангельских христиан и баптистов, где сразу начали проводиться призывные собрания. Жажда Божьего Слова была такой сильной, что собрания проводились каждый вечер, а в воскресные дни брат Галустьян проповедовал на 3 служениях. Как нелепо это и звучит, но существует единственная польза от неустройства, войн и трагических социальных потрясений, и она состоит в обретении душ для Христа. Страдания подталкивают людей к ощущению божественного присутствия, к осознанию того, что материалистическим восприятием мира наша жизнь не исчерпана. Бог, как Творец всего сущего, оставил в каждом человеке достаточно пустот, чтобы, принимая Создателя, человек отвел ему как можно больше места в своей жизни. Чем больше в человеке незаполненной пустоты, тем безудержнее стремление к надежному и незыблемому упованию. Когда все, чем он жил и дышал, рушится на глазах, человек нуждается в твердой опоре, чтобы самому не рухнуть вместе с неустойчивым и зыбким миром. Поэтому, когда в окружающем пространстве угрожающе вздымаются волны житейского моря, человек устремляется к Богу, опираясь на Него, как на несокрушимую скалу. А чтобы не унесло его бурным потоком стремительно меняющихся событий, он ищет и находит в Боге надежный якорь своей отчаянной и дерзостной надежды. Автор Александр Сибелев.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
4: Как звали младшего брата Елиава, Аминадава и Саммы?
3: Давид.
4: Кто, по всей вероятности, был дедушкой царицы Версавии?
3: Ахитофел.
4: Царь Иорам был сыном Ахозии, Иосафата или Иеровоама?
3: Иосафата.
4: Какое тяжелое занятие имеет в виду Екклесиаст, говоря, что Бог дал его сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем?
3: Исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом.
4: Обещание Бога «взыщите меня и будете живы» записано у пророка Исаии, Амоса или Малахии.
3: Амоса.
4: Кого эллинисты покушались убить в Иерусалиме?
3: Уверовавшего Савла.
4: Перед кем железные ворота города открылись сами собой?
3: Перед апостолом Петром и ангелом.
4: В каком послании объясняется преступление Каина?

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.
2: Он был послан, что...

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

«Побеждающему дам сесть со мною на престоле». Так звучит обетование Бога тем, кто хранит верность Ему в последние тяжкие времена. На земле нет ни одного монарха, который бы добровольно пожелал разделить свой престол и власть даже с самым близким человеком. Но Бог не таков. Хочешь царствовать – побеждай. Церковь Иисуса Христа изначально была предназначена для престола. Это ее славная будущность. Это конец, венчающий трудный путь. Это награда за верность небесному жениху.

0: Германии 12 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелля «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Братья и сестры, приветствую вас! Как раз пропели тот текст, который я собирался читать. Давайте мы его еще раз прочитаем и подумаем внимательно, что Господь нам здесь говорит. Матфея, 6 глава, 9 стих. Матфея 6, 9. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Садитесь, братья и сестры. Мы уже начали рассуждение по этой молитве. О чем мы говорили, я коротко напомню. «Отец наш», что отцом называть не все могут, только люди возрожденные, у которых есть Дух Святой, потому что только им мы можем называть «Авва, Отче». Я просил помочь, если, значит, я искал в Библии, есть ли в Ветхом Завете, что кто-то называл Бога отцом. Подошел брат и помог. Говорит, Исаия в 63 главе говорит, что и Иаков, и Авраам не узнает нас. До того мы дошли, народ израильский, только ты, Отец наш. То есть и Исаия, он пророчествует, и в этом пророчестве он обращается к Богу как к Отцу. И евреи также, споря с Иисусом Христом, помните, 8 глава Иоанна, они сказали, не от любодеяния рождены, один у нас Отец, Бог. Братья и сестры, действительно, вот как бы называли, но чтобы молиться в пророчестве или вот так вот споря, да, но чтобы вот так обращаться к Богу, кто-то из праведников, никто так не молился. Отче наш, как учил Иисус Христос. Но очень я рад, что внимательно слушаете и вместе мы рассуждаем. Ни в коем случае я не претендую на то, что я что-то сейчас новое открою, удивительное. Просто мы рассуждаем. И как Господь говорил, никого не называйте учителем, потому что один у вас учитель – Христос. Он нас учит, и меня учит, и вас, но через друг друга. Поэтому давайте мы настроимся на рассуждение. Итак, Отче наш, сущий на небесах, мы говорили, что мы имеем такую привилегию. Мы можем называть великого Бога своим Отцом. «Да святится имя Твое». И мы это сравнивали с тем, как если бы сын подошел к отцу, простой земной сын подошел, особенно в подростковом, в молодом возрасте, не такие вот маленькие, когда, да, когда уже подросли, и они уважают своего отца и говорят, папа, я хочу быть похожим на тебя, ты для меня очень дорог, я уважаю тебя, я люблю тебя. Да, приди царствие твое, это второе заявление, которое Христос делает в этой молитве. То есть Сын истины, Иисус Христос, Он не ищет Своего, а Он ищет Отцовского. Он переживает за дело Отца. Очень часто бывает в семьях, когда дети ищут Своего. «Папа, купи мне мороженое, папа, купи мне велосипед, папа, отвези меня туда и туда». Но чтобы сын подошел и сказал, «Папа, а чем ты сегодня занимаешься? Я хочу тебе помочь». Заинтересоваться отцовским делом. Так вот, истинный Сын, Он интересовался делом Отца, а Его дело было и есть установить Свое Царство здесь на земле. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Это тоже очень важное заявление. Одно дело знать дело Отца, а другое знать, что я должен делать в этом деле Отца. «Папа, как я могу тебе помочь? Что я должен делать? Как я должен это делать?» Это сравнение с нашим земным таком, с земной жизнью. И вот Иисус Христос всегда переживал за то, чтобы сделать дело Отца. Он для этого и пришел. И вот мы подходим ко второй части этой молитвы, там, где много местоимений «наше». Значит, здесь написано «хлеб наш насущный дай нам на сей день». Дальше написано «прости нам грехи наши». И третье «не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И мы видим, сначала было отцовское, а теперь как бы наше. И может сложиться такое впечатление, что ну все, Божье закончилось, теперь мы начинаем просить наше. А нашим, наши интересы, братья и сестры, это будет ошибочно. Почему? Потому что, чтобы понять эту молитву, мы должны посмотреть на жизнь учителя. Как учитель жил, и у него все мое, все наше было в контексте твое, Божье. Для чего он пришел на эту землю? Вообще, вот он жил там, на небесах, вечность. Зачем он сюда пришел? И мы читаем, Библия нам немножко раскрывает эту тайну, он говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, Боже, но тело уготовал мне. Все иду исполнить волю твою, Боже. Он пришел на землю для того, чтобы исполнить волю своего Отца. Он пришел для того, чтобы сделать дело своего Отца. Представьте себе, братья и сестры, что когда-то мы уезжаем из города, да? Или в другой город, или в какую-то местность для того, чтобы делать дело своей компании. Компания меня посылает в командировку куда-то. И вот компания, она снабжает всем, что нужно. Она платит и за жилье, платит и за пищу. Она беспокоится за своего работника. Такое у меня было, когда в командировку посылали. Братья и сестры, вот представьте, Христос пришел из вечности в эту командировку, можно сказать. На 33 года, для того, чтобы сделать очень важное дело. Не для того, чтобы пожить, иметь удовольствие и уйти. Он пришел сюда для того, чтобы делать своего Отца. 33 года. Можно так образно сказать, из вечности он ушел в космическую станцию под названием Земля. Земля, где живут люди, порабощенные грехом, умирают, страдают и идут в погибель вечную. И он пришел для того, чтобы что-то здесь сделать, чтобы этих людей спасти, чтобы они не погибли, чтобы они вместе с ним, с этой космической станции, ушли туда домой, в дом Отчий, там, где Отец. Откуда он пришел? Он говорит, я заберу вас туда, откуда я пришел. И поэтому хлеб ему нужен для того, чтобы продолжать дело своего Отца, для того, чтобы исполнить то, для чего он пришел на эту землю. И поэтому он просит, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Братья и сестры, и не только хлеб, нам и одежда нужна. Я вспоминаю место Писания, Первое Тимофея, апостол Павел в 6 главе пишет, «Имея пропитание и одежду, будем довольны сим». Имея пропитание. И вот меня всегда интересовало пропитание и одежду, а кров над головой, а дом, это же необходимо. Жить под мостом – это ненормально. Я вот так вот иногда вечером еду за детьми, у них сыгровка, еду и под мостом прям там одеяло расстелили и лежат. Это ненормально. Жилье должно быть у человека. И когда я немножко так вник в это место, там, знаете, вот это слово «одежда», оно в еврейском... в греческом языке оно может быть переведено как «покровы». Это и одежда, это и кровь над головой. Так что вот полная картина, имея пропитание и покровы, будем довольны тем, братья и сестры. И человеку нужно для земной жизни и пища, и одежда, и кровь, и машина нужна, и жена нужна. И много-много что нужно, братья и сестры, но не просто для фана, не просто для удовольствия, а для того, чтобы исполнить дело Отца здесь на земле. И поэтому мы просим всякий раз, когда мы выходим из этих границ, когда мы просим не для дела, а просто для чего-то, потому что мне нравится. Еще один такой пример приведу. Я на стройке работал 13 лет, и мне приходилось разные проекты делать, и я заказывал. Я заказывал в ШАП многие детали, чтобы мне привезли. У меня длинный список был, или по факсу передавал, или с каким-то человеком в ШАП, в офис передавал. Знаете, и у меня 100% всегда была вера, что мне это придет. У меня никогда не было сомнения, что начальник мне этого не даст. Почему? Потому что я делал его дело. Я делал его дело. А если бы я попросил не запчасти какие-то, а билет на Гавайи там, или на Багамы, или Мерседес, или еще что-то попросил, получил бы, у меня бы веры не было, чтобы я получил. Братья и сестры, ну когда я просил именно на дело, тогда я точно знал, что будет. Я в Писании встречаю три условия, при которых Господь гарантирует, что все, что вы попросите, будет вам. Во-первых, написано, если пребудете во мне, Христос говорит, то чего не попросите, будет вам. Второе, если чего просим по воле Его, будет вам. И третье, если будете иметь веру с горчичное зерно, будет вам. Сколько бы я ни молился вот за свою христианскую жизнь, а это было уже, наверное, сколько, 17 лет я принял крещение, 26 лет я уже после крещения молился, сколько я Господу разными молитвами. Знаете, никогда, когда я просил о чем-то вот личном своем, что мне хочется, у меня не было веры. Я думал, ну вот сейчас поднатужусь, я вот скажу, я верю. Не было даже с горчичное зерно. Не получается. Братья и сестры, ну когда мы просим на дело Божье, когда мы просим для того, чтобы Его Царство распространялось, чтобы Его воля исполнилась, есть вера. Мы просим с верой, и Господь дает нам, когда мы просим для Его дела. Это и называется просить во имя Его. Это то, когда мы во Христе, потому что мы смотрим на автора этой молитвы. Он получал абсолютно все, что просил. Он говорил: «Отче, благодарю Тебя за то, что Ты меня услышал, и Ты всегда слышишь меня». Он так молился, потому что он был в Отце. Он все делал во имя своего Отца. Он на земле не забывался, для чего он живет. Он жил для того, чтобы исполнить дело Отца. Дорогие крещаемые, вы сегодня пообещали Богу, что у вас будет добрая совесть на протяжении всей своей жизни. И если где-то вы запачкались, вы будете очищаться. Вы пообещали Господу, что жизнь ваша будет посвящена Ему. Не забудьтесь, чтобы это не было только там, в воде. Чтобы это на протяжении всей жизни было. Вы посвятили свою жизнь Богу. И точно так, как ваш учитель в командировке на земле был, вы сейчас в командировке. Мы здесь странники и пришельцы, временно вы уйдете отсюда. Хотя вы молоды, красивы, полны сил, но наступит момент, вы все уйдете отсюда. И вам нужно сделать важное дело, дело Иисуса Христа, дело вашего Отца Небесного. И поэтому пусть ваши молитвы будут наполнены Богом. И когда вы что-то просите, чтобы это было в воле Отца, чтобы по воле Божьей, во Христе и с верой, и тогда вы будете получать в вашей жизни то, что вы просите. Братья и сестры, это важно. На протяжении всей молитвы мы видим, что молитва – это не привести Бога в мою жизнь, а это соединиться с Божьей жизнью, самому войти в Божью жизнь. Не Бога снизвести в мою жизнь, а самому подняться до уровня Бога, чтобы войти в Его жизнь, соприкоснуться с вечностью. И дальше мы видим, Иисус Христос молится: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам». Хотя Иисус Христос никогда не грешил. Он искушен во всем, кроме греха, но для Него было настолько важно остаться чистым. И мы читаем в послании к евреям, что в одни плоти своей Он с великим воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Он очень переживал, чтобы всегда быть чистым перед своим Отцом, чтобы не запачкаться, и Он остался чистым. А нам, людям, Он дает вот эти слова, чтобы мы молились, чтобы мы всегда искали чистоты. Как могут быть добрые отношения между Сыном и Отцом, если нету мира? Если где-то Сын не ослушался, не послушался Отца и не просит прощения? Нету примирения. Будет ли это соприкосновение с вечностью? Друзья, не будет. Должна быть чистота. Богу грех противен, Он не может терпеть греха. И поэтому нам дан источник. Источник в крови Иисуса Христа, в котором мы можем омываться, очищаться и опять быть близко, близко в общении с нашим Отцом. И Господь поставил в зависимость наше прощение от прощения наших людей или грешников, которые против нас согрешили. Как мы прощаем, так и ты прости нам. Для Отца самое главное, чтобы характер сына менялся и дочери. Для каждого отца очень больно, когда он видит, что дети не могут мирно жить, когда они ссорятся между собой. Для каждого отца это очень больно. Потому что отец любит всех. Он всех любит. Но когда дети ругаются, когда они дерутся, ему от этого очень тяжело и больно. Как нам, отцам, так же и Отцу нашему Небесному. Когда нету мира, когда у нас какой-то непримиримый дух, когда мы ищем за что зацепиться, когда мы такие, может быть, нервные, ропотники и постоянно подковыриваем, это тяжело нашему Отцу Небесному. И как важно, чтобы мы стремились быть миротворцами. Миротворец – это тот, который делает мир. И вот здесь вот написано, когда мы молимся, Иисус Христос и дальше будет говорить, когда вы стоите на молитве, прощайте. Человеком это невозможно, братья и сестры. Без Бога простить невозможно. Мы такие вот люди, что мы никогда не простим. Но именно когда стоите на молитве, Христос говорит. Когда стоите на молитве, во время молитвы это возможно. Прощайте. Потому что Отец нам очень много простил ради самих себя, ради того, чтобы очиститься, чтобы свободными быть, чтобы близко с Отцом быть. Ради этого прощайте всех, которые против вас согрешили. А в этих словах Господь заботится о том, чтобы мы сами не обижали никого, чтобы грехов не было, и чтобы сами не обижались, чтобы не были обижающими и чтобы не были обиженными. Чтобы были похожи на Отца нашего Небесного. Он любящий и в то же время прощающий. Сколько люди Его огорчают, Он прощает. Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И если мы так просим, конечно же, Господь поможет. Опять, молитва – это присоединение к вечности. Это не просто сказать какие-то слова. Молитва работает, когда мы молимся в Духе Святом, когда мы ищем этого соединения с нашим Отцом Небесным. Это всегда должно быть у нас. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Много что можно здесь говорить. Сама формулировка, она заставляет нас задавать вопросы. Неужели Бог вводит в искушение? Неужели Бог вводит искушение? Папа Римский говорит, надо это переделать. Неправильно написано. Все-таки как-то по-другому. Но не может Бог нас искушать. Братья и сестры, и это точно. Бог не искушает со злом и сам не искушает никого. Но без Него никто из нас не попадет ни в какое искушение. Без Него никакое искушение с нами не приключится. То, что произошло с Иовом, это самый яркий, наглядный пример. Без Бога это не произошло. Бог допустил, потому что сыновья должны расти, сыновья должны мужать, сыновья должны становиться крепкими, сыновья должны становиться сильными и здоровыми. И поэтому искушение в жизни посылает. Мало того, Иаков пишет, «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, а терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Вот что делает искушение. Делает нас совершенными, делает нас зрелыми, взрослыми. И поэтому Господь допускает искушения в нашей жизни. Без Него ничего не произойдет в нашей жизни. Помните, мы вспоминали, что даже птичка не упадет на землю без воли Отца Небесного. Тем более, когда кто-то на нас что-то наговорит, тем более, когда кто-то обидит, тем более, когда в аварию попали, тем более, когда в какой-то акцидент или несчастный случай попали, без Бога этого не происходит. Но что важно в этом деле? Как мы поведем? Как мы поведем? И в этой молитве, Господи, будь со мной, без Тебя не справлюсь. Не введи в искушение, не дай, чтобы я впал в это искушение, чтобы я согрешил. Но избавь от лукава. И здесь надежда на Бога. Сын говорит: папа, да, ты мне показал, какое дело, ты мне сказал, что сделать, но я без тебя этого не смогу делать. Пожалуйста, будь со мной, смотри, как я буду делать, и поправляй меня, чтобы я ошибку не сделал, потому что я слаб, я немощен. Иисус Христос, опять образец. Как Он жил? Он ничего не делал сам. Он всегда звал Отца на помощь. Помните великое это заявление, 1 Тимофея, 4 глава, там написано: «Истина, великая истина, церковь есть столб и утверждение истины». И там дальше: «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе». Христос явился во плоти, но оправдал себя в духе. Не на плоть Он надеялся, а на Отца Своего Небесного. Вот пример. Христос говорит ученикам: все вы рассеетесь, все вы соблазнитесь. Петр говорит: ну, не я. Не я. Христос говорит: Петр, ты отрекешься. Даже если на смерть не отрекусь. Вот что такое надеяться на плоть. Надеяться на себя, что я способен, я могу. Христос же, в свою очередь, учитель, Он никогда этого не делал. Он перед великим подвигом молился Отцу, просил силы у Него, всегда опирался на Своего Отца. Он оправдал себя в духе. Оправдать себя в духе – это значит не на себя надеяться, а надеяться на мышцу Божию, на духовную, на сильную, на вечную. Вот что значит «оправдал себя в духе». Он праведник. Он святой, он ни раз не согрешил, потому что опирался не на себя, не на свои способности, разум, руки, силу, а на Отца Своего Небесного. Братья и сестры, и вот здесь открывается эта тайна победы в любом искушении. Если мы научимся плавать на мелкоте, мы сможем плавать и на глубине. Правильно, да? Кто умеет плавать, знают это. Научиться опираться на силу Божию, на Его мышцу. И тогда мы сможем везде проходить вместе с Отцом нашим Небесным. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, понимая, что лукавый намного хитрее нас, намного лукавее, намного умнее, и поэтому с Богом только мы сможем пройти через любое искушение. И последнее: ибо, да, Господи, смогу пройти через любое искушение, потому что Твое есть царство, потому что Твоя есть сила и Твоя есть слава. Потому что, Господи, Твое есть царство. Без Твоего слова сатана языком не пошевелит. Без Твоего разрешения никто ничего мне не сделает. Потому что Твое есть царство. Ты царь, Ты царствуешь. Интересно, братья и сестры, что в начале молитвы призывается Царство Божие. Что да придет Царствие Твое. Христос хочет исполнять дело Отца. Здесь же уже опора. Конец молитвы – это такое торжественное, сильное. Молящийся выходит с молитвы окрыленный. Молящийся выходит из молитвы полный сил, но не своих. Он говорит: Господи, от Тебя зависит, что со мной произойдет. Твое есть царство, Ты царь. Бог царствует, хотя много зла творится на земле, но Бог все равно все контролирует. Он есть царь. И дальше: Твоя есть сила. Только Твоей силой могу победить. Давид говорит: однажды слышал я, однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога, только в Боге, и Твоя есть слава. Есть много разного в этом мире. Помните, Асаф ослепился славой богатых людей, нечестивых. Он увидел эту славу, и он изнемог. Давид увидел славу женщины, красоту женщины, и тоже изнемог. У Христа же глаза направлены на славу Отца. на вечную славу. И он говорит, опираюсь на Твое, Господи, и на Слово Твое, на силу и на славу. Только хочу видеть образ Твой, созерцать красоту Твою. И заканчивается молитва во веки. Аминь. Молитва, братья и сестры, нас соединяет с вечностью во веки, навсегда. И это истина. Сам Христос подтвердил. Аминь. Молитва – это окно в другой мир. Молитва – это тогда, когда мы уходим от этой суеты, и мы уже начинаем жить жизнью Божией. Мы соединяемся с этой жизнью. Мы прикасаемся к этой, к огромной энергии вечности. Вот что такое молитва. Но, братья и сестры, очень важно, что молитва – это не выпрашивание, а молитва – это спрашивание. Молитва – это прикосновение, это подход к Божьей воле. Точно так, как жизнь в семье – это не потребительство, а это учеба. Точно так же молитва – это не выпрашивание, а соединение с вечностью. Не обязательно нам всегда молиться этой молитвой, братья и сестры. Не для того Христос нам дал эту молитву, для того, чтобы мы заучили ее и только так и молились. Но в этой молитве даны принципы. И как бы мы ни молились, какими бы словами мы ни молились, самое главное вот это запомнить. Молитва, она приводит нас к Богу, а не Бога низводит к нам. Мы должны соединиться, мы должны стать похожи на Господа, а не Господь на нас. Помолимся. Аминь.

слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Все из-за Гизелы». Автор Берта Шмидт-Эллер.

0: Это совсем все равно, быть немножко злым или сильно злым. Зло есть зло, и ни один человек не может сказать, и ты, Петр, тоже. Он соскочил, разговор злил его, и он не знал почему. Он ничего не хотел больше об этом слышать. «Я могу уйти, если я такой плохой». Он увидел опечаленное лицо Гизеллы и сменил тон. «Я тебя, конечно, одной не оставлю, но сейчас лучше скажи, как мы дальше пойдем с хромым Андреем? Не можем же мы оставаться сидеть?» «Если уж ничего нельзя сделать, — говорила моя мама, — то всегда можно еще помолиться». «Но от этого у Андрея не появятся новые ботинки?» «А может быть, появятся». Андрей и Пепс слушали молча, но тут Пепс вмешался. «Ты можешь не верить, Петр. Пусть Гизелла делает свое. Ты только потому сердишься, что не умеешь молиться. Ты тоже не умеешь». «Гизелла, ты правда веришь, если Господь мог из воды вино сделать, то может из, ну, из этого камня или с куска дерева ботинки сделать?» – предположил Андрей. «Нет, я так не думаю, но верю, Господь как-нибудь поможет. Мы хотели немножко покушать, а у этой истории вообще нет конца». «Помолчи, Пепс. Сейчас мы вообще не хотим никаких печальных историй слышать». Петр стал разворачивать сверток. Утром одна хозяюшка дала им в дорогу кусок хлеба. Он был честно поделен, и дети к нему рвали себе кислицы вдоль дороги. Петр управился первый и оглядывался, раздумывая, как найти помощь для Андрея. Начать выпрашивать ботинки он считал безнадежным делом. Часто было трудно получить даже что-нибудь покушать. Когда он снова повернулся к Гизелле, она сидела, опустив голову и скрестив руки. Ему стало удивительно не по себе. Вот она сидит и молится, и думает, что Бог поможет. Да, хоть бы он помог, но ботинки... Нет, это в таком положении и такие времена невозможно. Когда она снова подняла голову, лицо ее светилось улыбкой. Петр подсел к ней на траву. «Ты помолилась? Смотри, маленькая, дорогой твой Господь, я не знаю». «Он может быть всемогущий, но это же просто невозможно здесь, посреди дороги, где не видно ни души, ни вширь, ни вдаль, получить ботинки для Андрея. Это же ты должна понимать. Надо же что-то делать. Мы не можем здесь сидеть и ждать появления ботинок для Андрея. Нам надо идти дальше. Мы уже так долго отдыхаем. Сегодня мы прошли совсем мало. Представь себе, как далеко еще идти. Нам надо двигаться вперед и без ботинок». «Нам надо, по крайней мере, постараться добраться до какого-нибудь села. Может, мы сможем Андрея где-нибудь оставить. Он только хочет от меня избавиться. Если бы у меня были мои ботинки, да я и босиком пойду», — запричитал Андрей. «Перестань ныть!» Петр погрозил малышу кулаком. «Гизелла, пойдем. Нам нужно идти дальше. Ему надо самому постараться не отставать». «Эй, что вы здесь делаете?» Дети испуганно оглянулись. Из чаще позади них приближались мужчина и молодая женщина. «О!» — воскликнула Гизелла и победно посмотрела на Петра, который отвечал этим людям. «Мы здесь отдыхали», — Гизелла подтверждающе кивнула. «Да, мы вообще-то ждали». «Чего ждали?» Петр тихо засмеялся. «Да ботинок для Андрея!» При этом он показал на меньшего. «Ах, вы бедненькие букашки! Откуда же вы идете?» «Как вы выглядите?» «И куда вы направляетесь? Где ваши родители? Или кого вы вообще имеете?» «Не спрашивай ты так много сразу», — сказал мужчина этой сердобольной женщине. «И что же случилось с этими ботинками?» Гизелла между тем встала. К такой, какой она выглядела, грязная, загоревшая на солнце до черноты, со склоченными волосами и порванным платьем, могла появиться жалость. «Мы, знаете, вместе идем в Дюссельдорф, а это так далеко». «Дюссельдорф? Это же невозможно! Постой же, Дина, дай же им рассказать!» «Да, я знаю, что это далеко, но мы дойдем. Только вот у Андрея ботинки совсем порвались, а он еще такой маленький и не может идти босиком». «А скажите-ка, как вы хотите найти дорогу?» «О, Петр!» — Гизелла показала на своего защитника. «Он знает, как надо идти. Всегда по направлению, где солнце заходит. Мы идем издалека, и вот порвались Андрюшины ботинки». «Почему же вы обязательно так далеко хотите идти?» «Потому что я там встречу свою маму». «Вы все из одной семьи?» «Нет, просто мы должны быть вместе». Женщина что-то сказала своему мужу, что Гизелла не поняла. Петр, нахмурившись, стоял в сторонке и напряженно ждал, что из этого получится дальше. Мужчина кивнул, а потом женщина, обращаясь к Гизели, продолжала. «Я думаю, вы сначала пойдете к нам. Мы вон там живем», — она показала назад в лес. «Малыша мы понесем на закукорках. А вы трое ходить можете, да?» И они цепочкой потянулись через лес. Гизела держалась ближе к Петру. «Я тебе разве не говорила? Ты видишь, он поможет, он точно поможет. Если ты так думаешь, мы уж увидим». «Это точно, и, конечно, мы увидим. Ты знаешь, как я рада? И тогда ты поверишь, Петр?» Мальчик молчал. «Я так хочу, Петр, чтобы и ты поверил. То, что эти люди нас нашли, это точно помощь Господа. Давай подождем Гизела». «Петр, ну почему ты не хочешь верить?» «Может быть, я еще не знаю. Может, я немножко поверю, если сейчас с ботинками получится. Но все это было бы смешно». «Неужели только потому, что ты, сидя там во враге, что-то говорила? Нет, не понимаю». «Петр, я же не так просто что-то себе говорила. Я же молилась, по-настоящему молилась». «Видишь ли, я этого не понимаю. Ты там сидишь и молишься, и вдруг приходят эти люди, которые просто вышли здесь прогуляться или что-то в этом роде. И это от того, что ты молилась? Эти люди и так бы пришли, поверь. Это совсем не связано с твоей молитвой и Богом». «Петр, почему же ты не хочешь поверить?» — спросила девочка еще раз. «Я просто не могу. Я всегда буду молиться, чтобы ты в это однажды мог поверить». Лес вдруг кончился. Они стояли на поляне. Узкая тропинка вела к маленькому домику, который приветливо белел среди плодовых деревьев. «Я думаю, вам нужно основательно помыться и причесаться. А я в это время сварю хороший суп для вас, а потом посмотрим, что делать дальше». Никто не радовался мылу и полотенцу больше, чем Гизела. Она терлась и мылась. А Петр должен был снова и снова качать воду, чтобы светлая струя помогла бежать по Гизелиным рукам и ногам. Малыши не были так ревностны при этой процедуре. «А, мы же снова сразу запачкаемся», — сказал Пепс. Из кухни доносились звон посуды и тихое пение молодой женщины. Дети почувствовали себя по-домашнему уютно и лишь теперь заметили, как они были все-таки запущены за все то время, пока были в пути. Когда Гизела управилась, хозяин приступил к ней с расспросами и хотел теперь все знать, откуда они идут и как они оказались вместе. Петр сел на другой конец скамьи. Что этим людям от них нужно? Когда Гизела закончила свой рассказ, хозяин подозвал Андрея. «А ты тоже хочешь с Гизелой Дюссельдорф?» «Вообще-то я не хочу, но я не знаю, где мне найти кого-нибудь, кого я знаю, маму или тетю Эберс, или тетю Анну, или еще кого-нибудь. Никого нет. А Гизела меня нашла, когда я уже умирал от голода. Теперь я ее тоже не хочу бросить одну». «Ага», — засмеялся Петр. «Вот», — он покрутил у виска, — «он не хочет Гизелу одну оставить. Что мы слышим? Не хочет оставить одну? Да это же смешно, когда мы все время из-за него задерживаемся, потому что он не может так быстро идти. Так вы рады от него избавиться, да?» «Да, мы охотно бы с ним расстались. Я, во всяком случае», — сказал Петр. «Только Гизела все ему сочувствует». «Так-так, я думаю, суп готов. Давайте-ка посмотрим». В приветливо чистой кухне сидели они четверо детей за столом, и когда немного утолили свой голод, начали осматриваться. В углу стоял маленький детский столик и стульчик. На маленьком шкафчике стояла вырезанная из дерева лошадка. «Интересно, чьи это вещи?» «И когда вы хотите идти дальше?» «Сейчас же, если бы у нас были ботинки для Андрея». «Я думаю, вы подождете, пока солнце уже не будет такое жаркое. Я вам дам одеяло. Одно у вас есть. Вы можете прилечь в саду под деревом и отдохнуть». Петр не хотел, но Гизеле это предложение так понравилось, что Петр сдался. «Ботинок у нас все еще нет», — сказал он, когда они лежали в саду. «Подожди, мы еще не уходим. Я думаю, нам достанутся какие-нибудь». Петр промолчал. Он лежал на спине, смотрел вверх на ветки и думал. Почему ему все время вспоминается то, что Гизела про Бога и Господа рассказывала? Почему ему так не хочется, чтобы сбылось с ботинками, хотя они для Андрея так нужны? Как скверно и непорядочно этого желать. Только потому, чтобы Гизела была не права или нет? Гизелу ему не хотелось обижать, но этого Господа он иметь не хотел. Этот Бог не должен быть прав. А если им сейчас с ботинками для Андрея будет оказана помощь, то это значит, что правда на стороне Бога. Тогда будет ясно, что помогла молитва. Этого ему не хотелось. Тогда он должен поверить, что что-то тут есть такое, что Гизела права, что этот Бог слышит, когда молишься к нему. Ему очень хотелось доказать Гизеле обратное, но не для того, чтобы девочка обиделась, нет, чтобы Бога обидеть. Это глупо и нелепо, заключил он свои размышления. Все это чистейшая случайность. Пусть Гизела спокойно верит, что это от Бога. По дорожке к ним приближались шаги. Молодая хозяйка подсела к детям на траву. «И вы верите, что дойдете до Дюссельдорфа?» «Да, конечно, хотя это не очень близко». «И ты уверена, что твоя мама там?» «Я совсем уверена, мы же всегда там жили. Туда же она вернется снова и будет ждать, пока я приду». «А ты?» — повернулась она к Петру.
1: «Я же не могу позволить ей идти одной. У тебя разве нет больше родителей?»
0: Петр покачал головой.
1: «Бедный мальчишка, ты надеешься остаться в Дюссельдорфе?»
0: «Конечно, моя мама его обязательно у нас оставит, потому что он же меня домой приведет».
1: «И эти двое других?» «Я с ними, и сейчас мне совсем все равно. Позже я, может быть, снова найду свою маму», — поспешил заверить Пепс. «А от Андрея вам хотелось бы охотно избавиться?»
0: Петр насторожился. Этот вопрос прозвучал вторично. «Может быть, действительно можно от него избавиться?»
1: «Так просто оставить Гизела не соглашается. Что касается меня...» «Но Петр...»
0: «Теперь послушайте. Видите ли, у меня был маленький сын. Он был по возрасту как Андрей. Вернее, примерно как Андрей. Я думаю, его вещи Андрею подойдут. Его брючки, чулки и ботинки». Теперь Гизела вскочила. «Ботинки, ботинки! Ура, я знала! Да, ха-ха-ха, Петр, ботинки для Андрея!» «Но что такое? Почему же ты так радуешься? Дай же мне сначала все сказать. Я думаю, если он все равно не может быстро идти, а дорога еще так далека... К тому же у него в Дюссельдорфе никого нет, кому он принадлежит. Может, лучше, если он здесь останется, пока мы найдем его маму. Он может спать в кровати моего сына и надевать его вещи».
1: «Я должен остаться здесь?»
0: «Ты не хочешь? Разве это не лучше для тебя, чем эти кочевки?»
1: «Я-то хочу, но не знаю, как Гизела».
0: «Если он сам хочет, — поспешно вмешался Петр, — то мы, конечно, не будем возражать». «Правда, Гизела, если ему будет хорошо, если они хотят искать его маму, лучше ему быть не может». Про себя он подумал, а мы с ним по-хорошему расстанемся. Он вопросительно смотрел на девочку. Гизела стояла неподвижно, скрестив руки, но ни звука не было слышно. Наконец она вздохнула и медленно, совсем для нее непривычно, сказала: «Да, так будет хорошо, намного лучше, чем я могла подумать. Я так рада». Петр нагнулся, чтобы взять одеяло и подушку, и свернул все привычными движениями. Он боялся, что что-то может измениться, и спешил. «Мы, однако, слишком много времени проболтали. Теперь нам надо идти». «Но почему так вдруг поспешно?» – засмеялась женщина. Мужчина вышел из дома и приближался к стоящей группе. «Договорились?» Женщина кивнула со счастливой улыбкой. «Тогда пойдем, Андрей, давай посмотрим, подойдут ли тебе ботинки». Мужчина посадил мальчика себе на плечо и пошел с ним в дом. «Видишь там эти башни?» Петр показал вдаль, где в лучах заходящего солнца высился силуэт города. Гизела, которая устала, опустилась у обочины дороги на траву, слегка повернула голову в указанном направлении и кивнула. «Там Лейпциг, Гизела. О нем ты тоже, конечно, уже слышала, в школе или так. Это примерно полпути до Дюссельдорфа, если мы все так же будем идти дальше». Но вдруг он прервал свои слова и прислушался, и Гизела насторожилась. Где-то раздался гудок паровоза. «Поезд!» — в два голоса сказали они разом. «Поезд?» — заинтересовался и Пепс. «Мы поедем дальше по железной дороге?»
1: «Дурная твоя голова! Где мы деньги возьмем? Да еще сразу на три человека!»
0: «Да», — вздохнула Гизела, — «для этого, конечно, нужно много денег, а у нас и вообще их нет». Петр взглянул на девочку, которая лежала на траве вялой и обессиленной. Он все для нее был готов сделать, обманывать, воровать, лишь бы ей помочь скорее добраться до дому. Сам он потом мог бы продолжать путь пешком. Один он бы продвигался вперед гораздо быстрее. Последние дни они оставляли за собой всего по несколько километров. Петр слишком хорошо видел, что Гизела больше не может. Она никогда не жаловалась, но она не была прежней, веселой и разговорчивой, а иногда и немного своенравной, если что-то было не по ней. Она уже давно не топала ножкой и позволяла всему происходить так, как угодно было Петру. Она уже никогда не заступалась за Пепса, если Петр был с ним груб. «Вот там виден сарай. Ты еще можешь? Совсем немножечко, Гизела». Девочка собрала свои силы и поднялась. «Завтра я пойду в город, где так много людей, это не так заметно. Война же давно кончилась. А ты в это время можешь в сарае отдохнуть. Я узнаю, сколько стоит билет на поезд. Посмотрим, может, я достану столько денег». «Петр, ты же мне обещал». «Да, конечно, но сейчас я сделаю совсем иначе. Я не хочу красть, я только возьму в долг». «Ты разве знаешь кого-нибудь, кто тебе деньги займет?» «Нет. Знаешь, я подумал, где-нибудь в магазине, хлебном или где удастся». «Молчи, не перебивай меня. Я точно запомню, где это. А потом ты отошлешь эти деньги из Дюссельдорфа обратно». «Нет-нет, Петр, я лучше пойду пешком. Вдруг что-нибудь нам помешает, и мы не сможем их вернуть обратно. Что потом эти люди подумают?»
1: «Твоя мама напишет и объяснит, как все случилось».
0: Гизела устало покачала головой. Медленно тянулись эти трое детей по проселочной дороге. Солнце, как красный шар, висело над горизонтом. «Видишь, Гизела, там, где заходит солнце, там запад. Нам надо туда. Поездом это совсем быстро». Гизела не ответила. «Теперь ты видишь, что мы шли правильно, всегда в направлении заходящего солнца. И однажды мы придем к вам домой». Мальчик замолчал. Когда они подошли к сараю, он остановился и осмотрелся. «Лучше всего мы остановимся здесь и переночуем. Может быть, все же можно будет пройти через город. Можно будет воспользоваться городским транспортом, тогда будет быстрее. Сэкономим время». Дети, как они уже это привыкли, расположились на ночлег. Пепс быстро заснул. Гизела же беспокойно металась во сне. «Ты не можешь спать?» – спросил Петр. Но ответа не последовало. Медленно тянулась ночь. Было тепло. Запах поспевших хлебов веял над землей. Петр прислушивался к дыханию девочки. Раньше она не дышала так неровно и тяжело. Мальчик в темноте пошарил рукой. «Гизела!» – тихо позвал он. Вот ее маленькое лицо. Он почувствовал на протянутой руке ее горячее дыхание. Встревоженный, он склонился над девочкой. «Она заболела? Какая горячая у нее головка! Может, она слишком глубоко зарылась в солому?» Голова соскользнула с подушки. Заботливо он подтолкнул ее под голову. Он убрал ей волосы с лица. «Больна? Этого только не хватало! Заболела! Что делать, если девочка не сможет идти дальше?» Со дня на день она становилась слабее. Он это очень хорошо заметил. Сердце Петра сжалось, словно железным обручем. Он встал, походил по сараю, потом прислонился к косяку двери и долго смотрел в вышину неба. «Господи, помоги! Не дай Гизеле заболеть! Ты, Бог, не дай ей умереть!» Он прижал кулаки к глазам. «Ха! Какой Бог? Какое дело Богу до больной Гизелы?» Петр вернулся к ночлегу и прислушался. «Гизела! Гизела! У тебя что-нибудь болит? Ты болеешь, Гизела?» Он сказал это вполголоса, у самого ее уха. «Петр!» — еле слышно прозвучал ее голос. «Гизела, ты такая горячая! Тебе что-нибудь нужно? У тебя что-нибудь болит?» «Я так устала, Петр!» «Спи, Гизела, только не болей! Нет! Скоро мы будем дома, Гизела!» Какое-то невнятное бормотание было ответом. Снова беспокойно шагал Петр туда-сюда. «Где найти помощь для Гизелы? Почему не жалится над ней этот Бог, которому девочка молится каждый день? Над каждой сухой краюшкой хлеба, над каждой морковкой, что им доставалось на дороге, она молитвенно скрещивала руки. Как будто это действительно все происходило от этого любящего Бога, от этого Господа. Ах, пусть она верит, а он нет, он не может и не хочет. Но почему же я все время думаю об этом Боге? Теперь он дает этой маленькой девочке заболеть, дает ей умереть под открытым небом, по дороге домой. Что же это за Бог?» Он бросился на солому возле Гизелы, закрыл лицо руками и, наконец, заснул, обессиленный переживаниями этого дня. Такой слабой и бледной, как в это утро, Гизела еще никогда не выглядела. Она с трудом приподнялась. Петр, который уже некоторое время лежал проснувшись, принял решение. «Послушай, Гизела, я сегодня пойду в город. Может, найду какую-нибудь работу. По крайней мере, я попробую. И когда я соберу необходимые деньги, то посажу тебя в поезд на Дюссельдорф, а сам пешком приду следом». Девочка устало подняла голову. «Да, может быть, это получится». «А что мы в это время будем делать, пока ты эти деньги будешь зарабатывать? А потом мне с тобой одним идти в Дюссельдорф?»
1: Тогда я всю дорогу буду думать, что ты от меня где-то избавишься. А потом? И что я потом буду делать?» — сказал жалобно Пепс. «Да помолчи ты!» Петр со злостью посмотрел на него. «Гизела, ты еще сможешь немного пойти? Попробуй, пожалуйста. Нам надо тебя куда-нибудь определить».
0: «Я уже смогу, Петр». Она пересилила себя, но покачнулась и должна была опереться о Пепса, который испуганно смотрел на нее. Петр сразу взял направление к усадьбе, которая была у дороги, ведшей, наверное, прямо в город. В другое время он такие улицы, скорее всего, миновал бы, но теперь в нем жила одна забота – раздобыть Гизели что-нибудь покушать. Пожилой человек как раз выходил из ворот, когда дети приблизились. Петр, которому ничего не было труднее, чем попрошайничать, обратился к нему. «Малышка, вот», — указал он с безнадежным выражением, — «если бы ей немного молока».
1: «Что, уже с раннего утра? Эти нищие в пути!»
0: Этот голос, что донесся из окна, был угрожающим и злым. У Петра кровь прилила к лицу. Он только собрался ответить крепким словечком, как этот пожилой приложил палец к губам. «Молчи, мальчик, приходит так много каждый день. Стало совсем невозможно последнее время, все люди голодают. Я принесу малышке немного молока. Подожди, там за углом стоит скамья, там она может присесть». Они зашли за угол дома, нашли скамью, и Гизела оперлась о плечо Петра.
1: «Я так мерзну, Петр».
0: «Мерзнешь? При такой жаре? Гизела, что у тебя болит? Что с тобой? Только бы ты не заболела».
1: «Наверное, мне скоро будет лучше».
0: Потом они сидели молча, прижавшись друг к дружке. Пепс не решался что-нибудь сказать. У Петра был очередной тяжелый день. Это он еще с самого утра, когда они только встали, заметил. И Гизела не была прежней, веселой и доброй. Она выглядела так странно. Глаза ее были большими на маленьком лице. Да, она точно заболела. У Пепса стало тяжело на душе.
1: «Старик про нас забыл. Ха! Он, конечно, сыт. Он не знает, что значит быть голодным, когда тебе надо идти, а у тебя нет ничего поесть».
0: «Петр!» Голос Гизелы был как легкий шепот. Она скрестила руки для молитвы. Петру хотелось закричать. Все внутри его протестовало против этой молитвы, против этого Бога. «Если сейчас этот старик придет и все-таки что-то принесет покушать, тогда...» И тут он показался из-за угла. «Вот вы где, детишки! Шш, тихо! Немного долговато, да? Я немного собрал вам покушать. Посмотрите-ка сюда, здесь платки, сало и хлеб. Но сначала попейте молока. Мне нужно кринку забрать с собой».
1: «Сначала Гизела».
0: Петр оттолкнул Пепса, который вскочил и протянул руки к кружке, которую старик наполнил молоком из кринки. Со счастливой улыбкой Гизела схватила кружку, отпила глоток и тут же отстранилась.
1: «Дорогой Господь, я благодарю тебя за это прекрасное молоко».
0: Старик смотрел на девочку и качал головой.
1: «Молится? Неужели еще кто-то на свете молится? Молится! Об одном глотке молока!»
0: И он тыльной стороной ладони провел по глазам. Гизела, не допив молоко, протянула кружку Пепсу. «Только оставь немного Петру. Выпей все, девочка, выпей все. У меня в кринке еще достаточно для мальчиков». Из дома его позвали. Старик оглянулся и приложил палец к губам.
1: «Тш! Моя дочь зовет! Как попьете, уходите. Почти целый день приходят люди и просят хлеба. Такое уж время, а этот ребенок еще имеет силы молиться».
0: Качая головой, он поплелся с пустой кринкой за угол обратно в дом.
1: «Петр, теперь я наверняка могу снова далеко идти. Это молоко было так вкусно. Если бы ты мог молиться, все было бы намного легче».
0: Петр пожал плечами, взял узелок и, посмотрев, что старик завязал в платке, снова направился в дорогу. Но они шли совсем недолго, только приблизились к первым домам города, как Гизела вдруг потеряла сознание.
1: «Гизела!»
0: — почти закричал Петр, так он напугался. Девочка беспомощно взглянула на него.
1: «Возьми ты узел, Пепс, я понесу Гизелу».
0: Пепс послушно сделал, что ему было сказано. Во-первых, из страха перед Петром, во-вторых, в заботе о Гизеле. Что было бы с ним, если бы не было этой девочки? Петр ни одной минуты не заботился бы о нем, если бы больше не было с ним Гизелы. У него не было ясного представления о том, что бы с ним было. Как в тумане снова вставали перед ним в первые дни его странствий, когда больные и слабые просто оставались лежать возле дороги, и никто о них не заботился. Неужели Петр так оставит Гизелу? Хотя Гизелла и была совсем худенькой, для Петра она была слишком тяжелой. Напрасно он пытался ее нести, и он безнадежно опустил ее на землю. Немного погодя, Гизелла снова собралась силами и поднялась. Опираясь на мальчиков, она вместе с ними медленно продвигалась вперед. Шаг за шагом, так они зашли в тень деревьев парка. Несмотря на утренние часы, уже давил жар. Петр повел свою подопечную к дереву и заботливо расстелил на землю одеяло. Гизелла со вздохом опустилась на него, закрыла глаза и осталась лежать неподвижно. Петр опять почувствовал, как железные тиски сжимают его горло. Пепс испуганно смотрел на него. Ни слова, ни вопроса он не решался произнести. Если у Петра было такое выражение, с ним шутки плохи. Это малыш уже давно понял. Он сел возле Гизеллы на траву. Петр как будто его не видел. Он устремил свой взгляд на неподвижную девочку. Вдруг он резко повернулся и направился напротив по улице, что сырой и тыльной лентой вела в город. Петр опять поймал себя на том, что в тяжелую минуту он снова молился. Это с ним случалось уже второй раз. Он злился на самого себя. Он не хотел себе признаваться, что это была его единственная крошечная надежда. Может быть, это все-таки поможет. Может, это все-таки хорошо, если обращаешься к этому Богу, к Богу Гизеллы. Скрестить руки? Нет, это он не сделает. Пусть не будет замечено никем, что у него есть такие мысли. Он даже не пошевелил губами. Наоборот, он их плотно сжал, чтобы не выдать себя. Он не хотел принимать это всерьез для себя, тем более перед Пепсом, который так ожидающе посмотрел на него. Он это хорошо заметил. Нет, Бог ему не поможет. У Гизеллы это что-то другое. Гизелла милая и кроткая. И молится она правильно, как Богу это нравится, и может, если этот Бог вообще есть. Да, для Гизеллы он, может быть, существует, но не для него, который всему этому не хотел верить, который часто имел скверные мысли и высказывал их. Не для него, который бы врал и крал, если бы этому не мешали просящие глаза Гизеллы. Для него не существовало ангелов, про которых рассказывала Гизелла. Что их Бог посылал? Ха-ха, он сам, Петр, им послан Богом. Напротив, с другой стороны улицы, прямо ему навстречу, стоял дорожный указатель для машин. На нем был знак «Больница». «Больница?» Как гром среди ясного неба упало это в сознание Петра. Больница. Там кровати, там принимают больных и ухаживают за ними. Это спасение для Гизеллы, это помощь. Может, это помощь от Бога? Эта помощь, может быть, пришла потому, что он только что произнес что-то наподобие молитвы. Была ли это вообще молитва, этот крик в глубине себя? «Ты, Бог в небесах, помоги же, помоги же!» А потом эта попытка убежать от этого в злости и ярости на самого себя. Может, Бог это тоже увидел, что он разозлился, что он сам над собой смеялся, и, несмотря на это, помог. Ах, что там рассуждать, случай, это все случайность. Все, молоко сегодня утром и пища каждый день. Люди не дают так просто трем осиротевшим людям на дороге умереть с голоду. Люди? Глупости, беззвучно выдавил он. Должно было что-то произойти. Он должен был отвезти Гизеллу в больницу. Как-то надо было ее туда доставить. А потом? А что потом? А если она... Нет, об этом не думать. Гизелла не должна умереть. Гизелла должна выздороветь. В это время он заработает денег. Как? Вот же город. Уж что-нибудь делать найдется. Может, на фабрике какой-нибудь. И когда Гизелла будет снова здорова, может, он до того времени сможет столько денег сколотить, что она сможет поехать домой поездом. Эти мысли оживили его. Он побежал обратно. Пепс, который испуганно посмотрел ему вслед, теперь подскочил. «Ты останешься здесь, у вещей, понял? Я отведу Гизеллу в больницу. Она там, я туда ее как-нибудь дотащу. А я? Ты вернешься? Ты только хочешь от меня избавиться. Держи язык за зубами, ты! И не стани!» Петр довольно сильно ткнул его в бок. «Ты должен за одеялом и подушкой присмотреть, и не заставляй меня повторять. Смотри, если сбежишь, я тебя поймаю, будет тебе плохо, запомни это. Избавиться от тебя я всегда успею». «Петр, не оставь Пепса одного». «Ах, Гизелла, может, ты сможешь пройти еще хоть немножко, совсем немножко? Там недалеко больница. Ты же заболела,
1: Там за тобой будет уход. А когда ты выздоровеешь, мы поедем домой. Идем, попробуем еще разок. Тебя положат в большую кровать, и ты сможешь спать. И тебе будут там давать кушать». Опираясь на его руку, девочка снова поднялась. Полунеся, полуволоча, довел он ее до ступенек больницы, которая в солнечном сиянии белела среди зелени деревьев. Медленно тянулось время для Пепса. «Где Петр?» В пригороде в этот предобеденный час не видно было ни души. Пепсу стало не по себе. Он встал и посмотрел вниз вдоль улицы. Никого. Солнце припекало. Ему хотелось есть и пить. В узелке была еда. Если Петр скоро не придет, то он до нее доберется. Почему его так долго нет? Почему он не идет? И вообще, он вернется или нет? Но тут он его увидел. Совершенно поникший плелся он по улице. Пепс быстро побежал на свое место. Петр подошел, сел возле одеяла на траву, сорвал стебелек и стал его покусывать. Он не говорил ни слова. Взгляд его был направлен в пустоту. Прошло довольно долго, пока Пепс наконец набрался мужества и тихо сказал: «Я хочу кушать». Петр медленно повернул голову в сторону малыша. Ему как будто надо было сначала осознать его существование. Так он смотрел на него. Малыш отвечал ему нерешительным, удивленным взглядом. Петр был совсем другой. Ни разгневанный, ни злой, совсем странный. Наконец он сказал, вынимая нож из кармана: «Тут есть еще покушать. На, возьми». Он протянул Пепсу нож. Маленькими ручками он никак не мог справиться с большим куском крестьянского хлеба. Он чуть не порезался. Петр забрал у него из рук хлеб и нож, но нетерпеливо, не со злом, а так, как будто хотел для Гизеллы отрезать. Потом он буквально отпилил еще несколько кусочков сала и положил на хлеб. Пока это делалось, Пепс тихо спросил: «Она теперь лежит в кровати?» Петр пожал плечами: «Надеюсь». Он снова уставился перед собой. Потом он удивительно чужим голосом с жаром стал говорить: «Они нас вообще не запустили. Гизелла не могла идти дальше. Она оставалась на ступеньках перед дверью лежать. И тогда только пришла медсестра. Она сразу стала задавать много вопросов. Чего мы хотим и кто мы, и не могу ли я читать? Там, оказывается, была надпись, что детям входить нельзя. И вообще, это не настоящая больница. Это дом, где маленькие дети рождаются. И они могли бы заботиться, если больную девочку ввести в дом». И все такое она говорила. А потом пришла еще одна медсестра, а потом сразу пришли много. И одна, которая, наверное, была главная, взяла руку Гизеллы, и потом она так странно посмотрела на других. Пепс поспешно жевал. Петр замолчал и снова устремил свой взгляд в пространство. Прошло время, пока Пепс перестал жевать и спросил: «А потом?» Взгляд Петра вернулся, как будто издалека. «Да, а потом?» Он снова сорвал стебелек, прикусил его и отбросил. Потом она тихо сказала одной сестре, чтобы я не услышал. Я это заметил, потому что она на меня так взглянула. Пепс взглянул на Петра. У него забилось сердце. Так ему вдруг страшно стало. Ему показалось, было бы лучше, если бы Петр ругался или злился. А этот новый, чужой Петр внушал ему больше страха, чем прежний. Он не осмелился больше ни о чем спросить. Через короткое время Петр продолжал сам. Голос его стал еще жестче, он звучал так, будто у него что-то в горле застряло. Тут она сказала, та, что была, наверное, главной, чтобы другая медсестра скорее звонила, чтобы приехала машина скорой помощи, а потом совсем тихо, но я все равно все понял, каждое слово. Петр проглотил несколько раз. Пепс это точно видел и удивился. Петр же ничего не ел. Что же он с такой силой глотает? Если она у нас здесь, перед дверью, умрет... «Петр!»
2: Он лишь кивнул, а потом продолжал, запинаясь и глядя вдаль. «Тогда будет столько крику!» Вдруг Петр вскочил, прошелся туда и обратно. Пепс тихо и растерянно сидел у дороги. Держа руки за спиной, Петр снова остановился перед ним и посмотрел на него сверху вниз. «Вот сидит Пепс, здоровый и бодрый. Почему должна была Гизелла заболеть? Мог же это Пепс быть!» Если уж должно кому умереть, почему именно Гизелле? Нет, нет, нет, она не должна умереть. Он будет делать все, о чем она просила, даже молиться. Он постарается правильно молиться. Не так, как он это сейчас делал, сомневающимся сердцем, которое все кричит. Помоги же ты, Бог, или Господь, или кто бы то ни был, кто может помочь. Помоги, чтобы она осталась жить. Нет, не так. Это не настоящая молитва. Когда Гизела выздоровеет, он ее спросит. Он у нее этому научится, лишь бы она выздоровела, лишь бы он мог отвезти ее домой. Он будет работать день и ночь, чтобы у нее были деньги, и она могла бы ехать по железной дороге. Он нагнулся, завернул подушку в одеяло. «Идем посмотрим, где эта больница. Куда привезли Гизелу?» «Детская больница», — сказала медсестра. Пепс обрадовался, что от него не избавились. Он не догадывался, что происходит с Петром. В городе это сделать было совсем легко. Но теперь Петр был рад, что с ним Пепс. Пепс — это кусочек от Гизелы. С ним он мог говорить о ней. Каким бы глупым и маленьким он ему порой не казался, он с ним этот долгий путь делил. Он с ним играл в этом заброшенном доме, в котором они встретились. Да, теперь он очень рад, что Пепс еще с ним. Теперь он доволен, что Пепс рядом. Где они достанут поесть? Где они найдут себе ночлег? Об этом они сейчас не думали. Мысли их были с Гизелой. «Не знаю, нам придется поспрашивать». «А, сестра сказала, что нужно сделать пересадку. Она думала, что я поеду маршрутным транспортом». «Мы уж найдем, да, Петр?» Подросток кивнул меньшему, и, шагая рядом, Пепс подстраивал свои шаги под Петра. В городе было так много интересного, что мальчику дорога не показалась долгой. А между тем Петр перебирал в мыслях. «Неужели Гизела действительно так больна? Разве так бывает, чтобы человек только что был здоров и сразу смертельно болен?» «Это же невозможно. У старых людей, может быть, о детях он такого еще никогда не слышал. У них бывает корь, но они вскоре снова здоровы». «Медсестра это, наверное, только так сказала, чтобы скорее вызвали скорую помощь. Она просто пожалела Гизелу». И тут взгляд Петра вдруг остановился на объявлении. «Выдача новых пищевых талонов». Это было написано большими буквами. Это было для него очень важно. Пищевые карточки, конечно, они еще все существуют. Иначе не могло быть. Он начал читать. Да, дело оказывается вот в чем. Тут уже сразу и начиналось. Если хитро-хитро сорвать, может быть, можно талоны на питание получить? Но врать он не имел права. Нет, он не хочет, он обещал. Вдруг однажды Гизела спросит. Нет, нельзя. Значит, достать хлеб можно только за деньги. Здесь в городе было, вероятно, иначе, чем в крестьянских дворах, которые зерно имели в амбарах и на полях. Но как же тогда раздобыть хлеба? Это было труднее, чем он себе представлял. А тут еще Пепс, который вечно голоден и которого он бросить не может. В больнице Гизеле, конечно, не нужны деньги. Ей не дадут умереть с голоду лишь потому, что у нее нет денег. Этого они не сделают. Да, если бы он тоже так мог, как Гизела, просто молиться, потом идти дальше и к кому-нибудь постучаться, и им дали бы что-нибудь поесть. Но это было потому, что они всегда попадали именно к тем хозяевам, у которых еще что-то имелось. Надо проверить, как это происходило. Да, если бы он только знал, о чем нужно молиться. Во все недели их странствий он всегда позволял это делать Гизеле. Он никогда не думал, что это ему когда-нибудь понадобится, что он вообще когда-нибудь сам захочет попробовать. «Пепс, как ты думаешь, ты умеешь молиться?» «Что?» Пепс широко открытыми глазами уставился на Петра. «Не смотри на меня так глупо. Ты точно так же всегда был с Гизелой и знаешь, что она всегда молилась обо всем. Тогда о ботинках Андрея. Это действительно было смешно, что Андрей потом все получил от этих людей». «Ты веришь, что это случилось из-за молитвы Гизелы?» «Может быть, наверное, я не знаю», — уклончиво ответил Пепс. Он не хотел сердить Петра и не знал, какой ответ понравился бы Петру. «О чем она всегда молилась, когда мы были голодные и не знали, где укрыться от дождя или еще что-нибудь?» «Ну да, она тогда делала так, будто Иисус тут возле нее сидит или идет. Она скрещивала руки и просто так все ему говорила. Я всегда этому удивлялся». «Знаешь, она с ним точно знакома. Вот в чем дело. Мы с ним не знакомы так. И к кому-то, кто тебе не знаком, не можешь же так просто обратиться или о чем-то спрашивать или просить. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Петр кивнул. «Малыш не так уж глуп, как порой казалось. Ты, Пепс, мог бы когда-нибудь и поинтересоваться немножко?» «Молиться? Так это же всегда делала Гизела, и у меня никогда не получалось». «Видишь? Что видишь?» «Да у меня, наверное, тоже не получится. Поэтому я и начинать не буду». «А о чем мы теперь должны молиться?» Петр покрутил у виска.
1: «Как будто у нас не о чем молиться. Во-первых, чтобы Гизела скорее выздоровела. А потом, ах, оно же не имеет никакого смысла. Оно же все равно не поможет. У меня, по меньшей мере. Может, можно сходить к Гизеле и спросить? Сейчас она слишком больна. А попозже ты можешь об этом ее спросить». Было уже 4 часа, когда Петр и Пепс остановились перед желтым зданием больницы. Мужчина в сторожке у ворот окинул мальчиков критическим взглядом. «Давай уйдем». Петр оглядел себя. «Он нас все равно прогонит. Мы такие грязные. Может, где-нибудь умоемся? И мне кушать хочется. Давай посмотрим, может, здесь поблизости есть, где укрыться. Сараев или что-то в этом роде здесь не найдешь. А если мы попросимся у кого-нибудь из хозяев в дом, то они на нас лишь посмотрят. Мы им покажемся слишком грязными. Может быть, найдем укромное место в развалинах, где можно на время остановиться». Они уселись в одном переулке на остатки стены и поделили хлеб и сало. Пепс удивлялся, как хорошо он ладил с Петром. Прежде он всегда только заботился, чтобы Гизела поела. А теперь он дал ему самый большой кусок. Это было удивительно и радостно. Потом Петр долго лазил среди развалин, пока нашел место, где еще уцелела часть крыши и могла служить временным укрытием. На табличке у изголовья кровати, в которой лежала Гизела, стояла справа в углу лишь дата ее поступления. Женщина-врач вопросительно взглянула на сестру и указала на табличку. «Девочка поступила к нам без сознания. Из роддома мы узнали, что ее сопровождал подросток, когда она у ворот роддома упала и потеряла сознание. Как ее фамилия и откуда она, я ничего узнать не смогла, про мальчика тоже». «Тихо, она что-то говорит». Врач наклонилась над ребенком. Гизела в лихорадке что-то бессвязно бормотала. Врач некоторое время послушала, потом выпрямилась и покачала головой. «Она говорит про какого-то Петра. Больше я ничего не поняла». Сестра помогала врачу, которая прослушивала грудь и спину, вздыхала и некоторое время задумчиво смотрела на маленькое исхудалое личико. На щечки, загорелые на солнце, пышущие жаром. Медсестра записывала указания врача. Потом вернула на место полотняную перегородку и вышла. В комнате некоторое время было тихо. Потом послышался шепот. «Аннушка, тебе новенькую видно?» Аннушка, чья кроватка стояла рядом с кроваткой Гизелы, перевернулась. Отодвинула занавеску немного в сторону и посмотрела. «Она спит. Во всяком случае, глаза ее закрыты». «Тш-ш, она что-то говорит». «Хм, не могу понять. Она все время вертит головой туда-сюда». «Что докторша сказала?» «Та я толком и не поняла». «А как новенькая выглядит?» «Сейчас посмотрю». Это сказала Лариса. «Смотри, придет медсестра, а ты тут скачешь по комнате». «Да, а потом у тебя снова будет живот болеть». Лариса, босая, уже стояла на полу. Она нагнулась над малышкой, беспокойной пациенткой, и, не дыша, прислушалась. «Петр, посмотри, какие цветы!» «Нет, не входи снова в дом! Петр, Петр!» Побледневшая и испуганная, вышла Лариса из-за занавески. «Я думаю, надо сестру позвать. Слышишь, она снова говорит совсем громко». Дети из своих кроваток все прислушивались к тому углу, из которого все громче и встревоженнее звучал голос Гизелы. «Ой, так жарко, Петр, и я так хочу пить. Дорогой Господь, помоги, чтобы у Андрюши были ботинки. Ты почему идешь так быстро, Петр?» «Я позову сестру». Пришла сестра с таблетками. «Тетя Софья, послушай-ка, новенькая говорит так громко и бредит вперемешку. Мама, нам надо Петра взять с собой. Он мне показал дорогу. Мы так долго шли». Пришла медсестра, прислушалась. «Нет, так нельзя. Малышка взбудоражит всех в палате. Надо ее положить отдельно, в маленькой комнате». Маленькая комната, так ее называли. Маленькая комната или тихая комната. Туда попадали больные, чей последний час был недалек. Те, у кого больше не было никакой надежды, что затухающий огонек жизни еще раз ярко разгорится. Сестра подумала, помедлила еще. Неужели эта маленькая незнакомка так безнадежно больна? Врачи еще не знали, что с ней, собственно, случилось. После осмотров еще не был сделан окончательный вывод. Положение было таково, что надо было посмотреть, проследить.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 67. Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассевается дым, ты рассей их, как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему – Господь, и радуйтесь пред лицем Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там по благости Твоей, Боже. Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делит добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне. Гора Божия, гора Вассанская, гора Высокая, гора Вассанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно? Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч, среди их Господь на Синае, во святилище. Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас – Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя – врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Вассана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой, в крови врагов. Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие браней. Придут вельможи из Египта. Эфиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот Он дает гласу Своему глаз силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог. Псалом 68. Начальнику хора на Шашаниме. Псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя. Истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня. И плачу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище и делаюсь для них притчею. А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино, а я с молитвою моею к Тебе, Господи. Во время благоугодное Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее. Ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое. Враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнёю. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в славословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога. Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них. Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там, и наследуют его. И потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем».

Псалом 69. Начальнику хора. Псалом Давида. Воспоминание. Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «хорошо, хорошо», да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: «Велик Бог!» Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит седьмая часть этой истории.
1: Она когда-то была няней у пана Орловского. Потом она вышла замуж, а теперь, после смерти мужа, дочери и зятя, она с младшим сыном и внучкой вернулась сюда. Сына осенью призвали на военную службу, а эти две женщины остались без необходимых средств к существованию. Внучка что-то зарабатывает на жизнь шитьем, но очень мало. О, это печально! А где вы с ними познакомились? В аптеке часто слышишь о бедах людей. Вы сказали, что мое появление подействовало бы на них, как луч солнца. Может быть, женщина была бы рада увидеть кого-нибудь из Орловских? Я бы ее охотно посетила. Но скажите мне, как можно этой семье помочь? Ну, если бы кто-то заплатил за них квартирную плату за полгода, это то, что я знаю. А остальное вам сердце подскажет, когда вы их посетите. А сколько нужно за полгода? 15 или 16 гульденов. Я их вам сейчас отдам, пан Урзин. И вы сделаете так, чтобы они не узнали, откуда эти деньги. Хорошо? С радостью. Вот видите, если бы я случайно не спросила, вы бы мне ничего не сказали. Это водительство Божие, что вы спросили, пани Маргита. Я вчера уже думала о вас, что вы могли бы помочь людям. Но сегодня я бы не осмелился просить вас об этом. В нашем серьезном разговоре я об этом даже забыл. О, пожалуйста, пан Урзин, если кому-то нужно помочь в беде, и если это в моих силах, то я прошу вас всегда обращаться ко мне. Я охотно помогу, поверьте. Но извините меня, я сейчас вернусь. Маргита поспешно вышла из библиотеки, а молодой человек встал на колени возле кресла, в котором только что сидел. И если бы его сейчас видела пани Прибовская, она опять сказала бы, что его молитва для него была очень важным делом. Когда он поднялся, в его глазах светилась блаженная уверенность, что молитва его услышана. «Вот деньги за квартиру, на врача и лекарства», сказала вернувшаяся Маргита, подавая ему конверт. «Последнее не обязательно. Я попросил пана Каримского, и он был так добр, что позволил открыть в его журнале счет для бедных, который получает лекарства бесплатно». Глаза молодой женщины радостно засияли. «Тем лучше! А теперь запишите мне адрес, и я пойду и посмотрю, чем им еще можно помочь. У меня осталось многое из моего приданного, что можно было бы пошить. Но я не знаю, удобно ли это?» «О да, это им будет хорошей помощью!»

Давно уже Маргита осталась одна, но она все еще слышала взволнованный от благодарности голос провизора. В эту ночь она спала мало. Присланные книги так заинтересовали ее, что свет она потушила только к утру. По ее сияющим глазам и задумчивому выражению лица нельзя было сказать, что она не выспалась. Выдался чудесный день. И так как Маргита своего коня оставила в горке, она пешком отправилась на прогулку в Подград. Когда она шла по одной из улиц города, зазвонили колокола. Мгновенно приняв решение, она зашла в церковь. Отпевали умершего. Пахло ладаном. Хотя она села недалеко от входа, острый глаз декана ее сразу заметил, и сердце его возликовало. В ее появлении он увидел первый отличный результат своего вчерашнего визита. А Маргита? Выходя из церкви, она бросила взгляд на окропляющуюся и крестящуюся толпу и, словно отвергая, покачала головой. «Просвещенный век не позволяет, — подумала она, — поступать так же, как в те времена, когда они подавляли свободу. Но они остались все теми же фанатиками, какими были во времена Георгия Фисхарта, которого они сожгли. Этого благородного благодетеля и носителя света. Они держат народ в темноте. Отобрали у него Библию, чтобы народ ее не понимал. И чтобы я принадлежала этой церкви, никогда!» Погруженная в эти мысли, она вошла в узкий переулок. Через несколько минут она уже была в комнате бывшей няни своей матери. Ее действительно встретили здесь, как луч солнца. Молодой провизор вчера сказал правду. Пани Хэ не могла насмотреться на дочь ее любимой Натальи и стала рассказывать Маргите, каким добрым и милым ребенком она была, хотя отец и братья ее порядком баловали. А если случалось, что она в сердцах кого-то обидит, то потом каялась и не успокаивалась до тех пор, пока не получала прощения даже от последнего слуги. Гордости у нее никакой не было. Часто она приглашала деревенских ребятишек к себе в сад и играла с ними. И если кто-то восхищался цветами, она могла обобрать для него весь сад. Точно так же она раздаривала и свои игрушки. Однажды зимой она увидела босого ребенка. Быстро сняв свои ботинки, она отдала их ему, а потом в слезах побежала к отцу, потому что ее ботинки ребенку были малы. Отец же, чтобы успокоить дочку, дал ребенку денег для покупки обуви. Особенно любил Наталью брат Фердинанд. Он часто рассказывал ей необыкновенные истории о Польше, которые всегда кончались тем, что они оба в мыслях уходили далеко-далеко искать помощи для своего отечества. Лишь одного она не могла вынести, когда ее обманывали. Этого она не прощала никому. Пани Хэ и не подозревала, какие чувства она пробудила в своей слушательнице. В сердце Маргиты снова зашевелилась вчерашняя тоска по матери. Ах, в том-то и было дело, что она не могла простить обмана. Но ведь ее никто не обманул. Нет, она сама обманулась и совершила поспешный шаг, который навсегда разрушил ее семейное счастье. А в остальном она и теперь была такой, как в детстве, простой и доброй в обращении с бедными. Слуги носили бы ее на руках. Как живая стояла она перед ее глазами. Как она могла не тосковать по матери? Маргита начала разговор об одежде и обрадовала Анечку Хэ тем, что для нее есть работа.
причем неспешная, при выполнении которой она могла бы заботиться о бабушке и управляться по домашнему хозяйству. Примерно через час она возвращалась в Орлов в сопровождении Анечки, которая хотела сразу же взять работу домой. По дороге Маргита заметила, что у шагающей рядом с ней девушки было больше познания, чем можно было предположить. Она узнала, что отец Анечки был учителем и что он сам обучал свою дочь. После его смерти она жила с бабушкой, чтобы ухаживать за ней. В Подград они переселились лишь летом, когда ее дядя получил там место писаря. Никто не думал, что его могут призвать на военную службу, так как он был слаб здоровьем. Маргите пришлось сказать, кто дал ей адрес пани Хэ. Луч радости осветил лицо молодой девушки. «Значит, это пан Урзин так нас осчастливил. Мы ему и так уже многим обязаны». «Почему же?» Девушка немного смутилась, но потом скромно продолжила. «С тех пор, как он стал нас посещать, он постоянно старается нам помочь. Вот вчера он принес нам деньги на оплату квартиры. Ясно, что деньги эти были не от него самого, так как он сам беден. Но он не хотел сказать, от кого они. Да воздаст Господь ему и тому, кто их нам подарил старицею». Маргита, смутившись, что-то начала поправлять на своей шляпке. Чтобы увести разговор в сторону, заговорила о погоде. И они незаметно быстро пришли в Орлов. Прислуга, сморщившись при виде этой простой швеи, принесла нужные вещи. «Я знаю, милая Анечка, что у вас в связи с болезнью бабушки теперь больше расходов. И я отдам вам часть заработка вперед, а остальное, когда закончите работу», — сказала Маргита ласково. Благодарный взгляд и взволнованный голос молодой девушки тронули ее чуть ли не до слез. «Сами вы не все сможете унести, поэтому возьмите сейчас только кружева. Остальное я пришлю со слугой». Вскоре после ухода Анечки вслед за ней из Орлова отправился слуга с пакетом, в котором была работа, и с корзиной, полной разных продуктов. Возвратившись, пан Николай застал свою внучку в очень хорошем расположении духа. Она сообщила ему, кого посетила сегодня, а он рассказал ей, что купля удалась. Князь уступил подолин за меньшую сумму, с которой покупатель, наверное, будет согласен. После обеда Маргита написала на французском языке письмо от имени деда управляющему маркизу Арана и обрадовалась, что она так помогла деду. И вообще, сегодня ее все радовало. Даже каплана Ланга она радушно приветствовала, когда он пришел на первый урок, во время которого она была очень внимательной ученицей, на радость пану Николаю, а также пану Юрецкому. Он тоже посетил Орлов в этот день. «Вот увидите, пан Орловский», – уверял декан, – «она себя еще покажет. Однако это дело нелегкое». Присоединившись к ним, каплан Ланг заметил: «Хорошо, что Каримских сейчас нет. Их влияние могло бы нам помешать, хоть они и мало понимают в религиозных вопросах. А коли нам нечего бояться влияния протестантов, она через короткое время будет нашей».

0: Иногда дни и недели нашей жизни проходят без особых событий, а иногда каждый день имеет для нас большое значение. Такими значительными стали для Маргиты все 6 недель, что Каримские были в отъезде. Большую часть времени Маргита проводила в горке вместе с дедушкой. Она старалась создать вокруг себя маленький рай, чтобы родные ее, вернувшись домой и приехав к ней, прекрасно чувствовали себя среди этой красоты. Притом она старательно изучала словацкий язык. И не только по книге, а главным образом, общаясь с людьми, которые вскоре вместе с ней стали работать над благоустройством поместья. Люди Маргиту любили. Школу в Боровце отремонтировали за ее счет. Все было побелено, полы и окна починены, а на стенах висело много учебных пособий. Дети были обеспечены бумагой, досками и всеми прочими необходимыми принадлежностями. Пан Орловский не мешал своей внучке в этом деле. Да и сам он полюбил молодого учителя и помогал ему кое в чем. Ко всем заботам прибавился еще ремонт в доме Никуши. В первые дни руководил работами сам пан Орловский, а позднее и это пришлось поручить внучке, потому что у него появились другие дела. Он сделал это охотно, когда заметил, с какой радостью она принялась готовить для брата летнее жилище, где он сможет поправиться. В домике было 3 комнаты. Вначале он состоял из 2 комнат и 2 кладовок. Одну из них теперь перестраивали в комнату, другую – в кухню. Из хлева сделали кладовую, а в мансарде могли жить слуги. Везде были обновлены полы и вставлены большие окна и двери. Ремонтировались печи. «Не стесняйся в средствах, Маргита», – сказал дед. «Ведь это первый и, может быть, последний подарок Никуши от его дедушки». И Маргита не жалела денег, чтобы создать для брата все удобства и уют. Маркиса Рана при содействии Адама Орловского и его деда действительно купил Подолин. Кроме денег на покупку, он послал также значительную сумму для ремонта. То, что сделка так быстро состоялась, было заслугой Маргиты. Она посоветовала управляющему Зарканову сфотографировать Подолин и послать фотографию покупателю. Это место так понравилось больной дочке маркиза, что та тут же попросила отца купить Подолин. А он своей любимице еще никогда ни в чем не отказывал. Рассказал обо всем этом управляющий Вилье, приехавший в Подолин. Это был молодой француз, неплохо говоривший по-немецки и отличавшийся прирожденной вежливостью. Он был рад тому, что пан Орловский стал помогать ему добрыми советами в руководстве строительными работами. Ремонтировалось имение в Подолине строго по привезенному плану. Дело это было непростое. Требования маркиза относительно удобств были велики. Внутри замка все перестраивалось. Только двор и сад должны были оставаться в своем старинном романтическом виде. Управляющий Вилье уговорил пана Зарканова поступить на службу к его господину и уверил, что служить ему будет нетрудно. Хотя маркиз Арана Вернинг и привык к безоговорочному подчинению своих людей, они, поближе узнав его, хорошо с ним ладили. Кроме того, он едва ли намеревался долго оставаться в Европе, так как на родине его ждала государственная служба. Управляющий Зарканы, его жена и дочери восхищались присылаемыми из-за границы материалами, обоями, занавесками и коврами, которые превосходили по своей красоте все, до сих пор ими виданное. Когда же прибыли ящики с фарфором, стеклом и серебром, восторгом не было конца. Пан Вилье навестил Маргиту в Горке и описаниями своей молодой госпожи возбудил к ней живой интерес. Когда Маргита узнала, что единственной дочери маркиза Арана грозит абсолютная слепота, Маргита забыла, что это были знакомые Адама Орловского. Сердцем ее овладело искреннее участие в судьбе несчастной маркизы. Поднимаясь на холм позади дома, она видела горную долину, в которой стоял романтичный замок с колоннадой, летом утопающий в зелени. Парк был обнесен высокой стеной, посередине которого бил фонтан. Громадные древние липы окружали его. Под ними каменные скамьи с видом на старый красивый сад. Через него от черных решетчатых ворот к замку вела тенистая аллея из каштанов и лип. Какой аромат от них весной, когда они цветут! Часто Маргита теперь стояла на холме и смотрела на замок. Она желала своей будущей соседке, чтобы та смогла увидеть эту красоту. Маргита пообещала пану Вилье, что после окончания ремонтных работ в Подолине она поможет при расстановке мебели в замке. Так что дел и обязанностей у нее было достаточно. Но не это было для нее самым значительным за эти 6 недель. Раз 14 приходил к Маргите за это время каплан Ланг, чтобы преподать ей учение католической церкви. Она прочитала все книги, которые он ей принес. Он видел, что она была внимательной ученицей, ибо каждый раз, когда он объяснял ей что-то новое, она брала карандаш и записывала все в тетрадь. Странным казалось Каплану лишь то, что эта красивая молодая женщина, сидя перед ним, никогда не делала замечаний, никогда ничему не противилась. К нему она относилась подчеркнуто почтительно и всегда, приезжая в Орлов, приглашала его к себе. Как бы он хотел узнать, о чем она думала? Принимала ли она его учение так, как это подобает послушной дочери церкви? Или у нее были сомнения? Спросить ее об этом он не смел, потому что иногда, когда она записывала что-нибудь новое, глаза ее как-то странно светились. К концу занятия ее голос порой становился ласковым, как это бывает в разговоре с человеком, которому мы искренне сочувствуем. Это его раздражало. Когда он объяснял святость священства и безбрачия, ему показалось, будто она хотела что-то возразить. Однако она промолчала. От пана Орловского каплан получал хороший гонорар. Он бы и без гонорара приходил на занятия, ибо эта обязанность становилась ему приятнее изо дня в день. Ему не хотелось признаваться самому себе, что он, собственно, уже все вопросы разобрал с Маргитой, что ему больше нечего объяснять, что все остальное молодая женщина могла самостоятельно прочитать в книгах. Однако пан Каплан продолжал приходить на занятия, а Маргита продолжала усердно записывать его лекции. Но что бы он сказал, если бы смог заглянуть в другую тетрадь, где были записаны выдержки из первой? А под ними замечания, раскрывавшие истинные взгляды и убеждения Маргиты. Вот, например, что было написано под объяснением учения о заступничестве святых. «Один у нас заступник – Иисус Христос, Сын живого Бога. Нет праведного ни одного, все согрешили». «Вера нам вменяется в праведность, а не дела» можно было прочесть под другим разделом учения о том, что человек только добрыми делами может спастись. Под объяснениями о божественности Марии было написано: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме Иисуса Христа». Под разделом учения о папе была такая заметка: и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у нас Отец, который на небесах. Се, я с вами до скончания века». Христос не нуждается в заместителе. Далее, под записью о мессе и содержащейся в ней ежедневной жертве Христа было подчеркнуто: «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». Она возражала против преклонения перед святыми реликвиями, крестом и статуями, против молитвы по четкам, безбрачия священника и так далее. Не осталось ни одного важного пункта учения Римско-католической церкви, под которым не было бы замечания, доказывавшего его противоречие Слову Божию. На тетради была красивая надпись: «Основания, по которым я не хочу принадлежать к Римско-католической церкви». Молодой женщине это стоило многих усилий. Ни одну бессонную ночь провела она в размышлениях. Как она была благодарна своему советчику! Чем больше она познавала учение Христа, тем легче могла отличить истину от заблуждения. Ей казалось, что кто-то зажег свет для нее. Дважды она писала из горки письма Урзину по поводу неясности. Однажды он посетил ее в Орлове, и она показала ему свою тетрадь. Долго они вместе исследовали Слово Божие. Она жалела, что не может участвовать в чтении Библии и ее разборе, который он начал проводить с одинокими евангелическими христианами в доме пани Хэ, и которые посещали все больше людей, как ей сообщила Анечка. Приходить туда она пока не могла, но дала денег на то, чтобы они могли снять более просторное помещение, и очень обрадовалась, когда нашелся подходящий отдельный домик. Здесь поставили деревянные скамьи, стол и лампу, а также Анечкину физгармонию, унаследованную от отца, на которой она аккомпанировала. После почти двухнедельного отсутствия Маргита возвратилась в Орлов, чтобы замещать дедушку в его отсутствии. Весь день проходил в труде, но вечером ею овладевало желание беседовать с Урзиным. На завтра она должна была пригласить каплана, чтобы отблагодарить его за труды. Она не знала только, сказать ли молодому священнику лишь то, что из своих занятий он может считать закончившимися, или открыть ему всю истину. Она вдруг вспомнила, что сегодня разбор Слова Божьего в Евангелическом собрании. Ее глаза засветились. «Я пойду туда и спрошу его», – подумала Маргита. Приблизившись к домику, она услышала пение. Войдя, девушка заглянула в открытую дверь. Комната была наполнена людьми. Чтобы не мешать, она села на стул около дверей в коридоре и стала слушать. Как трогательно звучала мелодия песни, которую Анечка исполняла на физгармонии. Таких песен она еще никогда не слышала. Урзин помолился и стал читать, объясняя текст из Слова Божия, в котором шла речь о страданиях Иисуса Христа. Она воспринимала эту простую истину Евангелия с такой жадностью, как иссушенная зноем почва впитывает долгожданный дождь. Она сама рассуждала точно так же. Вдруг она услышала совершенно незнакомый голос и вздрогнула. Взглянув на говорившего, она удивилась. За столом на месте Узина стоял молодой крестьянин в одежде, какую носят в Боровце. Но этому серьезному лицу с высоким лбом и красивыми чертами лица подошло бы и княжеское платье. Он держал Евангелие в руке и читал: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Закрыв Евангелие, он продолжал: «Ваш и мой дорогой друг пан Урзин просил меня сказать вам несколько слов. Мне это нетрудно, ибо текст этот нас всех касается. Все собравшиеся здесь имеют заповеди Иисуса Христа. Но как мы их соблюдаем? Мы только что слышали, как нас любит Сын Божий, и что Он за свое великое страдание от нас ничего не требует, кроме нашей любви. Иисус Христос говорит, что тот, кто имеет Его заповеди и соблюдает их, тот и любит Его. А мы? Любим ли мы Его? Как мы это проявляем? Я боюсь, что не все Его любят. Я еще так молод, но позади у меня жизнь, полная грехов. И у вас такая жизнь позади. Вы начали уже новую жизнь. Если это так, то где любовь к Иисусу Христу? Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, говорит Иисус Христос далее. Вы думали когда-нибудь о том, что означает быть возлюбленным отцом? Быть любимым днем на работе, на поле, на каждом шагу, ночью, во сне. Вы представляете себе это? О, это блаженство, когда знаешь, что Бог на меня, ничтожного червя, не только не гневается, но что Он меня любит, как отец. Что со мной может случиться плохого, если со мной это любовь? Бог, благословляя, держит свою руку над моей головой. Кто мне может повредить? Страдания Он облегчает. В бедности Он помогает каждый день. В болезни подкрепляет. А когда смерть придет, она послужит для того, чтобы отпустить меня отсюда, в мою прекрасную, вечную родину. Когда я был солдатом, я тосковал по родине, по ее горам и лесам. Теперь я дома. Я люблю горы и леса, как прежде. Но сердце мое тоскует по вышним горам, в моей небесной родине. Потому что там мой небесный Отец, который любил и любит меня. Если мы соблюдаем заповеди Иисуса Христа, то Отец наш небесный будет нас любить, и мы будем счастливы. И я возлюблю Его и явлюсь Ему сам. Когда Иисус Христос это сказал, ученики удивились, ибо они не могли понять, что Он хотел явиться им, несведущим бедным людям, а не высокопоставленному и ученому миру. Друзья, это большая разница – знать лишь что-нибудь об Иисусе Христе или когда Он сам нам является. Здесь у нас все знают об Иисусе Христе, но лишь немногим Он явился. Например, я знаю много трав в лесу, а целебные свойства их мне неизвестны. Но моя бабушка их знает. Когда мне встречается такая трава, я, может быть, наступлю на нее или пройду мимо. Бабушка же поднимет ее и будет лечить ею людей. Кому Иисус Христос не явился, тот попирает его или даже отталкивает его. Явился ли Он вам, всем? Знаете ли вы Его исцеляющую силу? Он исцеляет все греховные раны. Я наблюдал, как моя бабушка обращается с травами. Она их моет и растирает между двумя камнями, чтобы весь сок вытек. Тогда только получается лекарство от ран. Так жил Иисус Христос, чистым и незапятнанным в этом мире. А потом Он отдал Свою кровь для исцеления нас от ран греха. Примите этот бальзам в ваши сердца, и вы исцелитесь, и будете любить Его. Знаете, недавно у меня была рана. К ней приложили мазь из какой-то травы, на которую я прежде не обращал никакого внимания. Но теперь я знаю, как она мне помогла и как она заживила мою рану. Теперь я на это растение никогда не наступил бы. Оно стало мне дорогим. Примите и вы кровь Иисуса Христа в ваши раненые сердца, и вы никогда больше не будете попирать Его. Вы узнаете, как Он благ, и будете Его любить. Когда ученики спросили Христа, почему Он хочет явиться им, а не миру, Он им ответил: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Этим человеком могу быть я, может быть, ты, и всякий, кто хочет соблюдать заповеди Господни. И Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Это слова истины. Когда я был омыт и исцелен кровью Иисуса Христа и начал соблюдать заповеди Его, Бог исполнил на мне свое обетование. Я отдал Ему свое сердце, а Он через Духа Святого сотворил обитель во мне. Раньше в сердце моем жил дьявол, и я исполнял волю дьявола. Сегодня же во мне то, что угодно Господу, и в этом блаженство. Смотрите, мы здесь почти все несведущие, бедные люди, но Иисус Христос хочет явиться нам. Высокопоставленные и образованные не хотят Его иметь. Не равняйтесь с ними и не думайте, что если они Его не знают, то и вы его не можете познать. Когда я был на военной службе, я видел таких мудрецов и великих мира сего. Ни один из моих офицеров не верил в Иисуса Христа или в Бога. И я подумал, если эти господа не верят, то и мне, глупому крестьянину, не нужно верить. Однако это привело меня на край ада. И если бы не милость Божия и любовь Иисуса Христа, я сегодня, наверное, шатался бы по улицам с тяжким бременем греха на душе. Из этих образованных господ еще ни один не познал Иисуса Христа, хотя я им этого от души желал бы. Они до сих пор, как рабы, служат плоти, миру и дьяволу. И если не обратятся, они погибнут. А я, недостойный, спасен. так и вы все можете быть спасены. Просите Господа Иисуса Христа, чтобы Он исцелил вас Своей кровью. Но не думайте, что вы так просто можете сказать: «Я Его люблю», ибо Он говорит: «Кто Меня любит, тот соблюдет заповеди Мои». Любовь нужно доказать. И если ее у вас пока нет, то это говорит лишь о том, что Он еще не явил вам свою любовь. Аминь. Аминь. Тихо повторила несколько голосов из собрания. И если Маргита иногда не понимала Урзина, а лишь догадывалась, о чем он говорит, то этого молодого крестьянина она понимала полностью, потому что он говорил просто. И ей казалось, что все им сказанное касалось только ее одной. Последней она пришла на собрание и первой ушла. Туда она торопилась, обратно же шла медленно, погруженная в размышления. Прежде она гордилась своим чистым евангельским убеждением, тем, что она различала истину и заблуждение. А теперь Маргита должна была признать, что была одной из тех, кому Иисус еще не явился, и что она еще не отдала Ему своей любви за Его страдания. Теперь она знала, что отличала Урзина от остальных ее знакомых. Он от всего сердца любил Иисуса Христа, который явился ему. И этот молодой крестьянин тоже. Как ясно он это объяснил. Иисус – врач, а его кровь – лекарство от греховных ран. «Но я не знаю, в чем состоит моя греховность», – подумала молодая женщина. «Кроме того, что я не любила Иисуса Христа, но ведь я его не знала. Виноваты в этом те, кто неверно меня воспитал». Те, кому Иисус Христос еще не мог явить себя, попирают его. «Омой его кровью свое сердце, чтобы оно исцелилось, и ты полюбишь его», — говорил ей внутренний голос. «Но мое сердце уже освобождено от мрака, в котором оно находилось, и я определенно буду его любить», — уговаривала себя Маргита. «А завтра я признаю его перед людьми, во что бы то ни стало». В глубоких размышлениях Маргита пришла домой. Здесь ждала ее почта. Письмо от дедушки, которому было приложено письмо от Адама Орловского. Тень негодования омрачила лицо Маргиты. Ей хотелось оставить письмо непрочтенным. Но так как этого желал дедушка, она его прочла. Адам писал, что он в начале мая или в конце апреля вместе с Арана приедет домой, чтобы в Орлове вместе с ним написать научный труд. После его завершения они снова отправятся в путешествие. Он писал, что Арана сердечно благодарит за помощь в приобретении имения. Он осведомлялся о самочувствии дедушки, состоянии здоровья Николая Каримского. Затем он спрашивал о двух друзьях, но ни единым словом не обмолвился о ней. Лишь к концу письма поблагодарил ее за привет и ответил ей тем же. Здесь же следовала дедушкина приписка: «Так как ты ему еще ни разу не передавала привета, я это сделал за тебя, дитя мое». Это ее рассердило. Она отбросила письмо. Теперь он подумает, что она пытается приблизиться к нему или намерена изменить свое поведение в отношении него. И они после его возвращения помирятся. О нет,
1: Никогда! Пусть он работает вместе с профессором в Орлове, а она с дедушкой переселится в Горку, и они останутся там до тех пор, пока он не уедет.
0: Это невозможно, говорил ее разум. Дедушка на это не пойдет. Ты почаще должна приезжать в Орлов. Нельзя давать повода для сплетен.
1: Это верно. Но и в Орлове можно так жить, чтобы не видеть того, кого не хочешь видеть.
0: Да. Но где же та новая жизнь, о которой говорил молодой крестьянин? Иисус Христос заповедал прощать и любить, в том числе и врагов своих. И кто любит меня, тот соблюдет слово мое.
1: Ах, мой Иисус! Я могу и хочу делать все, что угодно тебе. Только его я не могу простить. Слишком сильно он меня обидел. Я бы его любила. Но он оттолкнул меня и мою любовь прежде, чем мы встретились. Он осмелился намекнуть на долг моей верности ему. Он не доверял мне.

0: В роскошном дворце маркиза Арана Вернинг в Каире после 2 дней опасений и забот царила великая радость. Молодая госпожа появилась без сопровождения в крытом саду. Затем одна отправилась в оранжерею, что свидетельствовало о том, что она видела хорошо.
1: «Что скажет хозяин, когда вернется от вице-короля?» «Вчера было невозможно смотреть на его бледное, измученное лицо», — шептались слуги.
0: Между тем их повелительница прохаживалась в похожий на райский сад оранжереи, где зеленый, собранный под стеклянным куполом занавес, приглушал слишком яркий свет. Ах, какая была здесь красота! Но девушка ее словно не замечала. Она ходила, как во сне. Маленькие, украшенные жемчугом руки не выпускали фотографию. Она то ее прижимала к своей груди, то подносила к своим глазам и смотрела на нее, словно ожидая от нее ответа на все вопросы. Девушка мечтала о далекой стране, куда отец хотел ее повезти, мягкий климат которой должен был ее исцелить. Ах, скорее бы отправиться туда! И если пройдет слишком много времени, то она не увидит уже той волшебной красоты, о которой рассказывал Орловский. Для нее наступит ночь. И как тогда жить? Две слезы скатились по ее щекам. Девушка была еще так молода. У нее было все, что только можно было иметь. Но если бы она лишилась зрения, то потеряла бы весь мир, ибо она знала только один свет. О том свете, который светит во тьме, она не имела понятия. Ведь не было никого, кто сказал бы ей об этом. Собственно, это было довольно странно, потому что ее бабушка со стороны отца была француженкой. Род Арана во время преследования христиан в Испании был среди других мучеников. Отец был последним его потомком и принадлежал, как все его предки, к евангелической церкви. Мать девушки, княгиня Вернинг, была англичанкой, и весь ее род принадлежал к англиканской церкви. И все же дочь не имела понятия о свете, который никогда не меркнет. В европейских кругах Каира маркиз Арана Вернинг, имя это он получил в день свадьбы вместе с большим состоянием жены, считался одним из открытых характеров, которые даже не стараются скрывать свою ненависть против христианства. Если он раздаривал на благотворительные цели большие суммы, то вклада на какое-либо религиозное дело у него никто не мог просить. Так как маленькая маркиза очень рано осиротела, он сам руководил воспитанием своей любимицы. Причем он следил за тем, чтобы головка его дочери не засорялась, как он сам выражался, каким бы то ни было нездоровым учением. Зато головка эта была наполнена различными иностранными языками и некоторыми научными знаниями. Тамара Арана свободно владела испанским, английским, арабским, французским и немецким языками. Не знала она лишь того, что написано на всех языках, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ее учили любить природу и преклоняться перед законами ее. Но когда закон природы лишил ее зрения, это не могло ее утешить. И если уж не миновало

0: этой страшной ночи, то она хотела бы оттянуть ее хотя бы до их приезда в Европу. Ведь она еще никогда не видела шумящего ручья и прекрасной весны, которые Орловский ей описал. Еще никогда она не слышала соловья и кукушку в лесу. Ах, хоть бы еще год прожить при свете, перед наступлением ночи. Девушка бросилась в кресло и закрыла лицо руками. Ей стало страшно. Ей хотелось плакать. Это облегчило бы ее. Но плакать ей запретили. Она протянула руку к серебряному колокольчику на мраморном столике и позвонила. Из-за миртового куста выскочила и подбежала к ней девочка лет 7 в пестрой одежде. «Что прикажете, повелительница?»
1: «Господин маркиз уже дома?»
0: «Нет еще».
1: «Ваше Величество прикажет его позвать?»
0: «Нет, позови Орфу».
2: Сегодня вы прослушали чтение 7-й части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем.
1: С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, в прошлой нашей передаче я рассказывала вам о первом миссионерском путешествии апостола Павла и Варнавы. Сегодня я продолжу свой рассказ про действия и жизнь апостола Павла. Но вначале, чтобы настроить ваши сердца и ваши мысли, давайте сначала послушаем песню.

Прошло некоторое время, и апостол Павел, думая о церквах и новообращенных христианах в тех местах, где они проповедовали во время первого миссионерского пути, решил вновь посетить братьев, узнать, как они живут, и укрепить их духовно. На этот раз Павел избрал себе спутником Силу. Совершив молитву, Антиохийская церковь благословила апостолов в Малую Азию. И вот они отправились во второе путешествие. Они не поплыли туда на корабле, а прошли пешком Сирию и Киликию. Они проповедовали благую весть в новых местах и побывали в местных церквах, ободряя и утверждая христиан. Потом они дошли до Листры и Дервии. В Листре Лиаконской им встретился некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елин, то есть не еврей. Бабушка и мама воспитывали Тимофея в христианской вере. Братья, находившиеся в Листре и Иконии, хорошо отзывались о Тимофее, свидетельствуя, что он искренно и верно служит Богу. Павел, познакомившись с Тимофеем, увидел его доброе сердце и пожелал взять его с собой. Друзья, а могут ли сказать о вас в вашей церкви что-то хорошее? Могут ли засвидетельствовать о вас, что вы верно служите Богу? Павел и Сила вместе с Тимофеем отправились по городам Малой Азии. Проходя же по городам, они учили уже уверовавших оставаться верными Господу. Благовестники прошли Фригию, Галатию в направлении провинции Асии, где находился город Ефес, но Дух Святой не допустил их туда. Дошедшие до Мисии, это провинция на северо-западной Малой Азии, они предпринимали идти в Вифинию, но Дух Святой снова не допустил их идти туда. Миновавшие Миссию решили посетить Троаду, и в этом была воля Божья. И было вдруг ночью Павлу видение. Предстал пред ним некий муж из Македонии, прося его и говоря: «Приди к нам в Македонию и помоги нам». Павел принял это как повеление от Господа. Македония была страной на севере Греции, а это уже Европа. И на этом континенте люди должны были услышать Евангелие Иисуса Христа. Мы видим, что Евангелие распространяется все дальше и дальше. Итак, отправившись из Троады, они прямо прибыли в Самофракию и на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии. В Филиппах на берегу реки был молитвенный дом. Там собрались верующие, и Павел с друзьями, пришедшие туда, стали беседовать с ними. Конечно же, они рассказывали им об Иисусе и о вечной жизни. Среди слушающих была женщина именем Лидия. Она торговала багряницей и чтила Бога. И вот Господь побудил ее сердце внимательно слушать тому, что говорил Павел, и коснулся ее сердца. Когда же она крестилась и домашние ее, то просили апостолов, чтобы вошли в ее дом и жили у нее. Павел и его спутники приняли приглашение Лидии и какое-то время жили в ее доме. В этом городе Павел изгнал из девушки-служанки духа, которым она была одержима, который через нее предсказывал будущее, и этим она приносила большой доход господам своим. Когда ее хозяева поняли, что они лишились источника дохода, то схватили Павла и Силу и повлекли их на площадь к начальникам. Там благовестников оклеветали, избили и ввергли в темницу. Но Бог был близок к ним и там, они не унывали, а наоборот. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узников ослабели их цепи.
Темничный страж, пробудившись, увидел, что двери темницы отворены. Он понял, что теперь он будет наказан, и извлек меч, чтобы умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Темничный страж вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе и вывел их оттуда, сказав: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Павел и Сила сказали ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И они проповедали слово Господне ему и всем бывшим в его доме. Он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его, и, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Вот так, допуская трудности в жизни своих детей, Бог совершает важное дело – спасение людей.

После темницы и очередного освобождения Павел и Сила пришли в Фессалоники, в древнюю столицу Македонии. Здесь после проповеди Павла иудеи возбудили гонение и организовали бунт в городе против благовестников. Поэтому Павел и Сила ночью покинули город. Пройдя около 95 километров, они достигли красивого городка по названию Верия. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Здесь многие приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? И многие из них уверовали. Но фессалоникийские иудеи, узнавшие, что в Верии Павел проповедует Божье Слово, пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Уверовавшие жители Верии тайно отпустили Павла и проводили его до города Афины. Афины был большой древний город, центр греческой мифологии. Афиняне и живущие там иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить и слушать что-нибудь новое. Павел осматривал город. Конечно, он знал, что пришел в город язычников. Но то, что он увидел здесь в Афинах, его ужаснуло. Весь город был полон идолов и жертвенников, на которых приносили жертвы различным богам. Здесь Павел должен был со всею силой проповедовать против идолопоклонства. Он рассуждал в синагоге с иудеями и с теми, кто чтили Бога ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из философов стали спорить с ним. Чтобы узнать подробнее, о чем говорит Павел, привели его в Ареопаг. Ареопаг – это холм, посвященный идолу, так называемому богу войны. Здесь обычно собирался суд. И стал Павел среди Ареопага и сказал: «Афиане, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Этого Бога, которого вы не знаете, но чтите, я проповедую вам». Павел объяснил, что Бог – создатель всего существующего, единственный владыка неба и земли. Он сказал, что Бог ныне повелевает людям всем и повсюду покаяться, что суд Божий неизбежен, и воскресший Иисус Христос будет судьей. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». С этим Павел покинул собрание, но некоторые из слушающих уверовали и присоединились к нему. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь. Как вы думаете, ребята, легко ли засвидетельствовать перед неверующими людьми, что вы христианин? Например, в школе, перед одноклассниками, учителем, друзьями, соседями. Если в такие минуты в вашем сердце будет страх и неуверенность, тогда обратитесь к Господу за помощью. Он даст вам нужные слова, пошлет смелость, мудрость и мужество. В своем слове Господь обещает, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Старайтесь проявить стойкость в своем хождении и служении перед Господом, даже если люди будут равнодушны или будут возмущаться. Так сделал и Павел. То, что он показал им на их идола, а проповедовал живого Бога, эту мудрость он получил от Бога. Так Бог даст и вам мудрость, какие слова, где и как и кому говорить. После этого Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. Коринф находился в провинции Ахаи и был торговым центром и крупным портом того времени. И вот Павел нашел некоторого иудея именем Акилу и Прискилу, жену его. По одинаковости ремесла оставался он у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Вы видите, Павел был не только миссионером, но он и работал. Зарабатывал себе на это путешествие, чтобы потом опять иметь деньги и идти
дальше рассказывать об Иисусе. Каждую субботу Павел ходил в синагогу и свидетельствовал, что Иисус есть Сын Божий. Но лишь немногие иудеи уверовали в Иисуса как в Сына Божьего. Большая часть противилась и злословила Его. Тогда Он, отрясши одежды свои, сказал: «Отныне иду я к язычникам». С этого времени собрания стали проходить в доме одного верующего человека. Многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Так Крипс, начальник синагоги, уверовал сам и все его домашние. Господь же явился Павлу в видении ночью и сказал ему: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Это была поддержка от самого Господа. Эти слова укрепили еще более апостола Павла. Всего в Коринфе Павел пробыл 1,5 года, уча народ Слову Божьему. За это время иудеи пытались обвинить Павла перед новым наместником, но и здесь Господь защитил своего верного служителя. Через некоторое время Павел решил покинуть Коринф и проповедовать еще во многих языческих странах. Апостол простился с церковью и поплыл в Сирию. С ним отправились и Акила с Прискилой. Корабль отправился через Эгейское море в Ефес. И здесь Павел рассуждал с иудеями в синагоге о Мессии. Несмотря на сердечное приглашение друзей остаться еще, Павел оставался здесь недолго. Из Ефеса он отправился в Кесарию, из Кесарии пришел в Иерусалим. Там он имел радостное общение в церкви, а затем возвратился в Антиохию. Так закончилось второе миссионерское путешествие апостола Павла. Это было поистине благословенное служение, потому что Павел верно исполнял Божьи поручения, и многие обратились к Господу. Дорогие мои ребята, если вы уже посвятили свою жизнь Господу, тогда верно служите Ему. Не жалейте своих сил, времени, посвятите свои таланты для Бога, и Он благословит вас. Пусть вашим желанием всегда будет с радостью и верно служить Господу. Да благословит вас в этом Господь!

Антонио из Бразилии. Основан рассказ на реальных событиях. «Дона Сильвина», — спросил маленький бразильский мальчик, — «могу я прийти на библейский урок, который вы ведете в нашей школе?» Мальчик говорил по-португальски, потому что на этом языке говорят в Бразилии, в Южной Америке. «Конечно, Антонио, если твои родители разрешат, возьми это письмо с собой домой. Если родители подпишут его и дадут разрешение, ты, конечно, можешь приходить к нам на уроки». «Спасибо, Донна! Большое спасибо!» Антонио надеялся, что его родители подпишут письмо, потому что он хотел изучать Библию. Каждый день Донна Сильвина молилась о мальчике и о том, чтобы его родители дали разрешение. На следующей неделе Антонио вбежал в класс с улыбкой на лице. Он махал письмом в руке. «Подписали!» – крикнул он. «Смотрите, Донна Сильвина, подписали!» Антонио был так взволнован, что из-за этого все время урока сидел на самом краешке стула и слушал. В его сердце было желание услышать о Боге, желание, которое Бог вкладывает в сердца мальчиков и девочек по всему миру. Антонио был поражен, когда учитель рассказал, что Бог послал своего Сына, Господа Иисуса Христа, на эту землю, чтобы умереть за грехи всех людей. И поскольку Он Сын Божий, Он смог воскреснуть из мертвых. Учитель объяснил: «Всякий, кто примет Его, будет освобожден от наказания за грехи и однажды сможет оказаться с Иисусом во славе небесной навсегда». «Пу!» – сказал Антонио. «Вам нужно знать, дети, что именно так дети в Бразилии говорят: „Ого! Пу!“» – сказал Антонио. Они не могли удержать его в гробе. Он воскрес и встал, и там остались только его погребальные полотенца. «Пу!» Антонио не заметил, что произнес это вслух. Но когда учитель посмотрел на него, он смущенно откинулся на спинку стула. В Бразилии дети не говорят слух в классе, если их об этом не просят. Когда учитель дал детям возможность принять Господа Иисуса как своего Спасителя, Антонио, который желал это всем сердцем, был первый, который принял его в свою жизнь. «Я хочу ходить на библейские занятия в конце недели», — сказал он, — «потому что теперь я христианин». Он засиял от счастья и снова сказал: «Пу!» Он начал ходить не только каждую неделю на библейские занятия в школе, но и стал посещать воскресную школу. То есть это библейские часы для детей. Он знал много песен, которые там пели, потому что они были те же самые, что и на библейских занятиях. Он пел во всю мощь своих легких и от всего сердца. И он никогда не пропускал уроки Библии в школе. «Где я могу достать картинки и вещи, подобные тем, которыми вы пользуетесь, Донна?» – спросил он однажды. «Я хочу начать и у себя дома проводить детские библейские уроки для своих двоюродных братьев и сестер, а также для тех, с кем я играю». «Если ты будешь очень осторожен с этим, я одолжу тебе кое-что из своих вещей», – ответила учительница. Один из рассказов назывался «Ходячий зонтик». Когда он вернул его своему учителю, она спросила: «Антонио, не хочешь ли ты рассказать эту историю сегодня в классе?» С большой радостью Антонио сразу же приступил к этой работе. На первый урок пришло всего трое детей, но потом это число выросло. В одну неделю был 11 человек, которые сидели в его классе и слушали библейские истории и евангелизационные рассказы Антонио. «Посмотрите», — сказал он, — «этот мальчик, который жил в Соединенных Штатах, брал свой большой разноцветный зонтик и ходил с ним по улицам. Мальчики и девочки начинали ходить за ним. Когда он видел, что за ним идет уже достаточное количество детей, он останавливался, усаживал детей, а затем рассказывал им, как они могут спастись. Он показывал им цвета на зонтике: черный, чтобы объяснить тьму греха, красный, чтобы рассказать о крови Иисуса Христа, пролитой на кресте за прощение грехов, белый – об очищении сердца после принятия Господа Иисуса,
зеленый, о ежедневном возрастании Вере в сравнении с ростом травы и деревьев. Когда Антонио закончил свой рассказ, он добавил: «Если кто-то из вас хочет стать христианином, или если кто-то думает, что он уже христианин, он может повторить за мной слова из Евангелия от Иоанна 3:16. Там, где стоят слова «мир» и «всякий», поставьте свое имя. Сделайте это так. Бог так возлюбил Антонию, что отдал своего единственного сына, дабы Антонию, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». После этого Антонио сказал Доне Сильвине: «О, мне не нужно ждать, пока я вырасту, чтобы стать миссионером, не так ли? Хотя позже я смогу добиться еще большего успеха, когда вырасту и начну изучать Библию». «По!» Черные глаза Антонио сияли от радости и энтузиазма. На его загорелом лице расплылась широкая улыбка. «Это точно! Антонио – бразильский мальчик, уже был миссионер». Ребята, если вы рассказываете своим одноклассникам, если вы рассказываете своим родственникам, своим друзьям о спасении в Иисусе Христе, что Иисус Христос пострадал за каждого из нас и за каждого из них на Голгофском кресте, чтобы взять наш грех на себя и умереть за него, что в Иисусе Христе есть прощение грехов, что Иисус Христос охотно прощает каждого, кто приходит к Нему. Если вы это все рассказываете и дальше, тогда вы тоже уже миссионер. Да благословит вас в этом Господь!

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу «По страницам Библии», предоставленную нам от миссии «Through the Bible». Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к нашей третьей передаче из серии лекций, посвященных изучению послания к евреям. В двух прошлых лекциях мы говорили обо всех тех общих вопросах, по которым у нас должна быть полная ясность при изучении этого послания. В нашей сегодняшней лекции мы завершим наше долгое и подробное обсуждение вопроса об авторе этого произведения. В наших прошлых лекциях нам с вами удалось сделать два важных заключения. Первое из них состоит в том, что не существует никаких однозначных свидетельств, внешних или внутренних, которые бы хоть сколько-нибудь однозначно подтверждали какие-то утверждения по вопросу об авторстве. Второе наше заключение сводилось к тому, что в самом послании мы не находим ничего, что противоречило бы гипотезе о том, что его написал именно Павел. В нашей сегодняшней лекции я хотел бы попытаться показать, что имеются как внутренние, так и внешние свидетельства, говорящие в пользу авторства Павла. В этой лекции я не преследую цели доказать, что послание к евреям написал именно Павел. Моя задача — это лишь высказать свои соображения, по которым лично мне кажется разумным признать авторство все-таки за Павлом. Как вы помните, основные возражения, которые выдвигаются противниками признания Павла автором этого послания, состоят в следующем. Есть целый ряд внутренних факторов, которые весьма не характерны для произведения апостола. Во-первых, в послании попросту отсутствует имя автора. Кроме того, стиль произведения скорее указывает на какого-то другого автора, хотя идеи, изложенные в нем, несомненно, принадлежат Павлу. Использование автором только греческого перевода Ветхого Завета, а также его позиции по отношению к закону, все это отличает послание к евреям от всех посланий апостола. Поэтому, друзья мои, давайте начнем именно с этих внутренних свидетельств. Ориген отмечал, что все идеи и мысли этого послания несут на себе отпечаток мышления Павла. Однако язык этого произведения является гораздо более чистым греческим языком, нежели тот, что был характерен для апостола. Многие исследователи приходят к выводу, что поскольку послание к евреям больше напоминает писание Павла, нежели какие-то иные новозаветные произведения, то оно было написано кем-то из учеников апостола. При этом обычно цитируются противники теории авторства Павла, ибо даже они признают, что это произведение не сильно отличается от произведения апостола и вполне могло быть написано им самим. Однако часть богословов утверждает, что третий стих второй главы самого послания исключает для Павла всякую возможность считаться его автором. Давайте прочтем этот стих, где Павел пишет. «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Эти богословы ссылаются на то, что сам апостол говорит в своем послании к Галатам, в 11 и 12 стихах 1 главы, что он принял Евангелие не от людей, но от самого Бога. Однако слова послания к евреям вовсе не противоречат утверждениям Павла из послания к Галатам. Например, Павел мог использовать здесь обобщение «мы», вовсе не распространяя на себя эти слова, что, как известно, весьма широко и уместно использовалось в Новом Завете. Ибо Павел не мог сказать, что все эти люди тоже получили Евангелие от Бога на дороге в Дамаск. Обращение Павла было поистине необычным, уникальным и неповторимым.
Кроме того, отрывок из послания к Галатам отнюдь не исключает возможности того, что позднее Павел получил поддержку и одобрение своих взглядов от тех, кто слышал Евангелие от самого Господа. В послании к Галатам Павел отстаивает свое апостольское положение и потому показывает, на чем основывались его власть и его авторитет. Также иногда приходится слышать утверждения некоторых исследователей, считающих, будто бы 7 стих 13 главы указывает, что в момент написания послания к евреям апостола Павла уже не было в живых. На самом деле, в этом отрывке сказано следующее. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Лично я с трудом могу понять, как данный стих может подтверждать подобные утверждения. Касательно же того, что послание к евреям цитирует Ветхий Завет только на основании Септуагинты, я не нахожу в этом ничего странного или необычного. Павел вполне мог цитировать в послании к евреям только Септуагинту, а в других своих произведениях пользоваться и Септуагинтой, и еврейским текстом. Сам факт того, что в этой книге встречается больше ветхозаветных цитат, по сравнению с другими книгами Нового Завета, показывает, что автор придавал этим цитатам очень большое значение. Возможно, что вместо того, чтобы приводить эти выдержки по памяти, он предпочел взять в руки текст Ветхого Завета. В своих произведениях Павел нередко цитировал именно Септуагинту. Поэтому не было бы ничего странного в том, что в послании к евреям он использовал только ее. Есть также доводы касательно того, что обычно христологические концепции Павла сосредоточены вокруг смерти, воскресения и живого присутствия Христа в церкви. В противовес этому послание к евреям обращает внимание на первосвященническую суть работы Христа. Причем очевидно, что в данном случае критики имеют в виду послание Павла к Ефесянам, Колоссянам, первое послание к Коринфянам и послание к Римлянам, так как остальные произведения Павла говорят об этих вопросах ничуть не больше, чем послание к евреям. И вообще, данный метод, когда различных авторов пытаются идентифицировать по особенностям их стиля, не является убедительным, если не сказать больше. Определенно, что это не может считаться веским доводом в случае данного послания. Теперь, друзья мои, мы вплотную подошли к проблеме отсутствия в послании к евреям имени автора. Почему автор скрыл свое имя? На этот счет была разработана целая теория, утверждающая, что если бы Павел был автором данного произведения, он бы обязательно назвал свое имя. А тот факт, что имя Павла не появляется, показывает, что Павел этого послания не писал. Но на подобные возражения я хотел бы дать четкий ответ. Если факт отсутствия имени автора обосновывает невозможность авторства Павла, тогда ту же самую логику можно применить, чтобы доказать, что у послания вообще не было автора, поскольку оно не содержит никакого имени. Давайте обсудим причины, по которым Павел мог сознательно опустить свое имя. Недавно появилась достаточно интересная теория по поводу причин, побудивших автора скрыть свое имя. Дело в том, что в языческом мире того времени встретило прекрасное понимание христианское учение о том, что жертвоприношения животных уже утратили свое значение. В результате жертвоприношениями по случаю рождения, женитьбы, а также в других обстоятельствах стали пренебрегать.
И как следствие, целый класс священников, которые жили за счет этих жертвоприношений, а также за счет развитой животноводческой индустрии, оказался перед угрозой полного краха. И это породило в рядах представителей данного класса серьезный антагонизм против христианства. Может быть, по этой самой причине автор не пожелал назвать свое имя в данном послании, которое так сурово осуждало жертвоприношение животных. Кроме того, сама личность апостола Павла заслужила всеобщую ненависть среди представителей иудейского народа. Для них Павел был никем иным, как предателем. Этот яркий, молодой фарисей, который получил прекрасное образование в постановлениях и ритуалах закона Моисея, являлся анафемой для своих братьев по плоти. Обращаясь к своим соплеменникам с этим глубоким богословским произведением, написанным на замечательном греческом языке, он мог предпочесть не сообщать своего имени, которое помешало бы хождению этого послания среди тех, кому оно первоначально предназначалось. Еще одно соображение, которое мне лично кажется наиболее достоверным, и которое поддерживалось даже александрийской традицией. Тот факт, что Павел опустил свое обычное приветствие «Павел, апостол Иисуса Христа», объяснялось тем, потому что он был апостолом не для иудеев, но для язычников. Кроме того, есть еще одна сравнительно недавняя гипотеза по этому вопросу, которая возникает после рассмотрения первых стихов третьей главы этого послания. Автор пишет: «Итак, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». Христос! Вот кто является великим апостолом этого послания. Поэтому автор мог предпочесть не ставить свое имя рядом с именем Господа. Во всяком случае, определенно можно сказать лишь одно. Тот факт, что автор не упоминает своего имени, вовсе не исключает Павла из списка возможных авторов. Более того, в этом послании есть еще несколько факторов, которые, на мой взгляд, указывают на Павла как на потенциального автора. Автор являлся иудеем и был прекрасно знаком со всеми тонкостями ритуалов закона Моисея. Он был хорошо знаком с греческой философией, а точнее сказать, с Александрийской школой. Автору этого послания довелось находиться в тюремном заключении в той самой местности, где проживали люди, которым он адресовывал свое послание. Сам автор в это время пребывал в заключении в Италии, а Тимофей был его спутником и посланцем. На этот счет мы знаем, что во время римского заключения Павла он использовал Тимофея для доставки своей корреспонденции. Об этом, например, сказано в послании Павла к Филимону. Также автор надеялся вскоре выйти на свободу, и в точности то же самое говорит Павел в своих посланиях к Филимону и к филиппийцам. И даже несмотря на то, что все эти факты не могут иметь решающего значения, кто лучше Павла соответствует данному описанию? Датировка послания к евреям тоже не противоречит гипотезе об авторстве Павла. Если произведение было написано до разрушения Иерусалима, и я всецело поддерживаю эту точку зрения, тогда время его написания превосходно совпадает со временем тюремного заключения Павла в Риме. Последний визит Павла в Иерусалим помогает многое прояснить в этом произведении. Книга Деяний рассказывает нам о том, что Павел отправился в Иерусалим, невзирая на настойчивые предостережения Святого Духа. Его арест стал результатом того, что апостол пошел в храм для церемонии очищения вместе с четырьмя другими иудеями. Павел сделал это в ответ на просьбы своих соотечественников, требовавших, чтобы он
продемонстрировал свою верность закону и благочестивой жизни. Совершил ли апостол что-то дурное? И не являлся ли этот шаг ошибочным? Не нам давать ответ на подобные вопросы. Главное в том, что апостол, зная, что он мертв для закона, действовал на основании любви и заботы о своих братьях. Ведь верующие в Иерусалиме все еще держались закона и храма, и когда Павел был в Риме, он написал данное послание, чтобы показать этим иудеям превосходство Нового Завета и предостеречь их против возвращения в иудаизм. Все это проливает свет на 13 стих 13 главы этого послания, где сказано: «Итак, выйдем к нему за стан, то есть за пределы иудаизма, нося его поругание». Кроме того, сам Дух Божий мог использовать это послание в качестве вести утешения для христиан иудейского происхождения непосредственно перед уничтожением храма. Я привожу все эти соображения, чтобы показать, что возможная датировка и наиболее вероятные адресаты никак не противоречат теории об авторстве Павла. Что касается внешних свидетельств об авторстве, мы уже подробно говорили об этом в нашей прошлой лекции. Я упоминал многих отцов ранней церкви, которые приписывали авторство Павлу. Сегодня

Павел. Вполне очевидно, что таким было мнение ранней Восточной Церкви. И только в более поздние годы в церквях, находившихся на достаточном удалении от Палестины, появились традиции, гласившие, что существовал другой автор. Иероним, один из величайших отцов Римской Церкви, тоже считал автором Павла. Можно было бы назвать и других отцов Церкви, но это никак не повлияет на окончательную картину. Только в третьем и четвертом столетиях авторство Павла начало отвергаться Римской Церковью. Также интересно отметить, что в тот же самый период послание утратило авторитет и признание среди христиан. Однако после того, как послание вернуло себе положение канонического писания, оно опять стало считаться посланием Павла. Очень важно, что эти вещи чаще всего оказываются связаны. Теперь я бы хотел рассмотреть еще одно свидетельство, которое может открыть нам глаза на многое. В своих посланиях апостол Петр обращался к верующим евреям, жившим повсеместно. В своем втором послании в третьей главе, в 15 и 16 стихах, он упоминает тот факт, что Павел тоже написал этим верующим какое-то послание. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Как видно, здесь Петр выделяет какое-то одно послание из числа других произведений Павла. Но ни одно новозаветное произведение, кроме послания к евреям, не помогает нам пролить свет на эти слова апостола Петра. Если послание к евреям не является тем же самым письмом Павла, тогда произведение, о котором говорит Петр, попросту утеряно. В качестве заключения я хотел бы привести слова одного богослова, которые показывают, как можно легко защищать и подтверждать какую-то теорию на основании ошибочной информации. Автор пишет: «Единственный достоверный факт относительно авторства послания к евреям — это то, что апостол Павел не являлся его автором. Ранние отцы церкви никогда не приписывали эту книгу Павлу. Только в VII веке с легкой руки Иеронима появились подобные традиции, которые плавно вошли в церковную практику. На основании этого произведения мы можем сделать заключение, что автором был иудей или эллинист, знакомый с трудами Филона, а также с учением Ветхого Завета. Этот человек являлся другом Тимофея и был хорошо известен многим из тех, к кому он обращался. Это, конечно же, был не апостол, однако человек, прекрасно знакомый с учением апостола. Он написал все это до разрушения Иерусалима, однако сам, по всей видимости, никогда не бывал в Палестине. Нам предлагаются различные имена, как, например, Варнава или Прескилла, но на самом деле все перечисленные выше отличительные черты могут быть обнаружены только в Аполлосе. Поэтому, присоединяясь к мнению Мартина Лютера, мы должны признать за Аполлосом авторство и прекратить все эти споры. Друзья мои, я не могу назвать эти утверждения иначе, как излишне категоричными, ошибочными и весьма поверхностными, ибо автор даже не в силах достоверно представить имеющиеся факты. Но, несмотря на то, что я не хочу отстаивать свою позицию с подобной категоричностью, утверждая, что права на авторство принадлежат именно Павлу, мне не удается найти достаточных свидетельств для того, чтобы отказаться от своих позиций.
Я по-прежнему считаю вполне разумным.

разумным признать за Павлом авторство в этом послании. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию, попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Где твой отец?
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Вижу Бога каждый день. Вижу чудеса Его повсюду. В темной звездной вышине, в каждом солнечном луче, в бескрайней сине, всюду. Ты — бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, неизменный, необъятный. Ты в милосердии ко мне, будь на небе, на земле благословен. Всюду ты, Бог любви, слава тебе, вовеки слава. Всюду твой дух благой, слава тебе, вовеки слава. Вижу Бога каждый день, и в грозе, и в радуге над полем, в лепестках душистых роз, пьющих влагу свежих роз, и в птичьих гимнах. Вижу Бога каждый день на пути моем, ведущем в небо, и растет в душе хвала, и летят мои слова, как птицы в небо. Анна Вельгдейер.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
3: Видеть Бога. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. Евангелие от Луки, глава 23, стих 8. Ирод давно мечтал увидеть Иисуса. И вот он перед ним. И чудо не увидел, и ни слова от Иисуса не услышал нечестивый царь. Почему? Мотивы не те. Ожидания не те. Да и решение по поводу арестованного он принял соответственно настроению сердца своего. Уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Луки, глава 23, стих 11. Большинство людей ищут Бога, когда им особенно трудно, когда их постигают лишения, страдания и скорби. И многие находят утешение в Боге, в Его святом водительстве и присутствии, в прощении грехов и мире в сердце, а иногда и в реальном избавлении от опасностей. Но приходят мирные дни. Здоровье восстанавливается, находится работа, благополучие вытесняет заботы и печаль, и о Боге вспоминают все реже. Молитвы становятся привычными и короткими, а время между молитвами все более и более увеличивается. Как в той пословице: «Как тревога, так до Бога». Но есть среди ищущих Господа и таковые, кто, однажды найдя Его, не оставляет Его уже никогда. Они видят руку Господа во всем. И в болезни таковые ищут не выздоровление, а общение с Господом. И в опасности ищут Его особого присутствия, которое само по себе дает мир и покой сердцу. В своих страданиях они видят страдающего на кресте Иисуса. В скорбях слышат Его голос: «Мужайтесь! Я победил мир!» Перед лицом смерти они смотрят в глаза Иисусу и радуются, что Он с ними, что Он их ждет, что Он открыл им путь в вечность. Для таковых реально исполняется Слово Божье, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Римлянам, глава 8, стихи 38 и 39. Где Бог наш? Ответом на этот вопрос мы посвятили номер журнала, который вы слушаете. Благословенного прослушивания. Автор Вальдемар Цорн. Во время дискуссии с атеистами у Билли Грэма спросили: «Где ваш Бог? Бог давно умер?» «Нет, мой Бог не умер. Я сегодня утром с ним разговаривал», — ответил Билли Грэм.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Где же Бог? Большинство людей знают только тяжелую и темную сторону страдания. Для многих оно является жестоким врагом, врагом неумолимым, нечувствительным к боли, слезам и возмущению. Я не встречал еще человека, который ни разу в своей жизни не задавал вопрос: «Где же Бог?» Люди могут говорить, что они не религиозны, что тема Бога им безразлична. Но это до тех пор, пока все у них идет хорошо. Когда же случается что-то страшное, даже агностики и атеисты спрашивают, и порой не просто спрашивают, а кричат: «Где же Бог?» Позвольте мне признаться, я тоже задаю этот вопрос, а иногда даже плачу и кричу: «Где же ты, Боже?» Я человек верующий и знаю о Боге немало. Я знаю точно, что Он есть. Но где Он? Где Он, когда так нужен мне здесь и сейчас? Иными словами, мы хотим не просто знать, что Бог есть где-то там. Мы хотим видеть и переживать Его непосредственное присутствие в нашей жизненной ситуации. Многие люди могут сказать о Боге, что Он есть в принципе или на небе. Гораздо меньше тех, которые могут сказать, что Он прямо здесь, в обстоятельствах моей жизни, во мне. С тех пор, как Бог открылся людям в Иисусе Христе, Он остается близким и доступным для каждого из нас посредством Духа Святого. Бог Отец явил Себя в Сыне, и мы можем знать Сына как воплощенного через откровение Духа Святого, пребывающего с нами. Бога Отца никто никогда не видел, но Иисус показал Его нам. Хотя Иисус вознесся, Он пребывает с нами посредством Духа Святого. Мы не оставлены. Триединый Бог пребывает с нами. Где же Бог? Он не скрывается. Он открывается. Но чтобы Его увидеть, чтобы встретиться с Ним, мы должны искать Его там, где нужно. Иногда боль, страх, разочарование закрывают наши глаза, сердце и уши. Мы как бы заключаем себя в тюрьму и обвиняем в своем положении всех людей, обстоятельства, Бога. Но дверь открывается изнутри. Бог приглашает нас выйти к Нему навстречу и терпеливо ждет, пока мы решимся на первый шаг. Некоторые делают вид, что ищут Бога внутри себя. Но правда в том, что кроме пустоты внутри нас ничего нет. Если мы хотим найти Бога, нам нужно выйти за пределы себя, своих представлений, своего прошлого. Нам нужно вновь открыть и поднять глаза, посмотреть на свою жизнь внимательно, потому что Бог присутствует в ней. Куда же смотреть и где Его искать? Триединый Бог открывает Себя трояким образом. Во-первых, Бог как Отец продолжает открывать Себя в творении. Человек обезобразил себя и все вокруг, но созданный Богом мир все еще прекрасен. Природа говорит о гениальном, добром и любящем Творце. Когда мне нужно побыть наедине с Богом, я беру с собой Библию и удаляюсь в лес. Я читаю Божье Слово, но также слышу Его голос в шепоте деревьев, порывах ветра, пении птиц, Я распознаю его дизайн в красоте рыб и животных, неповторимых закатах и тончайшем устройстве Вселенной. Друг, если ты устал от безбожной жизни, посмотри на красоту Божьего творения. Нет, красота мир не спасает, но она напоминает о Боге и показывает нам Его знаки. Во-вторых, Дух Святой продолжает действовать через свидетелей воскресения Иисуса. Дух Святой открывает себя главным образом в церкви, в общине учеников Иисуса, а также в их свидетельстве миру. Друг, если ты не знаешь, куда идти, где узнать о Боге или найти Его, спеши в живую евангельскую церковь. Церковь – это начало нового Божьего творения. Да, вся природа – это Божий храм, в котором творение поклоняется Творцу. Мы в этом мире как в храме, но в церкви мы еще ближе к Богу, потому что теперь храмом становятся люди, рожденные от Духа и собранные во имя Иисуса. Теперь храм – это мы, теперь Бог в нас. Вот почему всех ищущих Бога Святой Дух приводит в церковь. В-третьих, центром всего откровения Бога людям остается Бога-человек Иисус Христос. Все творение было искуплено им и теперь ждет его воцарения. Церковь проповедует спасение в нем и тоже ждет его второго пришествия. В этом мире все говорит об Иисусе. Другого имени, другого пути просто нет. В нем благоволение Отца. О нем говорит и к нему ведет Святой Дух. Без него творение остается величественным, но пустым храмом. Без него церковь превращается в обычную благотворительную организацию. Без Иисуса мы не знаем ни Отца, ни Духа Святого. Иисус исполнил волю Отца и обещал послать Духа. Из Писания мы знаем, что Бог никогда не оставлял и не оставляет мир без своего присутствия. Почему? Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Воплощение Иисуса открыло каждому человеку безмерную Божью любовь и жизнь вечную. Это гораздо больше, чем новые знания о Боге. Это дает нам непостижимую близость с Богом. Как это влияет на нашу жизнь? Иисус – это Бог, ставший близким настолько, чтобы принять нашу плоть, разделить с нами простой хлеб и горькие слезы, пережить тяготы обычной земной жизни и ужасы жесточайшей казни. Его смерть за нас на кресте означает, что Он с нами везде и всегда, когда мы страдаем. Тот, кто пострадал вместо нас, страдает вместе с нами, а вместе с Ним страдает и вся Троица. О единстве Сына и Духа Святого говорил сам Иисус. Он ясно сказал, что Дух Святой продолжит Его миссию, прославит Меня, потому что от Моего возьмет. И не будет противоречия, но будет развитие начатого, разъяснение произошедшего, исполнение обещанного. Гораздо сложнее увидеть единство Отца и Сына. Иногда люди думают, что Иисус – это добрый Бог, а Бог Отец – строгий. Иисус на нашей стороне, а Отец все еще против нас. Иными словами, по-человечески нам сложно вместить, что Иисус – Бог. Мы похожи на современников Иисуса, которые отвечали на Его прекрасные проповеди и чудеса примерно так. «Нам нравится, что ты говоришь и делаешь, но это ты. А где же Бог Отец? Где Он во всем этом? Что Он об этом думает?» На вопрос «Где твой Отец?» Иисус ответил прямо: «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Иоанна, глава 8, стих 19. Тем самым Он дал религиозным лидерам понять, что они не знают Бога, которого называют Своим. Они не просто не знают Бога, они даже не могут знать Его в принципе, потому что Бог открывается так, как сам хочет. Раньше через закон и пророков, теперь в Иисусе. И если люди отвергают Иисуса, они отвергают Бога. В другой раз Иисус сказал предельно ясно: «Я и Отец одно». Иоанна, глава 10, стих 30. Единственный, через кого можно что-либо узнать об Отце – Иисус Христос. Самооткровение Бога в Иисусе – это единственный путь, открытый для нас к Нему. На наш мучительный вопрос «Где же Бог?», страдающий за нас и сострадающий нам Иисус отвечает: «Бог на кресте. Там не только Иисус, там вся Троица. Но разве не оставил Отец Сына на кресте? И разве не оставляет Он нас в наших критических ситуациях, когда мы стонем или кричим: «Где же ты, Бог?», страдая и умирая под насмешками и ударами злодеев? В смертных муках Иисус говорит странные слова: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Матфея, глава 27, стих 46. Это прямая цитата известного псалма. Если ее читать в контексте всего псалма, смысл становится более понятным. Отец никогда не оставлял Сына и никогда не покидает нас. Эти слова того же псалма утверждают нас в вере и доверии. «Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его! Да благоговеет пред Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждующего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда этот воззвал к нему». Псалом 21, стихи 24 и 25. Отец не отвернулся от страдающего сына. Он слышал все его предсмертные слова и стоны. Отец был там вместе с сыном, в сыне. Отец всегда с нами. Ему можно доверить каждую минуту своей жизни и даже свой последний вздох, как это сделал Иисус. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и, сказав это, испустил дух. Луки, глава 23, стих 46. Предсмертные слова Иисуса понятны всем, кто переживал смертельные муки. «Отче, почему так страшно?» Но в этих же словах есть и утешение всем страдальцам: «Отдаюсь в Твои руки». Эти слова звучат необычно громко, словно Иисус хотел, чтобы в этот момент все увидели страдающего Сына в объятиях Всесильного Отца. Отец никогда не покидал Сына, и Сын это знал. В вопросе «Для чего Ты оставил Меня?» выражена боль и скорбь, но никак не сомнение и отчаяние. Также это напоминание о пророческих словах Давида, в которых есть не только плач страдающих, но и торжество всех, надеющихся на Господа. Если мы думаем, что Бог Отец оставил Сына умирать на кресте одного, то в сложностях нашей жизни нам остается лишь мучиться и кричать: «Где же Бог?» Но если мы верим, что Бог воплотился в Иисусе так, что Отец и Сын были одним целым даже во время смертных мучений, то мы учимся видеть и ощущать присутствие Божье в самых трудных минутах. С тех пор крест стал символом не столько страдания и смерти, сколько любви и победы. Бог на кресте страдает и торжествует. На кресте проявляется вся глубина человеческого падения и вся полнота Божьего сострадания к Его блудным детям. Где же Бог? Он здесь. Он слышит твой вопрос. Он показывает себя в красоте творения. Он приглашает тебя в церковь, Божью семью. Он смотрит на тебя глазами Иисуса, страдальца и Спасителя. Неужели ты все еще Его не видишь? Автор – доктор Михаил Черенков.
3: Бог пришел не для того, чтобы упразднить страдания, и даже не для того, чтобы их объяснить. Он пришел, чтобы наполнить их своим присутствием. Поль Кладель.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
3: Вопросы Аввакума. Наша церковь много помогает переселенцам. С одним из них мы как-то разговорились о наших родных. Мой собеседник поделился своими трудностями, я рассказал о своих. Рассказал ему о своем 3-летнем внуке, у которого обнаружили рак печени. О том, что он прошел много курсов химиотерапии и перенес 2 операции. Мужчина очень удивился, когда услышал о болезни маленького мальчика и спросил, верующие ли его родители. Узнав, что родители верующие, он тогда спросил, «А где же ваш Бог? Какая разница между верующими и неверующими?» У многих людей возникает вопрос, почему добрый и милосердный Бог не избавляет своих детей от страданий? Сегодня в мире очень много проблем, болезней, трудностей. Страдают в том числе и верующие люди. Многие спрашивают, а где же Бог во всем этом горе? Подобными вопросами задавался в свое время и пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопить к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие передо мной, и восстает вражда, и поднимается раздор». Аввакума, глава 1, стихи 2 и 3. Имея близкие отношения с Богом, пророк недоумевает. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. Почему же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Аввакума, глава 1, стих 13. И Бог отвечает Аввакуму, говоря, «Праведный своей верой жив будет». Аввакума, глава 2, стих 4. Это означает, что праведник должен взирать не на обстоятельства, которые он изменить не может, не на ситуацию вокруг него, а на Бога, веря в Его обетование, зная, что Он все контролирует, в свое время разрешит любую проблему и обязательно накажет нечестивцев, а также даст мудрости в дальнейших действиях. Бог не пошлет испытаний сверх наших сил, но поможет их перенести. Любящим Его все содействует ко благу. Таким образом, настоящая вера – это полное доверие Богу во всем. Поняв это, Аввакум воскликнул, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя». Аввакума, глава 3, стихи с 17 по 19. Почему в Аввакуме произошла такая кардинальная перемена? Ведь обстоятельства ничуть не изменились, потому что Аввакум перенес свой взгляд с обстоятельств на Бога. Как этот подход применим в нашей жизни? Не раз мне приходилось посещать горячие точки. Мы с братьями отвозили туда гуманитарную помощь и проповедовали Евангелие. Не скрою, что было немного страшно, когда вблизи нас раздавались выстрелы и взрывы. Но я молился, зная, что моя жизнь находится в руках любящего Бога. И после приходило осознание, что ни одна пуля, ни один снаряд не коснется меня без воли моего Небесного Отца. Но если на то Божья воля, и меня там убьют, это будет наилучшим для меня вариантом. Мне даже приходила такая мысль, что Бог может выбрать для меня именно такую смерть – от пули или снаряда. И она будет лучше, чем, например, умирать годами на больничной койке, мучая себя и своих родных. Так Бог сразу заберет меня в свое присутствие, где мне будет несравненно лучше, чем здесь, на этой грешной земле. Если же Господь решит продлить мою жизнь, значит, я смогу еще послужить на земле для Его славы. Я был настроен весьма оптимистично в отношении любого из этих вариантов. Размышляя об этом, я ощутил, как Божий мир и полное доверие Ему наполнили мое сердце. Таким образом, вопрос не в том, а где же Бог, но в том, а где мое сердце. Автор Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Наше интервью.
3: Мой Бог не ошибается. Пастор Василий Иванович Давидюк – христианин, посвященный миссии, церкви и людям. Он ответил на вопросы, которые возникают не только у людей неверующих. Василий Иванович, как понять все то, что происходит в мире? Христиан преследуют в разных уголках нашей планеты. Насилие, убийства, конфликты, страдания. Все христиане молятся о защите и мире, о помощи в бедствиях, но ничего не меняется. Что ты можешь сказать об этом как христианин, пастор?
4: В том, что преследуют христиан, нет ничего удивительного. Это же последователи того, кто страдал. В его страданиях есть небесная красота. Красота настоящей любви, есть победа над высокомерием и гордостью, есть прелесть жертвенности. Христиане не принадлежат этому миру. Они принадлежат небесному царству. Это два антипода, два разных царства. Христиане не могут быть частью этого мира, который по самой своей природе противен царству небесному. Одно царство олицетворяет неправду, злобу, ненависть ко всему святому. Другое – царство смиренного агнца любви, сострадания и святости. Иисус сказал: «Меня гнали, будут гнать и вас». Страдания и конфликты – это не что-то новое. Вся история человечества – история конфликтов. Таковы последствия греха. Писание говорит: «Нет мира нечестивым». Конфликты бывают большие и маленькие. Конфликтуют в семьях, организациях, друг с другом. Грешные люди сражаются всегда и везде, локально и глобально. Просто мирное время мы воспринимаем как норму, а это было милосердие Божье. Зло человеческое прогрессирует, а сдерживающих факторов недостаточно, чтобы зло остановить. Бог позволяет людям проявлять свое безумие, чтобы они увидели себя, устыдились и взыскали его. Молитвы множества людей Бог слышит и отвечает на них, спасая уповающих на него и позволяя противящимся ему пожинать плоды своего противления.
3: Страдания не обошли стороной и тебя лично. Страшный для всех диагноз. Курсы химиотерапии, боли, тошнота. Очень даже нерадужные перспективы. Как ты относишься к своей болезни, к тому, что Бог, которому ты служишь всю свою жизнь, допустил это?
4: Ну, по поводу нерадужных перспектив я не соглашусь. Перспективы очень даже радужные. При любом раскладе. Это может показаться как-то религиозно высокопарно, но когда я узнал диагноз и мне сообщили о наличии метастаз, мои эмоции даже не шевельнулись. Абсолютный мир, спокойная, трезвая оценка всего. Меня только смущало, что такое мое отношение может как-то обидеть моих близких и родных. Этот внутренний мир я воспринимаю как дар Божий. Мой Бог не ошибается, а веру в это Он мне подарил уже давно. Да и прожил я немало, и в этом отрезке было столько Божьей милости и любви ко мне, что, как подумаю, слезы наворачиваются. И по поводу осторожной фразы «Бог допустил». Я хочу прямо сказать, Бог решил и послал. Только Он вправе решать о Своем рабе, что и как с ним произойдет. Я не знаю исхода и до конца не понимаю, для чего все это нужно, но уже вижу много положительного и доброго, не потому, что так надо реагировать, а потому, что это мое состояние сердца, исполненное благодарности Богу.
3: Как верующему человеку относиться к несправедливости, к проявленному по отношению к нему насилию?
4: Если лично к нам проявлено несправедливое отношение, то у нас есть сияющий пример Христа и его последователей. Если не говорить о всевозможных разных ситуациях с разными решениями, то прощать всегда высоко и божественно, не прощать – низко, и это значит идти на поводу у дьявола.
3: Как обрести такой мир в сердце, который не поддастся панике, отчаянию, ропоту и сомнениям?
4: Это просто дар, данный его детям. Этому невозможно научиться. Иисус говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иоанна, глава 14, стих 27. Это не просто успокаивающие аргументы. Это сверхъестественный мир, которого никто не в силах отнять. Он принадлежит всем рожденным свыше и истекает из отношений с Богом, из доверия к тому, что Он сказал. Этот мир мы имеем, если имеем милость и способность верить Его словам. Искать этого мира значит искать Бога всем своим естеством.
3: Благодарю за простые, ясные и понятные ответы, Василий Иванович. Мира и радости тебе в Иисусе Христе, нашем Господе. Вопросы задавал Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Страницы истории.
3: Обретение веры. Значительная часть населения Советского Союза имела, пожалуй, довольно смутное представление о евангельских христианах. Время от времени газеты сообщали о неких религиозных фанатиках с отсталым менталитетом допотопных времен. Любую евангельскую конфессию можно было обвинить в том, что она приносила в жертву детей, если возникала в этом очередная необходимость. Все медийное пространство принадлежало государству, и гнусная, несусветная ложь каждодневно изливалась на народ из всех средств массовой информации. Даже обычная верующая бабушка, воспитывавшая внуков, пока родители работали да стояли в очередях, представляла идеологическую угрозу для советской власти. И ничего удивительного в этом нет. Ведь одной из главных задач той власти было атеистическое воспитание подрастающей молодежи. По мере вымирания верующих старшего поколения осуществлялось зловещее намерение оградить молодежь от христианской веры и таким способом покончить с вековой отсталостью в сознании отдельных советских граждан. В конституциях 1936-го и 1977 годов провозглашалась свобода от правления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды. Таким образом, признавалось право посещения немногих оставшихся храмов и молитвенных домов наряду с правом ведения антирелигиозной пропаганды. Иными словами, посещай, молись, но не свидетельствуй о своей вере. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Следует заметить, что истории всех предыдущих войн приводили к оживлению и росту религиозных настроений. Желание выжить, а не погибнуть, побуждало людей к поискам Бога. Трудности военного времени, даже в такой атеистической стране, как Советский Союз, приводили к изменению государственной политики в отношении религиозных организаций. Многочисленные ходатайства верующих в конце концов привели к принятию постановления СНК СССР от 28 ноября 1943 года о порядке открытия церквей. Не везде смогли верующие вернуть себе здания, отнятые государством, поскольку оно закрепило их за собой, используя под склады, зернохранилища и другие назначения. Однако, где это было возможно, верующие после долгих проволочек со стороны исполкомов отстраивали возвращенные здания и совершали в них служение. Проще обстояли дела на оккупированных территориях, где оккупационные власти возвращали верующим здания бывших церквей и молитвенных домов. Именно таким образом обстояли дела в городе Черкесске, куда вернулся после лагерного срока на Колыме известный евангелист Иоанн Марк Галустьян. Немцы дали местным христианам религиозную свободу и возвратили им отнятый советской властью молитвенный дом. По окончании ремонта, едва приступили к служению, началось пробуждение. Вот как вспоминал об этом брат Галустьян. Новообращенная молодежь после вечернего собрания ходила по домам с пением и приглашала людей на собрание. Весь город пришел в движение. Обращения к Богу были на каждом собрании. Миссионерское служение проводилось не только в городе. Горящий факел евангельской истины понесли в 15 ближайших деревень. Созданная миссия насчитывала 70 членов. Мы имели неограниченную возможность проповедовать Евангелие людям, которые слышали Слово Божие впервые. Церковь радовалась успеху. Около 5 месяцев спустя началось отступление немцев. Всех мужчин под угрозой смерти отправляли в немецкий тыл, чтобы они не стали пополнением для наступающей Красной армии. Их уверяли, что отступление временное, но так сложились обстоятельства, что брат Галустьян с другими братьями-миссионерами двинулись с юга на север, проповедуя в других городах и населенных пунктах. Вот как он об этом вспоминал. «В Таганроге мы пробыли 2 недели. Там была довольно большая церковь баптистов. Братья широко открыли двери для проповеди Евангелия. Собрания с каждым вечером становились все многолюднее. На каждом из них новые души приходили к Господу. И мы поняли, насколько обстановка побуждает сердца людей обращаться к Богу. Из Таганрога путь лежал на запад. Братья добрались до Мариуполя, делая ряд остановок в тех местах, где были евангельские или баптистские церкви. В Мариуполе в это время было 2 церкви, открытые после прихода немцев. В этих церквах у нас было несколько собраний. В эти дни братья также посетили одно из селений, где при большом стечении народа проходил съезд евангельских церквей. Из Мариуполя через Каховку они добрались до Херсона, где церковь, по воспоминаниям Галустьяна, также стала многочисленной. И здесь Господь благословил свое слово, и многие души обратились к Господу. Из Херсона братья прибыли в Николаев, где они прожили несколько месяцев. В Николаеве было 2 церкви евангельских христиан и баптистов, где сразу начали проводиться призывные собрания. Жажда Божьего Слова была такой сильной, что собрания проводились каждый вечер, а в воскресные дни брат Галустьян проповедовал на 3 служениях. Как нелепо это и звучит, но существует единственная польза от неустройства, войн и трагических социальных потрясений, и она состоит в обретении душ для Христа. Страдания подталкивают людей к ощущению божественного присутствия, к осознанию того, что материалистическим восприятием мира наша жизнь не исчерпана. Бог, как Творец всего сущего, оставил в каждом человеке достаточно пустот, чтобы, принимая Создателя, человек отвел ему как можно больше места в своей жизни. Чем больше в человеке незаполненной пустоты, тем безудержнее стремление к надежному и незыблемому упованию. Когда все, чем он жил и дышал, рушится на глазах, человек нуждается в твердой опоре, чтобы самому не рухнуть вместе с неустойчивым и зыбким миром. Поэтому, когда в окружающем пространстве угрожающе вздымаются волны житейского моря, человек устремляется к Богу, опираясь на Него, как на несокрушимую скалу. А чтобы не унесло его бурным потоком стремительно меняющихся событий, он ищет и находит в Боге надежный якорь своей отчаянной и дерзостной надежды. Автор Александр Сибелев.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
5: Как звали младшего брата Елиава, Аминадава и Саммы?
3: Давид.
5: Кто, по всей вероятности, был дедушкой царицы Версавии?
3: Ахитофел.
5: Царь Иорам был сыном Ахозии, Иосафата или Иеровоама?
3: Иосафата.
5: Какое тяжелое занятие имеет в виду Екклесиаст, говоря, что Бог дал его сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем?
3: Исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом.
5: Обещание Бога «взыщите меня и будете живы» записано у пророка Исаии, Амоса или Малахии.
3: Амоса.
5: Кого эллинисты покушались убить в Иерусалиме?
3: Уверовавшего Савла.
5: Перед кем железные ворота города открылись сами собой?
3: Перед апостолом Петром и ангелом.
5: В каком послании объясняется преступление Каина?
3: В первом послании Иоанна.
5: Как звали диаконису Кенхирейской церкви, о которой апостол Павел просит верующих в Риме, чтобы приняли ее и оказали ей помощь?
3: Фива.
5: За что, по словам апостола Павла, он был в узах?
3: За возвещение тайны Христовой.
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Откройте ваше сердце Господу. Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Евангелие от Матфея, 15 глава, 8 стих. На посту у ворот при въезде в воинскую часть стоял солдат. Вдруг он слышит, идет машина. Он посмотрел и увидел, что приехал дежурный по части, довольно суровый капитан. Солдат выпрямился и стал по стойке смирно. Капитан посмотрел на него и сказал: «Слушай, молодец, честь твоя мне не нужна. Открой мне лучше ворота, чтобы я мог въехать на территорию воинской части». Солдат опомнился и побежал открывать ворота. Так поступают многие, называющие себя христианами, с Иисусом Христом. Они отдают Ему честь разными способами, а сердца их закрыты для Него. Ему молятся, Его величают, Ему поют, а двери сердец их закрыты для Него. Зачем Иисусу Христу наши почести, если мы не даем Ему должного места в наших сердцах? В еврейском языке значение слова «сердце» не вполне совпадает с его значением в современных европейских языках. Значение физиологическое, конечно, одинаково, но другие значения весьма отличны. У нас слово «сердце» вызывает представление только о чувствах. На еврейском же языке слово «сердце» обозначает внутреннюю сущность человека в очень широком смысле. Понятие «сердце» включает в себя не только чувства, но и воспоминания, и мысли, намерения и решения. Бог дал людям сердце, чтобы мыслить. Псалмопевец говорит о помышлениях сердца самого Бога. «Совет же Господень стоит вовек, помышления сердца Его в рот и рот». Псалом 32, 11 стих. Широта сердца означает широту знания. «Отдай сердце твое мне» может означать: «Будь внимателен к словам моим и впусти меня в сердце твое». А ожесточенное сердце говорит о тупом уме. Иисус Христос хочет, чтобы мы дали Ему должное место в наших сердцах. Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение, 3 глава, 20 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Если хотите понять и подражать, да даст вам крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Послание Ефесянам, 3 глава, с 16 по 19 стихи. Мамочка, а тебе не надоело столько лет подряд стирать, варить, мыть, гладить и шить для всех нас? — спросила однажды Наташа у своей мамы. — Нет, моя дорогая, я ведь все это делаю не для себя, — улыбаясь, ответила мама. — А я думала, что для себя приятнее все делать, чем для кого-то. Мама, скажи, это правда, что когда-то ты нашего папу совсем не знала? — поинтересовалась Наташа. — Правда? И как же ты стала жить совершенно чужим человеком? — удивилась девочка. Мама рассмеялась. «Еще до того, как мы стали жить одной семьей, он не был больше для меня чужим человеком», — объяснила мама. «Потому что мы полюбили друг друга».
2: «Конечно, мне это не очень понятно, как можно полюбить чужого дядю. Но все равно я мечтаю иметь такую же дружную семью, как наша, и быть похожей на тебя. Научи меня, пожалуйста, мамочка, так готовить и стирать, как ты».
1: Маленькой Наташе мамина работа еще не под силу. Она многого не понимает и в человеческих отношениях. Но если ее желание подражать маме и иметь хорошую дружную семью не угаснет, то со временем она действительно станет превосходной женой, матерью и хозяйкой. Если вам хочется быть похожими на Иисуса, скажите ему об этом. Он поможет вам все более и более понимать глубину его любви и подражать ему.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

двойное благословение. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Книга притчей, 31 глава, 21 стих. Кажется лишним смотреть в будущее и думать о грядущих нуждах в то время, когда вы озабочены настоящим. Но женщина, любящая Бога и свою семью, заботится о своей семье так же, как о ней самой заботится Бог, которого она любит и который любит ее, и которому служит. Поэтому в 21 стихе 31 главы книги притчей говорится о такой блестящей добродетели, как предусмотрительность. Предусмотрительность этой любящей Бога женщины и ее действия, в которых проявляется эта предусмотрительность, показывают нам еще одну грань ее великолепного любящего сердца. С мудростью и готовностью женщина из книги притчей продумывает заранее и пускает в ход все свои руководящие способности, и, кроме всего прочего, еда, уход за больными, она заботится и об одежде. Зимой ее семья красиво и тепло одета в шерстяные одежды. Вы тоже можете начать цепь благословений для себя и своей семьи, подготавливая то, что необходимо вашей семье, в том числе и одежду. Во-первых, знайте, что для Бога важна такая предусмотрительная работа, ведь Его истинное имя – Иегова Ире. Бог усмотрит. Как женщины, любящие Бога, мы отражаем это Его качество, когда заботимся о тех, кого любим. И нам легче, и это у нас, наверное, выходит даже лучше, заботиться о них, когда мы все подготавливаем и продумываем заранее. Во-вторых, когда мы работаем, чтобы обеспечить свою семью одеждой и всем, что ей необходимо, когда мы готовимся встретиться с их новыми нуждами, наши поступки громогласно сообщают им о нашей любви. Подготовившись к предстоящим нуждам вашей семьи, положившись на нашего заботящегося, любящего, милосердного и самодостаточного Бога, вы не оставите в вашем сердце и в вашем доме места для страха. Благословенная своей предусмотрительностью и обещанием Божьей добросовестной заботы, вы и те, кого вы любите, будете воистину вдвойне благословенны. Предусмотрительность и забота звучит просто, но эти благословения важны и для вашей семьи, и для вас.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.

0: Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую всех тех, кто настроил свои радиоприемники в этот час на нашу волну. Я, ведущий передачи Вадим Гетман, как обычно, рад приветствовать вас. И то ли вы верующий глубоко человек, то ли стремящийся к Богу, то ли редко посещающий собрания верующих, а может быть и вовсе неверующий, так или иначе, давайте пообщаемся на основе Библии сегодня. У меня сегодня, как обычно, интересный гость. Мы продолжаем семейную тему. Вот уже на протяжении нескольких радиопрограмм, надеюсь, вы заметили, мы беседуем о семье. Не просто о семье, а о том, что говорит о семье Слово Божье, что говорит о ней Библия. Мы уже отражали такие темы, как семья, как Божий план, муж в свете Слова Божьего, жена в свете Библии. И вот мы теперь вот как бы логически приходим к теме о детях, воспитание детей, наше призвание как родителей. И вот сегодня об этом будет речь. Перед тем, как мы перейдем к этой теме, позвольте мне представить нашего гостя. Сегодня со мной в студии наш брат в Господе Виктор Олимпиевич Ващук. Он также является служителем поместной церкви Спасения, церкви евангельских христиан-баптистов, которая находится в городе Эджвуд, штат Вашингтон. Он там занимается пресвитерским служением. Виктор Олимпиевич, добро пожаловать в нашу радиопрограмму.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, кто слушает нас. Я думаю, что эти часы общения вместе поразмышляем о семье, об ответственности родителей за детьми, за детей. Эти проблемы, нужды, я думаю, волнуют каждого христианина, чтобы сохранить эту живую веру и не только самим, но чтобы и дети познали Господа как своего Спасителя.
0: Аминь. Это очень важно. Виктор Олимпиевич, вы у нас в первый раз, и, как обычно, каждому нашему гостю, кто впервые оказывается в этой студии, мы предлагаем возможность рассказать немножко о себе. Кто вы? Откуда вы? Где вы родились?
1: Я родился на Украине, на Волыни, в селе, в верующей семье. Родители были верующие. Вот, простые христиане. И отец, в принципе, не был никаким служителем, родовым членом. Дедушка мой был пресвитером, один из первых уверовавших. 5 человек принимали первыми в нашем селе крещение. Он был из них. Уверовал, пришел к Господу, и дальше его семья, ну и я впоследствии также вырос в христианской семье. Но родиться в христианской семье, это не значит, что становишься верующим человеком. Слышишь слово, бываешь на служениях, но все равно до личной встречи с Христом являешься грешником. До раскаяния все равно ты неоправданный, неочищенный. Вот. И был и час в моей жизни, когда Бог коснулся моего сердца. Коснулся сердца, это было простое богослужение в среду, не в воскресенье. В среду в деревне зимой нас обычно не собирались в молитвенном доме, а собирались на дому, потому что дом молитвенный не утапливался, холодно было. Вот в воскресенье там стояла буржуйка, печка, топили, там было тепло. А так на дому собирались. Вот, и не было большое служение, и Господь коснулся моего сердца, помолился и раскаялся. Я не выходил никуда наперед, потому что не было места, а с места там я помолился Господу и дал свое сердце Господу. Я благодарен, конечно, своим родителям, которые искренне верили в своего Господа, простые были христиане, но доверялись Господу. Особенно отец, мать любила петь. Особенно всегда она пела. И куда вечерами зимними сидела за прялкой, вот она всегда пела. Мы засыпали под ее песни. Мне полюбились многие из ее песен, которые она пела. Я сейчас помню их. Это «Чем я воздам тебе, Спаситель? Как, о, как блажен, как счастлив я!» И эти песни сейчас мне дороги. Это Господь через ее пение касался не только меня, но всех моих братьев, сестер. И это зарождало ту живую веру в сердца наши. Такое мое было детство. Юность прошла. Я принял крещение, покаялся, принял крещение. И так далее жили в Луцке, потом в России. Дальше избрали меня на диакона, пресвитера, нес пресвитерское служение. Так, кратко.
0: Виктор Олимпиевич, похоже, что ваши воспоминания для вас очень много значат. И, наверное, это было и тогда тоже глубокое переживание, тогда, когда вы встретились с Господом. А как сейчас? Как продолжается сегодня ваша духовная жизнь? Знаете ли вы, что Бог с вами, и вы слышите ли Его голос ежедневно?
1: Ну, сейчас продолжается встреча. Я имею это личное общение с Господом через молитву, через чтение Слова Божьего. Разные бывают моменты, бывают и переживания, и трудности, но идешь к Господу, как к своему Спасителю. Он знает то, что есть. У меня есть Отец Небесный, который в любой момент может услышать, понимает меня, прощает, милует и благословляет. Я благодарен Господу, что Он благословил меня и сохранил до этого времени, даровал детей, семью, жену, христианку. Сегодня я могу служить Ему как своему Господу.
0: Вы немножко упомянули о родителях ваших, также о вашей жене-христианке и о периодах вашей жизни. Вы сказали о том, что часть вашей жизни прошла на Украине, часть в России, но теперь уже в Соединенных Штатах. Когда именно вы встретились с вашей будущей супругой, как образовалась ваша семья, и как бы вы сегодня описали вашу семью?
1: Ну, я встретился с моей супругой на Украине, хотя она с России, из Подмосковья. Она приезжала к знакомым, друзьям, и там мы встретились. Ну, там расстались, а не было никого. Ну, в принципе, думаю, что и не думал, что будет она моей женой. Ну, а потом снова встретились, я ей предложил, молился Господу. Конечно, молился Господу. Было, шло время, я позже женился. Этот вопрос стоял, был и в пусте, и в молитве. Просил у Господа, чтобы Бог послал мне спутницу жизни. И Бог послал, ответил на мои молитвы. Вот. И жили мы немножко на Украине пару лет, а потом переехали туда, в Подмосковье, там жили. И там я ехал на временно, вроде бы, побыть там, пожить. Оказалось, что прожили 20 лет. Церковь там была хорошая. Потом, когда началась перестройка, свобода, была возможность еще одну церковь, организовалась церковь в городе Обнинске. Вот. Это, хочу сказать, что было самое прекрасное время служения. Пришли люди новые, с мира пришли много людей. Вот эта простота христианская, первая любовь, мне запомнилась и помнится до сегодняшнего дня. Открытость этих людей, искренность. Они приходили в любое время, могли позвонить, собраться, помолиться. Шли всякими нуждами, переживаниями. Это было благословенное время. Сколько Господь отвечал и на наши молитвы, и на просьбы наши. И даровал милости, люди приходили к Господу. Итак, жена в России, мать верующая была, христианка. Тоже отец ее неверующий был, потом впоследствии они были в разводе, не жили вместе, у нас с детства не помнит отца. Потом, правда, приехал отец, вот, к нам, познакомились мы с ее отцом, и она, может сказать, второй раз увидела в жизни отца. Пришел на собрание, покаялся, вот, но потом уехал назад в Казахстан, он там жил, ты не знаем, умер, уже отошел в вечность.
0: Я очень проникся тем, о чем вы говорили, когда вот занимались этой миссионерской работой. И я думаю, что ваша семья также ведь принимала в этом участие. И без поддержки жены, прежде всего, вам очень трудно было бы совершать этот труд, не так ли?
1: И там все участвовали в этом деле, в миссионерском работе. И жена, и дети. Вот, и такая была открытость, благословение было Господне. Дочь Юля в школе познакомилась, была подружка, вот, и она привела ее на собрание, она стала ходить, это подружка ее, с неверующей семьи, в принципе, и такая семья неблагополучна, вот, и трудности, вот эта любовь первая всех, переживания, молитва, поддерживали ее. И был один раз, смотрю, ее нет на служении, я подхожу, говорю, почему тебя не было на служении? А говорит, я хотела идти, утром встала, смотрю, мать спрятала всю одежду, обувь, и я не смогла найти. Спрятала, подумала, чтобы она не ушла на собрание. Вот. Ну, говорю, как же ты нашла? Ну, говорит, нашла я потом, конечно, в доме ж можно найти. Вот. Ну, а на собрание уже опоздала. Переживания были. Вышла она замуж. Сегодня ее брат уверовал. И вот такое, такое было благословение. Но хочу сказать, что благословение было не только жены, детей, братьев, вот, но те, кто приходил к Богу, это были искренне, вот эта первая любовь, они молились, они переживали за каждую душу, вот, и это зарождало еще, ободрало и нас, тех, кто давно уже уверовал в Господа, видя эту искренность, эту первую любовь, это было самое благословенное, хочу сказать еще раз, это дни жизни моей, служения моем.
0: Что ж, это очень отрадно слышать, и хорошо, когда Господь использовал нас, особенно когда-то для благословения других людей, и сегодня мы можем передать это благословение дальше, и передать по эстафете, и прежде всего, наверное, нашим детям. И вот здесь мы переходим к нашей непосредственной теме, тема семьи. Виктор Олимпович, вот на ваш взгляд, почему семья имеет такое огромное значение в Библии? Вот мы встречаемся с ней, считайте, с первых страниц Священного Писания.
1: Я думаю, семья – это то, что Бог сделал, это в планах Господних создать семью, вот, чтобы было и поддержка друг друга, чтобы было продолжение рода людского, и чтобы была та ячейка, где человек мог находить и утешение, и поддержку, и понимание, если в христианской семье мы находим там все это. И дальше мы видим, что, когда читаем даже Новый Завет, мы видим, что апостол Павел сопоставляет семью и церковь. Говорит, повиновение жены мужу должна, как церковь повинуется Христу, и не только повиновение, а любовь мужа к жене, как Христос возлюбил. И даже написано, питает, греет ее. И в дальнейшем мы видим, что жене глава муж, а мужу то глава Христос. Вот эта вот семья, которую образовал Господь, и сегодня особое пристальное внимание и общество, я думаю, особые нападки и сатаны на семью.
0: А чем это обусловлено? Почему общество так сильно смотрит на семью и даже пытается разрушить, мы знаем, семью, да?
1: Я думаю, что в основном старается разрушить, особенно нападки сатаны, чтобы разрушить семью. Разрушая семью, разрушается все. Все, весь замысел Божий разрушается. Теряется все. Мы видим, теряется вера. Идет разврат полный. И сегодня мы видим, какие есть нападки. И идет прогресс. Не то, что убавляется вот это, а наоборот идет. Смотря на новости, смотрим, Франция восстала, тысячи, даже до миллиона людей выходят, протестуют против вот этих однополых браков, которые сейчас стараются сейчас узаконить. И там вышли люди и в Польше тоже солидарны, и в других странах восстают, но смотря на это, несколько человек, можно сказать, группа тех народных избирателей, их же утверждают эти беззаконные, безнравственные законы. И разрушая семью, разрушается общество. И это грех, который пред Богом.
0: Это очень прискорбно, действительно, когда смотришь, что страны, которые жили по христианским ценностям, западные демократические державы, Западная Европа и вот и Соединенные Штаты, и Канада, фактически пошли в последнее время по этому пути. И получается, что здесь уже нам нужно, наверное, обращать внимание вот под этой общей тенденцией. Мы ее пытаемся противостоять, но мы видим, как трудно это сделать, и вряд ли нам это удастся, и мы знаем, что мир, он погрязает во зле, так или иначе, развращение не остановить. Но что мы тогда лично можем передать нашим детям? Каким образом передать эти семейные ценности? Ведь многие родители сегодня пытаются передать материальные ценности и накапливают их.
1: Ну, материальные ценности такое. В Слове Божьем сказано, что все видимое, временно, а невидимое, вечные. И самые ценности, которые мы, христиане, я думаю, и я стараюсь, и другие искренне верующие люди, христиане, стараются передать детям эту свою живую веру, как своего Господа и Спасителя. Вот это ценно. Это будет иметь наследство. И не только здесь, на земле, мы видим благословение, но мы видим и небесные эти благословения. Там будем иметь наследство, которое приготовил нам Господь. Потому что живая вера, вечная жизнь, которую дарует нам Господь, в Господе нашем Иисусе Христе, это несравнимо ни с каким наследством. Я когда-то работал на работе, у меня был человек, начальник, вот, и он богатый, я, конечно, бизнесмен, и он говорит, за деньги можно все купить здесь, вот, ну, он и жил по этому принципу, но нельзя купить, он говорил, здоровье, я говорю, жизнь вечная, нельзя купить за деньги, дается только через веру живого нашего Господа Иисуса Христа. Вот эти ценности его, это самые большие ценности, я думаю, христианин, который имеет здесь на земле.
0: Да, действительно, вот самые драгоценные вещи – любовь, надежду, веру, совесть – их не купишь за деньги. А самое главное, наверное, вот это любовь к Господу и вера в Него.
1: Да, вера – это самая большая ценность.
0: Скажите, когда мы читаем вот Священное Писание, мы находим там разные примеры. Есть верующие родители, но у них почему-то не всегда верующие дети. Ну, или напротив, есть родители, которые вроде бы не старались передать веру, но потом их сын или их дочь идут за Господом, слышат Его голос, пытаются жить благочестивой жизнью. Какие примеры вспоминаются вам, удачные и неудачные, скажем так, примеры персонажей из Писания, которые нам могут сегодня послужить уроком?
1: Ну, первый бросается, вот это, куда апостол Павел пишет Тимофею, своему сыну, называет его, что говорит, та вера, которая обитала в бабке, в матери, в Лиде, Евнике, она и в тебе. И как сумела мать, бабушка передать эту живую веру для своего внука, сына, я не знаю, но мы видим, что эта вера, она, то наследство, которое передали своему сыну-внуку. В Ветхом Завете я размышлял и думал, есть, не знаю родителей, но я думал за Сидраха, Месаха, Авдинаго, Даниила, которые выросли в смутное время. И Бог наказывает израильский народ за отступление. Плен идут, Навуходоносор завоевывает Иерусалим и забирает всех в плен. И мы видим там в плену вот эти отроки, они имеют живую веру в Бога. Они говорят, не будем оскверняться яствами. Дальше мы видим, они не поклоняются истукану, который Навуходоносор поставил. Как сумели передать родители, кто были родители этих детей, не знаю, но я вижу, что эта вера, которая была в родителях, она передалась. Они сумели передать эти детские, можно сказать, юношеские, отроческие сердца эту живую веру. Моисей. Также пример, который мать сумела за то время, которое было отпущено ей для того, чтобы возрастить ее сына, она сумела передать эту веру. И он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь эти временные египетские сокровища. Вот такие примеры положительные, которые я встречаю на страницах Библии. Отрицательные примеры. Я размышлял. Езекия царь, прекрасный царь, также восстанавливает царство в Израиле, обращает народ к Господу, устанавливает служение в храме. Сын его Манасия, мы видим противоположность, начинает все то, что было когда-то отступничество, он начинает снова водить туда, ставит эти статуи в храме, вот, и всем воинством написано небесным, там, чему он ставил, но отступничество идет. Не сумел, я думаю, Езекия зарудить этой живой веры. Других есть, не знаю, так, чтобы много отрицательных таких ярких, я не могу напомнить.
0: Но, наверное, отрицательное больше то, что в жизни мы тоже встречаемся, правда? К сожалению.
1: К сожалению,
0: да. То, что приходится видеть. Но вот смотря на эти примеры, я полагаю, что есть какая-то наша ответственность, то есть что-то есть, вот наставь юношу в начале пути, и он от него не отвернется. Нет гарантии, да, но есть то, когда одни родители могут, положа руку на сердце, сказать, я сделал то, что мог, вот как по Библии, да, я сделала, что могла. И есть те, которые, может быть, не во всем могут это сказать.
1: Но я думаю, что дети, есть всему свое время. Вот. И самый лучший возраст, подходящий, самое время для того, чтобы зародить живую веру, заложить эту веру, передать это наследство, это самые детские сердца. Другой раз мы часто не понимаем того, как они воспринимают. Кажется, они не слушают, не воспринимают. Я хочу сказать такое событие в моей жизни, жизни моей семьи. Дочка Юля разговаривает с сыном, ему было не то 2 годика было, даже еще 2 не было, родился еще меньше братик его. И она туда разговаривает сейчас вот, за Бога и говорит, что Бога никто не видел. А он говорит, нет, видели Бога. Она говорит, нет, Бога никто не видел. Вот. Он говорит, папа видел Бога. Она, папа не видел Бога. Он говорит, нет, папа видел Бога. Куда, говорит, папа видел Бога? А когда Бог нам Марка подарил? Когда родился меньший братишка, его Марк назвали, то дочка и отец сказали, это Бог нам подарил подарок. И он запомнил это. И он считает, что это Бог подарил. Если Бог дарил братишку, значит, отец видел Бога. Вот это вот, и он воспринял полностью, что это так, Бог подарил, и действительно, это Бог подарил нам детей наших, вот. Мы часто взрослые не задумываемся тем, что Бог дал нам на время на какое-то, куда мы можем вложить эту живую веру, куда мы можем научить, наставить их. Придет время, когда они уже становятся самостоятельны, всего того сделать мы не сможем. Но есть время в детском возрасте, и часто мы упускаем. Время наше, куда я вырос, нам родители больше говорили о Боге, рассказывали, беседовали, и недаром в Священном Писании есть, куда Моисей дает израильскому там законе наставление, то написано, что говори детям, идя дорогою, ложась, сидя, ты говори детям о Боге. И вот эти вот рассказ простой, он больше, думаю, запечатлевается детским сердцем, чем что-то другое. Сегодня у нас больше как-то привыкли, воскресная школа, это благо, конечно, что есть воскресная школа, но родители часто все свои, можно сказать, как возлагают на воскресную школу, что это воскресная школа, все даст, да, воскресная школа дает, но как хорошо, если мы, идя дорогу, я помню отца, рассказывал о Боге, и говорил, вот это можно делать, а вот это нельзя, потому что мы верующие, так верующим нельзя делать, и это запомнилось мне, вот, и это благословение, которое Бог, и это ответственность наша пред Богом, что мы несем ответственность за детей, что мы должны вкладывать эту живую веру в нашего Господа еще с самых детских лет наших детей.
0: Дети, хотя они и имеют с самого начала своей жизни уже греховную природу, которая часть их, но тем не менее они как чистые листочки, в которых можно еще много-много записать. И наша задача как родителей не упустить эту возможность. Пришло время напомнить нашим слушателям, что вы находитесь на волне радио «На пути». Беседа в нашей студии сегодня с Виктором Олимпиевичем Ващук. Он является одним из пресвитеров Церкви Спасения евангельских христиан-баптистов. Эта церковь находится в городе Эджвуд, штат Вашингтон. Если вы захотите нам позвонить, наш телефон бесплатный 1-877-на-пути. 4-1-877-627-8844. В районе Большого Сиэтла наши передачи выходят в эфир по средам с 6 до 7 часов вечера с повтором на следующий день, то есть в четверг в 5 часов утра с 5 до 6 утра, и вы можете нас принимать на частоте 11.50 в районе, в диапазоне AM на средних волнах. Тема сегодняшней нашей программы — наша ответственность как родителей в воспитании детей. Мы говорим о нашей ответственности, но вот возникает вопрос, а до какого возраста вот родители могут быть ответственны за своих детей? Я часто, Виктор Олимпович, слышал такое мнение, как родители говорят, ну вот он уже вырос, он уже большой, он уже создал семью, и вот с того момента, как он создал семью или она вышла замуж, то все, мы уже не несем за них ответственность. Это уже, в общем-то, дети, которые полностью предоставлены сами себе. И даже если они отступают от Бога, неверующие, то ну что поделаешь? Ну вот такой выбор они сделали. Щемит сердце, но вот, вот так. Как вы смотрите, как Писание смотрит на этот вопрос?
1: Я слышал тоже такие ответы и спрашивал, до какого возраста разговаривал. Одни есть, говорят так, как ты, ну что я сделаю, дети выросли, взрослые, когда были маленькими, отвечали за них, сейчас они уже имеют свои семьи, они уже взрослые, и уже мы как бы никакой не несем ответственности за них. Вот. Еще один брат мне сказал, ну, пока в моем доме, то я несу ответственность, куда уже ушел с дома, я не несу ответственности. Я думаю, что, и так думаю не только я, а думаю, что многие думают, судя по запискам, которые сегодня передают церковь, чтобы помолились. Много есть просят, помолитесь за моих детей, чтобы они пришли к Господу. Щемит сердце, болит сердце. И думаю, они чувствуют свою ответственность, что что-то упустили, может быть, что-то не сделали так, что дети сегодня не с Господом. И я, мое мнение такое, пока я живой, пока бьется сердце, не прекращаться будет моя молитва к Господу. И я в какой-то мере буду отвечать пред Господом за то, что, может, с молодости, с юности, с детства не смог вложить эту живую веру, передать это наследство моим детям. Читая Священное Писание, есть пример в Ветхом Завете, книга Царств первая, за Илия, куда дитя, сыновья его уже были написаны негодные люди, отвращали Израиля от жертвоприношения своим небрежным служением, и Бог обращается к Илию и укоряет его, и говорит, что он ответственный за детей своих, за то, что он не наставлял их, и что они ведут такой нехороший образ жизни. Если посмотреть на детей Илия, то они уже были взрослые люди, уже имели семьи, уже женаты были, вот, и уже несли служение в храме, вот, и Бог говорит за то, что за вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. Вот этот пример, который Бог говорит Илию. Вот. Но и дальше я вспоминаю Давида, куда Авессалом восстал против него и встал против отца, он стоит, провожает свое войско на сражение с войском Авессалома и говорит, сберегите мне отрока Авессалома. Он его еще называет отроком. Хотя уже дальше мы читаем, что уже Авессалома и была семья, и уже дочь была Авессалома, там вышла замуж. Вот смотрю, что уже он был взрослый мужчина, и уже, но Давид переживает. Хотя Давид переживал, я думаю, понимал, он и свою ответственность за то, что так произошло в его семье. Но мое мнение, вот, что пока мы живы, пока мы можем молиться, пока мы можем наставлять детей, мы будем нести ответственность пред Богом и будем не пускать того момента наставлять в истине и наших детей, хотя они взрослые, хотя имеют и семьи, может, и детей, и внуков, но эта ответственность пред Богом, духовная, я думаю, остается за родителей, пока они живы.
0: На всю жизнь. На всю не жизнь. Стоит умывать руки, не стоит успокаиваться, но и не стоит и отчаиваться, у кого да. Есть сложные какие-то ситуации. Я думаю, что это неспроста. Господь так нас сотворил, чтобы мы всю жизнь перед собой видели плод наших стремлений, мечтаний, имели это общение в семье. Как хорошо, когда вот семья собирается вместе, есть общие интересы у родителей и детей, они вместе служат Господу, есть это стремление совместное, единство, и родители вложили это в детей, и потом это забирают. Я помню одно выражение такое слышал, воспитать ребенка — это все равно как вкладывать что-то в сундук. Вот что ты в него вложишь, то потом ты сможешь и забрать. А давайте мы постараемся, может, какие-то советы дать на основе Писания, что нужно делать, чтобы семья имела это благословение в детях. Как воспитать хороших детей? Вопрос, конечно, сложный, но, может быть, некоторые принципы из Библии мы могли бы отметить.
1: Я думаю, самое воспитание хороших детей – это пример, личный пример своей жизни, своего хождения, своего служения за Господом. Вот это самый лучший пример, который вкладывается. Вспоминаешь, дети вырастут, пускай, и все равно они будут помнить, как поступали родители, как они жили, их отношение к Слову Божьему, к молитве, к служению. Вот это закладывается в их сердца. И молитва Господу, наставление в Слове Божьем. Так говорит Господь. Надо говорить, я куда-то видел и читал книгу, что можно по-разному наставлять, говорить, но говорить надо указывать, что именно так говорит Господь, так говорит Слово Божье, и это имеет свою силу, имеет свое воздействие. И еще хочу подчеркнуть, это личный пример родителей, чтобы воспитать хорошую семью. И праведная, благочестивая жизнь самих родителей. Читая Священное Писание, я люблю и, можно сказать, Давида, царя, псалмопевца, человек Господен, пророк, и написано дальше, куда читаю Священное Писание, то Бог не раз обращается и говорит, ради Давида я сделаю то или другое. Но были упущения в его жизни, где он сделал грех, раскаялся, но Бог наказывал Давида, и страдали из-за этого дети. Я Давид, и написано, что не отойдет меч от дома Давидова за тот грех, который он сделал, и Давид осознавал это. Я думаю, тогда, когда он плакал за отрока своего Авесалома, он понимал, что причина кроется и в том, что он сделал, и его есть вина в этом. Вот этот грех родителей, непослушание, такая жизнь может быть неблагочестивая, она может быть последствия, и в дальнейшем на, в детях могут, может проявляться. Такое мое понимание, мнение.
0: Да, и вправду есть вещи, которые уже не вернуть. Я думаю, что мы можем понять тех родителей, которые уже на вершине своего христианского опыта, прожив жизнь, но видят, что нужно было бы больше уделить внимание детям. Возникает вопрос иногда такой, вот служение и семья, как их балансировать, как у вас это получалось? Некоторые говорят, служение всегда на первом месте, другие, напротив, особенно в последнее время, говорят, нет, все-таки семья. Как вы смотрите?
1: Интересно, я слышал недавно рассказ, задавали одному человеку, какой, ну, служителю, как вы ставите приоритет, чему даете, служению или семье? Он говорит, служению, но служению в семье, а потом семьёю Господу. Я не думаю, что служение, если семья наша остается без внимания, без попечения, и мы служим Господу, что это благоугодно Господу. Я хочу, читал когда-то вспоминание Вудневского, он рассказывает такой пример своей жизни, когда умирал его сын, и говорит, я сидел у постели его, и он говорит, папа, я нечто хочу сказать тебе. Был один случай, куда я запомнил, и какая-то обида есть в сердце. Он рассказал такой случай из жизни, напомнил отцу своему, куда они однажды поехали отдыхать на отдых, на рыбалку. Я, говорит, сел под деревом, тени, и я, как обычно, занят своим делом, читал, писал книгу, какую-то что-то у меня была работа, а сын ловил рыбу. И он споймал большую рыбину, карпа, по-моему, вытащил и говорит, папа, смотри, какая рыбина, какая... Вот. Я, говорит, посмотрел, да, хорошо, хорошо, сынок, молодец, что ты споймал такую. И дальше снова за свою работу. Вот. Сын посмотрел, и дальше он начал ловить. И я, говорит, не обратил на это внимания. Прошли годы, и уже перед смертью сын говорит, папа, помнишь тот случай? Я так хотел, чтобы ты обратил внимание на меня, чтобы ты как-то похвалил меня, поддержал меня. Вот. А у тебя было служение, была работа, твои книги. А ты, семья, была не на должном, можно сказать, внимании. И вот Невский говорит: да, я сожалею, что вот этого было в моей жизни, не было указано то внимание в самых малых вещах. И сегодня, если сегодня семья наша остается без должного внимания, без попечения, а служение на первом месте, ну и надо молиться Господу, чтобы Он показал, как нам поступать, и дал мудрости. Благо, когда семья молится за тебя, когда семья переживает за твое служение, туда есть и благословение.
0: Бывает и вправду сложно сбалансировать это, но полагаю, что важно вот держать эти примеры для себя на первом месте. Как-то у меня был случай такой, вот я помню, одного брата пригласили мы, американца, чтобы он поучаствовал у нас на конференции, им должны были многие люди съехаться на эту конференцию, он был одним из участников, спикеров, пожилой уже брат. И вот он мне звонит, лучше сказать, мы встретились с ним недели за две до конференции, уже готовимся, план составили и так далее. И вот он мне говорит: ты знаешь, я не смогу участвовать. Ну, если говорит человек «не смогу», то, конечно, хочется узнать причину. А что такое? Почему две недели, а вы говорите «не сможете»? Спросил я у него. Да, понимаешь, отвечает он, я пообещал своему внуку, у него внуки уже были, что я с ним пойду на рыбалку. Я говорю: слушайте, ну тут люди съедутся, мы же запланировали, как вы можете так нас, ну, обидеть, что ли, да, вот, оставить нас без спикера и так далее. И для меня это было тогда непонятно. Конечно, я как-то с упреком ему это все сказал. И потом я размышлял над этим. И подумал, а ведь он прав на самом деле. Если он, и он мне потом объяснил, говорит, я ведь пообещал ему. Я просто забыл, когда я пообещал вам, что я прежде пообещал ему. И сегодня я вкладываю свою жизнь в него. Для меня очень важно, чтобы он стал верующим, чтобы он пошел по тому же пути, что и я. Если сегодня я упущу это время, говорит, для меня это приоритет. Я понимаю, что конференция – это важно, это назидание, приедут люди и так далее. Кстати, сказать, он постарался пригласить другого брата, который тоже послужил нам благословением. Но для меня это стало примером, которое в какой-то мере изменило мое мышление. У меня дети еще не такие взрослые, и всякий раз, когда они меня о чем-то спрашивают, я стараюсь все бросить, зачем бы я ни был. Ну, разве что что-то срочное, очень срочное, да, или телефонный разговор неотложные и так далее. А так, есть возможность, брось все и проведи с детьми. Пусть, может, 5 минут, пусть, может, 10 минут, но удели им внимание. Вот как раз к слову о том примере, который вы привели о Николае Водневском. А что вы можете посоветовать Виктору Олимпиевичу дисциплинировании детей?
1: Дисциплинировать – это необходимость. Дисциплинировать детей и с раннего возраста. Вадим, я не помню, хочу рассказать один случай. Я был, мой сын учился в школе нашей, академии, и говорит: пап, пойди сегодня на родительское собрание. Будет какой-то брат, американец, он будет выступать. Я думаю, я английского не знаю. Но, говорит, там будут переводить, все, иди. Вот. Обычно меня там в России на родительские собрания, которые были в школе, жена ходила. Я редко ходил, она ходила. Но просит, надо идти. Я пришел. И еще была мысль. Ну, думаю, американец, я воспитывался немножко в другой среде, другая обстановка была, и другие, можно сказать, обычаи были. Что может, ну, как он будет говорить. Вот. Запомнилась эта встреча мне до сегодняшнего дня. Он пришел, начал, ну, во-первых, сказал, что дети много задают вопросов, что мы не делаем, мы должны отвечать, почему мы это делаем, для чего это надо сделать, вот, чтобы у нас было не так, что я не знаю. Вот. Другой я начал коротко за воспитание, за дисциплину. Он рассказал за себя. Я, говорит, вырос в семье, отец был фермером, на ферме мы росли. Вот. Но, говорит, отец, у нас была дисциплина в доме, порядок в доме был. Работали, мы помогали, отдыхали вместе. Но отец требовал такого порядка, дисциплины. Вот. И мы, говорит, благодарны Господу. Вот это, говорит, обувь, которая в коридоре, куда люди заходили, она говорила обо всем. Какой порядок в доме? Вот. Первое, что бросалось в глаза, я сейчас часто смотрю, прихожу домой и смотрю на обувь, которая у нас стоит, и вспоминаю вот этот пример этого брата. И дальше он говорит, куда мы едем на посещение, в гости кому-то, сейчас, семья, дети, Говорит, моя жена еще в машине дает инструктаж детям. Дети, куда приедете в гости? Будьте, поздоровайтесь с людьми. Не смотрите по сторонам, не смотрите в пол. Посмотрите в лицо человеку, который, с которым вы будете здороваться. Дальше говорит, куда вы сядете за стол? Вот, не разговаривайте, сидите аккуратно, ешьте. Не набирайте много, берите столько, сколько вы сидите. Если мало будет, доложите еще, но всего не накладывайте. И другое, он такие житейские примеры, он рассказал, за служение. Мне понравилось, говорит, мы с семьей вместе сидим на служениях. Приходим в церковь и сидим с детьми. И однажды мы приехали в гости в другую церковь и сели с детьми там спереди, где место было. А нам люди, те, которые сидели, говорят, у нас есть воскресная школа здесь. Вот, может, вы отвели бы детей туда? Ну, говорит, дети наши в эту церковь не ходили. И говорит, нет, дети будут с нами. Хотя они сразу сказали, какие у вас хорошие дети. Но я, говорит, посмотрел на них, они как-то так переглянулись между собою. Но мы остались сидеть. Когда закончилось служение, то те люди, которые были вокруг нас, подходили, жали нам руки и говорили, какие у вас прекрасные дети. Они высидели все служение. Вот. И я часто смотрю в наших церквах. Дети, и он еще сказал, говорит, сейчас иначе в церквах. Дети сидят отдельно, дети где-то в другом месте, по углах, родители сами, и говорят, они вырастают, и этого и нет, и так само они рассеяны, вместе не могут собраться. Это благословение, куда мы вместе, и с детьми нашими на служении и дома. Дисциплина-то, я вот ушел немножко от этого вопроса, она необходима. Дисциплина, воспитание детей, наставление, каких мы воспитаем, как мы наставим с детства, с молодости, так они будут и до дальшей в юности, и до седины будут оставаться такими же.
0: Наверное, у большинства людей при слове «дисциплина» сразу возникает вот воображение какого-то ремня там или лозины. Но, по-моему, это вовсе не обязательно тогда, когда ребенок уже и слово может понять, когда ему можно объяснить. Но и это слово Божье также подразумевает как один из необходимых средств, которые можно использовать.
1: Ну, меня отец, я помню, два раза наказывал ремнем за всю жизнь. Вот. Но был взгляд отца, когда он посмотрел что-то не так, уже для нас хватало всех этого одного взгляда. Вот. Я своих детей, наверное, больше, чем отец меня наказывал. Вот. Хотя я, может, того не добился, что отец добился у нас. Вот.
0: У меня папа, хотя был неверующим, и он еще жив, но еще не обратился к Господу, мы молимся о нем, но он меня не наказывал, я не помню ни разу, может быть, один раз я помню, когда меня наказали физически, но для меня самым страшным было, когда он посмотрел бы на меня, и он был бы недоволен мной, и как это я его обижу. И вот это понятие страха Божьего, не страха перед Богом, что он тебя накажет, а страха его обидеть, огорчить, он ведь тебя так любит. Оно мне стало понятным, потому что я видел перед собой вот пример своего отца, он так поступал. Ну, конечно, наверное, для каждого ребенка тоже разные методы нужны, да?
1: Да, каждый ребенок в одной и той самой семье, они разные. Одному стоит сказать, он понял, другому надо побеседовать, поговорить, третьему может и наказать.
0: Давайте немного поговорим о важности ходатайственной молитвы за детей. Я не знаю, найдем ли мы в Библии лучший пример этого, чем пример Иова.
1: Я читал Иова и поражаюсь вот этим ветхозаветним мужем веры, праведником, который Бог говорит, и признал праведника не только Бог. Мы видим, и дьявол не нашел в нем ничего. Вот. И его ходатайство и молитва, переживание за детей. Открывая вот эти страницы, первых страницах книги этой, описано, что он делал, сколько было детей. 10 детей его было. 7 сыновей, 3 дочери, собирались они вместе, круг какие-то першеств по домах, вот. Но был день, когда Иов призывал их, и написано, освящал их. И дальше написано, вставая рано утром, приносил всесожжение пред Богом. приносил, и говорит, может, чем они похулили Бога в сердце своем. Не только то, что у них дело, они и так поступили, сказали, но вот это помыслили, похулили Бога в сердце своем, что-то не делали, и вставал и приносил эти все сужения пред Господом. Это была, я думаю, боль родительское переживание, чтобы дети ходили свято пред Господом. Иов – это пример, поразительный пример. Если бы сегодня утром я вставал, так как Иов вставал рано утром и возносил молитвы, вот, да, сегодня мы живем в этой стране, не так, есть такая возможность, есть, начинает работать и 6, и 7 начинают, другие еще раньше выезжают, есть 5, 4 часа, я смотрю, говорит, мы встаем, чтобы пойти на работу, может, его нету, но это ходатайство, молитва за детей, за свое наследие, она необходима сегодня, она действует и имеет силу, Бог слышит молитвы и отвечает, и благословляет.
0: Это очень важно. И сколько свидетельств мы слышим даже до сегодняшнего дня, когда люди даже уже во взрослом возрасте обращаются к Богу и говорят «молитва матери» или «образ отца, который склонялся надо мной, над моей кроватью в молитве», или «когда я вставал, я видел маму, которая молилась на коленях за меня, и я слышал там мое имя». Даже песни об этом есть у нас христианские. Вот, и это очень и очень важно. Наш разговор уже подходит к концу, но у нас остается некоторое время. Виктор Олимпович, если нас слушают сегодня те, которые, может быть, потеряли уже надежду, может быть, они говорят, это все вы хорошо говорите, но у нас время потеряно, или вы не знаете наших детей, или вы не знаете моего мужа, или моих обстоятельств, что бы можно было им посоветовать?
1: Я посоветовал бы, читая одно событие, которое записано в Евангелии об Иисусе Христе, куда один человек, Иаир, пришел к Иисусу Христу и говорит, что дочь моя при смерти, приди и исцели. И Иисус направился к его дому, там препятствие, вышла женщина, которая также нуждалась, чтобы Господь прикоснулся к ней, также нуждалась в исцелении. И дальше описано, хотел бы обратить внимание наше на этот момент. Приходят люди из дома, посланники, и говорят, не утруждай учителя, дочь твоя умерла. Интересно, евангелист Марк пишет, Иисус тотчас услышал это, тотчас обратился к Иаиру и сказал, не бойся, только веруй. Вот. Что бы сегодня люди ни говорили, какое мнение бы ни складывалось в обществе, казалось, все потеряно, уже нету никакой надежды. Христос говорит сегодня, не бойся, только веруй. Я могу навести примеров, привести тех людей, которые не были в живых уже, но дети пришли к Господу, дети приходили к Богу. В нашей церкви, где я нес служение, и в России, мать давно уже умерла, свекровь была верующая, потом пришла Мария, вот туда-сюда разговорились, мы пришла, покаялась, куда мы начали знакомиться как-то с ней. Я говорю, у меня была свекровь верующая, она ходила в церковь, была, вот, и она туда не пришла к Богу, а было время, что молитвы эти пришли на память перед Богом. Я бы сказал бы сегодня, не учайтесь, молитесь, пока вы живы, пока и бьется сердце в груди вашей, взывайте к Господу, Господь не оставит без милости, потому что воля Бога есть та, чтобы никто не погиб, но чтобы все уверовали, чтобы все пришли к покаянию, познанию истины. В этом воля Божья есть, чтобы были спасены.
0: Никогда не теряйте надежды с Господом, еще никогда не бывает все потеряно. И чудеса Он может творить, но не всегда так, как мы хотим, не всегда в то время, когда мы желаем. Бывает, проходят и десятилетия перед тем, как мы дожидаемся того желанного и заветного ответа. Но меня всегда утешает та мысль, что тогда, особенно когда мы просим об обращении наших близких, мы не просим о чем-то неугодном Ему. Мы знаем, что это так же близко к Его сердцу, и что Бог сделал все для их спасения. Христос умер для того, чтобы люди имели спасение. Он обращается к ним сегодня, Дух Святой обличает. Мы делаем то, что можем, но мы видим, что и враг душ человеческий ослепляет умы, чтобы они не увидели свет Евангелия. Мы видим, что многие люди сами противятся также, любя тот мир или порочные привычки, в которых они погрязли. А может, нас слушают и те, кто знает, что за них молятся родители. Может быть, и наша программа послужит тем дополнительным Божьим толчком и призывом к тому, чтобы ты, дорогой друг, одумался и, наконец, все-таки обратился, вспомнив молитвы и усилия твоих родителей.

0: детей видеть пример родителей в служении?
1: Это важно. И я встретил одну сестру в нашей церкви. Говорит, я в среду пришла с работы, устала, так устала, уже силы нету. Но, говорит, иду в служение. Мы разговорились с нею. Иду, и с одной причины, говорит, иду для того, чтобы и дети увидели, чтобы и дети ходили в служение, чтобы были вместе со мною, потому что я не пойду, они не пойдут, и это, чтобы не ушло в привычку, можно сказать, оставлять служение. И не только в служение идти, а наша молитва, наше общение с Богом, наша жизнь святая, благочестивая, это то свидетельство, которое ложится на сердце, самое лучшее свидетельство, которое мы можем засвидетельствовать детям нашим.
0: Наша программа подходит к концу. Какое еще пожелание, может быть, лежит у вас на сердце, которым вы хотели бы поделиться с нашими радиослушателями?
1: Есть место интересное, послание апостола Павла к Ефесянам, где как раз говорится о семье, и дальше говорится о детям, что повинуйтесь своим родителям. Но есть и детям, что повиновались, почитали отца, и будет благо, и будешь долголетен на земле. И 4 стих, 6 глава Ефесян написано: «И вы, отцы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне». Не раздражайте, но воспитывайте их в наставлении, в учении Господнем. Вот это мое пожелание – воспитывать детей в учении, в наставлении Господней. Чтобы Бог дал вам мудрости, терпения, укрепил вашу веру, упование на Господа, как наставить, как дать то наставление детям, как вложить их сердца, эту живую веру, чтобы дал Бог мудрости и благословил каждого из вас. Тяжелое время мы сегодня живем. Эта обстановка, окружающая нас, она влияет, пагубно влияет на детей. Но есть Господь, который превыше всего, Он царствует. Он может сделать все. Его сила есть обратить наших детей по молитвам нашим. Молитесь за детей своих, за свое наследие, за детей, за внуков. Да благословит вас Господь в этом и даст терпение, мудрости и упование на Господа.
0: Спасибо большое за такие чудесные слова утешения, ободрения. Но все-таки, а что значит не раздражать? Ну, я слышал такое мнение, что это не надо докучать детям разными своими правилами, мол, подрастут, сами выберут. Как понять не раздражать?
1: Я думаю, что правилами... Не, правила должны быть у нас, но только правила такие так, чтобы были они мудрые, чтобы, как я сказал, этот брат сказал, я своим детям всегда... Говорю, почему я это делаю, для чего я это делаю, вот, и чтобы была мудрость во всем, и с любовью вот все это делать, не в гневе, тогда будет и благословение.
0: Ну что ж, еще раз спасибо большое за ваше участие в нашей передаче. Напомню, что сегодня в программе «Беседы в студии Радио на пути» мы с вами общались со служителем церкви евангельских христиан-баптистов города Эджвуд, штат Вашингтон, Церковь Спасения. А брата нашего звали Виктор Олимпиевич Ващук. Мы беседовали о ответственности родителей и о важности того, как мы, родители, подходим к воспитанию наших детей. Всего доброго, спасибо, что слушали нас. Да благословит всех вас Господь. До свидания.
1: До свидания.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую, братья и сестры. Сегодня моя тема такая, что Иисус Христос – это вождь нашего спасения. И мы прочитаем Слово Божие из книги, из послания к евреям сначала, потому что само это выражение «вождь нашего спасения» взято из послания к евреям. И здесь так написано, 2 глава, 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Ну и еще из послания к евреям здесь же говорится об Иисусе Навине, в 4 главе. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих, и так постараемся войти в покой оной». Это как бы такое короткое предисловие к тому, что мы сейчас будем рассматривать. А вообще-то сама идея видеть Иисуса Христа в книгах Ветхого Завета, прямо скажем, это задача нелегкая. Просто так вот, когда читать вот Ветхий Завет, там Христа особо-то и не увидишь. Тогда Христос сказал, исследуйте Писание. Это надо исследовать Писание, чтобы увидеть там Христа. И там Христос говорит, вот вы исследуете Писание. Почему? А потому что они свидетельствуют о мне. А теперь откроем саму книгу Иисуса Навина и прочитаем несколько стихов из нее. Из первой главы прямо. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер, и так встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Мы уже слушали слово, брат нам говорил немножко вот из 6 главы. Надо сказать, что прежде чем дойти до 6 главы, там было уже немало событий. Я хочу их просто напомнить. И они такие как бы вот все символические во всем образе для нас. Но прежде всего был переход через Иордан. А еще до перехода через Иордан была история с Раав-блудница, как мы вот знаем историю. Одна из немногих, которая спаслась из этих вот жителей Ханаана. А потом, когда они перешли через Иордан, сам переход был чудесным, наподобие того, как через Черное море. Это тоже великий такой образ. И 12 камней, вот они туда занесли одни 12 камней, другие 12 камней, наоборот, оттуда вынесли. Это все символы тоже для нас великие. Потом было еще одно серьезное такое предприятие, сделали повеление Господне, у них было обрезание. То есть такое действие, которое выводило из строя всех воинов. Они не могли воевать после того, как были обрезаны, несколько дней больные были. А потом после этого еще повстречался вождь воинства Господне с Иисусом Навином. И уже после того была вот эта самая битва за Иерихон необычная. Но несколько общих слов все-таки. Книга Иисуса Навина по-разному толкуется. Спасибо нашему брату Джону Буньяну за его книгу «Путешествие пилигримов». Наверное, я думаю, все читали. Кто не читал, обязательно должны прочитать. В свое время это была буквально вторая книга после Библии. Так вот, благодаря этим образам, которые он написал в книге «Путешествие пилигрима», примерно мы так понимаем, что на похоронах всегда поем. Будем с верою живою ждать вождя через Иордан, и он сам своей рукою приведет нас в Ханаан. То есть картина такая, что вот сейчас мы странствуем по пустыне греховной земной, а вот смерть – это будет наш Иордан. И тогда мы уже войдем в небесный покой. Так примерно, да? И, в общем-то, в этом есть большой смысл. Я думаю, что в основном мы так и понимаем. Но есть и другие немножко понятия о книге Иисуса Навина. Если задать вопрос, ну как же так, неужели на небе будет еще и война? Вот как у Иисуса Навина. Перешли они Иордан, и надо было еще завоевывать. То неужели же нам еще там придется воевать на небе, чтобы это небо нам завоевать? Ну нет, конечно. Значит, этот образ не вполне как бы соответствует. Что-то здесь и другое есть. Ни одного образа нельзя понимать ну, на 100% буквально. Действительно, образы, действительно, тени, которые надо вникать и что-то черпать, какое-то назидание. Но есть еще такое понятие, что взятие земли Канаанской есть образ того, что мы получаем в Иисусе Христе, как наше наследие. И в таком случае Иордан – это наше крещение, это наше вступление в права, в наши права, как христиан, как детей Божьих, а потом начинается наша духовная борьба, то, о чем Христос говорил. Царство Божие берется силою, и всякий употребляющий усилия восхищает его. Вот такая картина. И я вот примерно в этом ключе хотел бы сегодня и говорить. То есть завоевание земли обетованной – это есть образ того, что мы в нашей жизни во Христе получаем, а потом его надо еще силой взять. Ну вот так вот. Получается, что нам спасение дано даром, а вот следование за Христом не дешевое, за него надо платить. И нужно осваивать, брать буквально как бы силой, усилием то, что уже нам буквально дано по праву. То есть по праву есть такое даже понятие вот, богословие. Вот наш статус есть во Христе и наше реальное положение здесь на земле. И такие в Библии есть выражения, я не буду сильно, боюсь, как бы вот нагружать такими выражениями, но все-таки есть выражение такое «во Христе», оно часто повторяется. А есть выражение «со Христом». Знаем ли мы разницу между тем и другим? На первый взгляд разницы нет. А на самом деле разница вот какая. «Во Христе» – это то, что Бог нам дал как детям своим, как наследникам. А дети, пока они еще маленькие, их еще надо воспитывать, они подвержены законам роста, то есть мы и полное наследие вступают они, когда вырастут. Вот получается, что ж такое наша вера сама, вот христианская, что это такое? И я недавно такое выражение прочитал, оно мне понравилось. Христианство – это не небо после смерти, но уподобление Христу при жизни. Очень хорошее выражение. Давайте над ним подумаем еще. Христианство – это не небо после смерти, а уподобление Христу при жизни. Небо после смерти гарантировано. Но наша реальная жизнь проходит вот сейчас, сегодня. И суть христианства нашего сегодня не просто в ожидании вот того перехода на небо, а в уподоблении Христу сегодня. И об этом хорошо написал апостол Павел в послании Ефесянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Бог богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Вот оно, то, что мы уже имеем во Христе Иисусе, но мы еще им полностью не обладаем. Мы сейчас на земле постепенно, шаг за шагом это усваиваем, и при том с борьбой, с войной духовной. Наша брань духовная. Наша война не против плоти и крови, а против духовных сил. И вопрос такой, ну неужели же нельзя обойтись без войны? Ну давай посмотрим на книгу Иисуса Навина. Почему нельзя было обойтись им без войны? Когда был у них разговор вот с тех соглядатаев с Раав, блудницей, вы помните, что ну, Раав, кстати сказать, спасенная. Она вошла даже в родословию Иисуса Христа. Она спасенная, она сейчас на небе с Господом. Так вот она сказала, что мы, говорит, в страхе и трепете от вас. Мы слухи слышали, мы знаем, мы понимаем, кто вы. И мы знаем, кто такой ваш Бог. Так вот она в Бога поверила. А вопрос, ну так вообще-то могли бы и все остальные же так поверить, хананеи вот эти. Но они ни за что этого не захотели сделать. А почему? Потому что им на дух были противны законы Господни, Божьи законы. И из-за этого пришлось воевать. За что, собственно, была война? Война была за утверждение Божьих законов вот на той обетованной земле. И население то предавалось разным греховным делам. И часто от неверующих можно услышать такие примерно обвинения. Вот это вообще там геноцид был, это значит истребление, это значит, ну, вот Бог жестокий был, настолько жестокий, что он истребил целый народ. Я вам хочу привести просто некоторые факты исторические. Как бы вы относились к родителям, которые собственными руками убили своего ребенка? Кстати, сейчас тоже такие случаи происходят. Что нужно сделать с этими родителями? Вот они убили собственными руками своего ребенка. Не просто убили, а жестоким способом. Они взяли его, поместили в глиняный горшок большой и замуровали в фундамент своего дома. Как бы вы отнеслись к этим родителям? Это жестоко. Правда же? Но их надо судить. Их надо судить и серьезно судить. И они подлежат фактически смерти. За смерть. Так вот, все родители в земле Ханаанской это делали. У них такой был обычай. Для того, чтобы счастье было в доме, нужно замуровать ребенка в фундамент своего дома. Кроме того, нужно было приносить кровавые жертвы своим богам. И тоже детей. Тоже детей. И их жрецы, и жрецы их богов, Ваал, Астарта, там все остальные божества, как раз жрецы были официальными убийцами этих детей. Уже за это, ну, если говорить по справедливости, то все-таки эти люди достойны наказания. И Бог так решил, что они достойны поголовного истребления. На самом деле Раав-блудница тоже заслужила наказание за свой промысел, так скажем. Но благодать Божия в чем заключается? Благодать Божия заключается, и она и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, всегда она в том заключается, что Бог дает прощение незаслуженно, когда человек кается перед Богом. Вот она покаялась, получила прощение. Все остальные покаялись бы, получили прощение. Они пошли на войну и были истреблены. И это для нас образы. Какие образы? Да вот как бы хорошо жилось в мире, если бы греха не было, а? Как бы хорошо было в мире, ну, тебе был рай на земле, да вот грех. И духовная война. И сейчас на земле церковь, ну, так принято называть, что церковь на земле – это церковь воинствующая. А вот на небесах она – церковь прославлена, церковь торжествующая. Пока мы туда дойдем, в это торжество, вот эта война для нас здесь предстоит. И где же это линия войны, где она вот это передовая, да, вот везде она начинается у нас внутри, дух и плоть воюют, борьба внутренняя, помышления плотские, искушения и соблазны, гонения и притеснения от мира бывают. И апостол говорит так, вы еще и не до крови сражались, подвизаясь против греха. Вот это наша борьба. А где ждут Христос? А Христос как раз вот здесь ведет в эту духовную битву, потому что Он сам уже прошел, и Он уже победил. Христос – это не тот командир, который с блиндажа командует вперед, Нет, он сам уже прошел. И поэтому в любой нашей борьбе, в любых наших трудностях здесь на земле, мы можем взирать на него, потому что он впереди. И он был искушен во всем, и он нас знает, и он был в этом теле, и он знает нашу борьбу. И он поэтому нас ведет через эту борьбу. И больше того, благодарение Богу, даровавшему нам что? Даровавшему нам победу. Не просто он ведет нас в борьбу, а он уже гарантирует нам победу в этой борьбе. И победа тогда, когда мы, вот хорошо брат очень сказал слово, когда мы просто слушаем и повинуемся его слову, когда мы ему доверяем просто как дети. Конечно, борьба предполагает какие-то действия, иногда действия, которые становят нас перед трудным выбором. Вот многие из нас живут здесь в Кинг-Каунти. Кинг-Каунти названо по имени Мартина Лютера Кинга, который был в свое время здесь в Америке защитником. Он был верующим, баптист, кстати, проповедник, ну и борец за права, значит, определенные. И перед ним тоже стояли трудные выборы. Вот я хочу его слова прочитать, которые ему не очень понравились, когда он стоял перед выбором. Трусость спрашивает, безопасно ли это? Целесообразность спрашивает, благоразумно ли это? Тщеславие спрашивает, популярно ли это? Но совесть спрашивает, правильно ли это? И приходит время, когда нужно занять позицию, которая не является ни безопасной, ни благоразумной, ни популярной, но ее нужно занять, потому что она правильная. Вот так и в нашей жизни бывают моменты, когда нужно делать шаги и непопулярные, но их надо делать, потому что они правильные. И, знаете, надо еще чуть немножко как бы выше подняться, чем совесть. А Иисус Христос не просто по совести поступал, и тоже делал как бы шаги, которые на крест привели его. А для него критерий был еще выше, чем совесть. А именно что? Воля Божия, Слово Божие. Да сбудется Писание, да будет воля Твоя, Отче. Мы помним, во всяком случае, старшее поколение времена гонений. И тогда была популярна песня, которая сейчас поется, ну, уже как бы так, не совсем, может быть, оно для нас злободневно, но тогда была популярна песня «За евангельскую веру». Помните? «За евангельскую веру». «За Христа мы постоим. Жарок бой и страшно пламя, и колеблются места». У меня такой вопрос. А сегодня есть это пламя какое-нибудь, такой жаркий бой, пламя, но есть или нет? Гонений нет. А бой еще жарче. И огонь еще сильнее вокруг нас раскаляется, тена. И стрелы еще сильнее раскалил дьявол. В мире жизни равнодушной наш Христос пренебрежен. Это и сегодня так. Постоим единодушно за Его святой закон. А вот смотрите дальше слова. Я просто хочу оживить вот эти слова, что они на самом деле актуальны. Не только во времена гонений. Подвиг правды, труд суровый будем в мире совершать. И шатры любви Христовой будем в мире расширять, будем смело совершать, будем в мире расширять. Что такое подвиг правды, труд суровый? Это предполагает идти против ветра, идти против течения. Крепость веры через Сиона будем дружно защищать и оружием Гедеона вражью силу отражать. А вы знаете, какое было оружие у Гедеона, кстати? У него было очень простое оружие. Меча не было вообще. А что у него было? Светильник и сверху, значит, горшком накрытый. И еще, значит, надо было разбить. Вот этот светильник. Вот это наше оружие, наше духовное оружие. Царство Божие силой берется. Все доброе, все честное, все справедливое достигается трудом, усилием, борьбой. Почему? Потому что мы и сами грешны, у нас греховные еще есть остатки, и мир грешен. Ну вот, братья и сестры, я хочу сейчас просто привести некоторые примеры того, что Господь все-таки дает победу над грехом, когда мы употребляем усилия со своей стороны. Я проведу пример, ну, такого самого, может быть, популярного греха, который огонь сейчас разжигает, это блудный грех. Тогда, во время Иисуса Навина, он был олицетворен в культе Астарты. Культ Астарты – это женское божество блуда. И этот культ очень распространен сегодня, он в церкви пускает тоже свои корни, кстати сказать. И я вот хочу привести примеры. К одному человеку, его звали Мартиниан, пришла блудница и искушать его на грех. Что он сделал? Он встал босыми ногами в костер, чтобы помнить огонь гиены огненной. И это так подействовало на эту женщину, что она покаялась и стала верующей. Одного мученика привязали к кровати и пустили к нему тоже блудницу, чтобы она его в грех ввела, чтобы он закончил жизнь не как мученик, а как блудник. Что он сделал? Он откусил свой язык и выплюнул ее на блудницу. Она в ужасе оттуда убежала, и он закончил жизнь мучеником. Еще один был такой Венедикт, служитель, кстати. Тот просто в мыслях имел искушение. Дьявол ему напоминал о какой-то там женщине красивой. Так он залез в крапиву, разделся, в крапиву залез, в тернии залез. Слушайте, братья, всех, кто слушает, смотрят, любят порнографию особенно. Или у кого мысли посещают. И так изранил себя, что от него эта мысль начисто ушла. И теперь у меня такой вопрос. Ну, а вот ты, дорогой друг, брат мой, который находишься в каком-то порабощении, тебе нравится нажимать, вот клик делать вот, и смотреть. А что ты сделал, чтобы избавиться от этого греха? Тебе, может быть, не надо в костер лезть? Тебе, может быть, не надо в крапиву садиться? Тебе просто надо мышкой так вот щелкнуть, и все. И он уйдет. Понимаете? Борьба нужна. А так будешь рабом. Кто кого? Понимаете, духовная борьба в любой войне – это кто кого. Нам Бог обеспечил победу в нашей борьбе, если мы прилагаем усилия. Я хочу еще на эту тему немножко пару слов сказать. Вы знаете, вот в церкви есть такой даже в уставе пункт, что ну, заблуд – это значит, ну там автоматически как бы отлучается человек. Ну, мы не первые, кто это придумал, такое решение. Я хочу сейчас прочитать одно правило из 6-го Вселенского собора, который проходил еще в первые века нашей эры. И там правило номер 100 так гласит. Немножко такой старинный немножко язык, но мы поймем. «Очи твои право дозрят, и всяким хранением да соблюдай твой дух, завещает премудрость, ибо телесные чувства удобно вносят свои впечатления в душу. Посему изображения на досках или на чем ином представляемые обаяющие зрение, расливающие ум и производящие воспламенение нечистых удовольствий, не позволяем отныне каким-либо способом писать или рисовать. То есть, если же кто сие творит, дерзнет, да будет отлучен». Тогда компьютеров не было, ну так, рисовали. Вот. Уже тогда было предусмотрено отлучение за это. Так вот, я говорю, какое усилие ты приложил, мой брат, для того, чтобы победить. Вот Ладикийская церковь. Я часто размышляю, ну как это так? Ангел церкви раздетый и не видит. Ну, как это так? А это вот мы такое время живем. Это же он же является олицетворением церкви. Это значит, у него и церковь такая раздетая. И он этого не видит. А зато он богослов. А зато он читает грамотно лекции, которые мы учили в колледже. А церковь раздетая. И мало того, что она раздетая, еще и уверены, что Христос где-то там глубоко в сердце. Какой обман последнего времени? Христос не в сердце, Он стучит. Он в двери стучит. Там нет Христа. И вопрос такой, просто это дается? Нет, это борьба. Это большая борьба. Не на жизнь, а на смерть. Смотришь, ну, раз идет такой брат большой, мощный, и жена рядом так, то ли одетая, то ли как-то вот непонятно. И он такой большой, не может ее одеть. А в чем дело? А дело в том, что тот дух, который в нее, сильнее того духа, который в том брате. Потому что война-то не физическая, не мускулами здесь надо, а духом. А что ты сделал, мой брат, чтобы одеть свою жену и свою дочку? Что ты сделал? Какие усилия ты приложил? Или ты вообще этого не видишь? Есть такие, а я вообще не вижу. Значит, ты ладикист, тут с тобой все ясно. А если ты видишь, то что ты сделал? Конечно, есть и другие грехи. Я только один привел. Ну, грех, который наступает на церковь. Наступает. Он, сейчас этот дух блуда буквально везде, в воздухе он витает. А есть и другие грехи. Это и такие популярные. Это нечистые деньги, например. Нечистые. Я сейчас не буду углубляться в эту тему. Я просто как вот назову то, что особенно вот для христиан, живущих в такой свободной обстановке, где деньги могут доставаться легко, может быть, какими-то разными способами. Борьба, непопулярные решения надо принимать. Где-то нужно бумажку подписывать, а где-то не подписывать, и вот тут борьба. Подписывать или не подписывать? И многие такие вещи, чтобы деньги эти нечистые. Вот. А Христос и тут дает победу. Итак, братья и сестры, нас Господь призвал как бы к чему-то такому высокому. А мы где-то так вот часто вот где-то вокруг греха, никак грех этот не можем победить, потому что это не так просто. И, знаете, наше участие в вечере Господней, я думаю, что иллюстрирует в общем наше духовное видение или состояние, или понимание, что такое мы из себя представляем как христиане. Вот, ну, так грубо говоря, крещение для нас праздник, да? А вечеря Господня для нас траур. Она не праздник. Так, я прав или нет? Мы на вечере всегда плачем. Мы перед вечерей всегда постимся грехи свои, там как-то, ну, стараемся как-то замолить или просить у Бога как-то, ну, чтобы совесть более-менее была, ну, так, позволяла нас в вечере участвовать. В чем дело? И я думаю так, что ж мы, баптисты, вот, похоже, вроде как, мы что, разве крещение Иоаннова только знаем? Знаете, что такое крещение Иоаннова? Крещение Иоаннова очень простое. Я думаю, что мы его все хорошо усвоили. Оно заключается в двух вещах. Каяться в грехах и получать прощение за грехи. Все. На этом крещение Иоаннова остановилось. Я думаю, многие из нас, баптисты, тоже на этом остановились. Итак, мы вертимся. Грехи, за них надо каяться и получать прощение. Решить – получать прощение. Решить – получать прощение. Вот такой цикл. От вечери до вечери. Дай Бог, чтобы это было не так. Как с этого круга вырваться? Неужели это и все? Христос же нам что-то большее дал. И что именно? Что именно нам дал Бог во Христе? Да много. Духовное богатство, вот мы говорим, богатство благодати. Это преображение нашего сердца, перемена нашего характера, наших греховных плотских привычек, это над ними победа. Это новые чувства, новые мысли. Вот они... Христос нам дал их как бы как залог в каком-то таком состоянии, как вот женятся люди, они вот любят друг друга, как бы вот так вот, для того, чтобы вступить в брак. А потом жизнь должна развивать эту взаимную любовь и характер. Так и мы в отношении Христа. Завоевание – это не только борьба. Только, она, не только негативный смысл в этой борьбе, вернее так сказать. Не только борьба с грехом и плотью и миром. Но завоевание имеет также и положительный смысл. Завоевание, например, душ, приобретение душ для Христа. Или так говорят, завоевать умы, завоевать сердца. Да? Для этого тоже нужна борьба, тоже нужны усилия, чтобы приобрести человека, чтобы приобрести душу. И, конечно же, в первую очередь, это наши собственные дети, наша собственная молодежь. И порой задаешься вопросом, достаточно мы прилагаем борьбы, усилий, ну хотя бы за то, чтобы молодежь наша от нас не уходила. Это же надо борьба, чтобы была за эту молодежь. Надо же, чтобы борьба была за этих детей. Вот они сейчас растут. Вот они сейчас принят крещение через несколько лет. Дальше куда они пойдут? Что мы делаем для того, чтобы они здесь остались? А мы боимся английского языка. Эгоизм надо победить. Трудно победить эгоизм. А его надо победить. Тогда больше шансов. Это я не говорю, что это панацея. Я только говорю об одном из моментов. Эгоизм нашего поколения открывает широкие двери. Идите. Идите туда, где вам удобно. Борьба. А мы боимся борьбы, а мы боимся непопулярных решений. А надо те решения принимать, которые правильные, не те, которые популярны. А вот еще. Приобретение познания истины. Просто духовный рост и духовное познание. Это же нужно тоже усилие. Это же надо учиться. Слава Богу, что есть сейчас вот даже при церкви тут и колледж, есть возможность учиться, есть возможность повышать свои, так скажем, ну, познания чисто богословские, так скажем. Но вот какая тут существует зацепка? Видите ли, в чем дело? Почему мы боимся тоже новых познаний, новых горизонтов? Потому что познание истины, всякое познание новой истины влечет за собой требование, моральное требование. Знаете, какое? Ты это знаешь? Теперь ты делай это, то, что ты знаешь. Кто разумеет? Что он разумеет? Делать добро и не делает, тому грех. Вот этот страх и сдерживает многих от познания истины, потому что истина – это не богословские знания. Это практическое применение в жизни. И вот здесь тоже фронт борьбы, нашей духовной борьбы. Христос нас туда ведет. И Господь так говорит в Слове Своем, ну вы распашите себе новые нивы, что на целине тут, вот целина заросло, все бурьяном, вы ее распашите. В сердце вашем распашите, в вашем уме. Мертвое богословие – это бич современного христианства. Это заглушка для совести. Когда проповедник читает лекцию богословскую, а церковь мертвая. Истина – это та истина, которая будет, которая цепляет за живое, которая не оставляет равнодушным. Вот это та истина, которую Бог хочет, чтобы мы познавали, возрастали. А мы этого как раз боимся. Нет, мы хотим так, чтобы нас не цепляло. Мы хотим, чтобы оно было гладко, правильно. Ну, чтобы нас не цепляло. Такой истины не бывает. Ну вот, братья и сестры, народ израильский овладел таки землей. Война была, ну, не все время. Она длилась несколько лет. Некоторые говорят, богословы, что 7 где-то лет, некоторые говорят, что больше лет. Но основное завоевание где-то длилось 7 лет. Чего израильтяне не сделали? Они не сделали один важный момент. Они не истребили полностью этих жителей земли. И этим они себе подложили мину замедленного действия. Они считали, что, ну ладно, мы сейчас вот на данный момент сильнее, и так оно будет и продолжаться. Мы с ним не дань будем там как-то брать, они будут нам служить, и так и уживемся. А не получилось ужиться. А почему? Потому что же дело не в добрососедских отношениях, а в поклонении. А потом начались свадьбы, ухаживание, а потом совместные служения богам, тем самым богам, которых они должны истреблять. И в конце концов оно привело к тому, что и сам народ израильский таким же образом, как они когда-то хананеев истребили, а Бог их истребил из этой земли. Почему? Потому что на Божьей земле должны Божьи законы исполнять. Он им там и сказал сразу с порога: будете исполнять законы, будете жить. Не будете, не будет вас на этой земле. Это моя земля, это мои законы. Так вот, проблема в том, знаете, вот последние вот эти годы учения, вот это, что спасение можно ли, нельзя потерять вот спасение. Вы знаете, это люди спрашивают те, которые считают, что христианство – это небо после смерти. А тут им трава не растет. А мы понимаем, что спасение не это. Что спасение – это и есть, это реальная христианская жизнь, это и есть спасение наше. Вождь нашего спасения, это который сегодня нас ведет через духовную брань, дает нам победу и дает нам овладеть сегодня богатством благодати, которое дал нам Бог в Иисусе Христе. Вот это наше сегодня спасение. И вот наша задача – не успокаиваться. Наша задача в том, чтобы это спасение удерживать, и для того, чтобы его удерживать, вот наше наследие, чтобы его удерживать, чтобы не потерять. Господь нам дал такое очень важное слово – пребывать. Пребудьте. Я немножко хочу вот некоторые места напомнить нам, в чем именно мы должны пребывать, чтобы не потерять. «Прибудьте во мне», да, Христос говорит, «прибудьте во мне. Если не прибудете во мне, будете исторгнуты. Пребывающие в учении Христовом имеют Отца и Сына. Кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы, и прибудет в нем тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела блажен будет в своем действовании. Если прибудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен. Сердце твое да прибудет все дни в страхе Господнем. А я прибуду в доме Господнем многие дни». Все мы знаем Псалом 22. «А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова». Вот это наша задача – пребывать. Пребывать – слово как бы такое, ну, не обиходное, а специфическое. Как по-другому сказать «пребывать»? Как по-другому сказать, ну, таким вот бытовым языком? Оставаться, жить. Примерно так вот. Как еще? Находиться. Оставаться, жить, находиться. То есть это постоянное действие. Это то, что нельзя прекращать. Надо пребывать в том, что нам дано. И Господь тогда приведет нас и в Ханаан. И для христианина, конечно же, смерть – это не конец, а это дверь. Двери туда, где действительно уже борьбы не будет, и греха не будет там. Мы на это смотрим, как сквозь тусклое стекло. А сейчас борьбы много. Но книга Иисуса Навина говорит нам о том, что Господь дает победу. Когда мы с Ним, когда мы Ему доверяем, победу не своими усилиями, а доверием, а мы только должны немногие усилия прикладывать. Очень немногие. Потому что кратковременное наше временное страдание ничего не стоит в сравнении с тем, что нам откроется когда-то. И на самом деле те усилия, которые от нас требуются, они как раз каждому из нас по силам. Ты можешь это делать. Ты можешь это делать. И я могу это делать, то, что Бог от нас требует. Каждый на своем участке. Пусть Господь нам в этом поможет. И поможет нам на Него взирать. И следовать за нашим Господом Иисусом Христом, как за нашим вождем. А сейчас мы Ему помолимся и прославим Его. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иеремия – пророк Нового Завета. Если Исаию называют евангелистом Ветхого Завета, потому что в его пророчествах 6 раз повторяется слово «благовествующий», то и Иеремию надлежит считать пророком Нового Завета, потому что только он возвестил Израилю. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом. «А они будут моим народом» — Еремия 31:31-33. Завет Бога с Израилем был заключен у горы Харива в тот день, когда после построения жертвенника из 12 камней и принесения на нем всесожжения и мирной жертвы Моисей взял книгу Завета и прочитал вслух народа, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Исход 24:3-8. Этот завет или договор был написан на каменных скрижалях и на страницах книги, которые хранили в скинии во святом святых. Каждый еврей обязан был знать и повторять: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Любить Господа всем сердцем и всеми силами, хранить слова Господни в сердце своем и внушать их детям своим, и говорить о них, сидя в доме своем и идя дорогою, и ложась и вставая. Второзаконие 6:4-7. Этот завет сыны Израилевы нарушали много раз, о чем свидетельствуют исторические книги Библии. Пророку Иеремии было открыто, что Господь Бог заключит со своим народом Новый Завет, который будет написан в мыслях и на сердцах людей. Всеобщее исполнение этого пророчества совершится по возвращении Израиля из рассеяния по всему миру в страну своих предков. Частичное же исполнение этого пророчества началось в Иерусалимской горнице от Луки 22:11-12, в тот пасхальный вечер, когда Господь Иисус после продолжительных и многократных наставлений Своим ученикам взял чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». От Матфея 26:27-28. Апостол Павел не присутствовал на том пасхальном ужине, тайной вечере, но он имел особое откровение и написал уверовавшим в распятого, воскресшего и прославленного Господа Иисуса Христа, что Он, то есть Господь Иисус, дал нам способность быть служителями Нового Завета. 2 Коринфянам 3:6. Отличительной особенностью которой является то, что по воле Божьей освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа и осуществлением обетования Божия. Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. К Евреям 10:10. Как пророку Исаии было открыто, что от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима 2:36, так Иеремии было открыто массовое обращение язычников, и он воскликнул: «Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы. Иеремия 16:19. А у пришедших такому убеждению написано: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». 1 Петра 1, 18-21. Теперь обратим внимание на некоторые пророчества Иеремии, исполнившиеся в жизни и служении Господа Иисуса Христа. «Так говорит Господь: голос в раме слышен, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Иеремия 31:15. Первоначально эти слова относились к пленникам, которых Навуходоносор увел в Вавилон. Но евангелист Матфей написал, что эти слова относятся и к плачу Рахили и многих матерей после избиения Иродом младенца в Вифлееме и его окрестностях. От Матфея 2, 16-18. Возвращение младенца Иисуса из Египта и поселение в Назарете произошло, по словам евангелиста Матфея 2:23. «Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем речется». Но таких пророчеств мы не замечаем. Важно помнить, что Матфей написал Евангелие для евреев, приводя цитаты из пророческих книг. В разбираемом нами случае он сослался на реченное через пророков, то есть не одного, а нескольких. У Исаии читаем следующее: «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его». Исаии 11:1. Еврейское слово «нецер», переведенное словом «ветвь» у Исаии 60:11 и у Даниила 11:7, переведено словом «отрасль», а под отраслью от корня Иисеева понимали и понимают Мессию Христа. Пророк Иеремия, имея в виду отрасль, дважды употребил слово «цимах» вместо «нацер». И так написал: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль, праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Иеремия 23:5. Нацер, отрасль от корня Иисеева, выросла в Назарете и стала известной миру как Назарей, а у евреев – Ноцри. Через пророка Иеремию Бог спросил жителей Иерусалима: «Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое?» Иеремия 7:11. А Господь Иисус, изгоняя торговцов из храма, сказал: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» От Марка 11:15-17. Через пророка Иеремию Бог возвестил: «Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его». Иеремия 12:7. А Господь Иисус объявил, оставляя Иерусалимский храм: «Се оставляется ваш дом пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». О возвращении Иудой первосвященникам 30 сребреников, за которые он предал им Иисуса Христа и которые они употребили на покупку земли горшечника, Матфей написал, что этим сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». От Матфея 27:3-10. В сохранившейся книге пророка Иеремии этих слов нет. Вероятно, они были в другой книге, которая бесследно исчезла. Близкое к этому пророчеству записано у Захарии 11:12-13. Слово Божье не пропадает. У пророка Иеремии 17:10 читаем: «Я, Господь, проникаю сердца и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». А воскресший и прославленный Иисус, явившийся апостолу Иоанну на острове Патмосе, сказал о себе: «Я есмь испытывающий сердца и внутренности. Воздам каждому из вас по делам вашим». Откровение 2:23. Следовательно, Господь Ветхого Завета и Господь Иисус Нового Завета – это одна и та же личность. Для подтверждения своих мыслей апостол Павел несколько раз брал слова из книги пророка Иеремии. Для успокоения лжемудрствующих апостол написал: «А ты кто человек, что споришь с Богом? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Римлянам 9:20-21. Для смирения много думающих о себе апостол написал следующее: «Хвалящийся хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». 2 Коринфянам 10:17-18. А у пророка Иеремии мы читаем следующее: «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». От Иеремии, 9 глава, с 23 по 24 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Где твой отец?
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Вижу Бога каждый день. Вижу чудеса Его повсюду. В темной звездной вышине, в каждом солнечном луче, в бескрайней сине, всюду. Ты — бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, неизменный, необъятный. Ты в милосердии ко мне, будь на небе, на земле благословен. Всюду ты, Бог любви, слава тебе, вовеки слава. Всюду твой дух благой, слава тебе, вовеки слава. Вижу Бога каждый день, и в грозе, и в радуге над полем, в лепестках душистых роз, пьющих влагу свежих роз, и в птичьих гимнах. Вижу Бога каждый день на пути моем, ведущем в небо, и растет в душе хвала, и летят мои слова, как птицы в небо. Анна Вельгдейер.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
3: Видеть Бога. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. Евангелие от Луки, глава 23, стих 8. Ирод давно мечтал увидеть Иисуса. И вот он перед ним. И чудо не увидел, и ни слова от Иисуса не услышал нечестивый царь. Почему? Мотивы не те. Ожидания не те. Да и решение по поводу арестованного он принял соответственно настроению сердца своего. Уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Луки, глава 23, стих 11. Большинство людей ищут Бога, когда им особенно трудно, когда их постигают лишения, страдания и скорби. И многие находят утешение в Боге, в Его святом водительстве и присутствии, в прощении грехов и мире в сердце, а иногда и в реальном избавлении от опасностей. Но приходят мирные дни. Здоровье восстанавливается, находится работа, благополучие вытесняет заботы и печаль, и о Боге вспоминают все реже. Молитвы становятся привычными и короткими, а время между молитвами все более и более увеличивается. Как в той пословице: «Как тревога, так до Бога». Но есть среди ищущих Господа и таковые, кто, однажды найдя Его, не оставляет Его уже никогда. Они видят руку Господа во всем. И в болезни таковые ищут не выздоровление, а общение с Господом. И в опасности ищут Его особого присутствия, которое само по себе дает мир и покой сердцу. В своих страданиях они видят страдающего на кресте Иисуса. В скорбях слышат Его голос: «Мужайтесь! Я победил мир!» Перед лицом смерти они смотрят в глаза Иисусу и радуются, что Он с ними, что Он их ждет, что Он открыл им путь в вечность. Для таковых реально исполняется Слово Божье, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Римлянам, глава 8, стихи 38 и 39. Где Бог наш? Ответом на этот вопрос мы посвятили номер журнала, который вы слушаете. Благословенного прослушивания. Автор Вальдемар Цорн. Во время дискуссии с атеистами у Билли Грэма спросили: «Где ваш Бог? Бог давно умер?» «Нет, мой Бог не умер. Я сегодня утром с ним разговаривал», — ответил Билли Грэм.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Где же Бог? Большинство людей знают только тяжелую и темную сторону страдания. Для многих оно является жестоким врагом, врагом неумолимым, нечувствительным к боли, слезам и возмущению. Я не встречал еще человека, который ни разу в своей жизни не задавал вопрос: «Где же Бог?» Люди могут говорить, что они нерелигиозны, что тема Бога им безразлична. Но это до тех пор, пока все у них идет хорошо. Когда же случается что-то страшное, даже агностики и атеисты спрашивают, и порой не просто спрашивают, а кричат: «Где же Бог?» Позвольте мне признаться, я тоже задаю этот вопрос, а иногда даже плачу и кричу: «Где же ты, Боже?» Я человек верующий и знаю о Боге немало. Я знаю точно, что Он есть. Но где Он? Где Он, когда так нужен мне здесь и сейчас? Иными словами, мы хотим не просто знать, что Бог есть где-то там. Мы хотим видеть и переживать Его непосредственное присутствие в нашей жизненной ситуации. Многие люди могут сказать о Боге, что Он есть в принципе или на небе. Гораздо меньше тех, которые могут сказать, что Он прямо здесь, в обстоятельствах моей жизни, во мне. С тех пор, как Бог открылся людям в Иисусе Христе, Он остается близким и доступным для каждого из нас посредством Духа Святого. Бог Отец явил Себя в Сыне, и мы можем знать Сына как воплощенного через откровение Духа Святого, пребывающего с нами. Бога Отца никто никогда не видел, но Иисус показал Его нам. Хотя Иисус вознесся, Он пребывает с нами посредством Духа Святого. Мы не оставлены. Триединый Бог пребывает с нами. Где же Бог? Он не скрывается. Он открывается. Но чтобы Его увидеть, чтобы встретиться с Ним, мы должны искать Его там, где нужно. Иногда боль, страх, разочарование закрывают наши глаза, сердце и уши. Мы как бы заключаем себя в тюрьму и обвиняем в своем положении всех людей, обстоятельства, Бога. Но дверь открывается изнутри. Бог приглашает нас выйти к Нему навстречу и терпеливо ждет, пока мы решимся на первый шаг. Некоторые делают вид, что ищут Бога внутри себя. Но правда в том, что кроме пустоты внутри нас ничего нет. Если мы хотим найти Бога, нам нужно выйти за пределы себя, своих представлений, своего прошлого. Нам нужно вновь открыть и поднять глаза, посмотреть на свою жизнь внимательно, потому что Бог присутствует в ней. Куда же смотреть и где Его искать? Триединый Бог открывает Себя трояким образом. Во-первых, Бог как Отец продолжает открывать Себя в творении. Человек обезобразил себя и все вокруг, но созданный Богом мир все еще прекрасен. Природа говорит о гениальном, добром и любящем Творце. Когда мне нужно побыть наедине с Богом, я беру с собой Библию и удаляюсь в лес. Я читаю Божье Слово, но также слышу Его голос в шепоте деревьев, порывах ветра, пении птиц. Я распознаю его дизайн в красоте рыб и животных, неповторимых закатах и тончайшем устройстве Вселенной. Друг, если ты устал от безбожной жизни, посмотри на красоту Божьего творения. Нет, красота мир не спасает, но она напоминает о Боге и показывает нам Его знаки. Во-вторых, Дух Святой продолжает действовать через свидетелей воскресения Иисуса. Дух Святой открывает себя главным образом в церкви, в общине учеников Иисуса, а также в их свидетельстве миру. Друг, если ты не знаешь, куда идти, где узнать о Боге или найти Его, спеши в живую евангельскую церковь. Церковь – это начало нового Божьего творения. Да, вся природа – это Божий храм, в котором творение поклоняется Творцу. Мы в этом мире как в храме, но в церкви мы еще ближе к Богу, потому что теперь храмом становятся люди, рожденные от Духа и собранные во имя Иисуса. Теперь храм – это мы, теперь Бог в нас. Вот почему всех ищущих Бога Святой Дух приводит в церковь. В-третьих, центром всего откровения Бога людям остается Бога-человек Иисус Христос. Все творение было искуплено им и теперь ждет его воцарения. Церковь проповедует спасение в нем и тоже ждет его второго пришествия. В этом мире все говорит об Иисусе. Другого имени, другого пути просто нет. В нем благоволение Отца. О нем говорит и к нему ведет Святой Дух. Без него творение остается величественным, но пустым храмом. Без него церковь превращается в обычную благотворительную организацию. Без Иисуса мы не знаем ни Отца, ни Духа Святого. Иисус исполнил волю Отца и обещал послать Духа. Из Писания мы знаем, что Бог никогда не оставлял и не оставляет мир без своего присутствия. Почему? Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Воплощение Иисуса открыло каждому человеку безмерную Божью любовь и жизнь вечную. Это гораздо больше, чем новые знания о Боге. Это дает нам непостижимую близость с Богом. Как это влияет на нашу жизнь? Иисус – это Бог, ставший близким настолько, чтобы принять нашу плоть, разделить с нами простой хлеб и горькие слезы, пережить тяготы обычной земной жизни и ужасы жесточайшей казни. Его смерть за нас на кресте означает, что Он с нами везде и всегда, когда мы страдаем. Тот, кто пострадал вместо нас, страдает вместе с нами, а вместе с Ним страдает и вся Троица. О единстве Сына и Духа Святого говорил сам Иисус. Он ясно сказал, что Дух Святой продолжит Его миссию, прославит Меня, потому что от Моего возьмет. И не будет противоречия, но будет развитие начатого, разъяснение произошедшего, исполнение обещанного. Гораздо сложнее увидеть единство Отца и Сына. Иногда люди думают, что Иисус – это добрый Бог, а Бог Отец – строгий. Иисус на нашей стороне, а Отец все еще против нас. Иными словами, по-человечески нам сложно вместить, что Иисус – Бог. Мы похожи на современников Иисуса, которые отвечали на Его прекрасные проповеди и чудеса примерно так. «Нам нравится, что ты говоришь и делаешь, но это ты. А где же Бог Отец? Где Он во всем этом? Что Он об этом думает?» На вопрос «Где твой Отец?» Иисус ответил прямо: «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Иоанна, глава 8, стих 19. Тем самым Он дал религиозным лидерам понять, что они не знают Бога, которого называют Своим. Они не просто не знают Бога, они даже не могут знать Его в принципе, потому что Бог открывается так, как сам хочет. Раньше через закон и пророков, теперь в Иисусе. И если люди отвергают Иисуса, они отвергают Бога. В другой раз Иисус сказал предельно ясно: «Я и Отец одно». Иоанна, глава 10, стих 30. Единственный, через кого можно что-либо узнать об Отце – Иисус Христос. Самооткровение Бога в Иисусе – это единственный путь, открытый для нас к Нему. На наш мучительный вопрос «Где же Бог?», страдающий за нас и сострадающий нам Иисус отвечает: «Бог на кресте. Там не только Иисус, там вся Троица. Но разве не оставил Отец Сына на кресте? И разве не оставляет Он нас в наших критических ситуациях, когда мы стонем или кричим: «Где же ты, Бог?», страдая и умирая под насмешками и ударами злодеев? В смертных муках Иисус говорит странные слова: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Матфея, глава 27, стих 46. Это прямая цитата известного псалма. Если ее читать в контексте всего псалма, смысл становится более понятным. Отец никогда не оставлял Сына и никогда не покидает нас. Эти слова того же псалма утверждают нас в вере и доверии. «Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его! Да благоговеет пред Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждующего, не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его, когда этот воззвал к Нему». Псалом 21, стихи 24 и 25. Отец не отвернулся от страдающего сына. Он слышал все его предсмертные слова и стоны. Отец был там вместе с сыном, в сыне. Отец всегда с нами. Ему можно доверить каждую минуту своей жизни и даже свой последний вздох, как это сделал Иисус. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и, сказав это, испустил дух. Луки, глава 23, стих 46. Предсмертные слова Иисуса понятны всем, кто переживал смертельные муки. «Отче, почему так страшно?» Но в этих же словах есть и утешение всем страдальцам: «Отдаюсь в Твои руки». Эти слова звучат необычно громко, словно Иисус хотел, чтобы в этот момент все увидели страдающего сына в объятиях всесильного Отца. Отец никогда не покидал сына, и сын это знал. В вопросе «Для чего ты оставил меня?» выражена боль и скорбь, но никак не сомнение и отчаяние. Также это напоминание о пророческих словах Давида, в которых есть не только плач страдающих, но и торжество всех, надеющихся на Господа. Если мы думаем, что Бог Отец оставил Сына умирать на кресте одного, то в сложностях нашей жизни нам остается лишь мучиться и кричать: «Где же Бог?» Но если мы верим, что Бог воплотился в Иисусе так, что Отец и Сын были одним целым даже во время смертных мучений, то мы учимся видеть и ощущать присутствие Божье в самых трудных минутах. С тех пор крест стал символом не столько страдания и смерти, сколько любви и победы. Бог на кресте страдает и торжествует. На кресте проявляется вся глубина человеческого падения и вся полнота Божьего сострадания к Его блудным детям. Где же Бог? Он здесь. Он слышит твой вопрос. Он показывает себя в красоте творения. Он приглашает тебя в церковь, Божью семью. Он смотрит на тебя глазами Иисуса, страдальца и спасителя. Неужели ты все еще его не видишь? Автор – доктор Михаил Черенков.
3: Бог пришел не для того, чтобы упразднить страдания, и даже не для того, чтобы их объяснить. Он пришел, чтобы наполнить их своим присутствием. Поль Кладель.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
3: Вопросы Аввакума. Наша церковь много помогает переселенцам. С одним из них мы как-то разговорились о наших родных. Мой собеседник поделился своими трудностями, я рассказал о своих. Рассказал ему о своем 3-летнем внуке, у которого обнаружили рак печени. О том, что он прошел много курсов химиотерапии и перенес 2 операции. Мужчина очень удивился, когда услышал о болезни маленького мальчика, и спросил, верующие ли его родители. Узнав, что родители верующие, он тогда спросил: «А где же ваш Бог? Какая разница между верующими и неверующими?» У многих людей возникает вопрос: почему добрый и милосердный Бог не избавляет своих детей от страданий? Сегодня в мире очень много проблем, болезней, трудностей. Страдают в том числе и верующие люди. Многие спрашивают: а где же Бог во всем этом горе? Подобными вопросами задавался в свое время и пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопить к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие передо мной? И восстает вражда, и поднимается раздор». Аввакума, глава 1, стихи 2 и 3. Имея близкие отношения с Богом, пророк недоумевает: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. Почему же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Аввакума, глава 1, стих 13. И Бог отвечает Аввакуму, говоря: «Праведный своей верой жив будет». Аввакума, глава 2, стих 4. Это означает, что праведник должен взирать не на обстоятельства, которые он изменить не может, не на ситуацию вокруг него, а на Бога, веря в Его обетование, зная, что Он все контролирует, в свое время разрешит любую проблему и обязательно накажет нечестивцев, а также даст мудрости в дальнейших действиях. Бог не пошлет испытаний сверх наших сил, но поможет их перенести. Любящим Его все содействует ко благу. Таким образом, настоящая вера – это полное доверие Богу во всем. Поняв это, Аввакум воскликнул: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя». Аввакума, глава 3, стихи с 17 по 19. Почему в Аввакуме произошла такая кардинальная перемена? Ведь обстоятельства ничуть не изменились, потому что Аввакум перенес свой взгляд с обстоятельств на Бога. Как этот подход применим в нашей жизни? Не раз мне приходилось посещать горячие точки. Мы с братьями отвозили туда гуманитарную помощь и проповедовали Евангелие. Не скрою, что было немного страшно, когда вблизи нас раздавались выстрелы и взрывы. Но я молился, зная, что моя жизнь находится в руках любящего Бога. И после приходило осознание, что ни одна пуля, ни один снаряд не коснется меня без воли моего Небесного Отца. Но если на то Божья воля, и меня там убьют, это будет наилучшим для меня вариантом. Мне даже приходила такая мысль, что Бог может выбрать для меня именно такую смерть – от пули или снаряда. И она будет лучше, чем, например, умирать годами на больничной койке, мучая себя и своих родных. Так Бог сразу заберет меня в свое присутствие, где мне будет несравненно лучше, чем здесь, на этой грешной земле. Если же Господь решит продлить мою жизнь, значит, я смогу еще послужить на земле для Его славы. Я был настроен весьма оптимистично в отношении любого из этих вариантов. Размышляя об этом, я ощутил, как Божий мир и полное доверие Ему наполнили мое сердце. Таким образом, вопрос не в том, а где же Бог, но в том, а где мое сердце. Автор Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Наше интервью.
3: Мой Бог не ошибается. Пастор Василий Иванович Давидюк – христианин, посвященный миссии, церкви и людям. Он ответил на вопросы, которые возникают не только у людей неверующих. Василий Иванович, как понять все то, что происходит в мире? Христиан преследуют в разных уголках нашей планеты. Насилие, убийства, конфликты, страдания. Все христиане молятся о защите и мире, о помощи в бедствиях, но ничего не меняется. Что ты можешь сказать об этом как христианин, пастор?
4: В том, что преследуют христиан, нет ничего удивительного. Это же последователи того, кто страдал. В его страданиях есть небесная красота. Красота настоящей любви, есть победа над высокомерием и гордостью, есть прелесть жертвенности. Христиане не принадлежат этому миру. Они принадлежат небесному царству. Это два антипода, два разных царства. Христиане не могут быть частью этого мира, который по самой своей природе противен царству небесному. Одно царство олицетворяет неправду, злобу, ненависть ко всему святому. Другое – царство смиренного агнца любви, сострадания и святости. Иисус сказал: «Меня гнали, будут гнать и вас». Страдания и конфликты – это не что-то новое. Вся история человечества – история конфликтов. Таковы последствия греха. Писание говорит: «Нет мира нечестивым». Конфликты бывают большие и маленькие. Конфликтуют в семьях, организациях, друг с другом. Грешные люди сражаются всегда и везде, локально и глобально. Просто мирное время мы воспринимаем как норму, а это было милосердие Божье. Зло человеческое прогрессирует, а сдерживающих факторов недостаточно, чтобы зло остановить. Бог позволяет людям проявлять свое безумие, чтобы они увидели себя, устыдились и взыскали его. Молитвы множества людей Бог слышит и отвечает на них, спасая уповающих на него и позволяя противящимся ему пожинать плоды своего противления.
3: Страдания не обошли стороной и тебя лично. Страшный для всех диагноз. Курсы химиотерапии, боли, тошнота. Очень даже нерадужные перспективы. Как ты относишься к своей болезни, к тому, что Бог, которому ты служишь всю свою жизнь, допустил это?
4: Ну, по поводу нерадужных перспектив я не соглашусь. Перспективы очень даже радужные. При любом раскладе. Это может показаться как-то религиозно высокопарно, но когда я узнал диагноз и мне сообщили о наличии метастаз, мои эмоции даже не шевельнулись. Абсолютный мир, спокойная, трезвая оценка всего. Меня только смущало, что такое мое отношение может как-то обидеть моих близких и родных. Этот внутренний мир я воспринимаю как дар Божий. Мой Бог не ошибается, а веру в это Он мне подарил уже давно. Да и прожил я немало, и в этом отрезке было столько Божьей милости и любви ко мне, что, как подумаю, слезы наворачиваются. И по поводу осторожной фразы «Бог допустил». Я хочу прямо сказать, Бог решил и послал. Только Он вправе решать о своем рабе, что и как с ним произойдет. Я не знаю исхода и до конца не понимаю, для чего все это нужно, но уже вижу много положительного и доброго, не потому, что так надо реагировать, а потому, что это мое состояние сердца, исполненное благодарности Богу.
3: Как верующему человеку относиться к несправедливости, к проявленному по отношению к нему насилию?
4: Если лично к нам проявлено несправедливое отношение, то у нас есть сияющий пример Христа и его последователей. Если не говорить о всевозможных разных ситуациях с разными решениями, то прощать всегда высоко и божественно, не прощать – низко, и это значит идти на поводу у дьявола.
3: Как обрести такой мир в сердце, который не поддастся панике, отчаянию, ропоту и сомнениям?
4: Это просто дар, данный его детям. Этому невозможно научиться. Иисус говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иоанна, глава 14, стих 27. Это не просто успокаивающие аргументы. Это сверхъестественный мир, которого никто не в силах отнять. Он принадлежит всем рожденным свыше и истекает из отношений с Богом, из доверия к тому, что Он сказал. Этот мир мы имеем, если имеем милость и способность верить Его словам. Искать этого мира значит искать Бога всем своим естеством.
3: Благодарю за простые, ясные и понятные ответы, Василий Иванович. Мира и радости тебе в Иисусе Христе, нашем Господе. Вопросы задавал Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Страницы истории.
3: Обретение веры. Значительная часть населения Советского Союза имела, пожалуй, довольно смутное представление о евангельских христианах. Время от времени газеты сообщали о неких религиозных фанатиках с отсталым менталитетом допотопных времен. Любую евангельскую конфессию можно было обвинить в том, что она приносила в жертву детей, если возникала в этом очередная необходимость. Все медийное пространство принадлежало государству, и гнусная несусветная ложь каждодневно изливалась на народ из всех средств массовой информации. Даже обычная верующая бабушка, воспитывавшая внуков, пока родители работали да стояли в очередях, представляла идеологическую угрозу для советской власти. И ничего удивительного в этом нет. Ведь одной из главных задач той власти было атеистическое воспитание подрастающей молодежи. По мере вымирания верующих старшего поколения осуществлялось зловещее намерение оградить молодежь от христианской веры и таким способом покончить с вековой отсталостью в сознании отдельных советских граждан. В конституциях 1936 и 1977 годов провозглашалась свобода от правления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды. Таким образом, признавалось право посещения немногих оставшихся храмов и молитвенных домов наряду с правом ведения антирелигиозной пропаганды. Иными словами, посещай, молись, но не свидетельствуй о своей вере. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Следует заметить, что истории всех предыдущих войн приводили к оживлению и росту религиозных настроений. Желание выжить, а не погибнуть, побуждало людей к поискам Бога. Трудности военного времени, даже в такой атеистической стране, как Советский Союз, приводили к изменению государственной политики в отношении религиозных организаций. Многочисленные ходатайства верующих в конце концов привели к принятию постановления СНК СССР от 28 ноября 1943 года о порядке открытия церквей. Не везде смогли верующие вернуть себе здания, отнятые государством, поскольку оно закрепило их за собой, используя под склады, зернохранилища и другие назначения. Однако, где это было возможно, верующие после долгих проволочек со стороны исполкомов отстраивали возвращенные здания и совершали в них служение. Проще обстояли дела на оккупированных территориях, где оккупационные власти возвращали верующим здания бывших церквей и молитвенных домов. Именно таким образом обстояли дела в городе Черкесске, куда вернулся после лагерного срока на Колыме известный евангелист Иоанн Марк Галустьян. Немцы дали местным христианам религиозную свободу и возвратили им отнятый советской властью молитвенный дом. По окончании ремонта, едва приступили к служению, началось пробуждение. Вот как вспоминал об этом брат Галустьян. Новообращенная молодежь после вечернего собрания ходила по домам с пением и приглашала людей на собрание. Весь город пришел в движение. Обращения к Богу были на каждом собрании. Миссионерское служение проводилось не только в городе. Горящий факел евангельской истины понесли в 15 ближайших деревень. Созданная миссия насчитывала 70 членов. Мы имели неограниченную возможность проповедовать Евангелие людям, которые слышали Слово Божие впервые. Церковь радовалась успеху. Около 5 месяцев спустя началось отступление немцев. Всех мужчин под угрозой смерти отправляли в немецкий тыл, чтобы они не стали пополнением для наступающей Красной Армии. Их уверяли, что отступление временное, но так сложились обстоятельства, что брат Галустьян с другими братьями-миссионерами двинулись с юга на север, проповедуя в других городах и населенных пунктах. Вот как он об этом вспоминал. «В Таганроге мы пробыли 2 недели. Там была довольно большая церковь баптистов. Братья широко открыли двери для проповеди Евангелия. Собрания с каждым вечером становились все многолюднее. На каждом из них новые души приходили к Господу. И мы поняли, насколько обстановка побуждает сердца людей обращаться к Богу. Из Таганрога путь лежал на запад. Братья добрались до Мариуполя, делая ряд остановок в тех местах, где были евангельские или баптистские церкви. В Мариуполе в это время было 2 церкви, открытые после прихода немцев. В этих церквах у нас было несколько собраний. В эти дни братья также посетили одно из селений, где при большом стечении народа проходил съезд евангельских церквей. Из Мариуполя через Каховку они добрались до Херсона, где церковь, по воспоминаниям Галустьяна, также стала многочисленной. И здесь Господь благословил свое слово, и многие души обратились к Господу. Из Херсона братья прибыли в Николаев, где они прожили несколько месяцев. В Николаеве было 2 церкви евангельских христиан и баптистов, где сразу начали проводиться призывные собрания. Жажда Божьего слова была такой сильной, что собрания проводились каждый вечер, а в воскресные дни брат Галустьян проповедовал на 3 служениях. Как нелепо это и звучит, но существует единственная польза от неустройства, войн и трагических социальных потрясений, и она состоит в обретении душ для Христа. Страдания подталкивают людей к ощущению божественного присутствия, к осознанию того, что материалистическим восприятием мира наша жизнь не исчерпана. Бог, как Творец всего сущего, оставил в каждом человеке достаточно пустот, чтобы, принимая Создателя, человек отвел ему как можно больше места в своей жизни. Чем больше в человеке незаполненной пустоты, тем безудержнее стремление к надежному и незыблемому упованию. Когда все, чем он жил и дышал, рушится на глазах, человек нуждается в твердой опоре, чтобы самому не рухнуть вместе с неустойчивым и зыбким миром. Поэтому, когда в окружающем пространстве угрожающе вздымаются волны житейского моря, человек устремляется к Богу, опираясь на Него, как на несокрушимую скалу. А чтобы не унесло его бурным потоком стремительно меняющихся событий, он ищет и находит в Боге надежный якорь своей отчаянной и дерзостной надежды. Автор Александр Сибелев.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
5: Как звали младшего брата Елиава, Аминадава и Саммы?
3: Давид.
5: Кто, по всей вероятности, был дедушкой царицы Версавии?
3: Ахитофел.
5: Царь Иорам был сыном Ахозии, Иосафата или Иеровоама?
3: Иосафата.
5: Какое тяжелое занятие имеет в виду Екклесиаст, говоря, что Бог дал его сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем?
3: Исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом.
5: Обещание Бога «взыщите меня и будете живы» записано у пророка Исаии, Амоса или Малахии.
3: Амоса.
5: Кого эллинисты покушались убить в Иерусалиме?
3: Уверовавшего Савла.
5: Перед кем железные ворота города открылись сами собой?
3: Перед апостолом Петром и ангелом.
5: В каком послании объясняется преступление Каина?
3: В первом послании Иоанна.
5: Как звали диаконису Кенхирейской церкви, о которой апостол Павел просит верующих в Риме, чтобы приняли ее и оказали ей помощь?
3: Фива.
5: За что, по словам апостола Павла, он был в узах?
3: За возвещение тайны Христовой.
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

минуют беды. Пройдет и горе. Увижу новый Иерусалим.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

0: Тема нашей передачи сегодня – «Ранами Его мы исцелились».
1: Ранами Его мы исцелились.

Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Ранами Его мы исцелились. Исаия 53:5.

Грех – это болезнь. Наш Господь и Бог в безграничной своей милости смотрит на грех как на болезнь. Иначе Он должен был давно уже призвать нас к ответу, и мы ничем не смогли бы опровергнуть Его обвинение или оправдаться перед Его справедливостью. По великой своей милости Бог пока еще считает наши плохие поступки недугами, подлежащими лечению, а не бунтом, достойным наказания, хотя грех гораздо больше, чем болезнь. Если бы наши беззакония были результатом неизбежной болезни, мы могли бы ожидать скорее жалости, нежели строгости. Но мы выбираем зло добровольно, поэтому несем за это моральную ответственность. Наш грех – скорее наше преступление, нежели несчастье. Грех – духовная болезнь в наихудшем виде. Грех – болезнь, не свойственная человеческой природе, которую создал Бог. Грех – ненормальность, что-то вроде язвы, которая не должна находиться в душе. Грех лишает человека человеческих качеств, снимает с его головы венец, удаляет свет от его разума и радость от сердца. Можно перечислить много опасных болезней, но самая ужасная из них – грех. В самом деле грех – роковое яйцо, из которого вылупляются все прочие болезни. Грех – источник и причина всех смертных болезней. Грех – болезнь еще и потому, что вносит дисгармонию в сущность человека и делает плоть хозяйкой духа. По логике, человек должен ехать верхом на лошади, но у грешника все наоборот – лошадь едет верхом на всаднике. Разум должен управлять инстинктами и влечениями, а у многих людей животный инстинкт подавляет все духовное. Из-за греха человеческая природа расстроена и нездорова, и человек больше не человек. Он мертв через грех, о чем Бог еще в древнее время предупреждал. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бытие 2.17. Грех ослабляет человека. Из-за греха у некоторых людей, как от беспощадной чахотки, совершенно иссякает нравственная энергия, ослабевает совесть, и всякое непослушание ее голосу постепенно парализует разум и волю. Грех – болезнь, которая притупляет чувствительность, устраняет крайнюю боль и страх. Чем грешнее человек, тем меньше он сознает это. Убийца однажды похвалился: «Многие считали меня невиновным, потому что во время суда я не проявлял никаких эмоций». Нередко непревзойденное самообладание присуще именно преступникам. Обвинение невиновного в большом злодеянии приведет его в ужас. Грех – болезнь, оскверняющая человека. Некоторые болезни делают человека крайне нечистым. Бог свят и не может примириться с грехом. Он с отвращением отстраняет от себя грех и говорит, что нечистые будут окончательно низвержены в ад, в преисподнюю. Бог не хочет жить с ними здесь, и они не могут обитать с ним на небе. Как здоровые люди изолируют прокаженных, так Бог по справедливости не допустит в небесный мир ничего нечистого. Грех – болезнь крайне вредная. Грех отнимает духовное зрение, слух, чувство и вкус. Он лишает людей чистых радостей и превращает жизнь в существование. Грех навлекает на людей верную смерть. А при жизни лишает всего светлого, так что они влачат жалкое существование на развалинах этого мира. Эта болезнь роковая. Разве не написано «душа согрешающая умрет»? Иезекииля 18.20. «Сделанный грех рождает смерть» Иакова 1.15. Для того, кто не оставит грех, нет никакой надежды на вечную жизнь. Эта болезнь никогда не прекратится сама собой. Злые люди становятся все хуже и хуже. Характер грешника становится все более и более испорченным. Мы рассмотрели печальное состояние грешника, чтобы лучше оценить то великолепное лекарство, о котором так утешительно говорит Священное Писание.

Бог поступает с грехом, как с болезнью, и предлагает лекарство, приготовленное им самим. Ранами его мы исцелились. Исайя 53:5. Слово «раны» употребляется здесь для выражения как телесных, так и душевных страданий Христа. Все существо Христа было жертвой за нас. Его тело и дух претерпевали неописуемую скорбь. Господь положил в своем плане исцелить нас и послал своего единородного Сына, чтобы Он взял на Себя наши грехи. Христос жил среди людей как человек и в определенное время совершил величайшее служение, понес на Себе наше наказание. В Гефсимании при первом вкушении нашей горькой чаши пот Его был как капли крови. Кровавый пот – чрезвычайно редкое явление, причем за ним почти немедленно наступает смерть. Но наш Спаситель жил после агонии, которая для всякого другого оказалась бы роковой. Не успел, по-видимому, Христос очистить свое лицо от страшного пурпура, как его повлекли во двор первосвященника, и там он пил чашу боли и презрения, которую следовало бы пить нам. В тишине полуночи его связали и повели к Пилату и к Ироду, которые бичевали его. Воины плевали в его лицо и насмехались над ним, а затем надели ему на голову терновый венец. Бичевание – одно из самых ужасных истязаний, причиняемых в злобе. Наш Спаситель должен был претерпеть жестокую боль от римского бича. И это был не конец мучений, а лишь введение к его страданиям на кресте. К этому были прибавлены издевательства и удары по голове. Не осталось боли, какую Христос не изведал бы. При всей слабости Иисуса, после большой потери крови и пота, его заставили нести крест. Жестокие исполнители приговора не хотели, чтобы их жертва умерла на дороге, и возложили крест на другого. Затем они сняли с Господа одежду и пригвоздили его ко кресту. Они пронзили его руки и ноги и с силой опустили крест в приготовленную в земле яму. В 21-м псалме об этом пророчески написано: «Все кости мои рассыпались». 15 стих. Христос висел под палящим солнцем и был зрелищем для Бога и людей. Вокруг Христа толпились враги и просто прохожие, и, указывая на Него, насмехались, издеваясь над Его страданиями. Когда Он воскликнул жажду, Ему дали уксус, смешанный с желчью. Иисус Христос испытал то, что не испытал ни один мученик. Мученики, умирая, получали поддержку от Бога. Спаситель же был оставлен своим отцом и в скорби воскликнул: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Это был самый горький крик во Вселенной, выражающий неизмеримую скорбь. Однако Бог должен был отвернуться от греха и, следовательно, от того, кто сделался грехом для нас. Русский перевод: «жертвой за грех» Римлянам 8:3. Иисус Христос до конца претерпел назначенную скорбь и вполне удовлетворил требования Божьей справедливости. Только после этого Он отдал Богу Свой Дух, сказав: «Совершилось». Спасение от наших и моих грехов в заместительных страданиях Господа Иисуса Христа, и только в них. Эти раны Иисус Христос получил ради нас. Если ты спрашиваешь, нужно ли мне что-нибудь сделать, чтобы удалить вину греха, я отвечу: ничего не нужно. Ранами Иисуса мы исцелились. Дорогой друг, ты должен верить в Иисуса Христа. Если я говорю о целебной мази, то тебе нужно приложить ее к ране, чтобы испытать ее исцеляющее действие. Вера прилагает исцеляющее примирение Христа к язве нашего греха. Раны Христа, принятые нашим сердцем, вызывают в нас раскаяние. Мы начинаем ненавидеть грех, потому что он заставил Иисуса страдать. Если вы сокрушаетесь о своих грехах и оставляете их, если сознательно доверяете свою жизнь Иисусу, пострадавшему за ваши грехи, то поймете, что Бог никогда не накажет вас за это преступление, за которое умер Христос. Божья справедливость не требует, чтобы долг был уплачен дважды. Принимая Иисуса Христа как Спасителя, пострадавшего за меня, я принимаю полное оправдание. Я был осужден во Христе
и поэтому для меня нет больше никакого осуждения. Таково основание надежды грешника, верующего в Христа. Бог милует и принимает кающегося грешника, потому что он уже принял жертву Иисуса. Грешник, вместо которого умер Иисус, свободен и оправдан. Никто не может обвинять его. Дорогой слушатель, хочешь ли ты, чтобы Иисус стал твоим заместителем? Верующий в Него не судится. Иоанна 3:18. Таким образом, ранами Его мы исцелились.

Я наблюдал, как через веру в Господа наихудшие люди становились наилучшими. Раны Христа исцеляют нравственные болезни даже самых безнадежных грешников, полностью изменяя их характер. Я видел, как пьяница стал трезвым человеком, развратница – чистой женщиной, злой человек – добрым, скупец – сострадательным, лжец – правдивым. Эти перемены происходили через покаяние и простое доверие Иисусу. Об этих людях можно судить по плодам. Если плоды изменились, то и сущность людей изменилась. Искупительная жертва Иисуса Христа, принятая грешником веры, исцеляет болезнь греха. Если вы сомневаетесь в этом, испытайте сами. Верующий в Иисуса не только освящен, но и оправдан. 1 Коринфянам 6:11. Раны Христа исцеляет совесть от укоров и суда. Грех разбил душу человека, печаль овладела им. Но в этот момент, когда он раскаялся и поверил в Иисуса, он сделал шаг в Царство Света. Даже в выражении лица такого человека вы можете увидеть перемену. Она светлеет, когда снимается вина с совести. Благодарность за великую милость вызывает у человека перемену мыслей и страх перед Богом. Его влечение направляется на верный путь, и сердце исцеляется. Такой путь больше не любит грех. Он любит Бога, у него появляется стремление к святости. Факт, что ранами его мы исцелились, истинное и доказанное событие. Разрешу себе быть свидетелем. При необходимости я мог бы назвать тысячи моих близких и знакомых, которые исцелились ранами Христа. При всем том, я не должен удерживать личного свидетельства. Если бы я страдал страшной болезнью, и какой-либо доктор дал мне лекарство, при помощи которого я выздоровел, я бы не стыдился рассказывать об этом, чтобы убедить вас проверить способности моего доктора. В молодости тяжесть греха весьма угнетала меня, хотя я не впадал в какие-либо грубые грехи, и никто не считал меня особенно великим грешником. Но я сам считал себя этаким. У меня было достаточно основания для этого. Моя совесть была неспокойна, так как в нее проник луч божественного света. Я рассуждал так. Мой отец был богобоязненным, мать – благочестивой. Я воспитывался религиозно, поэтому мой грех – это преступление против всего мира. В своем грехе я находил больше вины, чем у моих товарищей, ибо я не воспользовался своими преимуществами. Я удалялся в свою комнату, читал Библию и молился о прощении, но мир в душе не наступал. Рано утром я просыпался и читал самые серьезные религиозные книги, какие мог найти, чтобы получить облегчение от греховной ноши. Слова плачущего Иова больше всего подходили к моему горестному состоянию. Я предпочел бы смерть жизни. Стараясь поступать как можно лучше и вести себя хорошо, я становился хуже и хуже в собственных глазах. Я посещал все богослужения, но не слышал того, что утешило бы меня. Однажды я попал к простому проповеднику Евангелия, который говорил на текст «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли» Исаия 45, 22. Когда он сказал, что мне необходимо смотреть на Иисуса распятого, я с трудом поверил этому. Я взглянул верой на Христа и в тот же момент получил облегчение. Я почувствовал такой избыток радости, что мог бы встать и возгласить: «Слава Богу, я избавлен от тяжести моего греха». В последние часы моей жизни я хотел бы, сидя на кровати, рассказывать о ранах, исцеливших меня. Надеюсь, что некоторые молодые люди, да и люди постарше, немедленно испытают это средство. Оно пригодно для всех характеров и всех возрастов. Ранами его мы исцелились. Тысячи и тысячи уверовавших испробовали это средство. Дорогой слушатель, прими и ты это свидетельство близко к сердцу и найди исцеление своей душе в любящем тебя Господе.

Пережитое. Белый платочек. Наш Творец создал удивительно прекрасный мир, полный гармонии. Все взаимосвязано и подчинено закону, положенному Богом. Каждое живое существо имеет свой круг обязанностей, и невыполнение их ведет к гибели. Тем более, если человек, высшее творение, созданное по подобию своего Творца, своими действиями, не соответствующими Божьим законам, разрушает свой разум и тело. Люба, моя дальняя родственница, которую мы все любили, но к которой как-то по-особенному относились, словно у нее был изъян. Старались, не огорчая ее, выслушать, не споря с ней, побыстрее сменить тему ее разговоров о вечном Боге. Между собой мы называли ее не иначе, как «белый платочек». Она всегда носила косыночку, Бог ей так повелел. Ее принадлежность к Богу была для нас преградой, которая не давала нам развязно поболтать и смеяться по пустякам. Она ходила в какую-то церковь, и хотя наш городок небольшой, меня нисколько не интересовало, где она находится. Я жила другой, как мне казалось, веселой, интересной жизнью. Рано вышла замуж, потом проводила мужа в армию, письма стали приходить из Афганистана, я уже ждала свою первую доченьку. Страх и отчаяние перед будущим терзали меня. Вспомнились слова Любы: «Бог не только рядом, Он силен оказать помощь». «Это то, что мне нужно», — сказала я себе и помчалась к Любе. Конечно, можно и самой помолиться, но белый платочек знает все лучше меня. Да, если честно сказать, молиться мне совсем не хотелось. Люба внимательно посмотрела на меня и сказала как-то по-особому тепло: «Хорошо, Оля, мы будем молиться о тебе и о Толике». Я была благодарна ей за эти слова. Мой страх исчез, как утренний туман, и я вновь окунулась с головой в свои проблемы. Родилась дочь, из далекой страны летели письма, шло время. Крошечный сморщенный человечек превратился в умную, красивую девочку, которую я любила больше всех на свете. Вернулся из армии Анатолий. И наша жизнь превратилась в сплошной праздник. Шумные вечеринки, веселые друзья, легкое похмелье. Жили так, словно хотели отгулять все время нашей разлуки. Только мое положение мамы привязало меня к дому. Длительные поездки на природу были уже не для меня, а Толя хотел расслабиться после страшного Афганистана, где он чудом выжил. Я уж давно забыла о своей просьбе, и посещение белым платочком нашего дома нисколько не изменило моих мыслей. Но армия сильно изменила Толю. Ночью во сне он часто кричал, днем искал друзей, а потом они вместе искали вино. Работа была ему в тягость. Я замечала его отчаяние. Ему явно чего-то не хватало. Я боялась за него и проклинала войну. Наши родители в трудную минуту всегда прибегали к нам на помощь, поддерживали и утешали. Все денежные расходы взяли на себя. Казалось, мы ни в чем не имели нужды, но были очень несчастливы. Родились близняшки. Это событие очень обрадовало Толю. Он так старался все для нас сделать. Мы купали вдвоем детей, вместе укачивали их. Казалось, вернулся прежний, довоенный мой любимый. Казалось, что счастью не будет конца. И опять в доме запах водки. На работе грубый, самовластный, Толя не уживался ни с кем. Недовольный на весь белый свет, молча, не улыбаясь, смотрел на детей. А они боялись его и убегали к дедушке и бабушке. Уж там для них была полная свобода. У них были свои дела и секреты, но для нас не было места в их маленьких сердечках. Мы жили как два воюющих государства. Каждый стоял на страже своих интересов. Между нами постоянно шел бой. Мое терпение давно кончилось, оскорбления ждали меня на каждом шагу. Я превратилась в злюку. Ненависть, как яд, проникала всюду, не давая дышать и жить. Мы начали избегать друг друга, а потом отнесли заявление на развод. Толя ушел жить к своим друзьям, я осталась одна. Дети не хотели возвращаться домой. Снова и снова я спрашивала себя, почему так получилось. Ответа не было. Завтра последний день моего замужества. В понедельник назначен суд.
Ночь была такой длинной, что, казалось, не будет ей конца. Еле дождалась утра и побыстрее на улицу, лишь бы не быть одной. В небе сияет солнышко, красное лето, но оно не для меня. Лед в сердце, и сама я ледяная. Все вокруг для меня чужое, ко всему полное безразличие. Иду, не зная куда. К остановке подъехал автобус, и я, не раздумывая, села в него. Приехали в центр города. Вошли новые пассажиры, молодые женщины, покрытые тоненькими косыночками. Я не отвожу от них глаз. Что-то далекое всплывает в памяти. Дрогнуло сердце. «Да это же верующие!» Вздохнула свободнее. «Теперь я знаю, что мне делать и кто мне поможет. Иду за ними поодаль, стараясь быть незамеченной. Дом молитвы», — прочла я и проскользнула в дверь. Села в самом дальнем углу. Горе давило плечи. Я опустила голову. Началось служение, все встали. Немолодой мужчина просит у Бога благословения. Значение некоторых слов я не поняла. А вот и знакомая молитва «Отче наш». Жаль, что я до сих пор не знаю ее наизусть. В открытое окно влетел ветерок, коснулся моих волос, щеки. Лед в сердце начал таять. Я оживала. Потом говорили об Иисусе Христе, который пришел на землю, чтобы спасти нас, потому что любит нас. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Каждое слово имело такую силу, что врезалось в мое сердце. «Боже, я иду к тебе, спаси меня», — шептали мои губы. Глаза полны слез, а ноги сами несут меня вперед. Краем глаза заметила мужчину, который тоже шел по другому проходу и, наверное, тоже плакал. Голова его была опущена. Не знаю, как я шла. Мне казалось, что я летела. Опускаясь на колени, я увидела Толю на коленях в двух шагах от меня. Мое сердце билось так, что я не слышала слов Толи. Разумом я не могла понять всего случившегося. Говорило сердце: «Прости, прости меня, Иисус, я виновата во всем. Боже, научи, помоги мне жить». Первая молитва такая короткая, но какой огромной радостью наполнил Господь мое сердце. Радость в глазах Толика. Нас Бог простил. Я это осознавала и ощущала каждой клеточкой своего тела. Мы улыбнулись друг другу. Страшная тьма, в которой мы раньше жили, ушла из нашей жизни навсегда. Теперь в нашем доме живет счастье. Оно в детских личиках, в глазах наших мам и пап. Мы дорожим этим Господним подарком и бережем его. Благодарим Бога и просим за наших друзей. Они первое время твердили только одно — это чудо, потому что такого и придумать нельзя. Присматривались к нам и скоро сами стали христианами. Дни идут, месяцы бегут, а годы летят. В воскресный день иду знакомой тропой. Анатолий уже привез на машине наших стареньких родителей. Первой бежит ко мне навстречу маленькая внучка. Наши дети — это наша радость. У дверей воскресной школы стоит Люба. Белый платочек — это особенная страница в моей жизни. Не знаю, как выразить в словах все то, что она значит для меня. Для нее первое место в жизни всегда занимает Господь, затем семья, а свои нужды она ставит на последнее место. Я многому научилась не только из ее слов, но больше из ее жизни. Полное доверие и послушание Господу. Ее душа прилепилась к Нему, и десница Творца поддерживает ее. Сейчас мы открываем двери воскресной школы. Нас ждут маленькие друзья, новые жизни, новые судьбы. Мы с Любой, как нитка, скрученная вдвое, нет, втрое, с нами Господь. Н.Н. Донецкая область.

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Все из-за Гизеллы». Автор Берта Шмидт-Эллер.

0: Стационарная сестра тоже была в сомнениях, но и нельзя было позволить, чтобы вся палата пришла в движение беспокойства. И тогда она решила эту неизвестную девочку перевести в маленькую комнату. Гизела ничего не замечала, что с ней происходило. В диком лихорадочном сне она обвила ручонками шею медсестры, которая ее переносила. «Мама, мама, Андрюша не любит фасоль. Огонь погас, потому что мы в саду долго играли. Ой, как хорошо было на солнышке!» «Тихо, тихо, маленькая, спи только!» — успокаивающе прошептала ей сестра и нежно придавила ее к подушке. «Да, мама, спать, спать, я так устала!» Но вдруг она снова резко приподнялась. «Петр, ты не должен колотить Пепса, пожалуйста, не надо! Он тоже устал от ходьбы. Еще далеко, Петр? Вон, это же поезд! Пойдем, Петр, поедем поездом!» Когда врач вечером снова делала обход, она опять пристановилась у кроватки Гизеллы. «Если бы знать, откуда малышка, кто ее родители, живы ли? Может, они ищут своего ребенка, скучают по нему и никогда не узнают, где прервалась ее короткая жизнь?» Сестра кивнула. «Я сделаю укол, а то всю ночь нам не будет покоя. Может, укол не очень поможет, но и помешать не может». Гизелла ни разу не вздрогнула, когда тонкая игла входила в ее худую ножку. Еще некоторое время продолжалась ее спутанная, несвязанная речь. Потом она перешла в непонятное бормотание, и, наконец, она смолкла. Около полуночи сестра заглянула разок в маленькую комнату. Ребенок лежал так тихо и неподвижно, что она, испугавшись, схватила ее ручку. Маленькое сердечко еще билось, совсем слабо, еле ощутимо бился пульс. Сестра посмотрела на исхудалое личико и медленно вернула ее ручку обратно на одеяло. «Завтра это маленькое создание уже, наверное, будет лежать в другом помещении, еще меньшем и более тихом, чем эта маленькая комната». Дрожа от холода, Петр проснулся. «Гизелла! Да, это было вчера. Вчера? Вчера в это время они еще на таком в поле сидели вместе и кушали. Вчера? Как давно это было?» Петр расчесал пальцами спутанные волосы. Пепс крепко спал, положив голову на подушку Гизеллы, завернувшись в ее одеяло. Как хорошо! Он рад, что девочка сейчас лежит в настоящей кровати. Как она себя чувствует? Хорошо ли она спит? Теперь она, наверное, может хорошенько умываться. Теперь ей не надо молиться, чтобы Господь им что-нибудь поесть дал. Теперь ей, наверное, приносят прямо в кровать. Как долго она будет болеть? Это, наверное, не так уж страшно. Во всяком случае, ему надо было как можно быстрее иметь деньги. Но как начать? Он должен был с Пасхи начать учиться. Место уже было приготовлено. Хорошо было то, что ребята из школы переходили на фабрику. Как бы это сейчас было? Он всегда слышал от хозяев, что им никто не нужен. Многие себя предлагали только за пропитание. Петр карабкался по развалинам. Вначале надо найти место, где можно остаться ему и Пепсу. И, конечно, прежде всего Гизелле, когда она вернется из больницы. Солнце еще скользило по остаткам стены. Воробьи порхали и щебетали. Что они здесь находили поклевать, было действительно загадочно. Что Гизелла об этом рассказывала? Это было что-то из Библии, что любящий Бог о птицах заботится. Петру казалось, что он слышит ее голосок. «Видишь, Петр, если он о маленьких птичках думает, то он нас тем более не забудет». И Пепс тогда сказал: «Но мы же намного больше, чем птицы. Нас он быстрее увидит». И потом Гизелла все рассказала о том, что в Библии написано. Было приятно ее слушать, даже если это все не могло быть правдой. Нет, это не могло быть правдой. А почему, собственно, нет? Иногда действительно было так, будто стоило Гизелле только скрестить руки, как им все уже помогали. Гизелла же никогда не говорила, что это удивительно. Она тогда только говорила: «Разве ты до сих пор не знаешь, что Господь с нами во всех наших странствиях?» И так на него смотрела со стороны, слегка склонив голову на бок. «Гизелла», — прошептал он. Те же самые потоки солнечного света, которые освещали маленькую комнату больницы, зеркально отражались в полуразбитом стекле окна посреди развалин. По этому блеску Петр ее и заметил. Он вскочил. «Окно? Здесь, среди мусора, среди этих безнадежных развалин, он нашел то, что он совсем не мог ожидать найти. Сохранившийся невредимым, стоял тут маленький домик. Это могла быть прачечная. Перед дверью до самой ручки лежала куча мусора. Но помещение было невредимо. В окне было 3 целых стекла. Петр внутренне засмеялся. В глубине своего сердца он чувствовал, что Гизелла, наверное, все-таки права была в том, что Бог о них заботится, о них троих. Прежде всего, он искал место пребывания для Гизеллы. Но и он сам, и Петр не могли все время жить и спать среди развалин. Он стал с поспешностью убирать камни от двери. Тут он услышал громкий зов Пепса. Рассерженный, он прополз обратно и сказал ему, чтобы он не кричал так громко. «Я думал, ты совсем ушел от меня. Я так испугался. Трусишка, иди помоги мне. Я нашел жилье для нас». Освободить дом была тяжелая работа. Пот бежал по лицу Петра. Но он от старания забыл про голод и жажду. Но Пепс напомнил ему об этом. «Голодный, вечно ты голодный. Как ты себе представляешь достать пищу в городе? Здесь нет никаких хозяев, у кого есть хлеб и сало. Здесь люди живут по хлебным карточкам. Я вчера читал в объявлении». Пепс стоял как пришибленный. «Что мы будем делать? Мы же не можем так просто умереть с голоду. Зачем тебе этот домик, если нам нечего есть? Этого я еще не знаю, как нам быть с едой. Ты, может, пойдешь собирать подаяние, а я пойду работать где-нибудь. Посмотрим. Но деньги мне нужно откладывать на билет на поезд, чтобы Гизелла могла поехать домой. Сколько же это стоит?» Петр сел, подпер голову рукой и задумался. «Да, сколько бы это могло стоить? Дюссельдорф? Это далеко? Надо на вокзале спросить, сколько стоит билет». «Смотри», — обратился он к Пепсу, — «ты сейчас пойдешь и посмотришь, где что-нибудь раздобыть покушать. А я еще немного здесь поработаю. Когда мусор от двери очищу, я пойду на вокзал и спрошу. Я вернусь сюда, понял?» «А если ты не вернешься?» Петр взглянул на него сердито. Глаза его стали злыми. «Если я говорю, что приду, то приду. Но искать тебя я не буду. Ты уж как-нибудь постарайся сам обратно дорогу найти. Ты, в конце концов, не такой уж маленький и глупенький. И потом надо посмотреть, где можно умыться и привести себя немножко в порядок. Потом я пойду в больницу и узнаю, как себя Гизелла чувствует. Они же, в конце концов, мне должны это сказать». Пепс еще немного поныл. Здесь же никто не живет, у кого можно было просить. Но Петр не обращал на него внимания. Он считал свою обязанность выполненной и работал жаром дальше, чтобы освободить дверь. Она оказалась незамкнутой, лишь защемила заржавленную щеколду. Петр камнем помог себе и оказался в низком помещении. В стене была прикреплена цинковая ванна. Глаза Петра засветились. Как бы обрадовалась этому Гизелла. Здесь она могла бы купаться, когда захотела. Они же умывались при всякой возможности. Кран не действовал, это ясно. Но где-нибудь воду можно было найти. И если даже невесть откуда, ее нести придется. Гизеллу он всегда обеспечит чистой водой. «Ты пойдешь со мной?» — робко спросил Пепс. «Куда?» «За едой. Я же тебе сказал, чтобы ты сам это сделал. И потом, чтобы ты никому не говорил о нашем домике здесь, понял?» Глаза Петра были злыми, выражение лица таким грозным, что Пепс испуганно кивнул. Тут же Петр нашел позади хлама метлу. Он сразу стал заботливо выметать один угол. Он осмотрел комнату, потом вышел, принес сюда подушку и одеяло, которое Пепс оставил лежать на месте их ночевки. «Здесь может спать Гизелла. Может быть, можно раздобыть немного соломы, чтобы не было так жестко?» «А мне достанется немного соломы?» «Посмотрим. Но сначала Гизелле. Она привыкла к мягкой постели. Когда она снова вернется, и если я к этому времени не накоплю достаточно денег, ей придется немножко здесь задержаться». «Ну, иди раздобудь что-нибудь покушать. Я не могу. У меня нет времени. Мне нужно на вокзал, а потом поискать работу». Но Пепс все же подождал, пока Петр пойдет. Они снова пошли мимо больницы. Петр замедлил шаг. Сердце его учащенно забилось. Там, за одним из этих окон, лежит Гизелла. Может, она еще спит или проснулась? Дали ли ей что-нибудь поесть сегодня утром? Интересно, как ее здоровье? «Эй, ты чего здесь болтаешься?» Неожиданно резко прозвучал чей-то голос. Петр обернулся. Седовласый мужчина со строгим лицом стоял позади него. «Я не врать», — пронеслось у него в голове. «Ты, наверное, тоже один из тех мальчишек, которые делают окрестности небезопасной?» Петр отрицательно покачал головой. «Окрестность делать небезопасной? Нет, это ему, конечно, не подходит. Я только хотел узнать, как себя чувствует Гизелла». Он движением головы показал на больницу. «Гизела? Кто это Гизела?» «Она вчера попала сюда в больницу. Ее сюда прислали из другой больницы, где маленькие дети на свет рождаются».
1: «Ага, маленький, значит, Гизела ее зовут. Тогда пойдем-ка со мной».
0: Пепс засеменил рядом с Петром. Ночной дежурный несколько удивленно поздоровался с коллегой, который заявился с двумя мальчиками. Когда он услышал, что речь идет о ком-то, кто знает о маленькой неизвестной, он сразу повеселел. Петр весь превратился в слух и зрение, когда эти двое мужчин начали говорить шепотом. Насколько он понял, Гизела очень больна. И, наверное, скоро умрет. Может, она уже умерла. Но нет, это не может быть. Они в больнице хотели знать ее фамилию и кто ее родители. Она все звала какого-то Петра. «Это я. Она только меня могла иметь в виду. Разрешите мне зайти к ней. Разрешите мне к ней».
1: «Спокойно, спокойно, мой мальчик. Конечно, ты можешь зайти к ней. Медсестра из этого отделения уже позвонила, чтобы ты к ней пришел. Значит, малышку зовут Гизела. Она твоя сестренка?»
0: Петр покачал головой.
1: «Нет? Но ты же знаешь, как ее зовут и откуда она?»
0: «Да, из Дюссельдорфа».
1: «Как? А почему вы здесь?»
0: «Петр, нам дадут здесь что-нибудь поесть?» – спросил Пепс, стоявший позади него.
1: «Это же невероятно! А ну-ка, садитесь здесь!»
0: После нескольких необходимых служебных замечаний ночной дежурный попрощался со своим коллегой и ушел. Петр закусил губу. Сердце его так бешено билось, что казалось готово выскочить через горло.
1: «Гизела! Гизела! Так больна! Может быть, нет? Нет, не думать об этом! Не думать о самом страшном! Дорогой Господь, только один раз, только этот единственный раз услышь мою молитву! Не дай Гизеле умереть, дорогой Господь!»
0: Петр, как сквозь туман, увидел, что Пепс держит в руках кусок хлеба. Видел, что ему самому протянули кусок. Он лишь покачал головой.
1: «Возьми же!» – прозвучал голос.
0: «Чей он был?» Женщина в белом халате стояла перед ним.
1: «Гизела!» – почти беззвучно выдавил он. «Она очень больна, твоя маленькая сестра!»
0: Он покачал головой. Дежурный что-то сказал.
1: «Так она не твоя сестра? Но ты ее сильно любишь, да?»
0: «Ну да, сынок. Такого грязного, как ты есть, я не имею права запустить тебя, но в этом случае...» Он, пошатываясь, шел за сестрой. Через двор по ступеням вверх вдоль длинных коридоров. Он не замечал удивленных взглядов, которые его сопровождали, не видел, кто шел ему навстречу.
1: «Гизела! Гизела!» — стучала в висках.
0: Вот она лежала в белой постели, бледная, исхудавшая, странно изменившаяся. Он стоял и не решался спросить, она еще жива? Невозможно было понять, дышит ли она.
1: «Гизела зовут малышку?» — спросил кто-то.
0: Он кивнул.
1: «Еще как? Что ты еще не знаешь?»
0: Не отводя взгляды, он давал ответы, односложно запинаясь. «Фелинг из Дюссельдорфа. Мать ее была эвакуирована вместе с ней из Бреслов».
1: «Как они сюда добрались?»
0: «Пешком.
1: Весь этот путь?»
0: «Да, весь этот путь.
1: Вы одни дети?»
0: «Да, мы втроем. Вначале нас было четверо. А где четвертый?» «Его по дороге люди к себе забрали». Вдруг он резко повернулся, увидел медсестру и врача и закричал в страхе и отчаянии. «Она еще жива? Она еще жива?» Сестра закрыла ему рот ладошкой.
1: «Мальчик, мальчик, не так громко.
0: Да, она еще жива, но здесь нельзя так кричать. Здесь в доме одни больные, и эту малышку нельзя пугать». Петр закрыл лицо руками. Комок подкатил к горлу. «Еще живет, но как долго?»
1: Хлеб, который ему протянули, Петр потом все же принял. Как он снова оказался на улице, Петр не помнил. Прошло довольно долго, пока он привел свои мысли в порядок и пришел к какому-то решению. Что ему оставалось, как только попробовать с Богом? Никто из людей ему помочь не мог сохранить Гизеле жизнь. Он шел вниз по улице и не замечал, что молится. «Любящий Бог, я никогда в жизни больше не буду лгать или красть, лишь бы Гизела осталась жить. Любящий Бог, пусть она выздоровеет, чтобы я мог отвезти ее домой». Или он должен это Господу сказать, или это одно и то же, если бы он знал это. Гизела, конечно, об этом рассказывала, но в большинстве случаев он не слушал хорошенько. Пепс обычно о чем-то расспрашивал, может, он что-нибудь знает. Вот если бы можно было кого-нибудь расспросить. Петр пересек большую площадь. Здесь были целые горы обломков. Вон стоит дорожный знак, вокзал. Да, сюда он хотел. В Вполне возможно, что Бог, может, все-таки помогает. Во всяком случае, он хотел знать, сколько стоит билет до Дюссельдорфа. Люди с узлами, ящиками и чемоданами двигались из здания. Пётр вошел в большой зал ожидания и осмотрелся. У кассы стояла длинная людская очередь. Вон тот мужчина в синей куртке с повязкой на руке, он точно из работников железной дороги и может дать справку. Пётр должен был согласиться с тем, что его вопрос вызвал лишь удивленный взгляд. Взгляд, который смерил его сверху вниз, от лохматых волос до стоптанных ботинок. «Ты хочешь в Дюссельдорф, мальчик? Туда ты сейчас не можешь так просто поехать. А если будут денег?» «И тогда нет. Об этом скоро будут новые правила изданы. Ты не можешь даже доехать до границы. На это нужно получить сначала разрешение». «А если я живу в Дюссельдорфе?» «Тогда надо было там оставаться, мальчик». Этот мужчина сказал и отошел, так как ему еще трое-четверо пассажиров подошли с вопросами. Пётр стоял как пригвожденный. Это было что-то совсем новое. Нельзя ехать в Дюссельдорф? Граница? Что за граница? Разрешение на проезд? Он стоял растерянный в людском потоке, который тек через зал туда и обратно. Что же теперь будет, если она теперь не сможет поехать домой? Не лучше ли ей? Нет, нет, не думать такое. Любящий Бог. «Я все время молюсь», — подумал он и стыдился самого себя. «Хотя бы только помогло. Ох, хотя бы только помогло». «Не хочешь ли подзаработать?» Пётр вздрогнул. Хорошо одетый мужчина обратился к нему. «Заработать? Хочу». «Смотри, вот тебе квитанция. С ней пойдешь вон туда, где выдают багаж. Видишь? Вот тебе деньги. Тебе еще сдачу дадут. Возьмешь пакет и принесешь мне. Я тебе сейчас покажу, где я буду тебя ждать». Он прошел вперед и показал на столб с афишами. «Вон там я тебя буду ждать, понял? И не вздумай с пакетами убежать». Петру кровь ударила в голову. Он хотел крепко ответить, хотел сказать «я не краду», но мужчина уже ушел через улицу и, казалось, больше его не замечал. Без всяких трудностей он получил желаемый пакет и потащил его через зал. «Хорошо сделано, давай сюда». Какой-то незнакомец схватил пакет. «Что вам от меня нужно? Мне нужно пакет отнести». «Да-да, я знаю. Мы вместе. Этот мужчина, который дал тебе квитанцию и деньги, и я». «Это каждый может сказать. Отпустите пакет, или я позову на помощь». «Ну-ну, не горячись. Ты нам можешь пригодиться. Ты совсем не так глуп, как выглядишь. Пойдем, значит, вместе». Оглядываясь, Пётр видел, что незнакомец следует за ним. Это была правда. Оба эти мужчины были знакомы. «Вот так, мой мальчик. У нас часто бывает работа для таких, как ты. Тебя можно попробовать. Ты можешь хорошо подзаработать. Больше, чем на фабрике?» «На фабрике? На какой фабрике?» «Ну, на какой-нибудь. Я хотел идти на фабрику». «Ну, хорош, на фабрику. Ты откуда? Что не знаешь, что ни одна фабрика не работает? Или почти ни одна?» Пётр как можно короче объяснил. Мужчины не хотели о нем много знать. Им было достаточно, что он был согласен исполнять роль курьера для них. «Тебе что лучше, деньги или покушать?» – спросил тот, от которого он получил первое задание. Это был вопрос. Сейчас бы Пётр охотно что-нибудь поел. Это он и сказал, но потом добавил, что он хочет зарабатывать деньги. Хлеб он тогда сможет себе купить сам. То, что он узнал, было слишком, чтобы он сразу смог это понять и разобраться. Одно он усвоил. Нельзя было так просто оставаться в городе. Нужно было иметь свидетельство на въезд, а его можно получить лишь тогда, если ты раньше здесь жил. Хлебные карточки? Нет, их не получишь так просто. Мужчины сказали ему о многом. Он только усвоил, что они считают лучше всего, чтобы он ни о чем не заботился. Если он все правильно для них будет делать, то никаких хлебных карточек и политического освидетельствования ему не понадобится. А теперь он может пойти с ними и получить что-нибудь покушать. Они говорили между собой на незнакомом ему языке, смеялись и хлопали его по плечу. «Никаких забот, мальчик, выше голову! Ты же умный парень, не так ли? Здорово! От Бреслова сюда пешком ни разу не был задержан. Это хорошо. Только не даваться им в руки. Здесь, в городе, немного иначе. Но ничего, научишься. Скоро поймешь, в чем дело». Он не понимал пока, в чем речь. Они шли вместе по оживленным улицам, потом по узкому переулку, через темный коридор и остановились перед маленькой дверью. Один из мужчин сначала прислушивался мгновение, потом вынул ключ из кармана и отомкнул. Ошеломленный Пётр остановился. Запах жаркого щекотал ноздри. Оба мужчины тоже принюхивались. Она опять что-то приличное приготовила. Кто подразумевался под этим «она», Петр сразу понял. Дверь открылась, женская фигура буквально вкатилась. Другого слова Петр просто не нашел, чтобы определить ее передвижение. Женщина была такой полной и бесформенной, что на первый взгляд казалось, что она катится по невидимым колесикам. Ее широкая юбка доставала до пола и даже закрывала ее ноги. Это было так странно, так забавно видеть, как она катится по коридору, что Петр чуть не рассмеялся вслух. «Кого это вы привели с собой?» – спросила она писклявым голосом, который звучал прямо противоположно ее мощной внешности. «Это наш новый курьер, Дора. Первое испытание на осторожность и честность он выдержал. Пойдем, теперь можно покушать». Петра втолкнули в помещение, которое было очень удобно устроено. Дора, заботливо катаясь туда и обратно, поставила еще одну тарелку, положила нож, вилку, и тогда Петр на некоторое время забыл все вокруг себя. Такого ужина у него не было так давно, что он сейчас только вспомнил, как это, оказывается, может быть вкусно, и как это может быть приятно, сидя за столом, досыта наесться. Его никто не просил говорить больше, чем он рассказывал добровольно. А так как он был немногословен, его оставили в покое. Он уже давно справился со своим ужином, но мужчины и Дора все еще сидели вместе и говорили на незнакомом ему языке. Они иногда бросали взгляд на него, и в конце концов женщина сказала: «Одежда твоя сильно обношена. Мы сейчас посмотрим, не подойдет ли тебе что-нибудь из того, что висит в шкафу. Там и брюки найдутся. А как твои ботинки?» Наконец она повела его в ванную, которая, к его удивлению, имелась в этом доме. Он этого всего за маленькой дверью и не подозревал. Намного позже он понял, что вход, который ему использовали, был запасным. Настоящий же вход состоял из широкой стеклянной двери, которая вела на ярко освещенную лестничную площадку. Когда он покинул этот домик через маленькую дверь, в которую он вошел, оборванный и голодный, он был прилично одет и так сыт, как уже давно не был. Кроме этого, ему еще сунули в руки деньги. «Постриги волосы и придешь сюда завтра пораньше в 10 часов. И запомни, ни один человек не должен об этом знать, понял?» Петр лишь кивнул. Он чувствовал, здесь что-то не в порядке. Но какое ему до этого дело? Он ничего преступного не делает. Он зарабатывает себе деньги. Ничего больше ему и не нужно. Если бы не забота о Гизелле, Петру больше и желать было нечего. Он получал за свои курьерские дела, помимо регулярного заработка, еще и хороший богатый обед. А когда его после обеда отпускали пораньше, Дора давала ему еще большой бутерброд. Таким образом, он нужды не терпел. Но был у него мучительный страх о Гизелле. Каждый день Петр ходил в больницу. Дежурный его пропускал, так как стационарная сестра ему наказала, чтобы в эти несколько дней, пока малышка еще жива, мальчик имел возможность беспрепятственно ее посещать. Таким образом, Петр шел через двор, поднимался по ступеням, переходил длинный коридор и стоял перед кроватью больной. Каждый день было одно и то же. Бледная и неподвижная лежала ее головка на подушке. Еле слышно было ее дыхание. Петр смотрел на сестру вопросительным взглядом, таким взглядом, который хорошо был понятен медсестре. Она сама была в таком же положении. Девочка лежала так тихо, что сестре приходилось наклоняться над ней и прислушиваться, дышит ли, или маленькое сердечко уже остановилось. Однажды, когда Петр так вопросительно вначале взглянул на больную, потом на сестру, ее губы прошептали тихо: «Еще нет». Петр сжал зубы до боли, отвернулся и бесшумно вышел. Однажды он пришел перед вечером. Он весь день собирался с самого утра, но раньше не выбрал времени. Сестры все были заняты, и никто на него не обратил внимания. Он, как всегда, вошел в комнату Гизеллы и застал ее в бреду. Это было что-то совсем новое для него. Испуганно он прислушивался к ее бессмысленной речи. «Здесь так жарко, Петр, пойдем в лес. Я хочу спать. Смотри, какие цветы. Я их отнесу маме. Нет, нет, ты не должен больше в этот дом идти». Мальчик чувствовал, что сердце его бьется где-то в горле. Он нагнулся над больной и прошептал ей прямо в ухо: «Гизелла, проснись же. Мы пойдем домой. Я уже много денег заработал. Теперь ты можешь ехать поездом». Маленькие ручки пошарили по одеялу. «Петр». «Да, да, это я, Гизелла. Я не брошу тебя». Он судорожно вспоминал, что сказать, чтобы обрадовать ее. Да, он знал, он хорошо знал это. И как бы ему это было ни тяжело, он пересилил себя и сказал: «Гизела, я молюсь каждый день, чтобы ты выздоровела». «Петр?» — снова вопросительно и робко произнесли ее губы. Улыбнулась ли больная, или Петру это только показалось? А потом она продолжала: «Шоколад, мама, я так давно его не ела. Дай кусочек, пожалуйста, ну пожалуйста». Тут пришла сестра. «Теперь тебе надо идти. Почему ты пришел вечером так поздно? Сейчас обход. Смотри, чтобы главврач тебя не увидел, а то не сможешь больше так часто приходить». Петр еще раз бросил взгляд на Гизелу и исчез. Опустив голову, брел Петр к своему жилищу в старой прачечной. Пепса еще не было. Петру это понравилось, ему хотелось побыть наедине. Он не хотел сейчас слушать болтовню малыша, который, как только приходил Петр, рассказывал о своих приключениях. Стало Гизеле лучше? То, что она заговорила, это признак выздоровления или это следствие высокой температуры и говорит об ухудшении ее состояния? У него не было ни времени, ни желания спросить об этом у медсестры. Он сел на полуразвалившуюся стену и задумался. Как же молитва? Помогла? Была она нужна? Будет Гизела жить? Он вынул из кармана несколько денежных бумажек, озабоченно оглянулся во все стороны, а потом откатил от стены большой камень. Образовалось небольшое углубление. Здесь находились его сбережения. Да, Петр был очень бережлив. Когда Гизела выздоровеет, они вместе поедут, сколько это будет возможно. Может, ему удастся достать где-нибудь билет. Так складываются обстоятельства. Он должен ехать с ней, чтобы вместе пересечь границу. Не может быть, чтобы это невозможно было сделать. Мы же в Германии. Что здесь, что там. Вряд ли найдется кто-то, кто мог бы запретить им вернуться к себе домой. Петр не имел никакого представления о том, как оно будет. Он только знал, что сделает все, чтобы привести Гизелу домой. Мысль о том, что ее матери может в Дюссельдорфе не быть, ему и в голову не приходила. Петр положил деньги в ямку, заботливо накрыл их камнем и чуть-чуть присыпал щели песком. Пепс ничего не знал об этом сокровище, что Петр собрал. Петр улыбался, когда думал о том, как быстро возросло его маленькое богатство. Он вскоре понял, как это делается. Он просто шел, и если появлялся кто-то, кто так выглядел, что может заплатить, то он бормотал перед собой: «Сигареты, сигареты нужны?» Заинтересованные точно так же спрашивали полушепотом: «Сорт». И если это были амис, то платили дороже, чем за немецкие. Если он сразу бормотал: «Амис, амис, две за штуку». Когда он приносил пакеты, и они все вместе обедали или ужинали, ему тоже предлагали закурить. Он брал, но не курил. Тогда оба мужчины смеялись. Петр только знал их имена – Федор и Альфред. И они у него тоже только имя спросили. «Скажи-ка, Петр», – экзаменовали его на третий день его новой деятельности. «Если кто-то спросит, что в этих пакетах, что ты ответишь?» «Не знаю». «Но если уж кто-нибудь пристанет и захочет что-нибудь узнать, то я тут же исчезну». «Молодец, Петр, ты, наверное, уже понял, в чем дело. Но, скажем, вдруг это будет полицейский, и он заберет тебя с собой в участок». «Какая сейчас полиция?» «Ну, не говори, мой мальчик, скоро снова что-то подобное будет создано. И такой мужчина все-таки сильнее тебя. И, скажем, тебя тогда спросят, куда ты носишь пакеты». «Чего я не хочу сказать, то не скажу». «А если они тебя хорошенько допросят, лучше заранее себя приготовь, когда ты будешь выкручиваться, чтобы нас не выдать». Петр выжидательно посмотрел на обоих. «Что, эти вещи в пакетах краденые?» «Ну, хорош. Нет, они не краденые. В общем-то, надо было тебя за такие слова проучить. Но мы не настолько чувствительны. Откуда эти вещи, тебе нет дела. Лучше всего ты ничего не знаешь. Ты никогда не говори, куда эти пакеты носишь. Как ты это сделаешь, нам все равно. На всякий случай знай, что тебе будет очень нехорошо». Следовательно, что-то тут с пакетами не так. Но какое ему дело? Он во всяком случае не врал. И он и ничего не украл. Но спокойно он себя не чувствовал. Однако он имел большой доход. Скоро он соберет столько, что на дорогу для него Гизелы хватит. А Пепс? Да, что же делать с Пепсом? Может, поможет молитва Гизелы? С него достаточно, что он на выздоровление Гизелы молился. И вообще, он все только и делает из-за Гизелы. Таскает пакеты, экономит деньги, не лжет, не крадет. Во всяком случае, воровать было бы намного легче и проще, чем таскать пакеты. Кроме того, это было опасно. До сих пор все шло гладко. Если он замечал полицейского или их несколько стояло на вокзале, он шел в обход, чтобы избежать всякую опасность. При продаже тех нескольких сигарет, что он сберег, можно было тоже ошибиться. Но, несмотря на эти приключения, возможность заработать манила его снова и снова. Без этого щекотильного чувства опасности курьерская работа ему быстро бы наскучила. Нет, тут не было все в порядке, и в том, что он это понимал, виновата была Гизела. Что бы она на это сказала? Нет, она не должна об этом знать. Петр все чаще искал способ оправдать себя, понимая, что в его делах многое нечестно. Он приносил пакеты, он их относил. Он не знал, что в них. Но тут, как заноза в мозгу, сразу возникал вопрос. А ты действительно не знаешь? Нет, это он только внушает себе, что он не знает. Он, конечно, догадывался, но догадываться и знать наверняка вещи разные. Какое ему вообще до этого дело? Он и не хочет ничего знать. Злой на эти противоречивые мысли, он встал и стал искать что-нибудь, на чем можно было выместить свое зло. И тут появился Пепс. «Я хотел бы знать, где ты болтаешься? Уже совсем стемнело. Чем ты целый день занимаешься?» Лицо у Пепса стало упрямым. У него сегодня был неудачный день, и он был голодный. «Тебе же вообще до меня дела нет, и мне приходится самому заботиться о том, чтобы выпросить у людей что-нибудь поесть. Сегодня нам так мало подавали, этот здоровенный толстяк просто все забрал себе, а мы только облизывались». «Зачем тебе обязательно нужна компания? Тогда не жалуйся, что тебя обирают. Вот сцапают вас всех сразу, если вы лазите всей шатией. Лучше всего быть одному, но я надеюсь, что скоро от тебя избавлюсь. А я лишь надеюсь, что скоро Гизела придет. Она всегда заботилась, чтобы и мне что-нибудь досталось, а ты только всегда сам сжираешь все. Если ты сейчас же не закроешь свой паяльник, получишь по ушам, чтобы забыл, как болтать, понял?» Лицо Петра стало злым, и Пепс понял, что надо молчать. Гизела открыла глаза, помигала немного и попробовала приподняться, но тут же опустилась обратно. Она снова сомкнула глаза и попробовала вспомнить, что это за комната, где она, что ей снилось. Нет, она никак не могла привести свои мысли в порядок. Она тяжело вздохнула, хлопнула дверь. Гизела все же хотела узнать, кто пришел. Она открыла глаза и с удивлением посмотрела на медсестру. «Наша маленькая пациентка проснулась? Вот дядя доктор обрадуется!» Гизела улыбнулась. «Дядя доктор? Ну да, дядя доктор маленькая. Мы долго за тобой ухаживали и беспокоились. Вот и радуемся теперь, что тебе лучше!» Девочка еще что-то хотела сказать, но глаза помимо ее воли закрылись. В обед пришел Петр. Как всегда, никого не спрашивая, он направился к маленькой комнате. Сестра увидела его, пошла за ним. «Петр, подожди, я тебе должна сначала что-то сказать!» Мальчик встал как вкопанный. Он вдруг почувствовал страшную тяжесть в ногах. При этом сердце бешено забилось. Взгляд, полный ожидания и ужаса, был направлен на медсестру. «Нет, можешь не пугаться. Гизели лучше. Я думаю, что скоро она будет совсем здорова. Она в сознании, но еще очень слабая и беспомощная. Ты не должен ее расстраивать. Загляни на минутку. Если она спит, не буйди. Пойдем вместе». Петру так хотелось зайти одному, но медсестра уже взяла за ручку двери. «Тихо, не расстраивать, понял?» Чем он мог Гизелу расстроить, ему было непонятно. Он на цыпочках вошел в комнату. «Тихо, она спит». Но Гизела не спала. Она открыла глаза и увидела Петра. Взглянув на него, она, видимо, что-то вспомнила. Она смотрела на него. Глаза ее сделались большими, и совсем неожиданно выступили слезы. Петр бросился к ней. Сестра не смогла его удержать. «Гизела, не плачь, не плачь. Теперь ты скоро выздоровеешь, и мы поедем домой, к твоей маме. Я уже сэкономил много денег». «Хватит, ты ее все-таки расстроил». Сестра схватила мальчика крепкой рукой, а Гизеле сказала: «Петру теперь надо идти. Завтра он придет снова. А то дядя доктор будет ругаться, если ты у нас снова заболеешь». «Петр», — выдохнула Гизела, и слезы побежали по ее худому личику. Все снова стало перед ней. Странствие, долгий путь через зиму, снег и лед. Мамы нет. Заброшенный дом, где она встретила Петра, Пепса и Андрея. Дорога дальняя-дальняя. И всегда Петр рядом. «Мы поедем домой». Ах, как она хочет домой. Мысли снова спутались. Сон был сильнее и превозмог. Хороший, оздоравливающий сон. На следующий день Петр, как обычно, пришел в больницу. Когда он вошел в маленькую комнату, она была пуста. Прежде чем он успел испугаться, появилась медсестра и сказала: «Так, мой мальчик, твоя Гизела лежит теперь с другими детьми в большой палате. Теперь нельзя, чтобы ты приходил, когда тебе удобно. Теперь тебе придется, как всем посетителям, придерживаться предписанным часам по расписанию». «Но вы же сказали, что я сегодня к ней приду». «Я это сказала, чтобы успокоить малышку». «Ну, я сегодня забегу к ней». «Я же сказала тебе, что ты теперь должен приходить в часы посещения». «Тогда, значит, вы вчера солгали? Ты что говоришь, негодный мальчишка?» «Это так. А потом Гизела подумает, что я ее обманул. Ну, хватит. Теперь марш отсюда, уходи. А то я вообще больше не запущу». У Петра от злости выступили слезы. Он стоял перед сестрой и не трогался с места. Он даже не знал, где Гизела. Может, она все-таки умерла, а ему только не хотят говорить. «Она умерла. Да, она, наверное, умерла, и вы просто не хотите мне сказать», – процедил он сквозь зубы. По коридору послышались шаги. Молодая врач увидела Петра и его злое растерянное лицо. «Что случилось? Нашей маленькой пациентке уже лучше, и не надо делать такое злое лицо. Я ему как раз объясняю, что Гизела теперь лежит в палате среди других детей, и ему нужно придерживаться часов посещения». «Тут сестра совершенно права, мой мальчик, но сегодня мы еще раз разрешим, не правда ли, сестра? А в будущем он будет приходить как положено. Теперь зайди, поздоровайся, а потом сразу уходи». Сегодня Гизела не плакала. Она улыбнулась и даже уже могла говорить. «Петр, подумай только, мне снилось, что ты сказал. Я всегда молюсь, чтобы ты выздоровела». «Хм, я и так молился». «Петр, дорогой Петр». Мальчик взял ее маленькую прозрачную ручку в свою большую правую руку, подержал мгновение и осторожно положил обратно на одеяло, как будто боялся, что она может поломаться. У него что-то застряло в горле. Он не мог больше не произнести ни слова. Он кивнул Гизеле и направился к двери. На дворе он подумал: «Сегодня четверг. В следующий раз он придет к Гизеле в воскресенье. Воскресенье. А до этого времени ему надо раздобыть шоколадку. Если сигареты купить можно, то и шоколад раздобыть можно. Он расспросит, может, Дора знает». Но Дора не знала. Она отправила его к Федору и Альфреду. Они, наверное, могут ему ответить. Ну и дорогой же был шоколад. Наверное, 20 рублей одна плитка. Петр засомневался. 20 рублей? Имел ли он право столько денег потратить из сбереженных? Нельзя ли купить часть плитки? Пусть не будет сразу целая плитка. Одна-две дольки. Федор засмеялся, когда услышал о желании Петра. «Да, шоколад достать можно. Маленькие плиточки стоят 7 рублей. Вот отнесешь пакет на улицу Лессинга, там сразу и про шоколад спросишь. Обычно там бывает. Если скажешь, что для меня, то получишь подешевле». Петр покраснел. «Значит, чтобы купить подешевле, опять надо соврать». Он прикусил губу и, взяв пакет, отправился. По дороге, как обычно в таких случаях, он мучился в противоречивых сомнениях. 2 рубля. Для него это уже много денег. Их надо заработать. И тут их можно заполучить совсем просто, только чуть-чуть соврать. Разве это можно назвать враньем по-настоящему? Разве это Гизела примет всерьез? Гизела. Но если бы дело было только в Гизеле. За всеми этими мыслями давно скрывалось что-то совсем другое. За ними стоял этот Господь и Бог. Он же не Гизеле пообещал не врать и красть. Он этому Богу пообещал. Но что только не пообещаешь, когда попадешь в нужду и безвыходное положение. Может, Бог это учтет? Все-таки на 2 рубля дешевле. Ради этого стоит. Получилось же совсем иначе. Он отнес пакет и спросил, нет ли шоколада. «Да, у меня есть, причем новый сорт. А стоит тоже 7 рублей. Федору я отдам и за 5. Можешь заказывать. Можно одну плитку сейчас взять». «А деньги у тебя есть? Мы только за полный расчет». Петр кивнул головой, вынул денежную бумажку и получил взамен шоколад. Легко спускался он вниз по улице. Ему не пришлось обманывать. Он был так рад этому, что ничего вокруг не замечал. Он опомнился, лишь увидев себя в окружении цепи полицейских. Он попытался проскользнуть прямо у них под руками, но ему это не удалось. Он в числе многих ошарашенных этой облавой людей был задержан и направлен к машине. Петр услышал, как один мужчина сказал своему спутнику: «Брось это барахло. У меня только деньги в кармане. Но их, конечно, много. Ты их незаметно вырони». Второй кивнул. «Да, пустые карманы в этом случае лучше». Мысли смешались в голове Петра. Шоколад по-черному куплен, отнимут ли или нет? За это могут его забрать? Чем он может ему угрожать? Спросить? Этих мужчин, которые идут с ним, ворча и ругаясь, бросить? Шоколад для Гизелы бросить? Молиться? Как ударом поразило его в сердце. Разве о таком можно молиться? Я же его действительно купил и заплатил, и даже не соврал. Гизела же такая больная, и он его купил только для Гизелы. Он только что так радовался, что купил так быстро и дешево. Хотя что сегодня стоит дешево? Машина остановилась. Полицейские их охраняли так, чтобы никто не сбежал. Петр, понурив голову, вошел с другими вместе в большой серый дом. В длинном коридоре людей стали сортировать. Петр стоял перед полицейским, который был такой большой и полный, что Петра из-за него почти не было видно. «Ну, мальчик, что у тебя? Покажи-ка карманы». «И это все?» Он молча достал шоколад. «Для Гизелы». «Так, для Гизелы. Где ты его взял?» «Купил». «Где?» Молчание. «Ну, говори!» Молчание. «Забери у него!» Ишь, онемел бродяга. Голос доносился сзади. Петр не решался оглянуться. «Это для Гизелы. Она так больна и очень хочет кусочек шоколада. Я заплатил 5 рублей!» Хрипло выдавил он. И тут же его обильно схватили за ухо. «Так, для Гизелы? Где эта Гизела?» Петр обернулся к спрашивающим. «В больнице она, на улице Восточной». «Так, больница. Знаешь что, мне ничего не стоит позвонить и проверить, так ли это, и если это неправда?» Глаза Петра радостно засветились. «Да, позвоните, Гизела Феллинг. Она лежала сначала в маленькой комнате, а теперь она вместе со всеми в большой палате». Широкоплечистый засмеялся. «Хорошо, хорошо. Похоже, что правда. Отпустим его?» Другой кивнул. «Ну смотри, больше не попадайся, понял?» Петр поспешил скрыться. Когда в воскресенье Петр принес Гизеле шоколад, он о полиции промолчал. Платой ему за все было ее сияющее лицо, благодарное рукопожатие, ее радость. Но какой-то испуг остался в сердце. Что будет, если его вдруг задержат с одним из пакетов от Федора и Альфреда? Чем это закончится? Если полиция узнает о содержимом пакетов, это так гладко не кончится, как шоколадом для Гизелы. «Надо быть очень осторожным», — каждый раз думал он. Состояние Гизелы улучшалось с каждым днем. При каждом приходе Петра она радостно улыбалась ему навстречу. Вскоре он увидел ее лежащей на террасе на раскладном стуле. Она всегда спрашивала о Пепси. Петр отговаривался. «Пепс слишком грязный, такой он не может прийти в больницу». «Ты же скоро отсюда выйдешь, Гизела, тогда увидишь Пепса. И тогда мы с тобой сразу уедем. Я деньги заработал и все сберег, чтобы мы могли поехать на железной дороге». О необходимом разрешении и границе он ничего не говорил. «Петр, как я рада, что у меня есть ты! Как мама обрадуется, когда мы приедем! Иногда, когда я с вечера не могу заснуть, и так тихо везде, я вижу из своей кровати звезды. И тогда вспоминается мама. Где бы она сейчас ни была, она меня ждет, но ничего обо мне не знает. И письмо я написать не могу, потому что я не знаю адреса. И тогда я немножко плачу. Это плохо?» Петр покачал головой. «Да нет, что здесь плохого?» «Но тогда, помнишь, когда мы встретились, ты сказал, что я прекрасный парень, потому что не хнычу». «Так ты сказал, я это хорошо помню. А теперь?» «Нет, точно не беспокойся. Ты же сильно болела и так давно не видела маму, и я не могу всегда быть с тобой». «Ты знаешь, я так рада, что мы сможем поехать поездом. Это же быстро. Иногда я страшно уставала. Я не знаю, смогла бы я теперь так долго идти. Ноги мои стали совсем худыми. Я даже стоять не могу». «Ничего. Скоро тебе будет лучше. Потерпи еще немного. А когда сможешь ходить, просто придешь к нам в наше жилье. Это, конечно, не настоящий дом, но там можно спать, пока я билеты достану». Как-то Гизела начала расспрашивать, где же все-таки Петр живет. «Я тебе это могу точно объяснить. Это здесь совсем близко. Дома все развалины. Почти вся улица. Когда из ворот больницы выйдешь, надо идти влево. Ты же знаешь, что такое влево». «Конечно знаю. Это рука, которой не пишут». «Правильно, значит влево. Хорошо, если ты будешь знать. Может, ты сможешь просто прийти, когда заметишь, что ты уже хорошо ходишь?» «Нет, просто сбежать это нехорошо. Я даже не знаю, где моя одежда. То, что на мне, это не мое. Но продолжай дальше, налево, а потом свернешь за угол и увидишь, что здесь когда-то была улица, но сейчас все дома разрушены. За следующим углом снова свернешь налево, и там стена. Ты увидишь надпись «Пекарня». Это совсем отчетливо можно прочитать. Туда войдешь и увидишь ясно, что здесь когда-то были ворота. Когда перелезешь через кучу кирпича, она невысокая. Пепс это делает очень легко, то ты тоже увидишь двор. Здесь тебе надо спуститься вниз. Тут и находится домик, в котором мы живем. Это когда-то, наверное, была прачечная. Хорошо было бы, если бы ты сейчас могла пойти со мной. Показала сестра с лекарствами. Гизелла ей помахала. «Сестра, когда мне разрешат с Петром уйти домой? Мне уже хорошо. Тебе уже у нас не нравится?» «Нравится, но я хочу домой, к маме». «Ты же не знаешь, где она. Где ты будешь жить, пока мы ее найдем?» «У меня денег достаточно. Мы вместе поедем в Дюссельдорф», — Петр сказал это гордо и самоуверенно. Медсестра посмотрела на Петра долгим взглядом. Потом погладила Гизеллу по голове. «Потерпи немножко, Гизелла. Нам надо сначала с дядей доктором поговорить. Если он разрешит, то ты сможешь скоро поехать к своей маме». Петр слишком хорошо заметил, что его с Гизеллой просто хотят успокоить. Сестра так странно на него посмотрела, что они еще хотят от Гизеллы. Лицо Петра стало грустным. Гизелла взяла его руку и тихо сказала: «Не печалься, Петр. Как только меня здесь отпустят, я сразу приду к тебе, это я тебе обещаю. Я же не могу так просто сбежать, ведь за мной так долго ухаживали. Если ты мне обещаешь, что ты сразу к нам придешь?» Девочка уверенно кивнула: «Да, я это обещаю. Надеюсь, это будет скоро». И он протянул ей на прощание руку. Между тем медсестра рассказывала стационарной сестре о детях. «Мальчик совершенно серьезно намерен снова с девочкой откочевать в неизвестность. Что нам делать? Долго ей здесь оставаться нельзя. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы девочка снова с ним оказалась в пути. Беспризорных детей и сирот сейчас собирают в определенные лагеря. Я постараюсь узнать». Когда Петр пришел в следующий раз, Гизелла ему сообщила, что в конце недели ее увезут. Медсестра сказала, что ее увезут к матери. Гизелла была совсем возбуждена. «Кто тебя отвезет?» – недоверчиво спросил Петр. «Я не знаю. Спроси у сестры, чтобы мы вместе могли поехать». Когда на этот раз медсестра пришла с лекарством, Гизелла хотела ее расспросить, но она лишь сказала: «Петр потом придет ко мне в комнату, ты же знаешь, где это, сразу возле лестницы, первая дверь, и тогда мы обо всем поговорим». У Петра было плохое предчувствие. Он слушал рассказ Гизеллы, которая все время говорила о доме и о маме. Ему не хотелось мешать ей радоваться. «Ты все время молчишь, Петр. Ты разве не рад?» «Рад». «А что тогда?» «Ничего тогда». Он вскоре попрощался. Он хотел поговорить с сестрой и узнать, что же все-таки происходит. В маленькой ординаторской его встретила старшая сестра. «Мой мальчик, ты молодец, что так хорошо заботился о малышке. Ты, конечно, хочешь, чтобы она как можно скорее вернулась домой. Но ты же знаешь, что в настоящее время не так просто поехать по железной дороге. Собираются группы, и идет коллективная отправка. Гизелла может поехать с группой. Притом мы не знаем, жива ли ее мама, и если жива, то где она? Мы поедем в Дюссельдорф, там мы ее уже найдем. Что ты думаешь, мы позволим ребенку, который только что выздоровел, снова с тобой бродить по дорогам? Ты хочешь, чтобы она снова заболела? Тогда позвольте мне тоже с этой группой поехать». «Нет, мой мальчик, ты же не из Рейланда, ты из Шлизиен, как ты нам сам сказал. Тебе не в тот лагерь нужно, куда попадают рейландские дети. Надо все-таки придерживаться какого-то порядка. Как это все потом утрясется, будет видно. Ты должен радоваться, что Гизелла может ехать с нами». «А я...» «Да, мой мальчик, как ни печально, но мы для тебя ничего не можем сделать. Мы рады, что для Гизеллы билет достали. Одному тебе будет легче, если чем еще и девочка будет с тобой». Петр резко повернулся. Он должен сообщить Гизелле, что с ней собираются сделать. Разве она не пообещала с ним пойти? Он побежал по коридору. Зазвенел колокольчик. «Призывно! Остановись!» 3-4 двери распахнулись. «Держите его! Держите его!» — кричал кто-то. Петр отбивался. Раздавались крики. Его кулак, помимо его воли, въехал одной сестре в лицо и разбил ей очки. В то же мгновение появился мужчина, схватил его ловко и обезоружил. «Ты, оказывается, очень яростный парень. Марш отсюда вон!» Его утащили к ступенькам. Против такой схватки он оказался бессильным. «Больше здесь не появляйся, а то передадим тебя полиции, понял?» В сердце Петра смешалась злость, желание мести и отчаяние. Мысли в голове запрыгали. Он мог бы громко кричать «Гизела! Гизела!» Но какой в этом смысл? Полиция? Нет, лучше нет. Почему так случилось? Почему Бог не позволяет ему ехать вместе с Гизелой? Почему люди вмешиваются? Какое им дело, как он Гизелу доставит в Дюссельдорф? Если бы он соврал, если бы он сказал, что он из Дюссельдорфа, ха! Нет никакого смысла говорить правду. Но разве он не молился? Я никогда не буду снова лгать, лишь бы Гизела выздоровела. Он не забыл своей отчаянной молитвы. Никогда больше не лгать. И теперь Гизела почти здорова. Полиция. Они угрожали его сдать в полицию. И что тогда? Тогда уж точно он Гизелу больше не увидит. Но что подумает Гизела, если он больше не придет ее навестить? Дора. Может, Дора ему может помочь? Может, она вместо него сходит к Гизеле? Может, даже разрешат Гизеле с ней пойти? Опять появилась надежда. Но случилось все совсем иначе. В субботу ему нужно было снова принести два пакета. Он медленно шел через вокзальную площадь, немного сгибаясь под тяжестью. Вдруг он замер на месте. Это же Гизела! В чистом платьишке, шапочка на голове, ботинки и чулки на тоненьких ножках. Он забыл о всем на свете. Он поставил пакет и повернулся, чтобы пересечь площадь, и побежал за девочкой. И тут он был схвачен, снова заключен в круг крепких мужских рук. «Гизела!» — кричал он так громко, как мог. «Гизела!» Девочка обернулась. Он увидел, что она что-то сказала женщине, сопровождавшей ее, как будто пыталась освободиться из ее рук. «Вперед, мальчик, вперед! Возьми свои пакеты и марш!» Его грубо подтолкнули вперед. «Гизела!» Он получил сильный толчок по направлению к машине. Пакеты полетели за ним. Он ничего не видел, ничего не слышал, не чувствовал крепкой руки, которая его схватила. Он видел лишь, как сопротивляющуюся Гизелу потянули дальше. Видел, как она исчезла под аркой, а для него разверзлась земля и небо. Машина тронулась. Немой и окоченелый стоял Петр между людьми, которых битком набили в машину. «Гизела!» Это, конечно, была она, и она слышала его зов. Ее увозят, а он даже не может поехать следом. Он спрыгнул бы на ходу, но не было возможности. Он был так зажат, что не мог ни вперед, ни назад. А что пользы? Бежать к вокзалу, откуда она поездом уедет? В один из лагерей. Где это? Он никогда ее больше не увидит. Что они ей про него наговорили? Почему она не сдержала слова? Это самое ужасное. Молиться? Снова эта мысль тронула его сердце. Поможет ли это сейчас? Нет, в этом нет никакого смысла. Рассказы, хорошие истории, которые рассказывала Гизела про воду, обращенную в вино, о пяти хлебах, насытивших так много людей. Он почти этому верил. Вспомнилась история о ботинках Андрея. И как Гизела выздоровела. И вот ее увезли. Куда? И она своего обещанного слова не сдержала. Машина остановилась перед большим серым домом. Полицейский толкал людей вперед. Петр должен был занести пакеты в дом. Как долго все это длилось, Петру было безразлично. Когда зал уже стал пустеть, Петр начал прислушиваться к тому, что говорят. «Тут меньше, чем двумя годиками не отделаешься», — услышал он, как кто-то сказал. «Два года? Эти люди попадут в тюрьму? А он, может быть, тоже? Два года. Где он потом будет искать Гизелу? А он вообще-то хочет ее искать? Или она обещания не сдержала? Тюрьма? Нет, в тюрьму он не хочет. Но что ему отвечать? Врать, врать, да, и еще раз врать. Но можно ли знать, чем это кончится?» Петр оглянулся. Вот она, дверь. Возле нее стоит полицейский. Но он смотрит в другую сторону, в сторону стола, где идет допрос. Что, если одним прыжком? Ага, а что, если снаружи тоже охрана? Надо рискнуть. Петр себя подстраховал. Одним прыжком он оказался удачным.

Он всеми забыт, без родного угла, без будущего, без цели. Все потеряло смысл. Почему я не позволил просто посадить меня? Почему я сбежал? Из-за Гизеллы? Все из-за Гизеллы. Не лгать, не красть, быть хорошим, выполнять работу курьера, чтобы заработать на дорогу. Все из-за Гизеллы. А теперь? Гизелла уехала. Куда? Они не хотят мне этого сказать. Они хотели передать меня полиции. Нет, я не могу рисковать. Если они теперь меня поймают, то запрут. Может, я ее все равно еще найду. Петр сидел в своем укрытии. Стемнело. Полоска света, которая проникала сюда, постепенно растаяла, превращаясь в отдельные блики. А Петр все думал и думал. Да, если бы дело было только в Гизелле, но это не так, это не только Гизелла. Это тот Господь, это тот Иисус, который во всем вмешивался, о котором он должен всегда думать. Это тот Иисус, в которого он не хочет верить, но который не выходит у него из головы. Гизелла, может, она сейчас о нем молится? Почему он всегда должен об этом думать? Ему же это все равно. Нет, не все равно. Он ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя. Да не приткнешься камень ногою твоею. Так оно было сказано. Но это годится только для Гизеллы. Это не для меня. Это все надо было забыть. Если бы я только мог. Если бы я только мог забыть. И в этот час в своем укрытии среди развалин Петр понял, что он от этого никогда не отделается, что он всегда будет в его жизни, этот Господь Иисус».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.
1: В Германии 2 часа.
2: Псалом 70-й. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавлюсь.